чем связан возврат домой? А он связан с тем, что надо полюбить то, что было дома, и чего когда-то, может быть, не нравилось этому сыну. Я думаю, что он думал о том, когда шел обратно домой. Мы, люди, ушли от Бога. Недавно пришлось мне порассуждать над историей с деревом познания добра и зла. Вот этот момент ухода от Бога. В чем он, суть? Я уже в церкви с 90-го года, но вот что-то как-то пасторы мало об этом затрагивают. Мне пришлось покопаться там, подумать. Я, ну, так вот, собственно говоря, есть несколько реальных историй, которые заставили об этом даже думать, но получается такая картина. В свое время, когда Бог сотворил наш мир, Бог сам решал без человека и вместо человека, что добро, а что зло. Человека Бог посоветоваться не пригласил. Он нас создал с условием. И вы знаете, я не заметил, чтобы у Адама с Евой с этим были какие-то проблемы. Проблемы появились чуть-чуть позже, когда они сделали вот такое движение. Я не знаю, обычно яблоко рисуют. На самом деле неизвестно, что там за плод. Какой-то очень красивый и привлекательный плод. Думаю, что, наверное, вкусный на вкус, а может быть и не очень. Ева прельстилась. Ну, знание дает. Так какое? И вот вкусили и прерогативу божественную, то, что ему принадлежит авторское право, что является добром, а что таковым не является, человек взял эту прерогативу на себя. То есть Бога теперь нет, есть я Бог. Вы почувствовали уже? Я сказал про себя, а вы? И вы Бог. Вот за камерой стоит брат и он. Вот за этой тоже и он. Там режиссер сидит, и он. Пастор Виталий Вальтович Кисер тоже. Каждый из нас сам по себе. Каждый. Мне одна сестра, руководитель хора, один из, я много в хорах пел, и в одном из хоров сестра была хорошая, мы с ней дружили. Она мне рассказала одну историю, я не буду говорить, из какого она города, это не важно. Когда она была еще девочкой, маленькой девочкой, бросилась ей статья в газете. Случайно на столе лежала газета, открытая на первой странице, и там было ярко написано имя жрицы сатаны, руководителя церкви сатанистов. И там была фотография, где была изображена эта женщина. Звали ее Лилит. Лилит – это такая... Понятно, что на самом деле ее не Лилит зовут, Лилит – это история. Есть миф, легенда такая в Римо-католической церкви, ее обычно упоминают, что якобы до Евы Бог создал первую жену, и она была негодная, там, в общем, я не помню, с чем связано, вот ее Лилит звали. Ну, там своя мистика какая-то, я в нее не влезаю. Да дело не важно. Вот сестра рассказала мне, что запомнилось ей вот это лицо этой самой жрицы сатаны. Красивая женщина, сантиметр штукатурки на ней, всякого макияжа, броские серьги в ушах и вид такой, что за 3 километра ее можно увидеть и впечатлиться. Сразу трезвый становишься, как только увидишь. Настолько яркая, гротескная такая натура. И вот даже фотография пробрало. Вот оно написано. И говорит, вот много лет с тех пор прошло. Она в Бога поверила, пришла в церковь. Я с ней в Саратове познакомился. Потом мы с ней встретились в том городе, где я в хору пел, в хоре, не знаю, как правильно. И вот она мне эту историю, ты знаешь, говорит, странное дело, вот вспомнилось. А в этом городе, где она была, проходила евангельская программа Церкви адвентистов 7-го дня. Кто-то ее проводил, богослов, я не знаю кто, это не важно. И вот в один из дней

когда уже свет приглушили в зале, уже богослов вышел этот, уже началась проповедь. Вдруг вульгарно открывается дверь, и заходит какая-то команда. Посмотрели, на первом ряду были свободные места. Весь первый ряд свободный был. Почему-то в зале было народу много, но вот они все на первый ряд вульгарно сели, нога на ногу, вот так вот, развалившись. И, конечно же, это заставило церковных наших немножко, что это такое-то, как бы чего не вытворили. Но вы знаете, нет, ничего плохого не произошло, но вот что интересно, среди этих людей была та самая женщина, Лилит, жрица сатаны. Сестра вот эта, с которой мне это рассказывала, я ее с детства запомнил, это лицо невозможно было забыть. Это она, только уже постаревшая немножечко, возраст тронул. Тот же самый макияж на лице, тот же самый вид. Наглое такое лицо, всепожирающие глаза, властные очень. Но плохого они ничего не сделали. Вы представляете, они отнеслись к церкви нашей толерантно, так скажем. Не бузили, не прервали, дослушали до конца и даже вокруг себя собрали ребят, с вопросами обратились, просветили, кто на самом деле вошли. Было интересно, собралась кучка, порассуждали, во что вы верите. Они рассказали, вот все, что верите вы, только наоборот. Проклинай Бога, субботой там никакой не пахнет. Можно с именем Бога можно анекдоты там даже с нецензурными словами, не то, что имя его произносить там. Что хочешь, делай. Вот. Родителей, хочешь люби, хочешь нет, это твое дело, там, прелюбодействуй, воруй. Эта сестра, говорит, я как-то спросила, а вы, говорит, мне вот пальто ваше нравится. Она не такое бежевое длинное пальто с громадными пуговицами, с такими очень броской такой. Мне вот пальто ваше нравится. Вот сейчас возьму его, заберу себе. Жрица сатаны Лилит улыбнулась, вот так посмотрела и сказала, бери, если сможешь. Вы поняли? Вот я божок, я могу делать все, что... Я даже кого-нибудь побить могу, но не очень сильного, я человек не сильный, я крепкий. Я вот сегодня поздоровался с Василием Васильевичем, чуть руку мне. Вот его я побить точно не у меня за это самое. Если бы вот... Я очень рад, что он добрый. Вот вы понимаете, делай, что хочешь. Если сможешь, такой знак вопроса фигурный, с большой точкой внизу такой вот. А что ты можешь? Чего-то можешь. Вы знаете, у меня пастор Виталий Вальтович Кисер, он не такой, не слабый, но он занимается бодибилдингом и довольно серьезно. Я его без рубашки видел. У него на руке мышца больше, чем у меня на ноге. И вы знаете, он в прошлом тюремный опыт имел, он в местах не столь отдаленных и не один раз был. И когда я узнал его историю, я в шоке был. Какой же это был? Я пострадал в свое время от таких людей, от того, чем он занимался в прошлом. А теперь этот человек передо мной вообще другой абсолютно. И я его не боюсь вообще. Я вообще его не боюсь. Вот он приедет, скажет, Виталий Вальтович, привет, дорогой. Вот вообще ничего, что происходит, почему... А здесь в церкви ситуация другая, здесь не все в мире. Мы повернулись и пошли назад, туда, к Богу, назад пошли. Теперь Бог появился. Теперь не я все, что смогу, а теперь я, сейчас я затрону это. А что получается здесь на земле, когда люди решили стать как боги, знающие добро и зло? А вот как боги. Я божок, он божок. Я могу...

А вот побить, кто-то закопает меня за 5 минут. А есть люди посильнее. А есть люди, имеющие власть где-нибудь в министерстве, а есть где-нибудь в президентстве. Выстраивается иерархия. Внизу кто может мало, и они прислужничают. Собственно говоря, ну вот вспоминается мне, извините, я тысячу раз ее всегда вспоминаю, шоскомину набил. Но очень яркая история у Иова, когда совияне стада увели у Иова, верблюдов. Вот и там пастушок спасся, чтобы об этом объявить Иову. Вот увели они стада. Вот они же, совияне-то эти, шли мимо стада, решили, что они такие крутые, что они сильные. Давай пастухов покоцаем, почикаем, стада заберем, а Иов, он богатый, ему хватит. Они-то думали, что это они решили. Но мы-то из первой главы книги Иова знаем, что сатана у Бога выпросил власть сделать с Иовом все, что он захочет, только Господь сказал, смотри, не разрешаю тебе жизнь ему сохрани, а все, что остальное, да. И тут вот совияне думают, что они делают все, что хотят. Дорогие мои друзья, это не так. Они марионетки в руках сатаны, который ими управляет через их сознание. Апостол Павел потом скажет о том, что в воздухе князь мира сего, по воле которого многие из вас поступки совершали. Не по своей, а по воле князя, господствующего в воздухе. Вы понимаете, куда попал человек, когда вкусил от дерева познания добра и зла? Делай все, что хочешь. Ох, как хорошо, я хочу. Буду делать все, что хочу. Но рядом стоит Виталий Вальтович Кисер в прошлой жизни, не сейчас, который тоже решит сделать то, что хочет он. Но извини меня, если он захочет сделать все, что он захочет, я говорю о старом Виталии Вальтовиче, не о том, как сейчас. Мне просто меня жалко будет. А есть кто-то, перед которым и он. А скажите, кто самый-самый во всей этой системе? А тот, кто Еву искушал. С ним никто сравниться из людей, ушедших от Бога, не может. Вы представляете, чья иерархия правит здесь на земле? И тот кто-то владеет умами людей, которые не по своей воле. А почему? Он делает то, что он может, а он может куда больше, чем мы с вами вместе взятые, даже если нас очень много. А теперь я хочу возвратиться домой. Я не хочу этого больше. Но с чем связан мой путь домой? Возврат обратно. А теперь я возвращаюсь туда, где опять Бог законодатель. Где теперь не я решаю, что хорошо, а что плохо, а Он. И я иду туда, где зависимость от Него. Я теперь не как Бог. Я теперь творение. А Бог... это тот, к кому я возвращаюсь. Он теперь у меня есть. Он обо мне-то заботится. Мне хочется отомстить кому-то. А он говорит, не мстите, братья. Я отмщу, мне возмездие. Ах да, я вспомнил, Господи, я же к тебе возвращаюсь. Теперь ты. Он прокормит и оденет. Помните, Иисус Христос учил чему учеников? Да этому и учил. Он говорит, если лилии так Бог одевает, коль ми паче вас, маловеры, чего же вы заботитесь об этом? Не бойтесь, говорит Иисус Христос. Бог одевает, Он заботится, у вас волосы все сочтены на голове. Число знает, сколько их. Мы теперь не боги, мы творение, мы зависимы от Него. Он теперь выращивает деревья и дает урожай. Молитва перед едой у евреев была простой, мы обычно молимся. «Благослови руки, приготовившие». Ничего этого не было. Там было «Благодарю тебя, Господи, за то, что ты даешь земле рождать пищу для нас». Все. Мы зависим от Него. Помните, Иисус Христос дитя посадил на коленочку.
эти апостолы говорят, ну, не мешайте учителю, он устал. Учитель сказал, ну-ка, вы что говорите такое, приведите ко мне дитя. Посадил его и сказал, если вы не станете как, не войдете в царство. Что значит стать как дитя? Чего такое есть у дитя? Братья и сестры, это просто, проще уже вообще некуда. У дитяти папа есть. Надо перестать быть богами. Я могу, я хочу, я крутой. Я всех под себя подсомну, я лучше всех проповедовать буду. Разве это не реально? Возможно. Да я вот такой-сякой, немазанный, сухой, я самый-самый. Ты не самый-самый, ты творение, и у тебя есть Бог, который так же к тебе относится, как к тому, кто рядом с тобой одинаково. Говорят, есть два места, где все люди между собой равны, президент и дворник. Это в бане во время помывки и на суде Божьем перед его престолом. Дети зависят от отца. А вот прочесть с вами хотел. Послание к евреям, первую главу. Великолепная весть. Вы только послушайте. Вот тут 12 стих у меня. Так. Сейчас я найду. Да, это с первого стиха. Ладно, сейчас. Я не тот текст указал. Пятый стих. И шестой. Шестой, седьмой. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонится ему, Богу, то есть Иисусу Христу, все ангелы Божии. Об ангелах сказано, ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди одесную меня с правой стороны от престола, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, это о Христе, в подножие его ног. И 14 стих. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Кто такие ангелы? Вы представляете? Служебные духи. Красивые, прекрасные существа. У меня есть, наверное, служебный дух. Я так хочу поговорить с ним. Наверное, он есть. Он ведь и там, в Царстве Небесном, будет. Вы представляете, вот этот ангел, он сильный или слабый? Вы знаете, я думаю, что исход войны 1941-1945 года за один день был бы разрешен одним ангелом. А я его не боюсь, как Киссера не боюсь. А потому что в его царстве царствует Бог над всем. Иоанн хотел пасть в ноги ангелу, который в видениях по откровению его водил. Тот говорит, не смотри, не делай этого, я такой же слуга, как и ты. Ангел, красавец, сильный, великий. Вы представляете, в чем была честь сатаны, когда он был Люцифером? Служить, а он захотел стать Богом. Царство Небесное, место, где булки растут на деревьях. Бог об этом заботится. Ну, это такая метафора. Олег Петрович Лунгу любил говорить, что царство. Но он имел в виду, что там все цветет и зреет, что там все хорошо. Там нет товаро-денежных отношений. И вот полюбить то, куда я иду, очень важно. Потому что там нет стрип-баров. Там пивнушек нет. Там виноградный сок не сбраживается. Там нет чего-то такого, что здесь есть на земле и что нравится. Там порядки диктует Бог, а не я.
Я могу попасть в калашный ряд или не в свое какое-то, и мне там будет неуютно. Вы представляете, сколько всего мне надо здесь на земле полюбить, чтобы я мог с честью идти, зная, куда хочу идти. Возвратиться назад. Мы псалом поем, спиричил, мне очень нравится. Там, там дом мой, за водами Иордана, там, там буду я, однажды в доме обетованном. Люблю спиричуэлы. Истории у них хорошие. Вот в чем дело. Дело в том, что когда мы идем туда домой, это образно, то вот с этого пути ни в коем случае нельзя свернуть. Или остановиться на нем нельзя. Простите за историю из жизни, но это правда. Отец мой любил. И как пятница, так мать этого не терпела. Много раз развести хотелось, развестись, но не развелась. И вот как пятница, так, ну, если не через каждую, то через раз и нет его с работы, все уж ясно. Хорошо, если сам приползет, а то принесут. Мать в истерику сразу, ругачки, мне так это все за всю жизнь надоело, если бы вы знали, как меня это все достало. Когда его нет, а ждешь уже поздно, и ключ такой в замочную скважину, клац, клац, ну все. Мать уже орет в истерике, кричит, как мне это все. И вот интересно, он придет, и вот интересная история, шел с работы домой, но всегда вот почему-то чаще всего в пятницу, но бывает и не в пятницу, но чаще всего. У Витьки день рождения, у кого-то кто-то умер, у кого-то сын женился, кто-то там еще на пенсию вышел. Почему-то вот все умирают, рождаются, день рождения празднуют почему-то по пятницам. Вот человек шел с работы домой. Он домой шел, но где-то на пути встретил кого-то, у кого... И вот он теперь домой не идет. Скажите, у нас в жизни христианской может подобное произойти по пути на небо, в Царство Бога? Братья и сестры, легко, не просто легко, а невероятно легко. Очень, очень просто. Например, христианство давным-давно стало культурой. Культуры русского народа. Человек знает, с какой стороны за упокой поставить, с какой за здравие. Он знает, как правильно что-то совершить, но он не идет в царство. Он в культуре пребывает. Я не говорю за всех. Вы сейчас скажете, ты чего, православных? Нет, братья, нет. Сейчас я про адвентистов скажу. Нет. И еще раз нет. Разве у нас мы можем сделать себе фетиш по здоровому образу жизни или еще как-то? Сонное состояние, можно в церковь приходить, ну, чтобы заплатить десятину в субботу, показать, что я соблюдаю. А на самом деле в жизни идти не в Царство Небесное, а, ну, скажем, я артист, я театральный закончил, артист, много, режиссер, художник, музыкант, и стремление у меня в жизни есть. Есть. Я сейчас не говорю, что нельзя быть артистом, художником, музыкантом. Я не об этом, я о системе ценностей. Пожалуйста, будьте. Пожалуйста, любите свою собаку или кошку. Пожалуйста. Любите драматургов каких-нибудь, каких вы нравитесь. Мне очень нравится Рахманинов недавно. Понравился мне концерт, особенно второй. Невероятно. Такие струнки внутри затрагивает. Но всегда помни, что ты домой идешь. Не забывай никогда, что ты идешь домой. И когда туда придешь, там не будет ни Рахманинова, ни Чайковского, а может и будут, я не знаю. Я не знаю, будут они там, но путь домой. Отсутствие стремления пагубно. Вспомните Марию, Луки 7:47. Она омыла Христу ноги духами Шанель номер 5.
Болотников рассказывал, как эти масла, как из этого масла. У него друзья есть там. Ну, целые плантации выращивают цветов разных. Кто розы, кто лаванду, кто... И потом, когда собирают тонны этих цветков под пресс, под огромный, выдавливают это цветочное масло, там получается с кучи цветов. И французская фирма «Шанель» закупает маленький пузыречек этого масла. Там, во Франции, его разводят. Такой флакончик на сколько-то там сотен литров спирта, который потом разливают по маленьким флакончикам, и получаются те самые знаменитые французские духи. Вы представляете, сколько труда, сколько цветочков этих? Оно дорогущее! И она берет этот флакончик с маслом и на ноги. Иуда в шоке. Да как же можно, трата-то такая? А Христос поясняет, извините, она возлюбила много. Чего такого много возлюбила эта женщина? А она во Христе много возлюбила чего-то такого, что в Царстве Небесном будет. А Христос ценит именно это. Путь домой она шла, домой она дом полюбила. И ей многое простилось. Чем же таким интересным представляется этот путь домой? Представим себе Петра и Иуду. Оба согрешили одинаково, отреклись от Христа. Ну, обстоятельства были разные. И Иисус Христос что сказал? Кто прилюдно отречется от меня, от того и я что? Отрекусь перед престолом Божьим, перед Отцом моим Небесным. Петр следовал за Христом, которого пленили, шли его в храм на допрос. Он следовал за ним, Христа увели куда-то. На улице жгли костерчик. Он там привстал погреться. И прилюдно трижды от него. Петр, наверное, помнит эти слова. Кто от меня отречется, тот. Вы представляете, что сделал Петр? И теперь Христос от него перед Отцом. Но вот что интересно. Еще до того, как Петр отрекся от Христа, Иисус Христос, зная, что это произойдет, подошел к Петру и сказал: Петр, ты однажды, когда реабилитируешься, укрепи братьев твоих. У Христа не было с Петром проблем. Он знал, что Петр. Се сатана просил просевать вас, как пшеницу. Сатана подделал так, что загнал Петра в обстоятельства, в которых Петр не сдюжил. Но Петр не планировал свое предательство. Он не хотел, он шел домой. У него это получилось спонтанно. Интересы Петра были там, дома. Он уже полюбил что-то там и туда шел. Он вот в обстоятельства дьяволом так вот подогнанный. А я думаю, что и у вас у всех такие обстоятельства бывают. Когда вы вдруг раз и жене изменил. Не может быть запросто. Запросто. Или украл что, или там нечаянно подписал бумажку там с долгами и в тюрьму залетел. Да разное у нас у всех. Но если человек этот идет домой, Господь его обязательно вытащит, как Петра вытащил, обязательно. Он заставил три раза Петра покаяться, в любви объясниться. Три раза Петр отрекся, три раза в любви Христу объяснялся. А вот Иуда. Иуда тоже согрешил. Христос знал об этом? Да знал и давно предупреждал один из вас. Дьявол? А Петр дьяволом-то не был. А почему? Он домой шел. А Иуда домой не шел. Интересы Иуды были где-то здесь, на земле. Когда он поцеловал Христа и сказал: «Радуйся, Равви», ну, богословы думают, что он имел в виду.
Да это не важно, что он имел в виду, но у него были какие-то перспективы здесь, на земле. Он

домой не шел, и Иисус Христос его не вытянул, не поучаствовал в его судьбе никак. Он сказал: жалко мне, что так, лучше в Жорнов тебе на шею. Жаль, что так произошло. Мы спрашиваем: ну как же так, Давид был по сердцу Бога, как так могло быть? Ну, простите, предатель Родины. Склонил к интимной связи чужую жену, использовав при этом свою царскую власть. Простите, перед царем кто может против пикнуть? Никто. Мало того, после этого он заказал ее мужа своему воеводе. Воевода для того, чтобы сглазить, истребить ее мужа, подставил полк под стену, с которой кидали. И погибла куча людей, среди которых погиб. Там не говорится, сколько людей погибло, но много. Погиб Иуда. И там отчет царю о потерях во время осады города пишут, что столько-то погибло. И там воевода, который сделал все, сказал: когда царь ругаться будет, начнет: как вы могли под стену подставить, столько людей погибло? Присловие скажите: погиб Иурия хиттиянин, муж Версавии. Так и было. Нарочно и пришел с письмом, пришел к Давиду. Давид на себе разодрал, как вы могли погубить столько людей? А нарочно: погиб Иурия хиттиянин. И Давид сразу: хорошо, что подставили. И потом, после этого, этот, если я не ошибаюсь, Иоав, сын Саруи, могу, воевода, он потом всю жизнь из Давида веревки вил и делал с ним все, что хотел, потому что они повязаны стали, как попадают в воровскую эту структуру, повязаны. Вы представляете, во что влип Давид, когда вот это все с ним произошло? Но вот в чем дело. Давид шел домой. Я не скажу, что все грехи с него сошли, как с гуся вода. Нет. Нет. Последствия были, которые он переживал. Три сына у него умерло. И тяжело было. Много чего бы он мог избежать, если бы этого не было. Но Бог его реабилитировал. Почему Давид шел домой? Он домой шел. Вот важно идти домой. И много возлюбить того, что там у отца дома. Мне выпала великая честь лично быть знакомым с Исааком Лемеховичем Клейманисом. Из Прибалтики брат, который чудом смог сбежать из фашистского гетто в Польше. Перед тем, как в Освенцим всех везли, ему удалось бежать. Он в двух словах мне рассказал эту историю. Суть не в этом. Там была тоже история, там как попал он к адвентисту седьмого дня. Адвентист был стоматолог, врач. И в этот момент там он рассказал случай. Был полицай с автоматами фашистские. Зашли, постучали. Евреев прячете, укрываете. А адвентист, который был врач, сделал следующее. Но врач был немец. У него кабинет прямо в квартире. Бормашина вот эта вот, зубы сверлить там. Он бросил Исаака Лемеховича в кресло, открыл ему рот, закрыл ему тело. Такой, ну, салфетка такая вот. И сделал вид, будто он лечит ему зуб. Когда только постучали, он понял, кто стучит. И с инструментом в руках, типа того, он ему зуб лечил. «Пожалуйста», – сказал, – «проверьте, у меня никого нет». Они все посмотрели, смотрят, там кто-то сидит, ну ладно это. В общем, прошли мимо. Исаак Лемехович стал адвентистом седьмого дня и вот как-то проповедовал. Он рассказал притчу интересную, ну так образно очень. Он сказал: очень важна мечта. В Царство Небесное. Оно далеко, туда не достигнуть. Он сравнил это с кораблем, которому надо зайти в гавань. Что происходит? Корабль, парусник, ну, еще в старые времена, когда под парусом ходили, привез какой-то тяжелый груз, что-то в мешках, в трюме, в цемент, там, цемент, зерно, конечно.

там что-то, какао, не знаю, какой-то груз, корабль привез, в общем, в какой-то город. Но так получилось, что никогда раньше в этом городе корабль не был. И капитан корабля не имеет у себя карты дна. Нет, конечно, можно спустить на воду шлюпку, погрузить на нее 10 мешков, потом матросы отвезут это зерно, кофе или там специи, еще не знаю, чем торговали, на берег там выгрузят, потом опять приплывет, еще 10 мешков, и так туда-сюда. Ну, вы представляете, ну, месяца два будет длиться разгрузка этого корабля. Трюм большой, десятки тонн груза там скоплено. Нужно как можно ближе подобраться к берегу, насколько, чтобы не сесть на мель, дождавшись прилива. Потом бросить досочку такую туда, и по этой досочке матросы с мешками тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук вереницей туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда разгрузят этот корабль за 2 часа. Но надо приблизиться, одно какое, на дно сядешь, все, корабль погибнет. Как быть? Карты нет. Делали следующее. Опускали шлюпку и на эту шлюпку грузили главный, самый тяжелый носовой якорь корабля. Матросы отплывали по направлению к берегу, а цепь, на которой держался якорь, матросы на корабле освобождали. И вот эта цепь, тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, дальше-дальше-дальше, шлюпка отплывает. А шлюпка не просто плывет. Матросы на шлюпке через каждые 10 метров измеряют. Линь, это называется, такая веревочка с грузиком на конце, с меточками, дно. Пройдет корабль или нет? Ага, мы отплыли, корабль пройдет. Бросают якорь, и на корабле начинают цепь заматывать назад. И корабль пододвигается к этому месту, зная, что на мель он не сядет, потому что мель померили, дно померили. Потом этот якорь вынимают назад, опять помещают его на шлюпку. И так до самого берега. До самого берега. И корабль, капитан точно знает, что когда он приближается к берегу, где дно померили, корабль не сядет на дно. Исаак Лемехович говорил: «Забросьте мечту туда». Мечта – это якорь. И травите цепь, измеряя дно. И не бойтесь. Дойдешь обязательно, если идешь домой. Если домой идешь, ни в коем случае нельзя остановиться или приобрести здесь на земле какой-то интерес, который заглушил бы стремление в царство. Пусть Господь благословит тебя.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Многие считают, что для того, чтобы семья была счастливой, необходимо, чтобы люди смотрели в одном направлении и имели общие цели. Могут ли общие цели помочь людям в служении и в жизни? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск, и сегодня у нас в гостях Алексей Ронжин, режиссер и ведущий детских программ, и его супруга Анна Ронжина, редактор и ведущая.

0: Здравствуйте, дорогие. Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам. Я бы хотела сразу вас спросить. Вы настолько вот гармоничные, красивые. Вот столько лет уже вместе, и столько вы уже в сотрудничестве, да, на «Трёх ангелах». Это просто потрясающе. Как вот можно сохранить вот такое счастье, да, вот внутреннее свечение такое. Это просто удивительно. Ну вот какой секрет у вас? Расскажите, поделитесь.
1: Ну, секретов много. Наверное, сразу их все не расскажешь, но давай по чуть-чуть.
2: Ну, наверное, правда, у нас есть одна цель. Одна цель как бы в личной, семейной жизни и общая цель служения в работе на «Трёх ангелах».
0: Какая же эта цель? Вот что вас объединило однажды?
1: Ну, во-первых, наверное, общая цель — это дружба. Дружба ведет людей по пути вместе. Вот, поэтому мы сначала подружились, а потом уже выбрали друг друга как...
2: Ну да, мы учились вместе. Мы
0: так
2: познакомились еще до первого курса, ну или на первом. Точнее, мы увиделись, точнее говоря, до первого курса, а познакомились на первом курсе. Вот, то есть мы прежде всего стали друзьями. И когда мы уже стали так серьезно дружить, планировали создать семью, у нас как бы всегда была такая цель. Мы хотели, чтобы у нас была хорошая, счастливая семья, счастливые дети росли в нашей семье. Это было то время, когда, ну, психологии было не очень много, но начинали же появляться какие-то отдельные книги. Мы с удовольствием читали. Вот тогда мы еще ничего не знали о Боге. Просто дружили, любили,
0: а
2: хотели
0: вот
2: быть счастливыми.
0: Дружба, она же обычно начинается с каких-то точек соприкосновения. Вот как вы эти точки, да, вот нашли? Вот что именно вас объединило в этой дружбе?
1: Ну, это, наверное, не совсем так можно сказать, потому что обычно говорят, что противоположности притягиваются.
0: Есть такая версия, да.
1: Да, или вот говорят, что муж и жена — два сапога пара, да? Но сапоги разные, но смотрят в одном направлении. Вот. То есть они как бы по жизни готовы идти. Главное, валенками не быть.
2: Вот. Ну, у нас,
1: абсолютно,
2: наверное,
1: одинаковыми.
2: Были какие-то общие ценности, я думаю, жизненные. То есть у нас действительно было желание идти по жизни вместе. Вот быть этой парой, вот как бы навсегда. То есть у нас, хотя мы и не были на тот момент еще, как бы сказать, не знали ничего о Боге, там вообще как бы... Но у нас не было мысли о том, что мы поженимся, чтобы развестись через какой-то момент. Вот это у нас, наверное, тоже была одна из общих целей. Ну, если так даже говорить, мы же учились вместе. Мы сначала вместе сидели на лекциях и на занятиях. Потом мы вместе делали уроки. То есть, ну, как бы у нас... Да, мы много времени проводили вместе. Нам было чем вместе заниматься. И что удивительно, мы достаточно долго дружили, 4 года, прежде чем вот как бы мы стали верующими людьми. И когда мы стали верующими, я так поняла: вау, теперь у нас вообще бесконечное количество тем, которые нас будут объединять, потому что мы вместе, ну как бы он и я читали Библию, обсуждали, и мы подумали, ну я думаю, ну все, нам теперь на всю жизнь тем хватит.
0: Да, но вот этот путь, он как бы такой вот очень щепетильный, и у каждого он свой все равно, личный, да, как бы, безусловно, у каждого личный путь, личное вот это отношение, взаимоотношения с Богом. И вот мне интересно, вы же познакомились, сколько вам было, получается, когда вы в институт поступали?
2: Первый курс, студент.
1: Около 18.
0: Да. Около 18 лет. То есть до этого, получается, как бы у каждого какая-то своя жизнь и какое-то свое наверняка прошлое, и Бога вы, в принципе, еще не знали, но были какие-то ценности. А вот эти ценности, откуда они, родители заложили, или как-то у самих вот сложилось какое-то свое видение?
1: Ну, это сложно сказать. Конечно же, роль родителей здесь очень большая. То есть родители говорят ребенку, что такое хорошо, что такое плохо, чего делать нельзя, чего делать ни в коем случае нельзя, что нельзя пробовать, что, к чему нельзя прикасаться, чужих вещей не брать или там. Это все, конечно же, идет, ну, из семьи.
2: Как мама тебе, да, ты мне рассказывал, говорил, что она тебе говорила: не кури, иначе умрешь, потому что у тебя астма бронхиальная.
1: Ну да, потому что у меня астма. Или, например, это вот фраза: сколько ниточки не виться, а конец все равно будет. Да. То есть понятно, что... Но с другой стороны, это влияние и Божье, потому что Бог иногда оказывает на нас такое влияние, которое никто не видит со стороны и не может оценить, что я вдруг понял, что нельзя там быть вот таким другом, как кто-то поступил, да, не,

0: хорошо по отношению к другому, там предал кто-то или что-то такое. Нельзя обижать человека, ну, так, что он заплачет. То есть нельзя обижать слабого, если ты сильный. То есть все эти принципы, они в нас, ну,
1: уже как будто они изначально
0: в нас заложены, взращиваются. Да? И причем я думаю, что это все-таки взращивается в нас Богом.
2: Конечно, оно взращивается в нас. Оно было в свое время привито нашим родителям. То есть это вообще, конечно, такое доброе Божье влияние, которое, слава Богу, есть в нашем мире. Оно было в наших родителях, они это воспитывали в нас, где-то они ошибались, Бог корректировал. И я действительно очень благодарна своим родителям, что они меня, ну, такой воспитали. Благодарна Лёшиным родителям, что они его так прекрасно воспитали. Такой папа у него спокойный, мне кажется.
0: Я в него, да?
2: Да. Да, к сожалению, Лёшину маму я мало очень знала, в общем. Да, поэтому.
1: То есть, получается, вы поженились и потом пришли к Богу или сначала пришли к Богу?
0: Мы сначала обратились к Богу. Это произошло именно по причине того несчастья в нашей семье. Моя мама погибла в автомобильной аварии. И благодаря этому я начал читать Евангелие. Мне одна из бабушек, которая приходила на похороны моей мамы, она подарила мне Библию, Евангелие вернее. В этом Евангелии я нашел, ну, многие ответы на свои вопросы. И мне стало еще интересно, что есть, оказывается, Библия, она больше, чем Евангелие, в ней еще больше говорится о Боге. И в какой-то момент я купил свою Библию.
2: Цена Библии была равна месячной стипендии.
0: Да, я вложил целую стипендию одного месяца, чтобы купить себе Библию.
1: Потрясающе. То есть настолько вот лишь желание было, да, узнать, познать Бога, Его Слово.
0: И интересно, что началось это все с одного музыкального произведения, если вы знаете, «Jesus Christ Superstar».
2: Да.
0: Рок-опера, ну, в которой не все, скажем так, по Евангелию, но именно благодаря ей я начал интересоваться тем, а кто такой Иисус Христос? А что вот это за люди вокруг Него? Что такие ученики? Кто они? Откуда Петр? Кто такой Андрей?
2: Какие у них были мотивы на самом деле?
0: Да, почему они продолжали делать, несмотря... Почему они продолжали следовать за Иисусом везде, в какой бы ситуации он ни попадал, и даже после его смерти они все равно продолжили его дело.
1: Аня, а у тебя возникали вопросы какие-то вот на пути исследования Алексея, вот именно когда вот он пришел к Богу, да, стал разбираться в этих вопросах?
2: Мы, на тот момент, когда произошла эта трагедия, мы дружили уже 4 года, и, в принципе, у нас были... Ну, мы собирались после 4-го курса пожениться. Но, конечно, такая трагедия, она перевернула вообще все. Мы просто эмоционально не были готовы тогда к такому шагу. Вот, то есть, и тогда на самом деле, ну не то, что как бы все рухнуло, но мы поняли, что какие-то есть вопросы такие очень глобальные. Ну, более глобальные, чем просто счастливая семейная жизнь совместная. То есть, и мы вместе стали искать Бога. То есть вот... Это Евангелие. Я даже помню, как это, к этой старушке мы ходили вечером, да, как ты ей новое Евангелие принес, а то она тебе подарила, да. То есть мы это вместе опять-таки делали. Вот он читал, мне рассказывал, мы слушали, значит, это произведение. Ну, тоже еще одно вместе у нас тоже было английский, как бы тоже вот нам нравилось переводить. Она же на английском, мы переводили все это. Вот. И вот это всегда было вместе. Вместе. И то, что там читали, я всегда говорила: Лёш, слушай, ну мне так интересно, вот если я понимала, что если я приму крещение, стану христианкой, то, наверное, моя жизнь должна измениться, и я должна, наверное, следовать тем правилам, которые там есть. Вот опять-таки благодарна как бы своим родителям, что они меня, ну, как бы стали такой ответственной там пионеркой, комсомолкой, активисткой и так далее. Да?
1: И умница, и, к тому же.
2: Да, ну вот, и поэтому для меня вот важно было узнать, а что хочет от нас Бог. Мы Лёш нашел в Библии 10 заповедей, мы их читали. Вот, то есть мы во всем этом стали как бы копаться, разбираться. Ну, потом мы как бы люди, которые получают высшее образование, мы вообще привыкли читать учебники, логически мыслить.
0: Да, все знают, что Библия — это лучший учебник жизни.
1: Абсолютно.
0: Поэтому...
1: И источник всего, просто классический.
2: Да, да.
0: Да, кстати, очень многие произведения художественной или литературе, или произведения искусства, они все ведь посвящены библейским персонажем, библейским да. сюжетом. Поэтому прочитать первоисточник ну, просто обязательно.
2: Да, мы читали,
0: себя.
2: Вспоминали то, что мы знаем, какие-то картины, на самом деле, еще что-то музыкальное произведение. Сразу так все это переплеталось, все как бы вот этот пазл, он выстраивался в такую цельную картину, то, что мы раньше знали, но не знали корней этого. И нам это тоже все, конечно, было вместе интересно. И мы вместе как бы искали Бога, но вот действительно вот эта ну, трагедия, она очень сильно как бы повлияла, вот
1: очень
2: и
1: интересно.
2: Мы долго не могли успокоиться
1: да,
2: от
1: вот
2: этого.
1: Этот момент очень интересен, потому что многих, ну вот какие-то такие трагические моменты разъединять начинают, а кого-то, наоборот, еще больше начинают между собой, да, сплачивать как бы, то есть воссоединять еще крепче. То есть для вас вот эта вот трагедия, она как бы стала толчком к познанию Бога, чтобы вы вместе уже росли в этом. И получается, вы поженились уже потом, да?
2: Нет, мы сначала, как бы сказать, ну, стали верующими людьми, приняли крещение.
1: Приняли крещение.
2: Да. И удивительно. Да, да, мы вместе прямо приняли крещение. И так удивительно, это был, ну, как бы день, ровно день с момента гибели мамы Лёшиной. Просто вот точный день. И это так удивительно, и мы были такие счастливые в этот день. И только я к вечеру вспомнила, говорю, Лёшка, слушай, сегодня же ровно полгода. А до этого каждый месяц эта дата, это был ну, вообще день особого траура. А в этот день был такой мир, такая была радость, потому что мы действительно узнали, как бы сказать, о той надежде, которую нам дает Бог, надежде на встречу, надежде ну, на... воскресенье, и вот все, как бы сказать, действительно, вот тот момент Бог успокоил наше сердце, и можно было как-то вообще начать думать о будущей жизни. Ведь мы же были молоды, и, в принципе, как бы сказать, логично, что пожениться, создать семью. То есть все эти мысли стали возвращаться обратно.
0: Ну, а насчет создать семью, есть такой момент, что люди, когда выбирают себе спутника жизни, они думают, ну вот с этой девушкой мне будет хорошо. Эта девушка вот там красивая, там аккуратная, заботливая. Вот она меня окружит, значит, вот своим вниманием.
2: Да.
0: И вот как раз наоборот. Когда я думал о том, что я хочу, чтобы Анна стала моей женой, я подумал о том, что я хочу сам сделать ее жизнь счастливой.
1: Вот какая важная мысль.
0: Если мужчина собирается жениться, то он первым делом должен себе задать вопрос, хочу ли я сделать счастливой эту женщину. Вот. И если он говорит положительно, то отсюда дальше и все поступки его вообще по всей жизни, какие бы ни встречались препятствия, какие бы ни... Но не были сложности, трудности, переживания. Вот именно эта точка зрения поможет дальше все преодолеть.
1: То есть, получается, счастье зависит от нас самих.
2: И
1: от меня, да?
2: И это на самом деле, оно же, вот если есть такое внутри у человека, оно же сквозит, этого невозможно играть. Я до сих пор помню первый курс. Мы возвращались с компьютерного класса, он находился там, вообще в другом районе города, и мы ехали вместе в автобусе, и Лёша мне подал руку, когда я выходила. Мне до этого руку только папа подавал, когда я выходила из транспорта. И вдруг он мне ее подал. Вот это я до сих пор это вот ощущаю, и эту
0: картину.
2: А
0: для меня было это так естественно. Я всегда маме руку подавал, когда, ну, как-то это...
2: Да.
0: Один раз даже такой случай произошел. Мы ехали из пионерского лагеря, возвращался автобус, и автобус был наполнен детьми, и даже многие стояли. Мне пришлось тоже стоять, и я заметил, что сейчас автобус тронется, а пионер-вожатый ни за что не держится. И я просто, ну, как бы ухватился за перила и понял, что она сейчас просто упадет. Я остановил ее. Она как, знаете, как она удивилась. Ну, это же просто. Я как мужчина, ну, мужчины, они охотники, они видят всякие мелочи, замечают. Вот. Я просто это заметил, и я не стал отходить, а просто человеку помочь в эту минуту. Так же происходит и в жизни. Если ты сильный, то ты можешь помочь тому, кто не заметил, или оступился, или там, не подумал об этом в этой ситуации. Но будь сильным до конца.
1: Да, вот эта вот установка, она, пожалуй,

0: и комфортно, а тут тебе, значит, вот твой спутник не делает хорошо, комфортно, он тебе нервы треплет или там не выполняет то, что ты просишь, то да, надо разбегаться, и просто нет смысла дальше жить. Но если ты решил сделать этого человека счастливым, то надо докопаться до сути. В чем проблема? Выяснить свои возможности, понять, что ты можешь в этой ситуации сделать, и так и поступать.
1: Ну, вообще, да, я говорю, мы как бы изначально мы были друзьями. Mm-hmm. То есть у нас такие всегда были очень дружеские отношения. Мы как бы помогали друг другу там решать задачи. Вот у нас, например, в нашей группе там более слабый был преподаватель по высшей алгебре. А Алёша, он очень хорошо им задачи объяснял. Алёша мне объяснял. Что-то я ему объясняла. Я помню, мы рисовали...
0: Это, наверное, большую часть она мне объясняла. Потому что у меня были немножко проблемы с математикой и высшей.
1: Ну, слушай, а вот эти вот наши плакаты на защиту диплома, для меня это вообще было кошмар. Писать вот этим шрифтом. Ты мне писал.
0: А у меня не было проблем с черчением.
1: Да, у нас всегда были вот такие вот очень дружеские отношения, поддерживающие друг друга. И, конечно, ну, как бы в семье... Ну, конечно, сложности есть, и я понимаю, что... я знаю теперь, что Лёша не всегда такой спокойный. Вот. И как-то раз он мне сказал, я говорю, слушай, ну я не могу понять. Говорю, когда мы дружили, я никогда не видела, чтобы ты так терял спокойствие. Он говорит, ну ты просто в тот момент не доводил меня до такой степени. То есть я поняла, что да. Как бы, ну, посмеялись так вот немножко, но тем не менее, да, у меня вот это разочарование, что типа, так, стоп, я вышла замуж за одного, оказался другой человек, оно у меня так раз, оно у меня развеялось, и я поняла, что с ним все нормально, это я просто научилась как бы, да, нажимать на болевые точки какие-то определенные. И еще, наверное, что помогало всегда, вот я так думаю, я помню хорошо нашу свадьбу, и, значит, там вот вопросы задаю, да, там, согласны ли, там.
0: И я, у меня знаете, просто, что она ответила?
1: Да, это у меня просто вырвалось. Я сказала, да, очень. И она у меня просто само собой. Я не просто сказала «да», я сказала «да, очень». И это было вот от всего сердца. И я помню, ко мне подошла потом жена нашего пастора и говорит, вот тебе, чтобы на всю жизнь вот это было, вот так, да, очень. И когда какие-то моменты были сложные, я всегда вспоминала, что ведь я хотела. Я на тот момент хотела выйти замуж. И я хотела выйти замуж именно за этого человека. И я сама сказала, да, очень, я никто за язык не тяну. И я вот это все вспоминала. И вот эти приятные воспоминания, они так меня успокаивали. Вот. И как-то я понимала, что надо просто сейчас пережить, отпыхнуть, там, отойти от эмоций. И на самом деле у нас есть точка опоры. Как бы сказать, у нас есть отношения, у нас есть чувства друг к другу, у нас есть общие цели, единство.
2: Мне вот просто интересно,
1: и оно да, снова объединяет.
2: Я вот слушаю, вот все в общей цели, в общем таком единстве, да, в общем понимании, как все должно быть. Но вот на тот момент вы не были верующими людьми, когда вы познакомились и просто дружили. Вас объединяли какие-то определенные ценности, точки соприкосновения, да?
1: Да.
2: Как вот еще говорят, родственные души.
1: Да.
2: Но бывает, что вот абсолютно разные люди, и они тоже сходятся по каким-то признакам. Вот на тот момент, как вы думаете, это Бог вас уже сочетал как бы и позволил этой встрече состояться? Или это был лично ваш выбор, просто вот как бы по воле сердца, да, вот как еще говорят, сердце так подсказало. Как вот вы думаете?
0: Ну да,
2: сейчас?
0: Говорят, что браки заключаются на небесах. Но есть такой момент в нашей совместной истории, когда я поступал в университет, я как раз тогда и первый раз увидел Анну.
1: Это было лето
0: да,
1: еще. Это было еще
0: лето.
1: Было до экзаменов, вступительных даже.
0: У меня сорвалось поступление в Московский авиационный институт, и я приехал поступать, ну, как бы запасным вариантом. У меня было поступление в Нижегородский государственный университет. Вот, я пришел подавать документы и увидел ее. И вот первый раз. И вот прямо у меня что-то щелкнуло. Смотри, какая девушка.
1: Он сразу захотел, чтобы я стала его женой. Я вообще не могу этого понять,
0: да.
1: Как это могло
0: вот,
1: быть.
0: Действительно, что-то происходит в нашей жизни, когда Господь тебе открывает будущее и говорит, ты хочешь такое будущее? Он тебя, в общем-то, спрашивает, наверное, правильнее сказать. И ты выбираешь, пойдешь ты по этому пути или не пойдешь. Наверное, действительно.

0: Голос Божий обращается к каждому человеку и предлагает ему. Вот на его пути стоят, так скажем, такие как вехи. Что-то нельзя делать или выбрать что-то лучшее. Здесь туда не уходи, там ты упадешь. И вот по всей нашей дороге эти вехи стоят, и мы выбираем путь, то есть Господь нам указывает путь, а мы его выбираем, пойдем мы по этому пути или нет.
1: Да. И очень здорово, вот то, что еще, кстати, помогает пережить трудности, это когда ты вспоминаешь вот эти случаи в своей жизни, когда реально Божья рука была в твоей жизни, просто, видимо, вот вообще, реально. Вот этот случай, как мы встретились, да, это еще одно подтверждение того, что мы вместе не случайно. И когда что-то сложно, ты вспоминаешь, что как нас Господь встретил невероятным образом. Вообще, это у него был второй вариант, а у меня это был первый вариант. И я уже ходила на подготовительные курсы. И почему вдруг я пришла подавать документы в последний день, в последний час этого дня? Это вообще непонятно. Я каждый день туда ездила, 2 недели уже. Что мне мешало? Я не знаю, но я подала именно в тот день, и он меня увидел. Так дальше еще было. Еще мои родители жили далеко от университета, а бабушка 20 минут пешком. И, естественно, я переехала жить к бабушке на время учебы.
0: Это тут... соседний со мной подъезд.
1: Это соседних подъездов.
2: Ну тут просто все сложилось.
0: Да, в одно утро я вышел, иду по дороге, солнечный такой денек, красивый. И впереди идет девушка, та самая, которую я тогда заметил. Я, конечно, думаю...
2: И сердце снова щелкнуло.
0: Надо что-то делать. Я подошел и спросил, мы случайно не в одном университете учимся?
2: Ну, это настоящее чудо.
1: Это чудо на самом деле, да? То есть на самом деле Бог нас пересекал наши пути, да, и наше просто было сделать выбор, да или нет, вот это уже от нас. И на самом деле это вот тоже, эти истории, просто мы сами можем бесконечно их рассказывать, и наши дети очень любят их слушать.
2: У вас 3 дочери, 3 прекрасных дочери. Просто как вот так вот столько мудрости, да, нужно и папе, и маме, чтобы, ну, воспитать прекрасных дочерей. Как вам удается быть, вот, жить общей целью, да, быть гармоничными друг с другом?
0: Ну, поскольку у нас 3 девочки, то я очень счастлив, что мне не пришлось мальчика воспитывать. Я смотрю иногда, как мальчишки, насколько шебутные, и родители за ними буквально бегают: «Не разбей, не урони, не сломай». Вот, а девочки, конечно, они покладистые, аккуратные. Во многом.
1: Бывает.
0: Да, бывает. Но нервишки иногда потребуют.
1: Я думаю, что это не у нас как бы удается. Да, мы что-то стараемся. Иногда сейчас они уже повзрослели, младшие уже 13. Я оглядываюсь назад, думаю, ну сколько я ошибок наделала, сколько я понимаю, что надо было делать по-другому.
2: То есть вернулась бы в то время и что-то бы поменяла, да? Есть такое?
1: Да, да. Но Бог благ, и Он это сглаживает. Как-то покрывает.
2: А есть такое понимание, что вот те ошибки, которые тогда мы совершили, они сейчас нам оборачиваются во благо? Просто некоторые так не рассуждают, так не думают,
1: ну,
2: что они скорее уроком нам более даны?
1: Ну, что-то может быть, да, но я здесь больше говорю о каких-то моментах, что мы как бы сказать, какие характеры у наших детей формируем, какие, может быть, страхи у них формируем, там, тревожность, еще что-то, гиперответственность, вот такие вещи, перфекционизм, да. То есть вот это, я вот об этом сейчас говорю. Я поэтому стараюсь, мне нравится самой развиваться, учиться, и я это передаю своим уже повзрослевшим и взрослеющим дочерям, чтобы то, что было не то, может быть, мной заложено, сейчас как-то тоже все это. Бог учит меня через прекрасных гостей моих программ, и я всегда рассказываю это девчонкам.
2: Вот. Аня, вот на телекомпании, получается, ты уже более 20 лет, наверное, точно, да?
1: Как я говорю, мне нет столько лет, сколько мы вместе, сколько мы на телекомпании.
2: А начинала с программы по приготовлению полезной пищи, вот если я не ошибаюсь, да?
1: Да, это же была из первых программ. Программа по здоровью.
2: Не каждому откликнется, конечно, вот именно приготовление пищи. Тебе это было близко на тот момент?
1: Мне было близко, потому что... Вот тоже интересно, да, то есть у меня сильная аллергия, и Алёша тоже. И у нас теперь семья, у нас все аллергики. Поэтому, ну, это просто очень такой жизненный вопрос. Uh-huh. Это не вопрос, так сказать, моего желания какого-то. Uh-huh. Это была жизненная необходимость для моей семьи. Поэтому я сама изучала этот вопрос. И в смысле каких-то фактов о здоровье, и в смысле рецептов нужных. И мне нравилось этим делиться с людьми вообще. Но я же была первые 5 лет, когда окончила университет, я преподавала, там осталась. И мне нравится людей чему-то учить. Вот. И вот просто теперь я могу вот своими знаниями делиться с ними через программы.
2: Да, прекрасный опыт получился. Ну вот дальше, я так понимаю, что там пошли уже другие проекты. И вот
1: да.
2: Самый такой интересный проект, в котором я также принимала участие.
1: Да, это здорово, прекрасный, что ты тогда пришла.
2: Да, прекрасная передача «Семеро с ложкой», где совмещается все и приготовление пищи,
1: да.
2: И ведение бесед по различным психологическим темам, которые вы раскрываете вместе с женщинами, с психологами, с врачами.
1: Да, да, да.
2: И все это настолько глубоко, настолько интересно, настолько динамично, что хочется смотреть. И
1: спасибо.
2: Я знаю, что очень многие мои знакомые люди смотрят и делятся также.
1: Да, спасибо большое. Я сама тоже люблю эти программы. На самом деле, это для меня благословение, что вот этот проект у нас родился.
2: Вот. У нас. Вот интересный момент. Вместе с Лешей получается?
1: Нет, не только с Лешей.
0: Так. Нет, там целая команда.
2: Целая команда задействована.
1: Там целая команда.
2: А сколько вообще по времени вот создавался вот этот проект? Потому что видно, что он, ну, достаточно он так структурированно сделан.
0: Я не скажу, сколько лет.
1: Я тоже не знаю. Нет, он, может быть, создавался и не так долго, но он у нас, как бы сказать, преобразуется в процессе. Угу. То есть мы, как бы сказать, он меняется. Он уже не такой, как был в самом начале. Вот, мы стараемся сделать его более динамичным. Времена меняются. Времени еще меньше, чтобы смотреть что-то. Вот. И я на самом деле рада, что у нас есть команда. Вообще, если говорить вот еще об объединяющих наших целях, то телекомпания – это еще одна прекрасная глобальная цель, которая нас всегда объединяла. Вот. И я помню наши первые поездки, да, выездные съемки, когда у нас еще не было детей, это и молодежные лагеря. И так здорово, когда Лёша с камерой, я с микрофоном. Потом у нас рождались дети, и мы тоже подсоединяли их в эту команду. Мы, нашей младшей, сколько был год, да, когда мы показывали в программах, как детей можно, ну, как бы сказать, закалять, обливать их холодной водой.
0: Нашей старшей был год.
1: А, да, наш старший, я говорила. Да, старший, извиняюсь. Вот, и мы, значит, ну, мы ванна маленькая, мы открыли дверь, чтобы это дело заснять. Ну, ночь ребенка с температурой, потому что, конечно, холодно ей было. Вот. Ну, потом были аккуратнее. Да, то есть мы вот становились такой одной командой еще и с нашими детьми.
2: Это замечательно.
0: Ну, девочкам очень нравилось действительно участвовать и в детских программах, угу. По приготовлению, вот тоже пищи вкуснятого называется, и в программах, где «Веселая школа здоровья» поучаствовали они. Угу. Вот. Это все, конечно, необычно такая обстановка, так что...
2: Лёша, а мне вот еще очень нравится с тобой передача «Взаправду». Вот мы с моей дочкой тоже, с Лизой, часто смотрим и пересматриваем многие передачи.
0: Да, настолько... прекрасная идея у этой программы
2: да,
0: научить детей дружить, помогать. Ну, многим даже полезным вещам можно научиться в этой программе. Приобретать правильные качества. Вообще, если бы я был дедушкой, я бы своим внукам обязательно показывал программу «Взаправду».
1: Мне еще нравится эта программа тем, что... Да, и еще у нас такая же была очень хорошая программа. Это программа... Так, «Мастерская добрых дел». Вот. Эти программы, они помогают детям библейские истории как-то примерять к своей жизни и поступать так, как учит Бог. Вот. Ты в этой программе тоже, кстати, большое участие принимал.
0: Да.
1: Да. Лёша вот часто не видно, а он за кадром режиссером.
2: Вот. И это, пожалуй, наверное, основная такая деятельность, да, всегда? Вот именно режиссер.
0: Ну, да. Я режиссер, слежу за камерами, в общем-то. Я занимаюсь тем, что свожу все эти камеры в одно, чтобы получилась общая программа.
1: Он как будто глаза зрителя. То есть он должен показать в этот момент то, что человек хочет видеть.
0: Да.
1: Реакцию, эмоцию.
0: Я смотрю на это правильно с глазами зрителя. И пытаюсь подать зрителю то, что ну, вот в этой истории, что происходит, подать в такой форме, чтобы они порадовались тому, что увидят.
1: И вот на самом деле здорово, что когда мы работаем над каким-то проектом, над какой-то программой, то у нас все действительно единая команда. То есть иногда режиссер что-то нам скажет, даже на тех же семерах с ложкой. Редактор. Ребята-операторы. Они говорят, вау, как там классно вообще. Так, это прямо хочется слушать. И тебя это как-то поддерживает, вдохновляет. Потому что на самом деле, когда я вела занятия, например, или когда ты где-то выступаешь перед аудиторией, ты видишь глаза людей, тебя это поддерживаешь, ты видишь реакцию. Так, засыпают. Так, там на последней партии неинтересно. И ты начинаешь что-то делать, чтобы всех вовлечь. А когда ты снимаешь программу, ты никого не видишь. И вот тебе нужно каким-то образом иметь этот отклик. И это здорово, когда вот команда, она с тобой вся вместе. Они тебе направляют куда надо, как-то поддерживают, корректируют порой, да. И нормально, мне очень хорошо, если мне сказали, так, однобоко не осветили эту тему, надо еще этот вопрос. То есть вообще это нормально.
2: Вы же изначально оба были совершенно в других сферах, и
1: да,
2: возможности, возможно, и я думаю, что они открылись бы для вас совершенно другие. Аня, ты была педагогом, я знаю, да,
1: ну,
2: в университете.
1: Как бы, да,
2: пять
1: да.
2: лет. Это все-таки немалый срок.
1: Ну да, то есть я как бы могла достаточно дальше защищать,
2: да,
1: кандидатскую и дальше.
2: Основательно.
0: Я после окончания университета сразу же приступил к работе на телекомпании. Это было тоже еще одно чудо, потому что меня приглашали в разные места. Вот. Но в то время компьютеры только появлялись, и был у нас в церкви маленький компьютер, который привезли, и на нем можно было распечатывать тексты, ну, красиво оформить и что-то там сделать. И я сидел этим, занимался делом. Ко мне подходит мужчина, который на тот момент был директором.
1: Ну, образующейся телекомпании, да.
0: Здесь строительство шло. И предлагает, приходи к нам работать. Я так, ну, как бы не понял сразу, это, ну, уже прям приглашение на работу, приходите, или это так, ну, в общем, шутка. Вот. И чтобы выяснить этот вопрос, он собирался, этот мужчина, уехать на какое-то время из Нижнего Новгорода, а мне нужно было понять, я иду сюда, туда, и сделать какой-то выбор.
1: Ну, тем более, мы же собирались еще пожениться, и он, Леша, понимал, что он должен иметь работу и обеспечивать семью.
2: Стабильность.
1: Да, да, да. То есть вопрос был важный.
2: Так, и что же произошло?
0: Он должен был уезжать, и нам нужно было с ним поговорить.
1: А поезд был, у него был ночью. Ну, в общем, да, март месяц,
0: мы
1: темно.
0: Мы помчались с Анной на железнодорожный вокзал, нашли этот поезд, отправляющийся.
1: Вагон нужный.
0: Вагон нужный.
1: Поймали его.
0: Да, ну и хотя мы учили в университете английский язык, но понятно, что объяснить человеку... Мы в основном переводили технические термины, а тут пообщаться с человеком, понять его точку зрения, чтобы он нас правильно понял, объяснить ему всю ситуацию, что мы собираемся пожениться, и я там месяц хотел бы в отпуске еще провести. И все вот, это тоже чудо. Мы, в общем, объяснились с ним.
1: Да, и мы еще были на тот момент студентами, это же был март месяц, а защита только в июне.
2: Да, то есть у вас
1: да, получается... Да, то есть как бы примите меня на работу, но выйду к вам в июне, еще месяц в отпуск возьму сразу же.
2: Да, у вас тут прям все друг на друга наложилось. Это...
0: Да.
2: Как и вы это все разрулили, мне вопрос.
1: Это Бог разрулил.
0: Да, каким-то чудесным. Естественным образом мы договорились, вот, действительно...
1: Услышали ответ «да»?
0: Да, услышали ответ «да».
1: В других местах сказали «нет».
0: Выдохнули и сказали «хорошо, будем работать вместе».
1: Да.
0: И с тех пор работаем здесь.
1: И слава Богу, вот хочу сказать еще, что я на тот момент, хотя и преподавала, да, но то, что нас объединяло, начала выходить программа в Нижнем Новгороде в 93-м году. И мы лицом к лицу,
0: лицом
1: да.
0: к лицу.
1: И мы раз в неделю ходили вместе отвечать на телефонные звонки. Это был выходной день. Мы шли туда и отвечали. И это было вообще, то есть это длилось несколько часов, мы отвечали на эти звонки. А потом шли домой уже в темноте. И вот мы друг другу рассказывали, кто нам позвонил, что там у него была за проблема, что и как. Ну, это вообще просто очень вот эмоционально нас сближало.
2: И можно ли так сказать, что вот эти вот проблемы, пусть они даже не совсем глобальные, не совсем большие, да, но они вас еще больше сплотили между друг другом?
1: Конечно.
2: И это есть как раз вот рост команды и семьи, да, да, в целом. И я думаю, что и для телекомпании вообще в целом, да, вот любое какое-то препятствие, оно должно послужить очередной ступенью для роста.
1: Конечно. Да, когда есть у людей желание двигаться вместе, вместе делать это дело, как мне объяснила недавно одна из психологов, мы по-разному можем решать проблемы. Мы можем решать их вот так, и проблемы между нами. И когда мы, так сказать, типа бьем в проблему, на самом деле мы бьем друг друга, потому что она между нами. Мы можем решать по-другому, когда мы вместе, а проблема вот тут. И когда мы бьем в нее, мы не задеваем друг друга. И вот туда.
2: Замечательный
1: и вот
2: пример.
1: Просто вот, да, мы вот стараемся сейчас проблемы решать именно так. Хотя это сложно, потому что она часто сюда пытается.
2: А пришли залить. Как к этому? Вот недавно буквально? Вот к такому решению?
1: Ну, оно, может, раньше было интуитивно, и поэтому во сложных моментах оно не так было, она сюда заходила. Вот, а когда ты как бы еще немножечко теорию знаешь, слава Богу, тебе Господь информацию же дает, когда ты уже к ней созрела, вот теперь там.
0: Ну, кстати, стараемся. Действительно, человек ведь развивается всю жизнь. И наши программы все-таки помогают это делать, найти правильные подходы в воспитании детей, найти какой-то способ правильно оценить, поднять собственную самооценку. Все это есть в наших программах, их много, можно смотреть на канале.
1: И так удивительно, эти знания реально дает Бог. Вот я точно знаю, что это Божья рука в этом, потому что иногда у меня какие-то есть проблемы. Я чувствую, что ну вот какое-то у меня препятствие в жизни, там в отношениях или в воспитании детей, или в смысле здоровья. Я как бы не могу как будто прорваться куда-то дальше. Мне плохо. И Господь посылает в этот момент на съемки именно того гостя, который отвечает мне на эти вопросы. Он ведет меня дальше. И у меня были программы, например, вот «Живой источник». Они вроде бы о здоровье. Как-то раз я снималась, там вообще были богословские темы. И настолько это внутри дало мир. Вот
2: это
1: исцелило вот так внутри.
2: Да.
1: И это здорово. И я понимаю, что Бог, Он так действует в жизни каждого человека. То есть мы молимся, мы просим Его, и Он складывает разные жизни, пути.
0: У нас, кстати, да, есть семейная традиция. Мы каждый вечер молимся всей семьей.
1: Да.
0: Сейчас у нас старшая дочь далеко от нас, но даже она иногда позвонит вечером, и мы молимся с ней благодаря интернету. Это возможно.
2: Как же это важно, дорогие, настолько важно, потому что очень многие не задумываются порой об этом, и даже верующие семьи, да, не берут это за основу, а ведь это основа, пожалуй, всего, да, гармоничных взаимоотношений и взаимопонимания между друг другом.
0: Да, Господь нас объединяет.
1: Да, слава Богу.
2: Спасибо вам за эту удивительную историю. И я желаю вам в новом году любви, взаимопонимания. И пусть Господь хранит вас и благословляет на телекомпании и в вашей семье. Спасибо вам.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. В новом году мы желаем вам Божьих благословений. Смотрите нас и оставайтесь с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет
3: группу «Южный крест».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами. И потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Гора Дома Господня. Сейчас мы стоим на месте, с которого очень хорошо видна эта гора. Гора Мориа. Гора, на которой когда-то Авраам приносил в жертву своего сына Исаака. Здесь располагался Дом Господень. Однако, как вы видите, гора – это не самое высокое. Иерусалим находится как бы в чаше между несколькими горами. Здесь мы находимся на горе Елеонской. Она намного выше этого холма Мориа. Чуть дальше, слева от меня, находится гора Скопус. Две эти гряды образуют такую чашу, внутри которой находится гора Мориа, которая представляет собой небольшой холм. Но Господь говорит через пророка Исаию: гора, на которой стоит Дом Господень, поднимется выше других гор. Почему? Дело в том, что Исаия писал эти слова во времена царя Ахаза. Этот царь был очень грешным. В его времена процветали культы всевозможных языческих религий здесь, в Иерусалиме. И народ, как пишет нам автор книги царств, приносил жертвы на высотах. Это здесь. На горе Елеонской располагались капища, которых люди служили языческим богам. Остатки этих языческих святилищ находят и по сей день. Однако Исаия говорит: так не должно быть. Вот истинный храм Господень. Гора Дома Господня должна была подняться выше всех гор. Для чего? Для чего Бог повелел царю Соломону построить храм? А вот для чего. Написано: пойдут многие народы и скажут: придите, взойдем на гору Господню. Есть такое мнение, что Ветхий Завет – это книга, написанная для евреев. Это книга, исключительно являющаяся основой иудаизма. Но здесь мы видим, это не так. Господь через пророка Исаию объясняет смысл, для чего нужен был этот храм. Этот храм не нужен был только для евреев, только для Израиля. Этот храм нужен был для того, чтобы через него люди научились истине Божьей. Люди во всем мире. Этот храм служил как бы наглядным пособием для того, чтобы можно было проиллюстрировать план спасения. Все жертвы, приносящиеся в этом храме, служили для того, чтобы указать на Иисуса Христа, которому надлежало понести грехи всего мира. Праздники, совершавшиеся в этом храме, указывали на события в истории христианской церкви, которым надлежало произойти. Народу Божьему, народу израильскому было велено учить все народы остальные истинам Божьим. Именно поэтому Господь говорит: «О дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем». Однако, к сожалению, этого не произошло. Этого не случилось. Исаия с сожалением пишет: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока». Пророчество, которым пишет Исаия, практически начало исполняться во времена царя Соломона. Многие цари приходили сюда, и Соломон учил их премудростям истин Божьих. Однако потом Соломон пал. Он взял себе жен из языческих народов, которые принесли свои языческие обряды сюда, на эту землю. И вот почему эта гора, Елеонская, стала в духовном плане выше горы Дома Господня. Потому что здесь совершались языческие ритуалы. К сожалению, это закончилось трагедией. Первый храм был разрушен, и народ ушел в вавилонский плен.
0: Земля обетованная.
1: Но ты отринул народ твой, потому что они много переняли от Востока. Трагично закончилась судьба первого храма. Народ Божий, вместо того, чтобы показать другим окружающим народам красоту плана спасения, заимствовал у них языческие ритуалы. Поэтому народ этот пошел в плен, а храм был разрушен царем Вавилонским в 586 году до нашей эры. У пророка Исаии есть слова: «И будут одиноко воздыхать ворота столицы». Вот здесь мы стоим на месте входа в храм. Вот что осталось от его ворот. Вся остальная стена, к сожалению, имеет возраст всего 600 лет. Однако, находясь в Вавилонском плену, народ не терял надежды, потому что Господь послал им пророка. Пророка Иезекииля, который, обличив народ за их беззаконие, передал народу Божье предсказание о восстановлении храма. В одном из своих видений Иезекииль был перенесен снова на место, где храм был разрушен. И там он увидел ангела, который стоял посреди развалин с измерительным инструментом. И он начал отмерять. Он пошел и начал отмерять размеры стен, которые должны были быть. Эти размеры были грандиозны. Храм, который их показывал Иезекиилю ангел, превосходил храм Соломоновый по своим размерам в 5 раз. Все в этом храме должно было быть великолепно. огромный жертвенник, стол для хлебов предложения, семисвечник, жертвенник курения, ковчег, все было на месте. Слава Божья, как показал Бог в видении Иезекиилю, снова вошла в этот храм. Она вошла северными воротами, которые находились бы на противоположном конце этой структуры, возле которой мы сейчас с вами стоим. И двери были навсегда закрыты. Слава Божья не должна была покинуть этот храм. Новый храм, который хотел построить Господь. Что удивительного было в этом храме? А было вот что. Там, у восточной стены его, был небольшой такой поток. Он вытекал прямо из-под жертвенника и углублялся, углублялся, углублялся, нисходя на восток. Отправимся же по дороге, куда направлял нас пророк. Отправимся по тем местам, куда должен был течь этот поток, для того, чтобы выяснить план Божий, что Бог хотел показать в этом храме.

из-под храма этот небольшой ручеек начал течь на восток. Вот как идет эта дорога. Можно представить себе, что это такой вот водный поток. Но что самое удивительное, что видел пророк, вот что сказано. «И повел меня обратно к берегу потока, и когда я пришел назад, вот на берегах потока много было дерев по одну и по другую сторону». Какой парадокс! Трудно поверить, что вот в этой пустыне могут расти хоть какие-то плодовые деревья. Однако об этом говорит пророк. Парадокс, но факт. Господь может сотворить чудо. Он может преобразовать эту пустыню. И пустыня сделается садом.

0: Итак, куда же движется этот поток дальше? Мы можем проследить движение этого потока, описанного пророком Иезекииле, следуя глазами по дороге, ведущей из Иерусалима в Иерихон. И ведет эта дорога несколько дальше, потому что написано так. Эта вода течет в восточную сторону земли и сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровы. И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровы. И куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле рыболовы от Энгеди до Иглайма, и будут закидывать сети, и рыба в своем виде, как в большом море, рыбы будет там весьма много. Невероятно, когда читаешь эти слова, поверить, что это произошло в этой голубизне, которую мы сейчас очень хорошо можем с вами наблюдать. Это прозрачная вода не несет в себе никакой жизни. Там нет ни одной рыбы. Здесь рядом находится город, о котором здесь написано, Энгеди. И там к югу, на другом конце моря, находится Иглаим. Но никто никогда с времен существования этого моря не закидывал сети в надежде поймать хотя бы одну рыбу. Чтобы доказать этот факт, могу рассказать очень комичный случай. Когда-то я привез сюда группу людей, и ходили туристы по вот этому берегу, и камешки людям здесь понравились. Один мой знакомый решил подобрать несколько камешков для того, чтобы привезти и положить их в аквариум своей дочери. Когда он мне рассказывал после этого, жена его, женщина умная, решила эти камни прокипятить. Она кипятила их 4 часа в воде. После этого аккуратно положила их в аквариум. В течение нескольких минут вся рыба в аквариуме всплыла брюхом кверху. Вот это отравляющая сила, которая заложена здесь. Однако для Бога возможно все. Бог может и воды этого мертвого моря сделать здоровыми. И здесь, на этих безжизненных камнях, могут произрастать сады и виноградники. Бог создал это море таким, как суд над Содомом и Гоморрой. Бог может обратить этот процесс вспять.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Выполнил ли Господь обещание свое, которое Он дал пророку Иезекиилю? Обещание о восстановлении храма после Вавилонского плена. С одной стороны, да. Второй храм был восстановлен. Вот мы находимся сейчас на месте, которое было южной стеной храма. Мы находимся в археологическом заповеднике Офель. И здесь интересная табличка. Дворец халифа Умайяда. Развалины дворца. Как так? Почему на месте этого прекрасного храма вдруг оказался этот дворец. Почему второй храм был разрушен? Нам предстоит поразмышлять и ответить на этот вопрос.

0: Мы находимся с вами в Кейсарии. Город этот связан со многими событиями, происходившими в Новом Завете. Однако само его название говорит о том, что он так именован в честь римского императора. Это были ворота Римской империи в Ближневосточном регионе. Ирод построил этот город специально, чтобы угодить кесарю римскому. Там, на берегу моря, находился ипподром. Чуть дальше находился цирк. Здесь, на этой центральной улице, находились статуи римских императоров и вельмож, и богов. Именно они послужили яблоком раздора и началом страшной войны 66 по 70 год. Иудейской войны, так называемой, которая послужила началом 2000-летнего рассеяния израильского народа. Определенные экстремистские группировки не устраивал тот факт, что на святой земле находятся статуи. Они хотели поднять восстание. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, они думали, что Он будет исполнять их политический заказ. Что Он, как генерал, станет во главе армии, подобно тому, что произошло 160 лет до того, освободит народ от иго римских поработителей. Однако Иисуса Христа это не устраивало. У него была совершенно другая цель. Он смотрел в корень проблем. Отвечая Пилату на его вопрос, он сказал прямо: «Царство мое не от мира сего». Слова его были настолько искренни, что Пилат, которому всегда было легче казнить, нежели миловать, сказал: «Я не вижу никакой вины за этим человеком». Иисус предупреждал о последствиях этой страшной войны, которая произошла 34 года после того, как его распяли. Итак, мы находимся с вами у основания второго храма. Посмотрите на эти мощные каменные блоки, которые составляют крепостную стену храма, построенную Иродом. Ирод ставил две цели, когда он строил этот храм. Он ставил, во-первых, цель угодить различным религиозным партиям, поэтому он не скупился в средствах, он строил дорого, он брал самые дорогие материалы, он строил много, желая показать, как он любит израильский народ. Однако, с другой стороны, Ирод ставил и политические цели. То, что находится перед нами, вот это вот кусочек обрушенной стены, называется аркой Робинсона. Вот здесь находится ее основание. Мы стоим сейчас с вами в глубоком рву, который отделял крепостную стену храма от Иерусалима. Вот эта часть, которая увенчана сейчас зданием мечети Аль-Акса, называлась двором язычников. Вот эта арка, по остаткам мы можем видеть, насколько мощная и тяжелая была эта конструкция, вела на галерею, которая была размером с вот эту мечеть Аль-Акса, и она была намного выше, чем небольшое здание храма, которое выстроил Зарававель и которое казалось буквально маленьким-маленьким домиком внутри крепостной храмовой стены, которую построил Ирод. Эта арка вела в так называемый двор язычников. Сюда заходили римляне, чтобы посмотреть на то, как иудеи совершали ритуалы жертвоприношений в храме. Было ли это повелением Божьим? Хотел ли Бог строить себе такой грандиозный храм? Внутри храма образовалось очень много свободного пространства. Но место долго не пустовало. К сожалению, оно превратилось в торжище. В огромный базар, на котором меняли деньги на специальную храмовую валюту, продавали жертвенных животных за эту храмовую валюту, стоял шум, гам, и все это было рядом с тем местом, где находилось присутствие Божье. Мы читали с вами об огромном, грандиозном храме, который Бог обещал народу своему через пророка Иезекииля. Является ли Иродов храм тем храмом, который слава Божья не покидала? Вот ответ Божий, сказанный в словах Иисуса Христа, которые записаны в Евангелии от Матфея, 23 глава. «Се остается дом ваш пуст». Не тот храм построил Ирод, не того желал Господь.
1: Путешествие по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: В книге Откровения, 22 глава. «И показал мне чистую реку, воды жизни, жизни светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы ее, его, по ту и другую сторону реки, дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой и листья для исцеления народов». Вы видите, Бог исполняет свой план. Из-под его престола так и будет вытекать река, река, дающая жизнь. Но престол этот будет на новой земле, в новом Иерусалиме. Храма, как написано у Иоанна здесь в книге Откровений, тут не будет. Ибо Господь Бог Вседержитель будет храмом там. Ожидаем ли мы сегодня новой земли? Является ли это нашим упованием? Или мы хотим просто, чтобы жизнь наша оборвалась и на этом конец? Стоит задуматься, может быть, есть альтернатива.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Юлия Синицына.
3: Здравствуйте. Возможно ли сохранить брачный союз на долгие годы? Каким образом? Что мешает хорошим отношениям в браке, а что помогает? Сегодня мы говорим об этом. И на наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Юля.
3: Вот что людям все-таки мешает сохранить брак? И возможно ли сохранить счастливый брак?
4: Главный вопрос отношений, главный вопрос для многих семей, что сделать, чтобы отношения были в тонусе, чтобы они были счастливыми, интересными. Мне вот хотелось бы начать с фразы, которая мне тоже нравится. «Ничто так не скрепляет брак, как ипотека на 25 лет». Там вот эти моменты наши жизненные, которые мы имеем, они часто всплывают уже по ходу. То есть вначале до дружбы, вернее, до свадьбы, на этапе дружбы, нас все устраивает. У нас розовые очки, вот, определенные чувства, эмоции, симпатии к человеку. А потом начинается буди, начинается жизнь. И вот тут возникают все сложности, которые так или иначе нас подводят к вопросу. А тот ли это человек вообще? Как правило, девушки чаще задают вопросы себе, вот, а правильно я сделал выбор? Ну, девушку понять где-то отчасти можно, вот, женщину, потому что женщине свойственно пойти в магазин, купить, возможно, туфли, которые она выбирала не один час, прийти домой и потом пожалеть, что она их купила. Ну, как бы в силу определенных моментов мужчина, он пошел, купил себе туфли за 10 минут, надел их и... счастлив и доволен. Вот. Мы разные, мы говорили уже об этом. Говоря о браках, вот тоже перед тем, как готовиться к этой теме нашей встречи, я посмотрел статистику прошлого года в России. Статистика говорит о том, что наше положение вещей по созданию браков, семей, несколько печально по сравнению даже с прошлыми годами. Мы все как бы ниже и ниже здесь имеем показатели. 917 тысяч пар создали свои отношения в прошлом году. Это почти порядка на 12% меньше, чем было годом раньше. Угу. Конечно, возникают вопросы, почему это происходит? То есть где определенные сбои, почему сегодня

0: мы видим меньше создающихся семей. Возможно, может быть, из-за того, что люди уже заведомо думают, вступать ли в эту воду, если все равно рано или поздно вот, ты как бы расстанешься или же разведешься. Говоря о разводах, статистика менее утешительна. 587 тысяч пар, которые развелись за прошлый год. И, как правило, это пик этих разводов возникает после 2-3 лет совместной жизни. Вот. Хотя, конечно, как бы есть и раньше, также есть как бы и позже.
1: Как есть мнение, вот, любовь живет 3 года, вот эта любовь так называемая прошла.
0: Ну да.
1: Потом 2-3 года.
0: Все потухло, как бы все завяло, и в итоге, на самом деле, вот люди начинают думать, а тот ли это человек, вот о чем я уже говорил. Uh-huh. Получается, из 3 созданных пар, 2 пары, по сути дела, в принципе, ну, плюс-минус, будем так говорить, они расстаются. Вот такая наша статистика в нашей стране. Печальная, плачевная, что, по сути дела, как бы еще больше убеждает людей, зачем идти этой дорогой, этой тропой, создавать семью. Поэтому на этапе дружбы много людей остается, вроде бы как бы мужчины и женщины дружат, без всяких обязательств, без всякой ответственности, чтобы не было каких-то там потом разочарований, проблем, лучше никому ничем не быть обязанным. Но это не лучшая позиция, потому что в этой позиции отсутствует понимание вообще фундамента или же института семьи, зачем он создавался. Вот. Для того, чтобы человек, находясь в семье, в браке, он мог еще больше развиваться при больших возможностях, большем потенциале, потому что он уже не один идет по жизни. Есть другая помощница, допустим, да, или супруг как помощник, которые при взаимодействии правильном, лучшем, они достигают гораздо больших результатов, нежели когда человек идет один по жизни, никому ничем не обязан и при этом не неся никакой ответственности.
1: Угу. Ну вот все-таки есть такие камни преткновения, да, которые мешают браку, которые разбивают брак, их несколько. Иногда бывает, что в одной семье конкретно взятой сразу вот несколько проблем набралось.
0: Букет целый.
1: Да, целый букет. И вот что конкретно мешает сохранять хороший брак и как справиться с каждой из проблем?
0: А тут можно все-таки выявить основные направления, основные понимания, ситуации, которые возникают в семейных отношениях. И на самое первое место у нас выходит это непонимание. То есть женщина часто очень жалуются на то, что ее не понимает ее супруг. В ряду, так скажем, в ряде причин. Вот. Ну, вот самое, что интересное, когда люди приходят в ЗАГС, уже потом разводиться, расставаться, пишут причину своего расставания, не сошлись характерами.
1: Да.
0: Что интересно, у меня всегда вопрос, а вы когда-то сходили с характерами? Когда вы даже искали человека, мы говорили в одной из наших тем о том, когда мы все-таки ищем людей, хотя бы не похожих на нас по чертам характера определенным. В итоге получается, когда мы были на стадии влюбленности, этих вот розовых очков, там, букетно-цветочный, там, шоколадно-конфетный процесс, который происходит, все нормально, все хорошо, ты не замечаешь всего этого. А когда начинаются пеленки, детский плач, бессонные ночи, возможно, проблемы с работой. Все это всплывает наверх, и ты понимаешь, что тебя не понимает.
1: Угу.
0: Тот человек, который, в принципе, еще несколько, даже, может быть, месяцев назад понимал тебя с полуслова, даже, да, или, может быть, даже вообще без слов, то сегодня ты пытаешься изъясняться, проговаривать, говорить, и тебя просто не слышат. Конечно, тут им хотелось бы, может быть, сразу параллельно проговаривать, что можно было бы сделать в этой ситуации для девушки, да, там, для женщины, для супруги в этой ситуации. Я думаю, что вот когда мы говорим о решении конфликтных ситуаций, приходится спрашивать прекрасную половину человечества, а как вы это делаете, как вы решаете эти вопросы? Вы вообще говорили об этом мужу своему супругу? Конечно, я ему постоянно говорю. То есть это самый такой распространенный ответ, я ему постоянно говорю. А чем он занимается в этот момент? Вы садитесь за стол переговоров, у вас как бы есть определенное время, когда вы сядете спокойно и начинаете говорить об этом, что он вас не понимает. Ну как? У него нет на это время, у нас нет такого стола переговоров. Вот он смотрит футбол, там, допустим, по телевизору. Я вот вынужден в это время, пока он там, или пока он ест, говорить о том, что у нас есть проблемы, сложности, и нужно что-то сделать. И, конечно, когда я как женщина терплю, допустим, день, терплю неделю, терплю месяц, а вопрос не решается, то когда уже появляется возможность первая, любая, то тут, конечно, уже, так скажем, уже все эти эмоции, они вспыхивают. Получается вот эти вот моменты как бы сложности, когда мужчина занят, муж занят совершенно своим делом, даже пускай, может быть, там футболом или чем-то своим, и ему жена говорит под руку о каких-то вещах гораздо более глобальных, где он сейчас вообще не в теме, не в этой теме, то, естественно, понятно, что для мужчины очень свойственно, когда он скажет, вот не мешай мне, отстань от меня.
1: А вообще, мне кажется, еще мы не умеем обсуждать проблемы. Мы это либо наезд на другого человека, либо мы молчим, ничего не говорим, но лицо и весь вид наш показывает, что мне так неприятно, я так обижен, и вообще все ужасно, но я ничего не скажу, тоже, опять же, чтобы не нарываться. И как-то вот отсутствует такое здравое обсуждение какой-то проблемы. Потому что, в принципе, до свадьбы люди, ну, вряд ли много обсуждают, ну, свои проблемы, потому что они встречаются в прекрасной обстановке, они встречаются, ну, где-то в кафе или на прогулке, они наслаждаются друг другом, любуются закатами, там, едят что-то вкусное и, в общем-то, говорят, может быть, о своих чувствах, да, а вот именно обсуждать проблемы, говорить о том, что я хочу, чего бы ты хотел, вот как-то этому никто и не учит нас в семье. И мы сами не умеем.
0: Все верно, Юля. Вот вы правильно подметили, что нас этому никто не учит. Мы учимся быть, годами учимся быть бухгалтерами, адвокатами, юристами. Разные позиции, которые в жизни, профессии мы выбираем, мы готовы года, может быть, даже десятилетия на это посвятить. А вот то, что, в принципе, мы чему уделять будем внимание всю свою жизнь, то есть даже когда человек работает, он уходит на пенсию. И он уже не работает по своей профессии, но он продолжает жить. Когда, с кем и где люди проводят больше всего времени? В семье, со своей второй половинкой. Больше всего времени проводят они именно вот, как бы в рамках социального понимания этой семьи, семейных как бы отношений.
1: Но многие уже и не проводят с семьей время. На работе, либо уже там хобби, друзья, что-то еще.
0: А почему? Потому что они не видят в себе, не получают того счастья, о котором они мечтали, о чем они думали. Тогда, конечно, они пытаются как-то это чем-то заменить. Вот. При всем при этом, вроде ты семейный человек, да, у тебя есть муж, у тебя есть жена. Вот однажды я спросил одну женщину замужнюю, да, по поводу мужа ее. Как он там? Она говорит, этот, что ли, квартирант? Это тут четкое понимание о том, что люди иногда просто вроде в семье в одной, но они приходят для того, чтобы только лишь, возможно, переночевать, там, может быть, поесть, и опять уйти там, где человек проводит время на работе, может быть, или свое любимое хобби. Понимаете, вот понимание того, что ты со своей стороны вкладываешь в счастье семьи, это вот то, что необходимо понимать каждому супругу. Вот знаете, вот как вот, допустим, в карьере или в работе. Ты вкладываешь усилия, вкладываешь какие-то вот, допустим, развитие, желание свое, душу вкладываешь, понимаете. В работу ты получишь карьеру. Процветание, как бы, да, по карьерной лестнице, подъем. Если ты вкладываешь в силы и душу в семью, в отношения, ты получишь счастливый брак. То есть нам иногда гораздо выгоднее рассматривать карьерную выгоду, понимаете, в жизни, чем выгоду в счастливой семье. Где, в принципе, и там необходимо, по сути дела, одинаковые параметры. Время, силы и душа, которую мы в это вкладываем. Что касается, вот правильно говорите, мы не умеем выстраивать отношения. Нам нужно этому учиться. Когда мы говорим о столе переговоров в семье, он должен быть. ну, не обязательно как бы именно конкретный стол. Важно, чтобы люди могли сесть и, успокоившись, поговорить о той проблеме, которая есть. Вот мы сейчас говорим по первой проблеме, это проблема непонимания, отсутствие понимания. То есть вот важно, чтобы даже вот в этом диалоге не было этих, ну, назовем их, наездов, да, когда мы начинаем давить, продавливать свое мнение, унижать другого человека, да, его оскорблять в чем-то. Вот. И ты мне делаешь жизнь несчастной. Вот такие яркие причины. И, конечно, человек начинает защищаться. Почему я, как одна женщина говорит, вот, какая же бы я была слепа и глуха, когда выходила за тебя замуж? Ну, а муж ей говорит, вот видишь, от каких недугов я тебя исцелил. Знаете, вот моменты такие, которые на самом деле важны при взаимодействии супругов, это когда ты в разговоре пытаешься не унизить человека, а пытаешься сказать о том, что ты испытываешь. И ты говоришь, твои действия, они причинили мне вот такую боль. Мне неприятно, мне больно. То есть я испытываю определенный дискомфорт. При всем при этом ты не унижаешь человека. Ты показываешь ему, как можно конструктивно вести диалог. И другой, да, спутник, да, жизни супруг, он поймет, что если нет на него определенного, да, вот наезда, назовем так, да, если нет оскорблений, то нет нужды защищаться. Просто понять, а что на самом деле стоило бы мне изменить в своей ситуации, в своих отношениях вот с моей супругой. И вот этот вот конструктивный диалог, именно он помогает в решении вопросов. И когда мы говорим об идеальных отношениях, которых нет, которых не существует, есть счастливые семьи, в которых есть вот такие тоже конфликтные ситуации, но супруги в данной ситуации, они могут находить выход и решение их. Другая ситуация тоже очень распространенная, когда женщина жалуется, мой муж не уделяет мне времени. Вот дефицит времени для женщины со стороны мужа – это одна из тоже таких ярких показателей, что она не чувствует себя любимой. Она не чувствует себя в этом кругу внимания своего мужа, в котором она была еще некоторое время назад. Угу. Где они проводили дни вместе, там, часы, дни, там, допустим, неделя, выезжая куда-то. А тут сейчас у него работа, у него там бизнес, у него друзья, у него гараж, у него машина, у него все, есть хобби. И в итоге женщина понимает, что я начинаю выпадать из его круга общения. Вот этот дефицит внимания со стороны мужа оказывается очень такое печальное, плачевное на нее влияние, когда она перестает быть любимой.
1: Ну вот именно, я как раз и хотела она спросить, перестает... что значит, любовь прошла у него или...
0: Вы знаете, вот для мужчины, возможно, очень часто любовь не прошла. Но просто понимание его статуса семьи, которое изменилось, допустим, до, когда он был, они просто были друзьями, сейчас он уже является отцом, он зарабатывает деньги. Я не раз общаюсь, консультировать семейные пары в сложных ситуациях, слышал, когда муж говорит, так я ведь зарабатываю деньги, я вкалываю, я работаю, вот, на двух, на трех работах, я приношу деньги для того, чтобы у нас в семье был хлеб, была еда, чтобы ты была сыта, чтобы наши дети ни в чем не нуждались. Вот. То есть ты, наоборот, должна мне благодарным быть, что я вот такой трудяга и зарабатываю. Я же не просто где-нибудь там время припровожу, ну, допустим, там впустую или зря. Это то, что я со своей стороны вкладываю и делаю. А женщине очень важно. Да, ей необходимо, чтобы мужчина был добытчиком, заботливым, да, кормильцем, но ей важно, чтобы этот мужчина также мог быть для нее мужчиной, ее мечты, которым он был раньше еще. А это означает время. И вот среди плотного графика своего времени, которое важно, что проводил мужчина, это будет для женщины лучшим комплиментом, лучшим вниманием и лучшей заботой. При этом она будет цвести, она будет лучше выглядеть и будет красивее.
1: Василий, время нашей программы подошло к концу, но мы обязательно продолжим говорить на эту тему, говорить о том, как сохранить отношения в браке, что мешает сохранить такие отношения, и можно ли их вообще вернуть, вот именно, можно ли вернуться к той любви своей юности, которая была у нас до свадьбы. Спасибо вам за участие.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо за то, что провели это время с нами. Это была программа «Мужчина и женщина». Всего доброго. До свидания.

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахун.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – воспитание детей. У нас в гостях священнослужитель Андрей Арфанидий. Андрей, рады вас видеть, рады вас приветствовать в нашей студии. Воспитание детей – это тема, ну, наверное, очень-очень важная для многих. Вы священнослужитель. Что вы можете сказать, может быть, открыв вот ту книгу, которую вы держите в руках? Что Библия говорит, что Церковь говорит о воспитании детей? Какие советы можно услышать?
2: Первый совет, который мы можем почерпнуть со страниц Священного Писания, это, конечно же, закон Божий, где Господь отдельной заповедью, пятой заповедью, определил отношения родителей и детей, или детей и родителей. Вот как эта заповедь звучит. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». В Новом Завете написано, что это первая заповедь с обетованием. Что такое обетование? То есть обещание благословений Господа от соблюдения установления Божьего. И вот очень интересно обратить внимание, что значит, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе? Какая взаимосвязь уважительного отношения к отцу и матери и долгота дней твоих?
1: Мне даже другой вопрос. Вообще, а возможно ли всегда эту заповедь исполнять? Ведь разные бывают родители. Если родители бросили вас в детстве, не заботились о вас, просто забыли, и потом в старости вдруг они объявляются, и вот заповедь «почитай отца твоего и мать твою». Если родители унижали, оскорбляли своих детей, если ребенок испытывал сексуальное насилие со стороны родителей, тоже не такая уж редкость, согласитесь?
2: Да, сегодня это все становится все более частым.
1: И вот заповедь звучит «почитай отца твоего». Может быть, не всякого отца и не всякую мать?
2: Сложная ситуация сегодня складывается в современном обществе. Мы видим, как общество сегодня катастрофическими темпами разлагается от влияния греха. Падает мораль, падает нравственность, падают те устои, которые призваны придавать высокий статус человеку, личности. И сегодня, конечно, ваш вопрос не праздный и имеет очень важное значение. Но согласитесь, что отец и мать – это те люди, которые дали начало вашей жизни. Господь призывает нас уважительно относиться к ним. Господь призывает нас делать это с той целью, чтобы наши дети, видя наше отношение к родителям, к бабушке, к дедушке, их детей, могли видеть, какую заботу они должны проявлять к своим родителям, то есть к нам. И таким образом эта заповедь призывает нас нести ответственность прежде всего ради детей. Бог не говорит, какие у вас родители, хорошие они или плохие. Бог этой заповедью обращает внимание на нас, чтобы мы своим примером отношения к папе и маме дали достойное воспитание нашим детям. Какие бы хорошие или плохие с нашей точки зрения не были наши родители. Есть очень интересное место Писания. История повествует нам о рождении одного из выдающихся библейских героев Моисея. Когда народ израильский находился в течение более 400 лет на территории Египта, и это называется временем плена египетского, где они находились в состоянии рабства, работали на созидание той страны. И вот там в свое время фараон издал указ о том, чтобы всех еврейских мальчиков убивали, чтобы не было продолжения рода этого Богом избранного народа. И вот мы с вами видим очень интересную историю. Когда мама Моисея родила его, она его прятала некоторое время. А потом, когда не было возможности прятать, она сделала корзинку, обмазала ее смолою и пустила ее по реке.
1: С мальчиком.
2: С мальчиком, да, с тем, чтобы что где-то он прибьется, и Бог усмотрит его воспитание, сохранение его жизни. И что мы видим? И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». А эту корзинку, пока она плыла по реке, сопровождала сестра старшая Моисея. Из-за любопытства, куда же пристанет эта корзинка. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца. Она имела в виду свою маму, маму того же самого Моисея. Дочь фараонова сказала ей, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. И обратите внимание, 9 текст 2 главы книги Исход. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату. В свое время я услышал с уст одного священнослужителя очень интересную интерпретацию этого текста, которая глубоко осталась в моем сознании. Учитывая, как апостол Павел в первом послании к Коринфской церкви говорит в отношении каждого из нас, кто мы на этой земле, принадлежим ли мы сами себе или нет, мы читаем следующие слова. «Не знаете ли», это записано в первом послании Коринфской церкви в конце 6 главы, «не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Мы сами себе не принадлежим. Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божьи». И если исходить из того, что мы себе не принадлежим, дети, которые рождаются у нас – это дети, подаренные нам Богом. Бог благословляет и дает возможность родителям родить ребенка. И Бог словами вот этой дочери фараоновой говорит, «Возьми сего младенца, скорми его мне, я дам тебе плату».
3: Ну, интересно.
2: И поэтому интересно. Каждый родитель сегодня на земле перед Богом, каким бы он ни был, хороший или плохой, но перед Богом он сегодня несет ответственность за правильное воспитание своих детей. И если их родители не сделали ничего доброго для них, то это не значит, что они должны также относиться к своим детям. Каждый несет ответственность за себя и за тот статус, в котором он сегодня находится. Если мы несем статус сегодня родителей, пред Господом мы несем полную ответственность за воспитание своих детей.
3: Вот правильное воспитание, вы употребили эту фразу, что это такое, правильное воспитание своего ребенка?
2: Правильное воспитание.
3: У каждой семьи свои правила, да. И свое понимание о правильном воспитании своего ребенка. Причем эти правильные понимания порой диаметрально противоположны.
2: Прежде всего, мы исходим из того, что человеку должно быть присуще то, что созидает, то, что возвышает его, то, что делает его добродетельным, жертвенным, то, что делает его любвеобильным, то, что делает его открытым, то, что делает его созидательным. И здесь мы говорим прежде всего об отношении родителей к детям. Смотрите. Есть еще одна история, связанная с жизнью Иакова. Когда он шел на встречу со своим братом Исавом, очень интересно здесь описано его отношение к детям, воспитание детей, что говорит о правильном отношении. Смотрите, Иаков сказал ему, это 33 глава книги Бытие, «Господин мой знает, что дети нежны, а мелкий и крупный скот у меня дойны. Если погнать его один день, то помрет весь скот. Пусть господин мой пойдет впереди раба своего, а я пойду медленно, как пойдет скот, который предо мной, и как пойдут дети». Это говорит о том, что родители всегда должны быть добрым примером для детей, заботой, охраной, нежностью и в то же время нравоучительностью в положительном смысле слова. Что значит нравоучительность? Они должны добрым примером давать возможность своим детям получать правильные знания. И вот написано в книге Притчей в 4 главе, «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Приобретайте мудрость, приобретай разум, не забывай этого, и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя, люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное – мудрость». «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Не жалей копейки для приобретения добрых знаний во славу Божию».
3: Это для хорошей, положительной такой вот семьи. Если отец пьет, какие знания он может передать? Какие добродетели? Какие нравственные ценности? Ну, чему он может научить своего ребенка? Только тому, что он делает сам.
2: Каждый родитель способен осознать свою роль. Не нужно здесь уходить на том, что человек пьющий не способен ничего дать своим детям. Я знаю некоторых людей, которые о своих отцах-алкоголиках отзывались с особой нежностью, называя папа. Не отец, прошу простить меня, не батя. папа, папочка.
3: Батя, кстати, это тоже по-доброму.
2: Да, но я понимаю, в некоторых регионах у нас это норма является. Угу. Но вот само выражение «папа», оно в какой-то степени приводит нас к тому, как Христос обращался к своему отцу. Угу. «Авве отче», «папочка». То есть это очень нежное такое выражение. И это говорит о том, что отец, который сегодня находится вот в зависимости алкогольной, в моменты здравого рассудка, я понимаю, уделял должное внимание детям, которые вот прониклись вот этим чувством. Потому что алкоголизм – это не столько зависимость, это сколько болезнь, которую надо лечить. К ней надо относиться особо. К ней надо относиться с пониманием. Это человек, который болеет, он хочет освободиться, но не может. Ему помочь надо в этом. Но каждый родитель несет ответственность, чтобы воспитывать ребенка.
3: И принципы воспитания заложены в Священном Писании.
2: Да.
3: Хотите, я вам один из этих принципов
2: напомню? Да, пожалуйста.
3: Не жалей розги для сына твоего. Вот чем больше ты будешь своего ребенка бить, это библейский принцип, тем лучше ты для него сделаешь.
2: Вы знаете, в Библии есть много других мест, где говорится о том, что врачевать нас может любовь. Но бывают ситуации...
3: Я практически дословно процитировал. «Не жалей розги для сына твоего».
2: Вы абсолютно правы. Я вам даже могу дополнить то, что вы говорите. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами». Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Иногда применение физической силы является каким-то, может быть, даже стимулом для ребенка с точки зрения родителей, чтобы остановить их от их определенных действий. Но я бы исходил из того, что каждый родитель знает своего ребенка. И каждый родитель знает, какая мера наказания для ребенка является самой действенной. Можно не прибегать к розге, но даже переходя просто на молчание в конкретный момент, это может очень быть сильным наказанием для ребенка. Папа или мама перестали на какое-то время с ним общаться, не слышат его. Он ищет контакта, а его нет. Но это не должно быть долгой процедурой, чтобы ребенок понял, что родители показывают свою обиду или разочарование поступком своего ребенка. Бывают моменты, когда можно и прибежать к розге, но это не должно быть практикой, потому что физическое наказание, оно приносит определенное переживание для ребенка. И если применять наказание, в любом случае мы должны поступать с любовью. Не с точки зрения мести выместить свое зло и негодование по поступкам ребенка, а с любовью, с целью, чтобы он так больше не поступал и не огорчал родителей. Поэтому если родитель, мудрый родитель, видит, что нет никакого другого пути, как только применить розгу, он должен знать, как взрослый человек, меру и знать своего ребенка, можно ли это применять. Тем более, что если что касается меня, как взрослого человека, мужчину и священнослужителя, я понимаю, что, наверное, к девочкам это не относится. К девочкам, более нежным существам, может быть применены другие, более эмоциональные, что называется, меры наказания, связанные во взаимоотношениях, нежели какое-то физическое воздействие. Потому что любое физическое воздействие – это психологическая травма для ребенка. Но Бог это указал с той целью, что если мы не будем применять наказание к детям с желанием, чтобы они стали лучше, то фактически мы не заботимся о их воспитании. А наказание иногда вынуждены принимать, потому что дети поступают по влиянию мира сего, если нет тем более должного наставления в семье.
3: Какие еще принципы воспитания в Священном Писании вы могли бы отметить?
2: Есть еще в послании к Ефесской церкви в 6 главе следующие слова. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость».
3: И вы... Извините, это да. Относится к 10-летним или к 40-летним? Вот повиноваться должен до какого возраста ребенок?
2: Пока есть родители, я понимаю.
3: То есть 40-летний сын должен повиноваться своей маме, да, которая говорит: сыночек, будь со мной, и никуда, ни в коем случае тебе не надо создавать семью. То есть она так не говорит, но когда сын находит девушку и приводит, мама говорит: не то, не та, для тебя нужна лучшая девушка. Сын находит другую, та же самая история повторяется. До какого предела сын или дочь взрослая уже должны повиноваться своим родителям?
2: Здесь, на мой взгляд, заложен глубокий смысл. Уважительно относитесь к добрым пожеланиям и советам своих родителей.
3: А если они эгоистичны?
2: Прислушивайтесь.
3: Если эти советы эгоистичны?
2: А далее написано «в Господе». Если вы видите, что это совет в Господе, значит, он не эгоистичный. Значит, он наполнен мудростью Слова Божьего. Нужно прислушаться к нему, к этому совету. Здесь никаких лишних слов нет. Повинуйтесь своим родителям в Господе. Когда родители воспитаны в Господе, прожили жизнь в Господе и дают совет мудрый, сколько бы нам лет ни было, мы обязаны прислушаться. Это уважение к родителям, и это в то же время исполнение Божьего повеления. Почитайте отца и мать. Но далее интересно написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем».
3: А что значит «не раздражайте детей ваших»?
2: Сегодня, наверное, это можно отнести к вопросу, что старшее поколение не всегда согласно с тем, как ведет себя молодежь.
3: Не то одел, не та прическа,
2: да, да.
3: И так далее.
2: Молодые люди, они всегда отличались от предыдущего поколения каким-то новшеством, нестандартностью мышления. И это иногда раздражает старшее поколение, что вот мы в твои годы этого не имели, так не поступали, так не делали. И поэтому мы видим определенного рода изменения, но это не говорит, что молодые люди от этого плохие. Вопрос заключается в том, чтобы мы могли мудро раскрывать своим детям весь характер Божий, особенно любовь, и она возвратится сторицей и к вам, как родителям, и к окружающим людям.
3: Спасибо. Дорогие друзья, завершилась наша программа. Мы ждем ваших откликов, звонков, писем. Всего доброго. До встречи.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
5: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: за правду.
1: Когда Вася Педалькин остался один, в комнату кто-то постучал. Тук-тук-тук. В этот момент тяжелая дверь заскрипела, и Вася услышал чьи-то шаги. Когда же дядя Леша придет? Вон какие тучи собираются. Наверное, ливень будет.

0: Что это? Дядя Лёша!
1: Привет, ребята. О, Надя, ты где? Надя?
0: Дядя Лёша!
1: Надя, что с тобой? Ты прячешься?
0: Мне страшно!
1: Да что такое случилось?
0: В нашем замке кто-то притаился.
1: Ты уверена?
0: Да, я видел, вон там.
1: Ну, пойдем вместе посмотрим.
0: Нет, я не пойду, я боюсь.
1: Ладно, ну ты тут постой, а я один посмотрю.
0: Ну что там?
1: Ну, тут ничего, кроме листков бумаги.
0: Я же слышу, что там кто-то шуршал.
1: Не бойся, Надеж. Это, наверное, ветер шевелил листки бумаги. А ты подумала, что кто-то шуршит.
0: А там точно ничего больше нету?
1: Абсолютно ничего. Можешь быть спокойна.
0: Ну, теперь-то мне не так страшно. Я же уже не одна.
1: Ты раньше была не одна. Бог был рядом с тобой. Просто ты так испугалась, что забыла об этом. Так однажды забыли об этом ученики Иисуса Христа, когда им было очень страшно.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус вместе со своими учениками ходил по земле.
1: Он каждый день лечил людей от всех болезней и рассказывал им, что нужно делать, чтобы быть счастливыми.
0: Однажды вечером, когда все люди пошли по своим домам, он сказал ученикам: «Давайте сядем в лодку и переправимся на другую сторону озера».
1: «А в нашей деревне тоже есть озеро. Оно такое маленькое, что я его даже и без лодки переплыть смогу».
0: А то озеро, оно называлось Генисарецкое, было огромное и глубокое, как море. Без лодки его переплыть было невозможно. Поэтому все сели в лодку и отправились в плавание.
1: Иисус сильно устал за целый день, поэтому прилег отдохнуть на корме и заснул крепким сном.
0: Сначала лодка плыла, тихо покачиваясь на волнах. Но вдруг подул очень сильный ветер, и огромные волны начали биться о борта лодки. Она то взлетала, то вновь ныряла в волны и уже стала наполняться водой.
1: Ученики ужасно испугались, что сейчас утонут. И начали будить Иисуса. Они кричали: «Иисус, разве ты не видишь и не слышишь? Мы погибаем в этой буре. В лодке уже полно воды».
0: Тогда Иисус встал и сказал ветру: «Умолкни, а волнам успокойтесь». Ветер тут же утих, и сделалась великая тишина.
1: Друзья Иисуса были просто поражены.
0: Иисус же сказал им: «Почему вы так испугались и забыли, что я всегда могу помочь вам?»
1: А ученики только удивлялись и говорили: «Какой Иисус всемогущий, что даже волны и ветер слушаются».

0: Дядь Лёш, а тебе бывает страшно?
1: Конечно, бывает.
0: А что ты тогда делаешь? Прячешься?
1: Я вспоминаю слова, которые записаны во взаправдошней книге, и перестаю бояться.
0: Какие слова?
1: А ты сможешь сейчас сама прочитать их. Вот здесь.
0: Ибо я Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе.
1: Здорово, когда тебя за руку держит сам Бог.
0: Ага. Если снова чего-нибудь забоюсь, сразу же постараюсь вспомнить эти слова.
1: Правильно. А сейчас давай вместе смастерим цветок, который поможет тебе всегда вспоминать эти слова.
0: А что для этого нужно?
1: Ну, для начала нам нужна большая ладошка и ладошка поменьше.
0: А у меня только одного размера есть. Не очень большие.
1: Это как раз то, что нужно для маленькой. А для большой подойдет моя. Готова? Вот тебе цветная бумага. Обведи на ней свою ладонь и вырежь. Я сделаю то же самое.

0: Маленькая ладошка готова.
1: Большая тоже. Теперь с помощью ножниц сделаем их изогнутыми.
0: Держи.
1: Одна ладошка и другая. И последний пальчик. Теперь мы внизу чуть-чуть изгибаем ладошки и вкладываем маленькую ладошку в большую. Восхитительно получается. А еще можно прикрепить небольшой листочек. Вот, цветок готов. Это тебе, Надеж.
0: Спасибо! Теперь все ребята могут сделать себе такой цветок из двух ладошек.
1: И вспомнить, кто держит их за руку.
0: За правду.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Мы снова в нашем формате «Лицемерию. Точка нет». Сегодня хотелось бы поговорить о свободе. Свободе выбора, свободе воли и всем, что вокруг этого связано. Нет ли в этих свободах тоже некого лицемерия отчасти?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: Ну, традиционно с определения начнем.
3: Свобода выбора – это свобода выбирать из различных вариантов, предложений и возможностей ту, которую тебе хочется. И самое интересное, что отличает свободу выбора от свободы воли. Да? Свобода воли человека – это способность принимать решения и следовать им. Свобода воли – это способность принять решения. А свобода выбора – это значит, ну, выбирать…
4: Ну, это же близко на самом деле, потому что если я проанализировал, принял решение, я тут же и выбираю, в общем-то.
5: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Ну, кстати, очень интересно, что они
3: отличаются. Следовать своим решениям, следовать своему выбору. Потому что человек может много чего хотеть, мечтать, но так никогда и ничего не сделать для того, чтобы последовать за своей там, мечтой, там...
2: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
6: Ну, а Бернар Шоу говорил, свобода – это ответственность. Да. Вот почему так многие боятся ее.
5: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
1: Я между свободой выбора и свободой воли часто ставил знак равенства, не задумываясь о том, что там все-таки есть нюансы. Вот. И если свобода воли – это возможность принимать решения, а свобода выбора – это уже реализовывать это решение, получается так, очень интересно, совершенно разные грани. Как это в нашей жизни… Ну, реализовывать. Сейчас очень много, на самом деле, говорят о человеческих свободах. Очень много правозащитников, которые

0: Это права человека, и в том числе его права и свободы. Да? Нет ли в этом лицемерия? Потому что, защищая права одного человека, мы неизбежно начинаем ущемлять права другого человека.
1: Как говорят, свобода, твоя свобода заканчивается у кончика носа другого человека. Да? Да.
2: Но Бог наделил каждого человека первичным правом при сотворении. Ага. Это первичное право как раз свобода. Вот Николай Ануфрич Лоский об этом говорил так. Вместе с любовью и свободой есть неотъемлемое право каждого человека. Только свободное существо может быть совершенным. Только свободное существо может быть совершенным. Если человек находится под гнетом, он не может быть совершенным.
0: Под гнетом, да. А если существо в принципе не свободно, то есть оно вот, запрограммировано быть там, на определенные действия, не может ли оно быть совершенным в рамках своих действий?
2: Запрограммировано кем?
0: Неважно, создателем.
2: Как раз программа-то не была заложена. Ну, если бы она была заложена, дискета, сознание...
0: Хорошо,
2: все были бы.
0: Ну, животный мир тогда свободен,
1: не свободен. Свою функцию
2: животный мир не свободен. Они живут по законам, которые определены им четко от А до Я, все.
0: Интересно.
2: А человек свободен.
0: Но у животных тоже есть душа, об этом тоже четко написано, что этот, в Священном Писании. Это...
2: 4 глава Экклесиаста?
0: И в Бытие тоже.
2: Нефеш. Как живое существо, не как отдельная субстанция душа, а как живое существо. Да. Конечно.
0: Ну и в таком случае, что животное, душа, живое существо, что человек, стал человек душой, живое существо, ничем, в принципе, от нас не отличается. Я часто встречал людей, которые пытаются сказать, что у животных-то одни инстинкты и нет выбора. Ничего подобного. Натуралисты очень много зафиксировали реальных случаев, когда они просто ставят камеры наблюдать за животными в их вот, естественной среде обитания, когда те делают очень даже сознательный выбор и принимаются и групповые решения, и личностные решения, и самые разные решения, и мораль у них там есть. Чего только там не наблюдают.
2: Ну, мораль, скорее, она основана только на инстинктах, которые определены и заложены им. В отличие от человека, животные все же таки не обладают такой свободой выбора, как человек.
0: Приведу два примера из жизни животных. Пример первый. У одного фермера, у него была овчарня, то есть у него овцы были. И пес у него сторожевой был. И что-то фермер начал замечать, что пропадают овцы. Вот. И вроде пес не лает, и ничего. Ну, что делать? Последил, ничего не заметил. Поставил, видеонаблюдение. И вот так эта история вышла в свет. И он обратил внимание, что его пес научился снимать свой ошейник. Вот он вылазит с него. Угу. Вот. И, он, в принципе, не шибко-то и был привязан, но... хватает овцу, но он не убивает ее здесь. Он ее аккуратно хватает и несет в лес. Вот. Уносит ее. И возвращается. Через некоторое время уже без овцы. Ну, естественно, это заинтриговало его, и он решил проследить. И, в общем, взялся следить за своим псом. И проследил, и выяснил следующее, что этот пес его уносит ее в лес, эту овцу. В лесу он ее, убивает, ест ее. Возвращается назад, в ручье обмывает морду, приходит обратно, и утром, как ни в чем не бывало, встречает своего хозяина, виляет хвостиком, ночью ничего не было. Вот такое, казалось бы, хитрость проявляет. Другая история параллельно, это история с цаплями была. Это уже натуралисты сняли. Семья цапель, вот у них гнездо, вот у них там яйца. И яйца высиживает самка. Самец летает на болото там ловить лягушек, там кормит, еще что-то. Прилетает, ее кормит, она сидит здесь высиживает. Ну, так как они, наблюдают за гнездом, он улетает, прилетает. Они увидели, что-то повадился к ней, другой самец. Повадился, раз прилетит, другой раз прилетит. Они там уже, у них какие-то взаимоотношения там начинаются. И тут в один прекрасный момент возвращается ее законный, если можно так назвать, муж. И наблюдает вот эту сцену. Не полез вмешиваться, как можно было бы предположить, что начались бы обычные разборки самцов и до чего-то дошло. Нет, не полез вмешиваться, он остановился, увидел это с большого расстояния. Развернулся, улетел в стаю. В стае они долго галдели, потом вся стая прилетела к гнезду и заклевали до смерти обоих.
3: О, интересно.
0: И мы после этого говорим об инстинктах в животном мире? Извините, свобода выбора.
2: Так, ну в таком случае у меня есть текст Писания приготовленный на этот случай.
0: Замечательно.
2: «Всякая плоть извратила свой путь».
0: О, да.
2: Вот так Священное Писание говорит. Когда человек, венец творения, вышел из Божьего контроля и руководства Божьего, и отторг ту свободу, которая дарована была ему изначально при сотворении, тогда и вся подвластная природа ему извратила свой путь. Мы наблюдаем так называемые полигамные браки в стае, у тех же уток. Они не живут парами. Там сплошная полигамия, там страшные вещи. А в том же стаде овец.
0: Тоже всякое наблюдается.
2: Да. Но это не означает теперь, что они сделали сами такой выбор.
0: Ну, я бы предпочел к людям все-таки вернуться.
3: Ну да, вот к людям. Да, мне да, вот да. интереснее все-таки вот даже взять, если обычную семью, там дети, муж, жена, дети, обладают ли дети свободой воли, выбора? Потому что родители же определяют им, что mm-hmm. делать, во сколько вставать, куда идти, чем питаться. Mm-hmm. Вот есть ли на самом
0: одеваться?
3: Деле да, вот эта свобода, о которой мы говорим?
0: Ребенок подрастает, и они ему говорят, ты знаешь, тебе надо ходить в школу. А он говорит, а я не хочу. Они говорят, нет, тебе надо. И уже...
3: Ну так вот есть она, эта свобода вообще в принципе?
0: Или мы только говорим и кричим о свободе, которой на самом деле у нас нет?
2: Мы, наверное, путаем свободу и, так скажем, анархию. Это разные вещи. Человек склонен к анархии по природе и сути своей, то есть беспорядку. Но Бог определил порядок вещей. Конечно же, изначально, еще раз я повторюсь, что человек был создан свободным в Эдемском саду. И гарантией этой свободы, права свободы и выбора было не что иное, как дерево познания добра и зла. Вот оттуда нужно исходить. И первые люди, Адам с Евой, избрали свободно. Никто их не принуждал к тому, чтобы вкусить от плодов дерева познания добра и зла. Они сделали это свободно. Еве понравилось, она это сделала. Если бы не было дерева познания добра и зла, мы сегодня бы не говорили вообще о свободе.
3: Угу. Ну, то есть свобода, она предполагает какие-то ограничения, да?
2: Обязательно.
3: Свобода – это не означает, что ты вообще ничем не ограничен.
0: Нет, ну, извините, мы все-таки в рамках какой-то системы, что ли, разговариваем, потому что мы люди, у нас есть тело, мы не умеем летать, мы там еще что-то. То есть мы в любом случае ограниченные существа так или иначе. Просто говорим о той свободе, которая у нас, которая физически нам доступна. То есть вот свобода выбирать, вот выпить из этого стакана воды или нет. Вот, свобода выбирать, вот, не знаю, во что одеться, во сколько подняться там, и прочее. То есть до определенной степени эта свобода в любом случае должна быть.
1: До определенной степени она есть. Вот то, что родители есть. Как бы определяют поступки детей в какой-то степени, да, это связано с тем, что свобода переплетена с ответственностью. Вот об этом Виталий Семенович сказал, я вот прочитаю это определение. Свобода и ответственность – это две стороны одной медали. Это два понятия, которые тесно переплетены между собой. Свобода и ответственность – две стороны одного целого социальной и человеческой деятельности. Вот. Свобода порождает ответственность, ответственность направляет свободу.
2: А как здорово! Вот, дай аминь. Вот точно.
3: Свобода порождает
2: ответственность.
1: Да, а ответственность направляет свободу.
2: Вот так вот.
1: И поэтому, правильно. Когда родители как бы имеют ответственность за своих детей, они не разрешают им творить анархию или вопреки там, их детского ума, там, понимания каких-то там вещей, да, они помогают детям правильно развиваться просто элементарно. Угу.
2: Уже на основании своего жизненного опыта. Они подсказывают, что правильно, а что нет. Они сами это пережили. Они сами, как говорится, обожглись на многих вещах. И теперь не хотят, чтобы их дети страдали вот просто так из-за ничего.
3: То есть свобода – это как величайший дар, данный Богом человеку. Но он не всегда им может правильно воспользоваться. Просто не совсем, когда правильно представляет, что это такое, да? Ведь некоторым кажется, что свобода – это вообще, ну…
1: Все можно.
3: Все можно, это делаю, вот, что хочу, беру, что увидел.
2: Это как раз не свобода.
1: Это мечта.
2: Вот говорят закон. Да. Любой закон страны, в общем-то, что он декларирует и что он регламентирует? Он регламентирует сохранение жизненных форм. В целом живых существ, а человека в первую очередь. Точно так же Бог определил изначально в Едемском саду гарантию сохранения жизни, причем вечной жизни, вечной. Адам с Евой могли жить вечно. Они были созданы именно с таким статусом. Но вдруг вторгается грех, разрыв отношений с Богом, вот это дерево познания добра и зла, непослушание, что влечет к смерти.
3: А могли они жить, если бы не было этого дерева познания добра и зла? Так же счастливы и интересны, наслаждаясь всеми.
0: Тогда можно было бы говорить, что у них не было выбора.
3: Но они были бы счастливы?
2: Они были бы тогда запрограммированные роботы.
0: Ну, вот почему? Счастье. Просто выбора бы не было.
2: А выбора нет, значит, нечего выбирать, значит, они уже не свободны.
0: Угу.
2: То есть вот это... Поэтому Бог слишком мудр, чтобы ошибаться. Он никогда не ошибается.
0: Но тут есть тоже интересный нюанс. Мы сказали, что у родителей есть ответственность за своих детей. Пока дети не вполне взрослые, не могут полностью отвечать за свои поступки, не могут предугадывать и знать наперед, что повлечет за собой тот или иной поступок свой, то родители за них отвечают и направляют. И что-то им разрешают, а что-то им откровенно запрещают. И иногда даже наказывают, чтобы не допустить действительно какой-то беды. И мы говорим, да, все, родители правомерно ограничивают свободу детей для того, чтобы обезопасить этих детей от самих себя же, от какой-то действительно непоправимых последствий. Вот у нас, пожалуйста, Эдемский сад, Адам, Ева и Бог, как их отец. Угу. Есть выбор, который не может, его не может не быть. Вот у нас есть дерево познания добра и зла, Бог предупреждает, говорит, не ешь от него, будет плохо, вот. Но когда Ева, не понимая до конца всей сути вещей, что же будет плохо, не понимая, что завтра они могут лишиться рая, завтра они могут стать смертными, что завтра это навлечет на них проклятие и убийство, и их дети будут друг друга убивать, и вообще здесь все просто в полнейший хаос превратится, не понимая, на самом деле, не понимая всех этих последствий, хоть и были бы они предупреждены, точно так же, как ребенок, ты ему говоришь, не лезь к горячему чайнику, ты обожжешься. Он может быть...
3: Не подходи к розетке.
0: Или не подходи к розетке. Он не понимает. Он верит тебе. Он, может быть, даже и понял слова. Но на самом деле он всей глубины последствий не осознает. И когда ты видишь, что он полез, и знаешь, что это смертельная опасность, ты готов его наказать, ты готов его отдернуть, но ты его не пустишь. Но я не пущу своего. Если смогу вообще физически его от этого удержать. Почему Бог не делает этого же? Как? Там смертельная опасность. Там разрушение вообще всего, что, всего благополучия этих существ. И он позволяет, чтобы они там пообщались со змеем, он позволяет, чтобы она была введена в заблуждение змеем.
2: Угу.
0: И не вмешивается вот в эти взаимоотношения со змеем. Хотя мог бы, причем у нее осталась бы свобода выбора. Да, змей ей сказал. Ну, пришел бы ангел от Бога, пришел бы Господь сам и сказал бы, знаешь, вообще-то этот змей тебе, ну, врет.
2: А разве
0: напомнил бы об этом.
2: Да? А разве Бог не сказал Адаму с Евой сразу об этом? Он же сказал, смертью умрешь. Какие нужны еще предостережения? Четко было сказано определенно. Это мы, может быть, с пятого раза понимаем. Или с десятого. Адам с Евой хорошо это поняли.
0: Вот
2: были высокоорганизованы существами.
0: Я поэтому с детьми и сравнил. Дети, может, и понимают, что это будет больно, но они не понимают всех последствий до конца.
1: Ведь родители контролируют детей до определенного возраста.
2: Да.
1: Все равно рано или поздно наступает момент, когда ребенок принимает сам решение.
0: Да, все правильно. То есть, когда мой ребенок полезет к горячему один раз, я его остановлю. Когда он полезет второй раз, я скажу, ну ладно, попробуй. И он прикоснется к этому чайнику, одернет ручку, скажет больно, ну и придет ко мне, я ему помажу, пожалею его, и он после этого поймет. Но первый раз-то я его одерну.
2: И Бог одергивал, и Бог говорил, и Бог предупреждал.
3: И ангелов посылал, чтобы они беседы проводили, и предупреждали, и говорили. Не, ну вот как раз идея интересная, но мы одергиваем до тех пор, пока мы можем одергивать. Ну, до тех пор, пока это считается нормальным. Вот он маленький, он еще не может отвечать сам за себя, А уже когда вырастает, нам нужно отпустить, там они должны принимать решения самостоятельно. И мы даем им возможность реализовать себя. Вот с Адамом и с Евой, наверное, было нечто то же самое. Когда Бог уже, проговорив все эти моменты достаточно много и долго, и предупредив об этом, может быть, не раз, потому что Ева, помните, она говорит змею, Бог сказал, даже не прикасайтесь.
2: Да.
3: Но мы в Писании не находим там вот этих слов, не прикасайтесь. Бог сказал, просто не ешьте, угу. А в предыдущей главе. Но у Евы, видимо, это настолько засело в сознании, что даже не подходите к этому дереву познания добра, даже не прикасайтесь к нему. Угу. Это говорит о том, что Бог провел достаточно тщательную работу с ними.
0: Просто очень коротко вся эта ситуация в Священном Писании описана,
1: да,
0: и
1: да.
0: Там остается много неясного. Действительно ли были там такие вот ликбезы, да, и пояснения, и насколько они были основательны, чтобы можно было после этого сказать, ну ладно, делай теперь что хочешь.
2: Ну вот последствия, они известны. К чему это привело? Один из поэтов Серебряного века написал, «И шли века, и стены рая пали». И сад его зарос, и одичал, и по ночам зверей уж не пугали блистание небесного меча. И человек решил вернуться к раю суе, решил или хотел забыть он золотой тот сон, и сатана, злорадно торжествуя, воздвиг на месте рая Вавилон. Вот что стало. Последствия. Ужасные, страшные последствия. И мы эти последствия видим. И сегодня уже, да, Адам с Евой не имели такого опыта, но мы-то имеем. Сколько веков прошло? Тысячелетий. И, наверное, достаточно вот этих страниц Священного Писания, всех этих историй, которые изложены в этой святой книге, не повторять ошибок чужих людей. Кто-то сказал, только глупец учится на своих, а мудрый
0: на чужих.
2: Учится.
0: В итоге мудрые учатся у глупых. Ну, глупые делают ошибки, а мудрый учится.
2: Но он не повторяет их.
0: Ну, он учится у глупого.
2: Он понимает, что к чему это привело, последствия вот какие. Поэтому свобода, как гарантия жизни на земле, она дана, и ей нужно дорожить.
3: Бог на примере человеческой семьи даже, когда рассказал притчу о блудном сыне, там отец позволяет сыну...
2: Да?
3: Взять свою часть имения, отправиться в дальнюю страну. Хотя он уже заранее знает, по сути дела, чем все это закончится. Но он позволяет ему это сделать. Да. И тот уходит, все растратил, прокутил все свое имение. Но когда он оказался вот в таком состоянии, когда нет ничего, написано «пришел в себя», вот это очень важный момент. Мне кажется, Бог в своей мудрости... Он допускает, он не бьет человека. Он и сегодня мог бы, по сути дела, по рукам ударить и сказать, слушай, не лезь, куда ты, что тебя ждет? Но Бог позволяет человеку до конца осуществить свой выбор, чтобы человек пришел в себя в какой-то момент.
1: Я бы назвал это, Бог дает человеку право на ошибку. И прям по-настоящему дает. Вот мне, как родителю, тяжело дать своим детям право на ошибку. Я представляю, как тяжело это Богу, но Он это дает.
2: Да.
1: И Адам и Ева, вот мы видим, это настоящий пример. Да, последствия этой ошибки в том числе, да.
2: Но они первые ощутили последствия этой ошибки. Во-первых, лишились невинной чистоты, одежду праведности потеряли.
0: Да
2: это подумать только об этом.
1: Да все,
2: и рай потерян. И вечная жизнь. Теперь нужно в поте лица добывать хлеб свой. Трудиться, работать. Причем порой непосильный труд. И все это благодаря неправильному выбору, который сделали первые люди.
0: Самое интересное, что ответственность за это наступила достаточно быстро и неотвратимо, бесповоротно. То есть им говорят, все, вот ты выбрала вот это, да. Теперь как бы рай, извините, уже закрыт. Все. И, может быть, они и хотели вернуться, и, может быть, и раскаивались, но Господь сказал, ну, одно дело твое покаяние, а другое дело последствия твоего выбора. Угу. То есть, простить я тебя могу, а вот с выбором, извините, ты пожинаешь то, что ты выбрал.
1: Поэтому, наверное, когда мы говорим о свободе выбора, да, мы должны понимать, что мы, как люди, действительно, вот, определенные имеем ограничения, и мы... должны понимать свободу выбора как не то, что вот что хочу, то и выбираю. Да? Мы в первую очередь говорим о той свободе выбирать Бога, да? Жизнь с Богом, или выбирать иной путь. И это право нам Господь дал. И
3: или оно, жизнь без него.
1: Да, или жизнь без него. Это право нам Господь дал. И это право есть абсолютно у всех. Это главная, ну, как бы, ценность.
2: Первичное право.
1: Первичное право
2: человека.
0: Маленький момент еще сюда добавлю. Еще одно полено, скажем так, в огонь. Один прекрасный момент, мне один из друзей детства задал такой вопрос: а почему Бог, вот, защищая свободу выбора человека, не дает полную информацию об этом выборе? То есть, ну, взял бы он каким-то сверхъестественным образом, показал, вот, вот этого я ожидаю от человека, если человек хочет там жить, им не угодить. Вот. Или вот Бог, вот дьявол, вот чтобы все знали и все видели, а вот теперь выбирайте. А то получается, что у людей выбор этот, знаете, очень относительно. Если у Адама и Евы было все четко, Бог сказал одно, дерево вот, но на нем змей говорит другое. И они как-то более-менее осознанно выбирают. То сейчас у человека выбора, знаете, от серого до серого со всеми градациями между ними. Вот. Такая религия, сякая религия, отсутствие религии, еще что-нибудь. И что из этого выбрать? И такая каша в голове происходит у большинства людей, что подойти изучить и сознательно выбрать что-то вообще не представляется возможным, потому что пока все изучишь, жизни не хватит.
2: Вот по этому поводу есть возражение. Кто-то сказал, Бог открывает путь к вечности лишь только тем, кто не боится огня истины, испепеляющего жизнь, но очищающего душу. Вот этим людям Бог открывает путь к вечности. Не всем получается. Почему? Эти люди боятся. Страх.
0: А страх перед чем?
2: Страх перед неизвестностью. И если этот страх перед неизвестностью превалирующим является...
0: Или люди, перед истиной, может быть.
2: Люди, да, и даже перед, и они бросаются во все тяжкие. Это проблема. А другие заявляют, да моя жизнь моя. И как хочу, так и проживу эту жизнь.
0: Ну и в итоге они делают свой выбор. Как хотят, так и проживают.
2: Да, и, как бы на этом и выбор неправильный.
0: Увы.
2: Очень неправильные. Последствия такого выбора ужасны.
0: Есть ли у нас какие свидетельства, что Бог может вообще спасать человека вне зависимости от его знаний, то есть как бы учитывает ту информацию, которая есть у человека? Потому что мы понимаем сейчас, что донести до человека полную истину о Боге и о его предпочтениях, и о его плане для человека до каждого практически нереально. Но как тогда быть? Как тогда Богу делить вообще людей? Как ему судить тогда этих людей?
2: Ну вот в Священном Писании есть текст 13 главе книги пророка Захарии. Шестой такой знаменитый текст, вы его все хорошо знаете, да? Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. То есть разговор идет о тех людях, которые не знакомы со Христом. Они спросят, поставят вопрос, отчего у тебя рубцы на руках? Историю эту не слышали, ничего не знали, но они будут где?
0: Но, судя по всему, уже речь о спасенных идет.
2: Да. Они будут все спасенных, потому что только Бог знает, услышав эту истину, человек принял ее или бы нет. Возьмем, скажем, бабушку, которая имеет образование один месяц первого класса. Такие, ну, сегодня немного таких осталось, но были. И эта бабушка, не имея выбора, то, что ей предложили, следовало этому пути. От чистого сердца соблюдала все повеления, уставы, обряды, как могла. Только Бог знает, если бы она услышала истину в настоящем свете, как бы она поступила, это будет решать или играть решающую роль в вопросе ее спасения. Потому что Бог заинтересован в спасении всех людей, а не в уничтожении их. Потому что Бог не человека-убийца.
1: А спаситель.
2: А спаситель.
0: Да. И вот это, наверное, для многих христиан может оказаться шоком, что люди, не знающие Христа, могут оказаться вперед так называемых христиан.
1: Абсолютно верно. Потому что многие христиане воспринимают знание о Христе как информацию о Христе, знание Библии, плана спасения и так далее. Но ведь на самом деле настоящее христианство, вообще настоящая религия – это взаимоотношения с Богом. И Бог в любом случае, даже если человек вот родился, может, даже в языческом каком-то обществе, но если он искренен, да, на те откровения, которые Бог ему дает, даже минимальные, и он в рамках своего вот этого познания о Боге выстраивает с ним взаимоотношения спасительные, Очень много будет спасенных.
0: Остается жить по совести, что
1: которых
0: называется.
1: Мы не знаем, но которые будут.
0: Хорошо, мы с вами пообщались. Я так понимаю, что наша свобода выбора упирается в нашу совесть. Если мы согласно с этой совестью живем и не противоречим сами себе, вот тут у нас есть надежда на милость Божью по отношению к каждому человеку. Спасибо, друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Мы с детства знаем, что бананы растут на пальме. Однако это не соответствует науке. На самом деле банан – это не дерево и не пальма. Это просто высокое травянистое растение. Его стебель не имеет ничего общего со стволом дерева, хотя и способен достигать 10 метров в высоту и быть 40 сантиметров в диаметре. Бананы – рекордсмены по содержанию калия. В организме человека этот элемент поступает внутрь клеток. Он необходим сердцу, печени, мозгу, костям, зубам и мышцам. Калий участвует в регуляции водно-солевого обмена и способствует выведению из организма лишней жидкости. Это полезно при всех заболеваниях, сопровождающихся отеками. В дополнительном источнике калия нуждаются и сердечники. Норвежские ученые выяснили, что если есть бананы ежедневно, то для снижения давления не потребуется пить лекарства. Банан имеет сбалансированный витаминный состав. В них содержится большое количество витаминов Е и С, а количество витамина В6 составляет не менее четверти рекомендованной ежедневной нормы. Витамин В6 повышает работоспособность мозга, способствует улучшению памяти и настроения. Натуральное сочетание глюкозы и витамина В6 благоприятно для нервной системы и повышает умственную и физическую работоспособность. А вот недостаток витамина В6 приводит к повышенной утомляемости, депрессивному состоянию и мышечной слабости. Потребность в витамине В6 повышена при инфекциях и высокой температуре. Поэтому бананы – это хороший источник пополнения энергии при простуде. За счет волокнистой структуры бананы полезны для желудка. Их рекомендуют употреблять вместо всех других фруктов при обострении хронического гастрита с повышенной нормальной кислотностью, а также при других проблемах с желудком. Многие люди, страдающие язвой желудка, утверждают, что бананы смягчают боль. Банановые маски помогут людям, желающим хорошо выглядеть. Они подходят для кожи любого типа. Кроме того, их легко сочетать с другими составляющими – натертыми овощами, фруктами и различными соками. В мире бананы добавляют в самые разнообразные блюда. На Кубе подают бананы фри. А в Венесуэле можно попробовать банановый рис с перцем и петрушкой. Африканцы добавляют бананы во все блюда – в омлет, кашу и даже в томатный суп. Но если вы не любитель кулинарных экспериментов, то просто добавьте к своему рациону бананы в традиционном для вас свежем виде. И пусть удовольствие приносит вам пользу!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела».
0: Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Я рад поприветствовать вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. И те, кто еще не подписались, тоже подпишитесь, вы не пожалеете, потому что каждую неделю у вас будет возможность познакомиться с еще одним отрывком из Священного Писания. Потому что все, что мы здесь с вами находим, оно основано на Священном Писании. И мне лично очень приятно, что Бог вот так, знаете, красиво с разных сторон раскрыл всю сущность человека божественных отношений. Может быть, кто-то считает, что все-таки важно нам перед Богом только лишь благоговеть, но этого недостаточно, потому что написано, что и бесы веруют и трепещут, но есть еще целый ряд других очень важных истин, которые нужно каждому человеку понять. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления. Она меня очень, как бы сказать, зацепила уже давно, я над этим думал. «Ты мне, я тебе». Вот такие товарно-рыночные отношения. И вы знаете, я обнаружил, что некоторые люди очень легко к этому относятся и в духовных вопросах. То есть, ну а почему нет? Я Богу молитву, Он мне раз там какие-то благословения, работу. Я Ему еще одну молитву, Он мне невесту. Я Ему еще молитву, Он мне какое-то повышение по службе. Ну и так далее. Я Ему там немножко пожертвовал. Он мне вернул больше. Ну, как бы классно, знаете, как в банк. Ты вложил, тебе какие-то инвестиции вернулись. И я подумал, а можно ли вообще с Богом вот такие товарно-рыночные отношения строить? С одной стороны. С другой стороны, когда люди помогают друг другу, иногда тоже присутствует вот этот элемент ожидания, что я помог человеку, я там отбуксировал его машину, я ему там какую-то еще помощь оказал, финансово, не знаю, физически помог. Вот теперь-то Бог меня же должен благословить или нет? И вот вы знаете, иногда как бы, когда человек вот помогает, и вдруг ему вместо благодарности, вместо такой же монеты прилетает какая-то совершенно другая монета, убыток какой-то, увечья, ущерб, неудача, неуспех. В нем там жена, дети, работа, у человека наступает разочарование, потому что как бы есть вот такая философия, она может быть не так громко проговаривается, но она как бы подсознательно имеет место быть. Что посеешь, то и пожнешь, я посеял доброе, почему я пожинаю недоброе? Хочу вам сказать, дорогие друзья, этот вопрос очень серьезный и очень старый. До конца на него мы ответить точно не сможем, даже сегодня, размышляя над текстом, который, кстати, нам очень может расширить кругозор понятия и взглядов на этот вопрос. Но вместе с этим хочу сказать, что очень скоро придет Христос, и Он ответит на этот вопрос, потому что это вопрос, который беспокоит абсолютно всех людей. Сейчас мы смотрели, как там крымчан затопило. Погиб человек, один, еще один. Вчера мы ехали, да, тоже там фура попала в аварию, водитель погиб. И много-много к Богу вопросов. Господи, а как так? Но, вы знаете, что является наилучшим ответом вот в нашей ситуации? Научиться доверять Богу. Мы не знаем ответов на многие вопросы, но Бог знает. И поэтому Он кое-что нам приоткрыл на ветхозаветних, на новозаветних примерах. И я вот, например, исследуя Писание, я обнаружил такую вещь, что есть повеление. Конкретно скажи, там, Сын Человеческий, скажи. Апостол говорит, вот это правильно, вот это неправильно, вот это можно, вот это нельзя. А есть еще некоторые вещи, которые мы просто как бы читаем, и мы видим историю. История жизни царя, история жизни пророка, история какая-то связанная с жизнью там одной вдовы, с детьми, с пророком, с апостолом и так далее. И вот из этих историй ты начинаешь усваивать, а как оно, вот то учение библейское или Тора священная, которая была дана как закон, потом новозаветнее, подтверждение фактически Торы и преломление через жизнь Христа, как это работало в жизни обычных простых людей. И, конечно, есть люди разные, богатые, состоятельные, серьезные. Есть люди как бы очень простые, наивные, да, такие бесхитростные, которых очень легко обманывают другие люди. И возникает как бы вопрос, а как вот мы все сосуществуем, как Бог на это смотрит? Но почему он до сих пор не остановил, например, людей, которые безбожно обманывают? Я, помните, приводил пример, по-моему, да, когда я подошел на заправке, мы остановились к цыганам, которые останавливали всех и просили денег на бензин. Я подошел и спросил, я говорю, ну ведь у вас же ничего не поломалось, а вы вот тут останавливаете. Он так на меня наехал так сразу. Давай, езжай своей дорогой, ничего не лезь, не твое дело, не мешай людям работать. Я говорю, ну конечно, из-за таких, как вы, люди потом нормальным не останавливаются, потому что веры нет. И как написано в Евангелии от Матфея, что в последнее время по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть, ну не будет этого сочувствия, не будет этого как бы сопереживания человеку, который поломался на трассе. Но, тем не менее, такое время, в котором мы живем. Теперь хочу возвратиться к тексту. Итак, это 4 книга Царств, 4 глава. Мы здесь читаем два таких очень серьезных, интересных события, которые случились с Божьим человеком. Кстати, вот здесь очень часто используется выражение «человек Божий». Человек Божий, это пророк. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, муж мой, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал ей Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собой, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, полные отставляй». И пошла от него и заперла дверь за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она, и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои. И что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Итак, первое, что мы здесь находим, это вот такая история про бедную женщину, которая вдруг в своей жизни перенесла очень серьезное потрясение. А именно, у нее умирает муж. И, как вы понимаете, это не запланированное мероприятие. Вообще смерть запланировать невозможно. Но готовиться к ней нужно как бы всегда. Поэтому я лично мог бы так сказать, что разумно поступают те взрослые, пожилые, да, или родители, которые, когда находятся в здравом уме, в силах, скажем, да, в адекватнейшем состоянии, они принимают решение, как они распорядятся своим имуществом. Между детьми, например, да, или когда они хотят какую-то оказать кому-то помощь и так далее. Не тогда, когда уже человек плохо соображает, и уже даже нотариус и тот сомневается в дееспособности, а когда человек очень хорошо все понимает, трезвым таким, знаете, здравым умом. Это одно. С другой стороны, бывает в жизни очень плеяда разного рода неприятностей. У кого-то там дождь прошел, залило машину, все, машина вышла из строя, на ее ремонт нужны сотни тысяч рублей. У кого-то это может быть на работе несчастный случай, человек получает увечья, инвалидность, теряет работу и так далее. И я как-то говорил, да, что у меня есть двоюродный мой племянник, который выучился на капитана дальнего плавания и в результате попал в страшное ДТП. Потерял ногу прямо на трассе, вот от самого, скажем, от паховой части. И вся его жизнь перевернулась. Он сейчас работает, молодец, супруга, все хорошо, дети. Но вы понимаете, жизнь пошла совсем другим курсом. Так вот, у этой женщины случилось нечто подобное. И чему же мы можем научиться из этой истории? Тем более она стоит в связке со следующей историей. И вот здесь написано, что она говорит: «У рабы твоей ничего нет, а взаимодавец хочет забрать детей, чтобы они работали и отрабатывали долги». И вот интересно, как он спрашивает ее. Он говорит: «Что мне сделать тебе? Я Божий человек, пророк Божий. как я могу тебе помочь? И вот мы часто сталкиваемся, я как священнослужитель, вот вижу этот вопрос, когда люди спрашивают, а почему так произошло? Почему умер мой муж? Почему это случилось? Почему мой брат скончался? Почему меня уволили? Да, вот какие-то такие переживания серьезные. И вот этот вопрос встречный, что мне сделать тебе? И мы очень часто говорим так, я помолюсь о тебе. И для некоторых это просто связка слов, да, я помолюсь о тебе, а, ну да, понятно, читай, молись, и как бы все будет хорошо. Но, друзья, молитва имеет огромную силу. И вот вы посмотрите, когда мы читаем вот эту историю, она говорит, он сказал, что у тебя есть в доме? Она говорит, ничего нет. То есть настолько тяжелейшая ситуация, да, беднота. Мы вот сейчас недавно, у меня есть на канале, как мы встречали субботу и общались с Павлом, который Зубков на Филиппинах преподает, он доктор богословия, очень хороший преподаватель. И он рассказал, как бедно живут там люди, сколько лет они учатся, как непросто найти работу, что такое образование. Люди на такие лишения идут, да, вот сегодня, это не когда-то там 50 лет назад, а именно сегодня. Совершенно другой уровень жизни, но и совершенно другое отношение. Это очень добрые люди. Но вот что интересно, она говорит, у меня ничего нету, кроме сосуда с елеем. То есть, грубо говоря, бутылка масла осталась дома. И он сказал ей, пойди, попроси других пустых и наливай. Вы представляете, как интересно Бог отвечает на молитву, как бы вот этого Божьего слуги, ответом на нужду этой бедной женщины. То есть Бог готов помочь, иногда Он делает чудо, но мы частенько вот претендуем на вот эксклюзивное чудо. И я заметил, как много нужно смирения для того, чтобы Бог мог тебе вот такие чудеса давать. Почему их нет так часто? Возможно, я так думаю, только из-за того, что мы не смиренные. Мы как бы готовы больше гордиться, да, вот как только что-то эксклюзивное с тобой случилось, как-то нос задирается автоматически, вот, да, вот я так. Второе, мы забываем Бога благодарить и привыкаем к этому. Это нормально, это становится наша часть, как бы, ну да, ну а почему нет, да, все хорошо. Но вот все-таки иногда мы должны понимать, что Бог сегодня настолько много способов имеет, как нам помочь, что чудо, вот такое сверхъестественное чудо, это, наверное, последнее, что может вообще быть в этом списке. Но всякий любой ответ на нашу нужду и на нашу проблему, это и есть Божий ответ для того, чтобы нам помочь. И вот, глядя на эту бедную женщину, уже теперь вдову, мы видим, что когда она начинает наливать, вдруг масло не заканчивается. И она пересказала все это человеку Божьему, вот, и теперь он говорит, иди продай это масло и заплати, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими. То есть Бог очень сильно позаботился об этой женщине. Конечно, видите, как Библия очень скупо говорит. Не видно, чтобы она там сказала, ой, как, ой, ой, я благодарна, ой, как я теперь всем расскажу. И не видно, чтобы соседи могли отреагировать, сказать, а куда тебе столько и там этих кувшинов, да, всевозможных, или кувшинов так много, что ты собралась в них наливать? И она втихаря типа, узнаете потом. Потом ходит тихо на базаре, торгует. Не эта проблема. Вопрос в том, что, возможно, об этом чуде узнали все, потому что, ну, она бедная вдова. Можно ли позавидовать бедной вдове? Можно ли сегодня позавидовать слепому человеку, который просит милостыню, ему в день приходит там достаточно денег для того, чтобы он мог жить? То есть ему приходит столько же, сколько могу заработать я, там, обычный, да, человек с руками, ногами и со зрением. Наверное, когда мы попробуем положить это на чашу весов, мы скажем, нет, лучше здоровые руки и ноги. Я слышал историю про Билла Гейтса, который, говорят, плохое зрение у него, и он миллиардер долларовый, ему сказали, вы бы готовы были отдать, вот, чтобы вам было зрение идеально вернулось, потому что оно там как-то невозможно ему это зрение исправить. Он сказал, легко бы отдал, только чтобы мне вернулось зрение. Видите, как бывает. Поэтому, еще раз возвращаясь в текст, мы видим, что Бог решил проблему этой бедной вдовы. Больше взять было негде. кредит, банк, ничего такого нет. Взаимодавец требует свое. Бог вмешивается и помогает. А теперь вот как бы посмотрите, мне нравится следующая история, в которой есть еще как бы раскрытие целой такой вот красоты евангельской. Кстати, евангельской, потому что в конце главы именно есть то, что мы найдем только потом, спустя годы, тысячелетия в Евангелии. И вот написано 8 стих. «В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина упросила его к себе есть хлеба.

Бог умножил, умножил, умножил, и как вот те пять хлебов и две рыбки, которые мальчик дал во дни Иисуса, вот они ломают хлеб, а он увеличивается, увеличивается, и как бы все кушают, наелось 5000 человек, и все остались довольны, еще и короба сохранилась там остатков еды. Здесь это бедная женщина. И вот новый контраст. Богатая женщина. И написано, она упросила его есть хлеб, и он всегда к ней заходил покушать хлеба. Но мне интересна вот эта формулировка. Вот я знаю, она мужу говорит, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, запятая, святой. Если убрать запятую, проходит мимо нас постоянно святой. Очень интересное такое выражение, да? Человек постоянно святой. Но на то он и человек-то, и Божий, чтобы быть постоянно святым. Поэтому я взял для себя на вооружение этот текст. Это очень легко запомнить. 4 Царств, 4 глава, 9 стих. 4:9, да? И вот интересно, что он постоянно, он святой. То есть он необычный, он отделенный дословно, да? Что значит святой? И она говорит, а давай я для него что-то сделаю. Вот для этого Божьего человека сделаем небольшую горницу над стеной, поставим ему постель, стол, седалище и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Вот мне вот это нравится, да? Ты мне, я тебе. Вот мы видим в одной главе, бедная вдова, у меня ничего нет. Он говорит, что мне тебе сделать? И нет ответа на его вопрос. Понятно, что она говорит, сделай что-нибудь. Вот. И в результате он помогает ей решить проблему. Теперь эта женщина, она говорит, я могу себе это позволить. Я состоятельна для того, чтобы сделать там горницу небольшую над стеною, постель, светильник, стол, седалище. То есть и человеку будет комфортно посидеть, почитать, полежать, да, скажем, отдохнуть. Все есть. И вот она говорит, я так хочу сделать. В один день он пришел туда и зашел в горницу и лег там. И сказал Гиезию, слуге своему, позови эту сунамитянку. И позвал ее, и она стала перед ним. И сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас. Что сделать бы тебе? Не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником? Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И вот интересно, что мы видим благодарные люди, да, вот встретились. Она не потому, что он ее попросил и говорит, слушайте, ну вы такие состоятельные люди, у вас все есть, и джип, и Lexus, я не знаю, там и крузак, и все у вас хорошо. Как сегодня люди смотрят? Люди смотрят друг на друга, а у него есть, значит, он мне уже как бы чуть-чуть и должен, потому что у него-то много. Но видите, где такого нету? Нельзя. Наоборот, надо научиться радоваться с радующимися и плакать с плачущими. И вот она проявляет доброту. Она говорит, слушай, этот хороший, добрый человек, святой, как я могу ему помочь? И предлагает свою помощь. Теперь он говорит, а что я могу для тебя сделать? Может поговорить о тебе там, с царем, с военачальником? А и она говорит фразу «я местная». Вот эта фраза «я местная», «среди своего народа я живу» – это такое аллегоричное выражение, которое означает, что у меня все хорошо, у меня достаточно связи, меня никто не обижает, я не чужестранка, чтобы быть притесняемой и так далее. И он сказал «а что же сделать ей?» И сказал Гиезий «да вот сына нет у нее, а муж ее стар». Вот обратите внимание, как в одной вот этой истории переплетаются вот люди, которые видят и не видят. То есть слуга увидел то, что, может быть, даже не знал Божий человек. Но вот он как бы общался и говорит, сына нет, вот такая проблема. Как бы хотелось этой женщине быть матерью, а ее супруг уже пожилой человек. То есть шансы тают с каждым днем, и, конечно, это трагедия, это большая проблема. Что ты тут скажешь? И сказал, позови ее. Он позвал, и она стала в дверях. Он сказал, через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Обратите внимание, она не поверила. Конечно, как тут поверишь, когда тебе говорят, что у тебя через год ты будешь сына держать. Этот человек был достаточно прагматичный, да, эта женщина. И вот она написано все-таки, Библия говорит, женщина стала беременной и родила сына, и на другой год, в то самое время, как сказал ей Елисей, и подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал своему отцу, голова моя болит,
И сказал тот слуге своему: отнеси его к матери его. И понес его, и принес к матери, и он сидел.

0: сел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего, и сказала: «Пришли ко мне одного из слуг, одну из ослиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал: «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня ни новомесяча, ни суббота». Но она сказала: «Хорошо». То есть, видите, даже муж не знает, что умер ребенок. И оседлала ослицу, и сказала слуге своему: «Веди нас». «Веди, иди, не останавливайся, доколе не скажу тебе». И отправились, и прибыла к человеку Божию в горе Кармил. И когда увидел человек Божий ее издаль, то сказал слуге своему Гейзию: «Это та санамитянка, побеги к ней навстречу и скажи ей, здорова ли ты, здоров ли муж твой, здоров ли ребенок». Она сказала: «Здоровы». Опять же, посмотрите, какое уважение. Не просто она зашла, а он делает вид, что он ее не видит. Вы, наверное, встречали таких людей. А мне лично очень нравятся, мне импонируют люди, которые вот ты один раз с ними пересекся где-то в каких-то вопросах, и второй раз подходишь, и человек тебе говорит: «А я вас помню, да, вы же приходили, вы у меня покупали там что-то». А бывает, ты с ними уже решал много вопросов, опять приходишь, и они говорят: «А кто вы, напомните о себе». Ну вот он говорит: «Иди, прояви уважение, спроси, как дела, как здоровье». И она ответила: «Все хорошо». Видите, вот эта фраза: «Как дела? Все нормально». Она не вчера придумана, она была очень давно. И вот в результате, когда женщина пришла к человеку Божию на гору, ухватилась за ноги его, подошел Гиезий, чтобы отвезти, но человек Божий сказал: «Оставь ее, душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне». Еще один интересный эпизод. Посмотрите, как Бог близко общается со своим пророком. То есть Бог открыл, как вдову прокормить. Бог открыл, что можно помочь этой женщине получить сына на старости лет, порадоваться, да, вот. И вместе с этим он говорит: здесь Бог промолчал, а ребенка уже не стало. И сказала она: «Просила ли я сына у господина моего? Не говорила ли я, не обманывай меня?» Заметьте, здесь женщина просит. Она говорит: «Дай, помоги, сделай что-нибудь». Эта женщина не просит. Она согласилась со своей проблемой. Она, наоборот, готова давать, не глядя, что вот у меня нету чего-то долгожданного, желанного, а я вот кому-то буду делать подарки. Она просто хороший, добрый человек, и она не просит. И она эту мысль подчеркнула пророку. Но посмотрите, что он говорит. И сказал он Гиезию: «Пойди, опояжь чресло твое, возьми жезл мой в руки твои. Пойди, если встретишь, не приветствуй никого. И если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему». То есть целеустремленно иди, положи посох мой на лицо ребенка. И сказала мать ребенка: «Жив Господь, жива душа твоя, не отстану от тебя». И он встал и пошел за нею. Гиезий пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему, и донес ему, и сказал: «Не пробуждается ребенок». И вошел Елисей в дом, и вот ребенок умерший лежит на постели его. Вы знаете, в этой истории так много интересного, что вот эта личная работа, которая вот отношение между пророком и этой семьей, она не может делаться вот какими-то, замещаться, как и спасение мое и ваше, не может замещаться и делаться чьими-то просто такими, знаете, холодными руками. Нет, он показывает, что эта женщина говорит: «Слуга, это хорошо, и у тебя есть слуга, у меня есть слуга, помощники, все, я тебя не отпущу, потому что ты мне эту радость дал. А теперь ты понимаешь мое горе? Я сколько плакала, когда у меня не было детей. Теперь я чуть-чуть порадовалась, но я не просила. Этот подарок, это благодать, она сошла на меня. И вот теперь это все уходит. Ты сейчас зайди, ты посмотри, как этот красивый ребенок лежит на твоей постели мертвый». Как бы она дала ему прочувствовать то, что она чувствует, что разбило ее сердце. Конечно, Гиезий, как исполнитель поручений, я лично усматриваю, что вот как и в пасторском служении, должно быть призвание, а не просто исполнение каких-то функций пасторских. Так же, как и мать, это призвание, не просто исполнение материнских функций, накормить, я не знаю, там, переодеть, учить, проверить уроки, там, поставить в угол, я не знаю, похвалить и так далее. Материнство – это что-то другое. Но обратите внимание, что когда он зашел и увидел, он запер за собой дверь, помолился Господу и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем. И написано, и согрелось тело ребенка. Вы представляете, он не просто смотрит на проблему со стороны. Вот оно, Евангелие в Ветхом Завете. Бог не просто смотрит на меня и на вас и говорит, ну да, грешат. Ну, я им говорил, чтобы они так не делали. Ну, что теперь сделать? Нет, он распростерся над этим ребенком. Представляете, он смотрит на это дитя, на вот эту радость, а оно бездыханно, оно умерло. И вот начинает, написано здесь дальше, жизнь возвращаться, да? И поднялся, и еще раз, и встал, и пошел по горнице взад и вперед. Потом опять поднялся и простерся на нем. И чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее. Она пришла к нему, и он сказал, возьми сына твоего. И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Вы знаете, вот эти ветхозаветные истории, они такие интересные, они настолько вот глубоки, что я вот хочу с вами этим делиться, потому что это Евангелие, это вот мы смотрим, как бы хотелось оказаться на ее месте, вот как там, где она богатая, там, где у нее все хорошо. Но вы видите, бывает не совсем так, как хочется. И вот, опять же, она дважды падала перед ним. Один раз, когда она пришла, чтобы сказать ему о своей боли, о том, что ну как так, ну я же не просила тебя о сыне, это да, это была моя проблема, была бы моя беда, но ведь вы же пришли ко мне навстречу, вы сами это сделали, а теперь я должна это все пережить. И второй раз она обняла те же ноги, но это была уже совсем другая, скажем, слеза, это была радость, да, она поклонилась до земли, она взяла сына своего и пошла. И когда вот после всего этого написано уже, Гиези, то есть человек Божий, еще совершил одно чудо интересное, о чем я сказал в начале главы, да, что в конце главы, когда он принес человек и звал Шалиши, человеку Божию, хлебный начаток, 20 ячменных хлебцов и сырые зерна в шелухе, это 42 стих, и сказал Елисей, отдай людям, пусть едят. И сказал слуга, что тут я дам 100 человекам? И сказал он, отдай людям, пусть едят, ибо так говорит Господь, насытятся и останется. И подал он им, и они насытились, и еще осталось по слову Господня. Если уйти в 15 главу Евангелия от Матфея, то мы находим исполнение этой же самой истории. В 37 стихе мы читаем, «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин полных, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». То есть, представляете, эта цифра должна удвоиться фактически, потому что где дети и женщины, даже на одного мужчину, женщина и ребенок, 2 человека, да, это уже минимум 8000, а так вообще и больше. И поэтому видите, как Бог интересно действовал. Было ли чудо во дни Христа, связанное с какими-то вещами? Было. Когда Христос говорил, пойдете, увидите осленка привязанного, человека, несущего кувшин воды, там, да, к нему подойдите и так далее. То есть были чудеса. Были ли чудеса воскрешения? Были чудеса, когда воскресали, девочка воскресала, да, там сын бедной вдовы, которая тоже хоронила его и так далее. То есть были ли еще вот что-то подобное, как было здесь? Конечно, было. И теперь, когда мы вот смотрим, что мы духовно умираем, как бы, ну, мы мертвые, у нас нет перспектив у грешников. И вот видно, что Бог не избирает слугу какого-нибудь ангела, чтобы он пошел и нас воскресил. Он пришел сам, он сам распростерся над нами, он показал нам пример. И он сегодня согревает мою веру и вашу. Я верю, что Господь силен это сделать и среди нас. Поэтому, друзья, если у вас все плохо, не расстраивайтесь. У Бога все хорошо, и Он, допуская что-то трудное в нашей жизни, Он обо всем знает. Но это не исключает элементы молитвы, просьбы. Как написано, просящему будет дано, и стучащему отворяют. Более того, когда мы заходим в какой-то тупик, давайте помнить, что у Бога тупиков нет. И даже смерть для Бога не является проблемой. Поэтому я верю в то, что будет воскресение. Я не верю, что будут вечные муки в аду, потому что написано, будет смерть вторая. А вот эта смерть, она и подразумевает смерть, все, больше ничего нет. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы никогда не утратили эту веру. Мы будем вспоминать эти две женщины. Одна бедная, вторая богатая. Одна просила и была нужда, и негде было взять, и Бог решил. Вторая была богатая, хотела больше помочь, и ни в чем как бы не нуждалась. И Господь и ее благословил. Даже у самого самодостаточного человека всегда есть что-то, в чем он нуждается, и что он не в силах с собой сделать. Господь решит и эту проблему. Помолимся, друзья, об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя и славлю за то, что в Библии такие интересные истории есть. Они учат нас доверять Тебе, доверять полностью, всецело, без остатка, чтобы мы могли не сомневаться в том, что дети Твои, они всегда будут накормлены, они могут пережить элементы чуда определенного, и только Ты знаешь, какое чудо, и когда, и кому нужно и можно допустить. Иисус, прошу, чтобы Ты благословил на каждого, излил Твои благословения на каждого человека. Особенно благослови тех, кто в переживаниях. Может быть, кто-то работу потерял, кто-то близкого человека потерял. Финансовые трудности, кредит нечем платить. Господь, поддержи таковых. Пусть они увидят, как и эта бедная женщина, и как эта богатая женщина. Они увидят, что Ты можешь решать проблемы. А также прошу, помоги нам иметь доброе сердце, чтобы, как эта женщина состоятельная, мы тоже могли видеть, чем мы можем послужить тому, у кого меньше, чем у нас. Чтобы, Господь, Ты был прославлен. И помоги нам всегда быть святыми, как этот человек Божий. Сохрани от всякого зла. А Тебе честь и хвала. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Духовное наследие.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомиться с творчеством французского писателя-реалиста Гюстава Флобера, известного миру по роману «Госпожа Бовари». Повесть «Иродиада», о которой мы поговорим сегодня, написана по библейскому сюжету о казни Иоанна Крестителя. Иоанн, всю свою жизнь посвятивший проповеди, предтеча, как его называли, потому что его миссией было сделать прямыми стези Господу, человек, крестивший Иисуса, этот самый Иоанн, был заключен в крепость Ирода Антипы. Повествование Флобера начинается с того, как озадаченный Ирод прогуливается по своему замку в ожидании пира. Но мысли его заняты другим. Библия говорит о том, что Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, многое делал, слушаясь его. Иоанн же непрестанно обличал преступную связь царя с Иродиадой, женой его брата. И одно время Ирод слушался пророка, пытаясь разорвать отношения. Но Иродиада воспрепятствовала этому и убедила царя заключить Иоанна Крестителя в темницу. Но Ирод понимал, что Иоанн – пророк Божий, и твердо решил освободить его. Но, боясь Иродиады, он откладывал исполнение этого решения. Мысли Ирода прерывает прекрасная девушка, которую он видит. Он поражен ее красотой. Царь узнает, что это Соломея, дочь Иродиады. Во время пира царица посылает свою дочь в зал для пиршеств развлекать гостей. Царь совершенно опьянел. Его разум помутился, и он потерял голову. С клятвой он пообещал Соломее дать все, что она попросит, вплоть до половины царства. Соломея, по наущению матери, попросила у Ирода голову Иоанна Крестителя. Ирод был изумлен и смущен. Царя охватил ужас при мысли об убийстве Иоанна Крестителя. Царь давал клятву в угоду гостям, и если бы хотя бы один из них остановил его, Ирод с радостью оставил бы пророка в живых. Но ни один голос не раздавался в защиту посланника небес. Своим молчанием они приговорили к смерти пророка Господня, удовлетворив жажду мести распутной женщины. Вскоре голову Иоанна Крестителя принесли царю и его гостям. В лице Ирода Флобер показывает человека, облеченного властью судить своих ближних, но, предаваясь страстям, он совершает преступление. Все, кто действует от имени закона, сами должны соблюдать закон и своей жизнью являть добродетель окружающим. Голову Иоанна Крестителя отнесли Иродиаде, и она приняла ее с дьявольским злорадством. Утолив жажду мщения, она полагала, что совесть Ирода теперь будет спокойна. Но грех не принес ей счастья. Ее имя вызывало отвращение у людей, а Ирода угрызения совести терзали сильнее, чем предостережение пророка.
0: Духовное наследие.
1: Грех Ирода был всегда перед ним. Царь постоянно пытался заглушить голос больной совести. Даже теперь Ирод верил Иоанну. Он вспоминал его жизнь, и сердце его тревожно билось, терзаемое страхом, что над ним тяготеет проклятие. Ирод понимал, что ничего нельзя утаить от Бога, и это приводило его в еще большее уныние. Для многих судьба Иоанна Крестителя окружена глубокой тайной. Они спрашивают, почему он должен был томиться и умереть в тюрьме? Сложно ответить на этот вопрос, однако стоит вспомнить, что Иоанн был соучастником страданий Христовых и был готов на жертву. А царство зла существует и утверждено для того, чтобы уничтожить саму идею самопожертвования, и силы зла борются с любым его проявлением. Твердость характера и высокая нравственность сопутствовали всей жизни Иоанна. Он должен был испить чашу мученичества ради тех тысяч людей, которым в грядущих веках предстояло идти на смерть. И хотя Иоанну не было даровано чудесное освобождение, он не был оставлен. Бог был с ним на протяжении всей его жизни. Может быть, нам не стоит так часто жаловаться на свою судьбу, ведь Бог ведет человека единственно возможным путем, таким, какой он избрал бы сам, если бы сразу видел конец и понимал ту цель, к достижению которой он призван. Всей своей жизнью стремится приобрести такую любовь, какая была у Бога и его пророков.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется «Есть ли в Библии пророчество о современном государстве Израиль?» Как мы уже говорили неоднократно на наших лекциях, в протестантизме конца 18-го, начала 19 века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровения и Даниила, большинство, очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова: «Который воссядет в храме Божьем, как Бог». Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами, даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви подобные идеи существовали еще в 4-5 веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова. Так вот, сложив все это вместе, получается следующий сценарий. Сценарий о том, что для того, чтобы Антихрист воссел в храме Божьем, этот храм Божий должен был быть построен. А кто его построит? Конечно же, евреи. А раз они его построят, значит, они должны вернуться обратно на землю обетованную. И вот это вот идея была поставлена во главу угла. И вдруг в 90-е годы 19 века, по мнению футуристов, это все начало исполняться. Сначала сионистское движение, потом эмиграция в Палестину после Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению, очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно, потому что для историцистов, и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу. Когда последователи Миллера показывали пророческое время, как вот начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, а это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите, наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть тут основной вопрос, очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящиеся к действительности, потому что это вот про евреев. Но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том, что такое последнее время. Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах и утрах. Вот оно, последнее время. Согласно футуристам, надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеров и утр, святилище очистится, да? Это все происходит на небе, это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник небесного святилища. А вот футуристическую концепцию, ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка. И многие сторонники исторического подхода начали говорить: создание государства Израиль – это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят: а, тут, понимаете, вы едете в Израиль, это от дьявола. Другие говорят: а, вы едете в Израиль, это от Бога. Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия Богоносца, который сказал, что это будет от, вернее, Ипполита, значит, что этот антихрист – это еврей из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах. Но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, это колено Иудина. Какое колено Данова? Теперь начало сионистского движения, Божье провидение. Друзья мои, Надо посмотреть на то, кто были сионисты. И вы увидите, что сионисты – это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не слышал. Кто-то слышал, кто не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле такой же колхоз дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией. Правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были, как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Уже чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые приезжали. Им ничего не было надо. Им только работай, работай, работай, работай. И пошли колхозы. Понимаете, какой здесь Бог? Какой здесь Бог? Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо. Проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалась в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймонида, они понимали так: государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой Равин Кук. И он решил это дело поменять. И началось движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образования государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр Давид Бен-Гурион, это был традиционный социалист-сионист, но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение: пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди, а чтобы удовлетворить религиозников, которым оборона и иностранные дела не интересовали, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, все. Израиль превратился в такую интересную противоположность. С одной стороны, это светское государство. С другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к раввину. Приходишь к раввину, он тебя спрашивает, ты еврей, ты еврейка? Нет, не можем заключить брак. Если вы не член их какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права, идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете? То есть получилась вот такая вот монополия одной ветви ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал статистику и показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле и 6 миллионов евреев живут в Израиле, в Америке. И что эти 6 не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живется лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральные направления в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается. И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента, как бы изгоями общества. Они не хотят. Они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять 2-3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти 2-3 стиха из Библии на то, что интернет и газета пишут, и сказать: «Вот, посмотрите, пророчество исполняется». Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит и соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли оно тем текстам, которые мы пытаемся под него подстроить? Какие тексты мы имеем в виду? Ну вот, начнем с этого текста. Иезекииль, 37 глава. «Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилева из среды народов, которыми, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их. Там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно». Друзья мои, я вам показываю здесь на фотографии, и мне всегда нравится эта красивая панорама тель-авивских пляжей, которая смотрится с холма, находящегося в центре старого города Яфо, библейской Иопе. И вот смотришь, видишь эту голубизну Средиземного моря, красивые гостиницы, и кажется, такая идиллия. Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности приписать? Смотрите, здесь говорится о царе, кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бен-Гурион? Да, здесь упоминается о Давиде, посмотрите. Это про Бен-Гуриона говорится? Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекииль? Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем-то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль, Давид уже в гробе своем лежал 500 лет. Какой Давид, друзья мои? Есть только один раб Давид. Мессия, сын Давида. Вы понимаете, и вопрос заключается, является ли государство Израиль вот этим мессианским царством Давида? Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано: заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. О проблемах решения и реализации постройки храма и о том, как пророчество Иезекииля реализовывается сегодня, может быть реализовано, мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река не текущая, всего каких-то 20 километров из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, если внимательно вдуматься в то, что такое храм и почему храм построен таким образом, почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника, почему там золото и драгоценные камни, почему там пальмы и гранатовые яблоки. Вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь как один вернулся бы в единстве духа и веры на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств. Отстроили бы, но не вернулись. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило средств. Понимаете? И поэтому Бог говорит: хорошо, вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю. Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них? Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка Исаии. И вот что мы видим здесь. «Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля». Обратите внимание, это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. «Творю что? Иерусалим». А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут. «Ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце». Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит: «Творю новое небо и новую землю», а потом у нас говорится: «Творю Иерусалим весельем». И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю. Прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст. Я же вам то показал вне контекста, творю Иерусалим веселье. А вот полный текст. Вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю, ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью, буду радоваться о Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, а столетний грешник проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих, не будут трудиться напрасно и рождать детей напрасно».

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот. Поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную, по тем временам, в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась. И я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25 мне было, или сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто уже на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что-то, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. Вот. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, я для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. А это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: «Я алкоголик», для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом. И главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории от людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И... сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Ну, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный, интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, который называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, системы образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику, она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии. Главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: У каждого из нас в жизни свой путь. А на этом пути могут быть разные знаки и повороты. Как определиться и как найти правильный путь в жизни?
2: Привет! Сегодня в студии я, Даник, со мной Сергей, и у нас в гостях Юля. Юля, привет!
3: Привет!
1: Привет, Юля!
3: Привет!
2: Расскажи, пожалуйста, три факта о себе, чтобы мы поближе могли с тобой познакомиться, и зрители тоже узнали тебя получше.
3: Ну, в первую очередь, меня зовут Юля, об этом ты уже сказал. А первый факт, я режиссер, вот я снимаю документальное кино, его можно посмотреть на Ютубе, да, про разные страны, города. А я пишу стихи с детства, вот, стихи тоже можно послушать на разных музыкальных площадках, даю концерты. Ну и третье, самое главное, я верю в Бога и стараюсь так жить. То есть это для меня не просто слова, это действительно направление или вектор моей жизни.
2: То есть такой очень творческий человек.
3: Да, да.
1: Творческий, духовный, разносторонне развитый.
3: Ну,
1: класс.
3: Вот такая. Класс. Такой Бог создал.
1: Юль, сегодня мы пригласили тебя, чтобы ты нам что-то рассказала, чтобы мы могли подчеркнуть твой опыт, что-то из этого важно для себя взять, и обязательно те, кто нас будет смотреть.
3: Да.
1: Расскажи свою историю, то, что ты принесла сегодня для нас.
3: Во-первых, огромное спасибо, что вы меня позвали. Для меня честь быть здесь, да, и особенно честь пообщаться с теми людьми, которые потом будут смотреть эту программу, потому что я верю, что вот истории других людей, они нас вдохновляют. Вдохновляют, мотивируют, меняют. И я бы не сказала, что у меня какая-то такая странная или яркая, какая-то непосредственная история, но когда я смотрю на жизни людей вокруг себя, я вижу, что вообще-то у всех какие-то оригинальные истории в жизни. А я вообще родилась в Нижнем Новгороде, то есть я нижегородка, вот. И мои бабушка с дедушкой, они верующие люди, давно верующие, и во время перестройки, когда советская власть уходила, скажем так, и приходила новая, они покаялись. То есть они узнали Бога и стали по-настоящему верующими людьми, не религиозными. И как раз в то время я родилась, вот через несколько там лет. Вот. И бабушка с дедушкой, они меня просто принесли в церковь. То есть пришли, взяли меня, маленькую такую. И я с детства стала с ними вместе ходить. И...
2: А родители не ходили?
3: Родители не ходили.
1: Да, то есть ты так много расскажешь о бабушке с дедушкой,
3: да.
1: А родители упускаешь.
3: Да, родители не ходили, потому что родители не ходили, потому что они были заняты, наверное, какими-то другими делами, не знаю. Ну, в общем-то, вот такую духовную жизнь мою созидали именно бабушка с дедушкой. Почему я на них делаю такой акцент, я сейчас расскажу. Так вот, лет до 12 я с ними ходила, слушала проповеди, читала детскую Библию. У меня до сих пор осталась эта Библия, которую они мне подарили.
1: На такая ней... синенькая, да? Такая?
3: Нет, она такая белая, на ней Иисус как пастух, и с ним такие овечки. Одну он держит в руках, и одна рядом. И когда я смотрела в детстве на эту картинку, я помню, мне Бог всегда представлялся таким добрым. Мне казалось, знаете, я со многими людьми общаюсь и разговаривала, и люди говорят, вот я смотрю на икону, бывает, да, и вижу, что Бог, он какой-то строгий, мне как-то вот сложно. Я даже, вот когда икона стоит, я даже вот и грешить не могу при иконе, поэтому я ее вот так кладу, и потом начинаю веселиться. А потом, когда заканчиваю, опять ставлю. Так вот у меня такого не было. Я с детства смотрела на эту детскую Библию, на эту картинку, и мне казалось, Иисус, он такой добрый, он такой хороший. И как вот Дед Мороз какой-то, знаете, такое вот доброе ощущение в сердце. Но этого недостаточно, чтобы по-настоящему быть верующим человеком. И вот лет до 12 я ходила, а потом просто перестала ходить, так как родители были не верующие, они уже на тот момент вместе не жили, мама вышла второй раз замуж, я вообще воспитывалась, можно сказать, с бабушкой. Вот.
1: Ты жила у них, у бабушки?
3: Да, да, да, да. И я перестала вообще ходить. И дальше началась у меня вот такая подростковая бунтарская жизнь. Из-за того, что у меня не было полной семьи и вот этого понимания, я бы даже, наверное, сказала, что и ходить я перестала из-за какой-то некой обиды внутренней, что ли, что почему...
2: На Бога?
3: В том числе. Почему у меня не так, как у моих одноклассников, у которых есть папа и мама, и они вот приходят за ними в школу, они ходят на родительские собрания. Некоторые ребята мечтали, чтобы родители на собрания не приходили, ну, чтобы не слышали там про оценки.
2: А у тебя, наоборот, получилось,
3: да? Да, да. Мне хотелось, чтобы мои успехи увидели и так далее. И вот в поисках вот этой любви и пустота, которая была внутри меня, все больше и больше и больше раздувалась, я просто начала бунтовать очень сильно. И, естественно, первые люди, которые страдают от твоего бунта, особенно в подростковом возрасте, это твои родители, самые близкие люди. И от этого, конечно, моя мама страдала, и бабушка. Вот. И я в 16 лет вообще ушла из дома. То есть я закончила школу как раз. Я закончила 10-11 класс экстерном. Несмотря на все свое хулиганское поведение, мне Бог дал мозг, интеллект. Вот. И как-то
1: Бог дал всем интеллект, но не все умеют пользоваться.
3: Ну да, ну, я бы не сказала, что я особенно пользовалась, но все у меня как-то получалось.
1: Получалось, слава
3: Богу. Это просто, да, вот по милости. Я считаю, что это просто милость и чудеса.
0: Найди, найди свой путь.
3: Вот, и я закончила школу, ушла из дома, и ушла не просто так, а ушла именно вот в поисках вот этой любви какой-то. И познакомилась с молодым человеком, который у меня был на 8 лет старше. И вот, собственно, с ним мы и ушли. Вот. И уехали сначала в Москву, потом в Санкт-Петербург. Да, мы путешествовали по стране.
1: А это связано с его работой? Или
3: нет,
1: просто
3: нет, абсолютно ни с чем не связано. Это просто вот связано было с тем, что да, мы такие молодые.
1: Что-то хотели новое. Да?
3: Нас ничего не обременяет, мы никто не работаем, мы просто ездим. Нет у нас никакого смысла, цели в жизни, ничего. И вот когда мы были уже в Питере, у нас закончились все деньги, все средства к существованию, и нам нужно было как-то возвращаться домой. И никто из тех, кто нас знал, никто нам не выслал денег. Мы звонили всем, некоторые даже сказали, да и хорошо, что вы там, оставайтесь там. Единственный, кто помог, это вот моя бабушка. Она вот прислала деньги нам на билеты, и мы приехали обратно в Нижний Новгород. И я помню, что когда я вышла уже с поезда, у меня сразу пришла вот эта мысль, зачем я живу? То есть у меня прям вопрос такой.
1: Сколько это было тебе лет?
3: 17.
2: Угу. То есть год вы, получается, ездили?
3: Год, да. И у меня такой вопрос, а за какой смысл моей жизни? И на следующий день, вот после того, как мы приехали, я решила, что я возвращаюсь домой. Я просто собрала вещи и пришла домой. Естественно, просила прощения у бабушки, у мамы, на коленях плакала. Меня сразу же простили и приняли. И вот здесь такая чудесная...
1: С тем парнем ты разошлась.
3: Сразу
2: История
3: же.
2: История такого блудного сына.
3: Да, да, да, абсолютно. Когда, я сейчас хотела как раз об этом сказать, мне, значит, вот дедушка подарил на день рождения Евангелие. И на ней вот... первой странице, и вот здесь на развороте он написал такую фразу. «Либо грех убережет тебя от этой книги, либо эта книга от греха». И эта книга всегда стояла у меня на полке. Так вот, когда я вернулась домой, я просто зашла в свою спальню, и вдруг вот эта книга, она бросилась мне в глаза, то есть прям настолько ярко, как будто бы она кричала «возьми меня, возьми, прочитай». И я помню, что я взяла, открыла, и вот эта фраза. И я поняла, что либо вот эта книга меня сейчас спасет, либо уже спасти никто не сможет. Потому что какой смысл? Может быть, я здесь смогу найти смысл? И я просто стала читать Евангелие сама. Я перестала общаться со всеми своими старыми друзьями. Я пошла в университет на первый курс. И я приходила после пар домой и просто читала Евангелие от начала и до конца. И я так, наверное, месяца за 4, раза 4 прочитала от начала и до конца. И вот я помню, что когда я читала эту историю про блудного сына, первый раз я не плакала, а вот все остальные разы я просто рыдала, потому что я понимала, что это я. Потом, когда блудницу кинули к Иисусу и сказали, ну, вот она, что,
1: побить
3: вот она, да, она согрешила, давай, нужно ее побить камнями по закону. И он сказал, ну, кто из вас без греха, там, бросьте в нее камень. И я помню, я читаю и думаю, это же я. И какой... И вдруг у меня вот этот образ, вот этого доброго пастуха с детской Библии, он вдруг начал оживать. То есть действительно он такой добрый, что он и меня любит, он и меня, значит, сейчас прощает. И я просто плакала, представьте, одна дома вот с этим вот Евангелием. И потом я встала на колени, я помню, меня так научили в детстве. Встань на колени и просто поговори, потому что Бог — это живая личность, просто пообщайся с Ним. Я встала на колени и говорю, если ты есть, и если это все правда, что тут написано, то и в мою жизнь приди, мне, ну, очень ты нужен. И вот с того дня все изменилось. И я считаю, что это было мое искреннее такое покаяние. И потом я уже вернулась в ту церковь, в которую ходила в детстве, и, собственно, осталась верующей. С тех пор вот я верующий человек. 10 лет с Богом. Вот.
2: Очень
1: интересно.
2: Да, сильная история.
1: Но, ты знаешь, есть некоторые моменты, которые заставляют, так скажем, задуматься и вопросы к тебе задать. Смотри, ты побывала вот год, как ты говоришь, пожила такой обеспеченной жизнью, но тебе было всего 16-17 лет.
3: Да.
1: Не кажется ли, не похоже на то, что ты просто вернулась домой, а то, что деньги закончились, близких людей особо рядом нет, ну, парень есть, который с тобой, но у него тоже особо с деньгами плохо. И может быть так, что ты вернулась домой просто потому, что тебе больше некуда идти, и как бы вот добрый Бог тебя тут принял. И
2: то есть,
1: от того,
2: были
1: что,
2: бы деньги,
1: от того что у тебя не было как будто других вариантов, ты нашла здесь свой дом, то есть вот это принятие, и осталась здесь. Что действительно тебе дало это? Что тебе дала эта встреча с Богом? И действительно ли лучше ли это, если чем у тебя на самом деле в мире без Бога были бы деньги, были бы друзья,
3: но
1: принятие.
3: На самом деле, я скажу, у нас, в общем, были деньги. Это не было
1: были
3: решением.
1: Были возможности.
3: Были возможности. И если бы их не было, то я бы
1: возможности жить еще где-то там вообще, без родителей,
3: вообще,
1: без бабушки.
3: Вообще, да. То есть это не было из-за того, что меня вот, как вот у блудного сына, что я бы только рожков наелся. Да, да. Это не совсем так, потому что были возможности. Скорее, я просто... Вот именно этот вопрос, зачем я живу, какая моя цель, он меня мучил. И в последнее время, перед тем, как вот прийти к Богу, очень сильно стал мучить. То есть я даже уже там в Питере, я не могла как бы спать. У меня вот постоянно вот эти вот мысли. Какой смысл? Ну, то есть для чего? Даже хорошо, если не с этим парнем, с другим. Может быть, у меня была бы семья, я бы там выучилась на профессию, которую я хочу, я бы работала. Какой смысл этого всего? То есть я ведь родилась, и потом я умру, потому что из 100 человек умирает 100. И дальше что? То есть у меня сильно эти мысли, они не давали мне покоя. Поэтому я бы сказала, что это такой поиск смысла жизни меня привел. И, конечно, отягощающие обстоятельства, грех, трудности, это все да. Но если бы мне только хотелось бы вернуться домой, потому что там друзья или еще что-то, то меня бы ненадолго хватило. Да, может быть, я бы даже покаялась, узнала Бога, но не смогла бы с ним вот столько лет идти, как сейчас. Потому что искренне настоящая встреча с Богом, вот именно она тебя и держит как верующего. Ты и становишься верующим поэтому. Вот. И вот так.
0: Найди, найди свой путь.
2: Как ты думаешь, возможно ли встретиться с Богом в такой полной мере без того, что, так сказать, уйти во все тяжкие и потом вернуться? Можно ли встретиться с Ним без таких обстоятельств?
3: Конечно. Вообще, я, знаете, во что
2: верю? И еще получается вопрос, если бы вернуться назад мы могли бы, ты бы прошла еще раз этот путь для того, чтобы вернуться, например, обратно к Богу, или ты бы поняла, что...
1: А лучше обойтись.
2: Да, лучше без этого обойтись и как-то к Богу прийти другим путем.
3: Ну, знаете, как история не терпит сослагательного наклонения. Не знаю, как бы я поступила. Я уверена, что у каждого просто свой путь. Вот каждому человеку нужно пройти именно свой путь, чтобы встретиться с Богом. Я знаю множество людей, которые...
1: И не всем обязательно пройти через все тяжкие, чтобы...
3: Абсолютно так. Но ведь у нас
1: просто
3: есть свободный...
1: Просто многие молодые люди так и говорят, что ну, надо же все попробовать, чтобы потом вернуться.
3: Я сейчас объясню. Я не жалею о том, что было, но я и не хотела бы, чтобы мои дети, например, проходили
2: такой путем. Да, я вот это имела в виду.
3: Нет, конечно, нет. Но, вы знаете, вот я думаю, что каждому человеку нужно свой путь идти, да, вот свой особенный путь. И встреча с Богом зависит не от того, ну вот как вот я построю, да, в своей голове. Вот я, значит, живу, и вот сейчас я там встречусь с Богом. Или вот я живу, там погуляю, свои дела какие-то поделаю, а потом уже буду верующим. Это, конечно, все ерунда. А по-настоящему вот обрести веру ты можешь только в том случае, если ты прям этого захотел. Ведь все, что нужно, это просто желание. И неважно, ты с детства ты там шел за Богом, или ты там вот в грехе сейчас, да, в страшном, или ты просто хочешь, и он приходит. В моей жизни было так, я просто захотела. Вот если ты есть, приди, а он пришел. И до сих пор никуда не ушел. И чудеса производит, и ведет. И... То есть он живая личность. Ведь по сути же такое вера. Ты влюбляешься в Иисуса, ты влюбляешься в личность. Ты не приходишь, потому что тебе нравится религия, традиции или какие-то, там, не знаю, ответы от него получать. Не это самоцель, а вот именно отношения с ним, вот это главное. И я бы сказала, наверное, молодым людям, которые нас будут смотреть, влюбитесь в Иисуса просто. Все, что нужно, влюбитесь.

0: в Иисуса. Вот. И тогда ты будешь верующим. А из каких обстоятельств ты это делаешь? Через там трудности или ты просто в вакууме сидишь? Без разницы. Просто захоти и попроси его об этом, и все.
1: Хорошо, Юля, классно, спасибо. Немножко минут у нас осталось. Расскажи теперь о твоем пути сейчас. Вот ты говоришь, 10 лет ты уже с Богом. Да. У тебя есть тоже сейчас какой-то путь. Да. Довольна ты им или нет? И то есть ты нашла себя, нашла свой путь. Да. Немножко об этом расскажи.
0: Я очень довольна, потому что, как я сказала, когда ты человек верующий по-настоящему, то Бог, он тебя реально ведет по твоей жизни. И что бы ни случилось, он всегда с тобой. И все мечты, которые у меня были и есть, Бог исполняет. Вы знаете, вот настолько это происходит нереально. Я говорила, что я пишу стихи, я человек творческий. Вот. И я как бы думала, что это ну, просто мое хобби. Но несколько лет назад я сказала: Господь, ну у меня нет никакого агента или продюсера, ну ты будь моим продюсером. И настолько Бог стал сверхъестественно все делать, что уже было у меня несколько концертов в Москве, люди там начали меня узнавать, слушать мои стихи, пишут.
1: Получается, зарабатывать через это?
0: И это даже тоже. Но я как бы не ожидала, что даже я смогу какие-то финансы заработать с концертов, но они приходят, и мы много благотворительности через это делаем. И я снимаю документальное кино, и хочу художественное, которое будет влиять на людей и рассказывать о Боге. Я бы сказала, что моя жизнь очень чудесная благодаря вот Богу, поэтому я счастлива быть.
1: То есть ты выбрала такой путь использовать свои потенциалы, свои таланты, дары для того, чтобы людям рассказывать о Боге,
0: чтобы
1: его прославлять.
0: Да,
1: чтобы его прославлять, и чтобы они узнали через
0: я
1: это.
0: Я однажды вообще такое решение приняла. Вся моя жизнь — это служение Богу. То есть вся моя жизнь — это как бы такое зеркало его славы. И я себе это сказала и говорю: Господь, куда бы я ни пришла, как написано в Библии, все, что не делаете, делайте как для Бога. Кушайте вы, пьете вы, спите вы. Вот все, что я делаю, все, Господь, для тебя. И знаете, когда ты искренне вот так скажешь, у тебя вся жизнь реально меняется. Ты просто каждый раз: да что это со мной происходит? Это про меня? Это у меня сейчас так? Поэтому он умеет удивлять. И, в общем, жить с Богом — это не скучно. Это очень здорово и интересно.
2: Не было каких-то разве... Вот ты так рассказываешь, как будто жизнь с Богом — это такая взлетная полоса, что все классно, классно, здорово, и стоит только довериться ему, и он тебя понесет, и будешь жить ты счастливо, и никаких бед не будет. А творческие же люди, они такие довольно очень... По крайней мере, я вот очень близко все воспринимаю, и тяжело и радости, и падения, и...
0: Это наверное, я немножко как раз сюда комментарий. Как раз ты был прав до того момента, пока сказал, что не будет бед. Ты действительно всегда счастлив с Богом. И в бедах тоже. Беды будут, будет много злых дней, будет много неприятных обстоятельств. Но если ты реально с Богом, то ты всегда на взлетной полосе. И какой бы день злой ни пришел, ты всегда знаешь, что он с тобой. Конечно, будешь сомневаться, конечно, где-то будешь плакать, мы же все люди. Но ты знаешь, что он с тобой, он тебя все равно поднимает. То есть из любого даже такого темного рва он тебя поднимет.
2: У тебя всегда есть уверенность в том, что Бог с тобой.
0: Конечно.
2: И что бы ни произошло, что ты через это пройдешь.
1: В Библии написано так: праведник 100 раз упадет и поднимется.
0: Да.
1: То есть рост он всегда, ну, он не может быть прямым, он, как одна девушка сказала мне, как синусоида. Иногда падение, но она все равно идет вверх, плавно. И дай Бог, чтобы так было. Спасибо, Юля.
0: Да, спасибо.
2: Еще, наверное, последний вопрос. Ты много говорила о том, какой Бог для тебя, но все-таки, если задавать вопрос в том, какой Бог, и отвечать на него вкратце, в одном слове, как бы ты описала Бога?
0: Любовь.
2: Спасибо.
0: Одним словом, любовь.
2: Да, я думаю, что, в принципе, из программы понятно, что ты имел в виду. Очень классный опыт, и здорово, что такая положительная энергия и заряд на то, чтобы...
1: Я даже смотрю, Бог... Даника так вдохновила, он даже светиться стал.
0: Спасибо
1: тебе большое, что ты была
0: Юль,
1: с нами. Очень классно, очень приятно.
0: Спасибо.
1: Друзья, мы вам желаем, чтобы вы нашли свой путь с Богом в этой жизни. Надеемся, что опыт Юли вас вдохновил. Пусть он вам дарит любовь и счастье, Господь всегда будет с вами.
3: Найди свой путь, каким бы он ни был, зажги звезду свою ты на небе, и пусть она, друзья...
4: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает. Они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий.
2: Добрый день, Елена.
1: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
2: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
1: Может быть, да. Понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
2: Безусловно.
1: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
2: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, мои пути не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
1: да.
2: Так и мои мысли выше мыслей ваших».
1: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
2: да.
1: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
2: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
1: да,
2: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит».
1: Угу.
2: То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или, и потому, или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о нем. Да,
2: то да есть он знает, на какие параметры он нас сотворил,
1: да.
2: Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу.
2: Угу.
1: Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения.
2: Угу.
1: То есть тогда вот ты понимаешь отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с

0: этим встречаются много людей очень. Да. Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит... Но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
1: И это намного надежнее, потому что Библия, это Бог сказал. Книга древняя.
0: Да.
1: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит, он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, он говорит голосом, он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
0: да, каких-то, или
1: не
0: своих,
1: имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
0: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только...
1: Еще начинает... духовно не рожден.
0: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
1: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
0: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... «Каждый, кто слышит мой голос, идет за мной», — говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, а как же я его услышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
1: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
0: Картинками, да?
1: Да, и не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
0: Да.
1: Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
0: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
1: Да.
0: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь
1: у меня ассоциация с неспособностью, или точнее с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с таким понятием, как хурма.
0: Да.
1: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
0: Что такое? Да?
1: Знаю.
0: Похож.
1: Так вот, хурма — это совсем не помидор. Вот, то есть в действительности Нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. Угу. Тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать.
2: Далее в программе.
1: Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
0: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
2: Небо на земле.
0: А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
1: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил». То есть это главное желание его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что «того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его». Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем глубоком образе тут появляется вопрос.
0: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно?
1: Только... Он мог, может быть, только лишь вот, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности... войти во святилище. И ответ только в одном. Это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
0: Вот, смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы, то есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком. Что именно говорит через святилище? Каков его характер?
1: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит, приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость. Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа. Начиная с первого стиха, он говорит, «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально,
0: да.
1: Все у них хорошо.
0: Успех у них, да, у них
1: да.
0: Все есть.
1: И вот дальше он говорит стихи 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что Он молитвы слышит, и то, что Он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по вот, спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех вот, небожителей. Это демонстрация вот того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
0: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует.
1: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,
0: да.
1: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот у вас был негативный опыт, да?
0: Да.
1: Что в действительности текст архаичный, много терминов
0: очень
1: непонятных.
0: Очень непонятно, много слов непонятных.
1: Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает
0: закрывать
1: размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
0: Да.
1: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую. Тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
0: Да,
1: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
0: Нет, это было давно,
1: что
0: и непонятно,
1: пользе?
0: Зачем нам это нужно.
2: Небо на земле.
1: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в пятой главе он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Он говорит об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
0: Да.
1: А это молоко дальше он объясняет. Вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству». И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
0: Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливым обольщением погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно... принять вот
1: истину.
0: Истину, а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать. Программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали. То есть можно об этом говорить еще и подробнее?
1: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
0: Да,
1: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
0: О ложном святилище?
1: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога. И этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии. И таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
0: Да, и пост для начала может быть что-то непонятно. Да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
1: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
0: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий, да,
1: с терминами идет, и так далее, трудно понимать. Да, если человек не рос в семье философов, так, ну, скажем, да, если для него этот язык не стал родным.
0: Все равно.
1: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
0: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий, было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
1: Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот начинаешь вникать,
0: да,
1: то есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
0: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
1: Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
0: Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Помните ли вы известный рекламный слоган «Заплати налоги и спи спокойно»? Или известную поговорку русскую «Долг платежом красен»? Легко сказать, верно, но нелегко бывает порой это выполнить. Самвел Григорян из Пскова описывает нам интересные события, связанные именно с такими понятиями, как «долг» или «налог». Эти события происходят с ним в его семье. Он пишет: «2008 год выдался для нашей семьи особенным. Случилось несколько неприятностей, в результате которых мы оказались должниками, и никак невозможно было разрешить возникшую проблему, как только фактической оплатой этого долга. Наша семья, так сказать, в кавычках, подсела на интернет. То есть они его провели и стали им пользоваться. Ничего, не скажешь, штука удобная, но оказалась для их семьи недешевая. За доступ в интернет тогда им ежемесячно надо было платить больше 1000 рублей каждый новый месяц, что позволяло пользоваться сетью при достаточно высокой скорости круглосуточно. Вот, подсчитав годовые расходы на это удовольствие, Самвел решил сэкономить и изменить тариф в режиме, что называется, онлайн, прямо через интернет, взять и перейти на другой тарифный план. Вот только по своей же невнимательности или по неопытности, скорее всего, вместо лимитированного трафика при фиксированной абонентской плате и более дешевого тарифа Самвел выбрал нелимитированный, где оплата шла за объем переданной информации. Говоря проще, Самвел пишет, я попался. Через несколько дней их семья, пользуясь поразительной скоростью интернета, радовались, как же удивительно быстро работает интернет. Они успели многое скачать за несколько дней из интернета полезного, интересного. Каких только догадок они не строили, почему это вдруг за меньшую сумму они получили большую скорость. Но через несколько дней сеть выключилась. Полный негодования, Самвел стал звонить в компанию, где выяснилось, что произошло. Пока Самвел думал, что делать, дальше росла и пеня, то есть росла и цена, которую надо было уплатить за пользование услугой. Все его заявления, уговоры оказались отвергнутыми. Начало нового месяца принесло новые счета. Итак, пришлось выплатить за тот злополучный месяц, за ту маленькую крохотную ошибку, 3000 рублей вместо планируемых 350. Серьезная разница, не правда ли? Другой финансовый стресс получился в семье Григорян весной 2008 года, то есть того же года, во время их путешествия на автомобиле в Тульскую область. Его маме исполнилось 70 лет, и он с братьями и сестрами решил сделать ей подарок. Они хотели собраться вместе, как когда-то в старые времена. Из Пскова до Москвы они ехали просто замечательно. Их небольшой красненький гольфик, как Самвел называет свой автомобиль, вел себя прекрасно за все время пути. За рулем Самвел обычно руководствуется правилом «Не искушай Господа Бога твоего», записанным в Евангелии от Матфея 4 главе. Но в то утро все обернулось немного иначе. Вереница машин долго и нудно тянулась по одной полосе вслед за каким-то пожилым дачником и его дряхленькой копеечкой. Ну, какой водитель может это вынести, скажите, пожалуйста. Был знак на этом участке дороги, запрещающий обгон. Новые, скажем так, серьезные штрафы многих сдерживали. И среди этой вереницы не нашлось ни одного, кто хотел бы на тот момент испытать судьбу. Но вот, наконец, перекресток. Действие прежнего знака, вроде бы запрещающего обгон, заканчивалось. А нового знака Самвел не видел. Нет на дороге запрещающей разметки. Сразу, как по команде, ряд машин выдвинулся для обгона. и все попались. Самвел оказался третьим из тех, кого остановил инспектор. Что было потом, нетрудно догадаться, верно? Самвела обвинили в выезде на встречную полосу в неположенном месте. Все это стоило больших, вновь непредвиденных расходов. Оказалось, что на этом месте была когда-то двойная сплошная линия, и Самвел обязан был предположить ее наличие и в этот момент. Инспектор был неумолим. И вот еще один случай, описывает Самвел. Когда-то, 11 лет тому назад, его угораздило купить старенький Запорожец. Это был его первый автомобиль. «Машинка чудо», пишет Самвел. «Снаружи маленький, внутри просторный, впереди багажник, сзади мотор. Только он почему-то не ездил». Купил Самвел этот автомобиль до дефолта за 2000 рублей. Продал после дефолта по генеральной доверенности тоже за 2000 рублей, хотя, конечно, изрядно потратился на его, так сказать, оживление. И вот, Самвел пишет, мой Чарлик, так они его называли в семье, ездил только один день, в день продажи. Продали и хотели забыть, как страшный сон, пишет Самвел. Но не тут-то было. Совсем недавно, с места их прежней прописки в Нижнем Новгороде, им передали письмо из налоговой службы города Йошкар-Олы, где по сей день за ними числился тот Запорожец. Налоги, пени, штрафы. В налоговой службе милость не превозносится над судом. Такой вывод сделал для себя Самвел после посещения этого органа. Кажется невероятным, но им пришлось ехать из Москвы в Йошкар-Олу, чтобы решать этот вопрос. Итак, 3200 километров пути плюс 3500 рублей налогов, пень и штрафов. Хорошо, что удалось снять этот автомобиль еще с учета. Вот такой получился золотой Запорожец. Все эти финансовые злоключения натолкнули Самвела на мысль о том, что есть еще один долг, который он не в состоянии оплатить. Самвел пишет. «Это очень серьезный долг. Если бы мне пришлось сложить доходы всей своей жизни, то их было бы недостаточно для его покрытия. Никаких земных ценностей не хватит, чтобы оплатить этот долг. Этот долг – это грехи, долг вины перед Небесным Отцом». Самвел продолжает. «Апостол Павел прямо говорит об этом. Ибо возмездие за грех – смерть. Но и смерть обыкновенного смертного не покроет цены греха. Для того, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи, изглажено было беззаконие, приведена правда вечная, как пишет об этом пророк Даниил, требуется плата высшего ранга. Этой платой за мой неоплатный долг, пишет Самвел, стала жертва Иисуса Христа, дар Божьей любви, жизнь вечная во Христе Иисусе. Ведь именно так сказано в послании апостола Павла к римлянам. Представьте себе, заканчивает свое письмо Самвел, как же это здорово, что Иисус взял на себя наши долги. Какое удивительное чувство облегчения, какая невыразимая радость наполняет сердце человека, когда он думает об этом. Бог простил меня. Разве может быть что-то прекраснее? Он погасил мои долги. Он оплатил мои налоги. В нем я нашел покой своей душе. У земных правителей я просил понимания, но не нашел. А небесный правитель сам оплатил мои долги и ищет моего принятия. Такого дивного Бога хочется любить от всего сердца. Самвел Григорян, город Псков.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Желаете ли вы увидеть, каков на самом деле Бог? При положительном ответе на этот вопрос возникнет одна трудность, о которой стоит поговорить. Ну вот, например, в книге пророка Иезекииля есть такое описание славы Всевышнего Бога. В первой же главе мы можем прочитать свидетельство о том, что увидел пророк. Книга Иезекииля, первая глава. «И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня. И из средины его видно было подобие четырех животных. И таков был вид их. Облик их был, как у человека». Смотрите, пророк видит, что в вихре бурного ветра в облаках виден огонь, и в среде этого всего присутствие каких-то четырех существ, а в середине между ними некий источник света, как бы огня, но ярче и сильнее того огня, в среде которого он находится. Четыре существа в синодальном переводе названы животными, но стоило бы назвать их живыми существами. Пророк просто-напросто не знал, как их назвать, и, скорее всего, назвал их просто живыми существами. Хотя в 10 главе своей книги, получив откровение, он уже называет их херувимами. Эти херувимы имеют крылья. И Иезекииль видит, что у них по 4 крыла у каждого. Кроме того, каждый имеет 4 лица. И лица. Они не просто лица, они разные. Вот как написано у пророка Иезекииля. «Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва с правой стороны у всех их четырех, а с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех». Причем вид этих существ описан как вид горящих углей. Они передвигаются очень быстро, молниеносно. Между ними передвигался огонь, и от их шествия исходили молнии. Но и это не все. Продолжим читать. «Подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их. Вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А ободья их высоки и страшны были они, ободья их у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах». Я понимаю это так, что перед каждым херувимом или возле каждого на земле было по колесу. Но и это не просто. Было как бы вот колесо в колесе. Вот вроде бы колесо одно, но их как бы два, колесо в колесе. То есть одно в другом. Их не два. И так и есть, так как четыре лица у каждого херувима на четыре стороны, так и колесо в колесе тоже на четыре стороны. Каждый в отдельности и вот это все в целом. Причем эти колеса исполнены очей, они одухотворены, они живые. И не просто одухотворены. Тот дух, что в колесах, он и в херувимах. При этом, несмотря на то, что между животным и колесом есть расстояние, они вместе все же одно существо, в них дух один. Причем они не катятся, они идут. Я пытался представить вид этих колес. Ну, написано, что вид как топаз. Топаз – прозрачный кристалл, хотя трудно сказать, какого цвета, так как топаз может иметь разные оттенки. Он может быть голубым, желтым, зеленым или розовым, а может переливаться всеми этими четырьмя. Далее написано, что над головами этих херувимов находится подобие свода, как бы изумительного кристалла, и над сводом подобие престола, как бы из камня сапфира. Сапфир – это кристалл синего цвета. И вот над престолом как бы подобие человека. И вид его, как вид пылающего огня, сияние которого переходит в радугу. Над Божьим престолом всегда радуга. Я когда читаю об этом, я вспоминаю ту радугу, которую Господь дал как знамение того, что Он не погубит землю водами потопа. Радуга – это словно Божья милость к людям, обязательный атрибут Божьего престола. Но лица его пророк не видит, описывает только образ. Пророк пишет, что страшен вид этого шествия. Он был устрашающим, все это двигалось молниеносно в одном направлении, в определенном направлении, в каком дух велел двигаться. Херувимы не имеют нужды поворачивать голову, чтобы увидеть то, что сзади или по бокам. Передвижение чаще всего это что-то похоже на передвижение челнока строго в заданном направлении. Их лица, у каждого по четыре, четыре лица, но существо одно. И эти колеса, вы, наверное, спросите, а что это за существа, что это за колеса, и кто такие херувимы? Почему они вместе с колесами образуют одно целое? Я в глубоком почтении извиняюсь за то, что не знаю. Нет, есть мнение, что то, что видит пророк, вообще находится вне законов пространства и времени, по каким живем мы. И если кто-то скажет, что знает по этому поводу что-то, я не уверен, что нужно пытаться понять его толкование, каких бы званий и степеней этот человек не имел. В Библии я не увидел объяснений на этот счет. Ну, есть попытки трактовать это как-то аллегорически, но я не уверен, что мы имеем право в данном случае это делать. Есть мнение, что якобы все связано с неопознанным летающим объектом. Чего только не придумают. Просто Господь показал ту реальность, которая присутствует около Его престола, и при этом ничегошеньки не объясняя. Описывая это, Иезекииль не говорит о престоле, который сделан из сапфира, но он говорит о том, что престол сделан как бы из сапфира. Пророк не говорит, что колеса из топаза, но как бы из топаза. И вот постоянно здесь эти слова «как бы», «вроде бы», «как будто бы». Это говорит о том, что пророк сам не знает, что это. Он только подбирает похожие образы, чтобы как-то выразить и описать это для нас. И все это великолепие, оно настолько было грандиозно, что вызывает страх. И пророк, как только увидел это, пал на лицо свое. Есть еще повествование о том, как Бог провозгласил свой закон на горе Синай. В то время, когда Моисей вывел народ израильский из египетского плена, гора была вся в огне, от нее восходил дым, гора при этом сильно колебалась и слышался трубный звук. Написано, что Моисей говорил, и Бог ему отвечал. Но каково было состояние народа? Вот строки из Писания. Исход, 20 глава. «Весь народ видел громы, пламя и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Вот в приведенных местах Священного Писания явление славы Господа – вызывало страх и ужас. Но есть другие места, где слава Господа выглядит иначе. Например, есть рассказ о том, как Моисей попросил у Бога показать ему славу. И Господь на эту просьбу ответил, но только с условием: лица его Моисей не увидит. Книга Исход, 33 глава. «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». Так Господь сказал. Моисею очень хотелось увидеть славу Господа. Господь удовлетворил просьбу, показал ее, вернее, не столько показал, сколько провозгласил. Но никаких херувимов и колес при этом не было. Всевышний закрыл пророка рукой своей и убрал руку только тогда, когда прошел мимо. Моисей увидел его сзади. Вот так Бог исполнил просьбу своего верного слуги. Но интересно, какими же словами была выражена слава Господня? Она не была показана в виде огня, херувимов, колес и прочего. Слава Бога была выражена в словах, которые были произнесены. И записаны эти слова в книге «Исход» в 34 главе. «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Бог Моисею открылся как сама любовь и суд, вот эти два в одном. А есть места в Священном Писании, где Господь вообще приходит в человеческом облике. Да, это так. Бог может принять человеческий облик и явиться в виде человека. И в этом случае человек видит тот образ, ну, в котором Господь предстает перед человеком. Одна из таких историй описана в книге «Бытие» в 18 главе, где описано, как Авраам увидел трех мужей. Сам Авраам видит троих людей, но обращается к одному из них и называет его владыка. Хотя, если посмотреть слова автора, написавшего книгу «Бытие», каковым был Моисей, то автор называет того, с кем беседует Авраам, тем именем, которое по третьей заповеди в суе произносить нельзя. Господь провел некоторое время с Авраамом, причем последний приготовил обед из теленка и подал его с маслом и молоком, тем, что было в наличии. И написано, что они ели. Затем Господь прорек Аврааму и Саре о том, что у них будет сын, и после этого он сказал о том, что идет судить Содом за грехи того города. И мы там еще читаем слова, описывающие попытку Авраама узнать, что если в том городе есть праведники, что же, неужели они погибнут вместе с городом? И, получив достойный ответ, они расстались. Но после мы видим, что в Содом приходят не трое, только двое –

по себе. Видевшие падали перед величием Бога, и когда Господь говорил вслух народа на горе Синай, люди просили, чтобы только Моисей говорил с Богом, чтобы им не умереть. Но Бог мог прийти к человеку так, что страха у человека не было, а только благоговение. Да, слава, с которой Бог прошел мимо Моисея, скрывшегося в расселине скалы, заключалась не в сиянии огней и страшном шествии. Там было провозглашено о Божьей любви и праведном суде. Так в чем же заключается слава Господа Бога? Вырисовывается такая вот картина. Да, великолепие. Да, буря и огонь. Да, величие, необыкновенная сила. И человек вряд ли может выдержать все это, если он это увидит. Но с другой стороны, за всем этим скрывается сама любовь. Да, та самая, что не превозносится, не ищет своего, всему верит, на все надеется и никогда не перестает. А тут не просто любовь, тут сам автор любви. Так на что же нам нужно пытаться смотреть? Что пытаться разглядеть, если мы хотим увидеть Бога? На что обратить внимание? Есть одна трудность, о которой я упомянул в самом начале. Библия говорит о том, что судить людей Бог придет как раз в той славе, как написано, от которой небо свернулось, как свиток, и звезды пали, и при этом настоящего лица его не увидит никто из людей. А вот что сказать о таком откровении Бога, когда он облекся в человеческое тело, родившись от Девы Марии? При этом лицо его видели все. Вот такой наш Бог. Ну что можно сказать об этом? Об Иисусе Христе я имею в виду. Иисус – великое откровение Бога человеку. Подобного откровения нет ни в одной религии мира. В послании к филиппийцам во 2 главе апостол Павел написал, что он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Как интересно, Бог жил среди людей, его видели, его трогали. Да, апостол Иоанн в своем послании сообщает, что они, то есть апостолы, видели своими очами, они слышали, рассматривали, и их руки осязали, они трогали того, кто сотворил миры. Иоанн говорит, вечная жизнь явилась, которая была у Отца. Вот как вы думаете, сколько человек приняли с восторгом Бога, который явился им как человек? Евангелие сообщает, Евангелие от Иоанна, 1 глава, написано, «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть». И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Свои, то есть его, не приняли. А кто же принял? Ну, поначалу волхвы, которые принесли младенцу золото, ладан и смирну. При этом они не просто не исповедовали иудаизм, они даже евреями не были. Еще пророчица Анна и старец Симеон – ну, можно назвать священника Захарию и его жену Елисавету, родителей Иоанна Крестителя, включая, конечно, самого Иоанна. И после, когда уже Иисус вырос и вышел на служение, у него появились 12 апостолов и первые ученики. Ну, пожалуй, еще офицер римской армии, просивший об исцелении слуги, и тот командир солдат, совершавших распятие. А как же верующие? Ведь их было очень много. А написано, не все приняли его, по крайней мере,

В описании описываются вот только выше перечисленные люди. Они не просто не приняли, а еле-еле вытерпев его присутствие 3,5 года, они умудрились у того, кто был сама святость, найти преступления и грехи, достойные смерти. И руками римских воинов вбили Иисусу Христу гвозди в его руки, в те руки, которые создали землю и людей. А Иисус, ведь он специально родился в человеческом теле, чтобы явить Бога людям. Он так и сказал своим ученикам: «Видевший меня, видел Отца Небесного, и я, и Отец одно». Очень немногие увидели в Иисусе Бога. Основная масса людей его отвергла. Не вписался тот Господь, каким он был на самом деле, в представление о нем, каковое было у верующих того времени. Важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. Есть притча такая. Однажды один старик сидел у городских ворот. К нему подошел юноша и как-то спросил: «Я ни разу здесь не был. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил вопросом: «А какие люди были в том городе, из которого ты ушел?» «А, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, поэтому я с радостью уехал оттуда». «Здесь ты встретишь точно таких же», – отвечал ему старик. Хорошо, немного погодя, другой человек приблизился к этому месту и задал тот же вопрос. «Я только приехал, скажи, отец, какие люди живут в этом городе?» Старик ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, – сказал странник, – это были добрые, гостеприимные, благородные души. У меня там осталось столько друзей. Мне было нелегко с ними расстаться». «Ты найдешь таких же и здесь», – ответил старик. Вот за всей этой сценой наблюдал горожанин, возившийся рядом со своей телегой. Он подошел к старику и спросил: «Почему ты одному сказал, что здесь живут негодяи, а другому сказал, что тут живут хорошие люди? Ну, ведь везде есть и хорошие люди, и плохие». Ответил старик: «Просто каждый находит только то, что умеет искать. Мы привыкли видеть то, что желаем, и судим при этом по-своему. А важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. А еще надо понять, что обращать внимание нужно на определенные вещи. Вот в наше время изменилось ли что-то сегодня? Я не думаю, что сильно. Приди Господь сегодня в человеческом виде к нам, и мы к Нему отнесемся, в общем-то, точно так же. Не будем ли мы, встретив Бога, терпеть Его присутствие, пытаясь избавиться от Него? Хотя я, конечно, могу сказать, что я соблюдаю заповеди, соблюдаю субботу, не ворую, отдаю десятину. Да, все это, конечно, хорошо. Верующие люди того времени тоже все это делали. Вот получается, что одно дело просто пытаться что-то соблюдать, и совсем другое, соблюдая, все-таки стремиться узнать Бога не таким, как мы хотим себе его нарисовать, а таким, каков он на самом деле есть. Если не стремиться к этому, то даже если что-то и соблюдаешь, то не заметишь, где в душе будет находиться изъян. Тут надо жизнь измерять не своими категориями, а божественными. Это говорит об особой посвященности, о постоянном формировании характера, который уподобляется божественному стандарту. То есть той его славе, которая есть любовь. Воистину надо уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что нужно. И если мы эту его славу сегодня не увидим, то когда он придет в той славе, от которой все падали от страха, то
Что от нас останется, если Господь есть огонь поедающий? Так что Бога очень важно увидеть, хотя внешне Он ничем не отличался от других. Ведь дело не во внешности, а в том, что Он в себе несет. Почему так получилось, что люди, видя живого Иисуса Христа, терпели Его присутствие? Да потому что человек при встрече с Ним постоянно ощущал свое несоответствие божественным стандартам. Тут выбор – либо признать проблему и покаяться, ну, либо продолжать как-то лукавить, пытаться оправдывать свое поведение, свою жизнь, ставя себя выше Бога. Так что, важно ли видеть Бога? Да, важно и очень важно. Это та виньетка, по которой выравнивается характер человека, и человек приобретает необходимые качества души. Но как увидеть Бога? А нужно обратиться к Его откровению. А самым высшим откровением было пришествие Христа и Иисуса. А Его жизнь описана в Евангелиях и в посланиях Нового Завета. Я думаю, это основной учебник жизни. Посмотрите на тех, кто увидит Бога в Его непревзойденной небесной славе. Вот что сказано о них в Евангелии от Матфея, в 5 главе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистые сердцем. Это те, кто не лукавит. А вот посмотрите, те, кто победил силы тьмы и стоят перед престолом Бога, уже в Его царстве. Это Откровение от Иоанна, 14 глава. «Взглянул я, и вот Агнец стоит на горе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. Они поют как бы новую песнь пред престолом и перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые, внимание, не осквернились женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни шел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства. Они непорочны пред престолом Божиим. Смотрите, где стоят 144 тысячи спасенных. Да, да, перед тем самым престолом, перед теми четырьмя херувимами. А вот кого ненавидит сатана и против кого он восстает? В 12 главе сказано об этом. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Так на кого рассвирепелся дракон? Кто стоит перед престолом Бога? Кто видит лицо Господа? А те, кто победили. И вот их характеристики. Это чистое сердце, в устах которых нет лукавства, соблюдающие заповеди и при этом научившиеся из учебника жизни свидетельства Иисуса Христа, то есть Евангелия и того, о чем поведали апостолы в посланиях. Потому что Новый Завет – это и есть свидетельство Иисуса Христа. Это те, кто, увидев Христа, не лукавили, а покаялись и изменились. Они увидели Христа в Его славе на земле, а потом они увидят Бога в Его славе на небе. Потому что важно уметь искать не то, что хочется тебе или кому-то, а то, что на самом деле нужно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Дорогие друзья, я очень рада новой встрече с вами в рамках программы «Вкус настоящего счастья». Сегодня мы с вами продолжим разговор об удовлетворении наших психологических потребностей. И следующая потребность — это потребность в уважении. Это очень важная потребность в нашей жизни. И, к большому сожалению, в нашем обществе сложился стереотип, что уважение надо заработать. Мы говорим, вот уважаемый человек, он заработал то, что его должны уважать. И это понятие очень мешает нам в нашей жизни. Потому что человек, думая о том, что он должен заработать уважение, у него не всегда это получается. Из-за того, что человек не чувствует, что он может чем-то заработать уважение, он страдает. Маленькие дети очень сильно страдают от этого. Да и взрослые люди. Кто не видел из нас, к большому сожалению, достаточно распространенную такую картинку? Идет человек, еле-еле на ногах стоит. Ты меня уважаешь, а? Да, нам больно? Может, кому-то смешно? Но ведь что у пьяного человека на языке, то у трезвого на уме. И очень часто многие люди начинают пить, заливают эту пустоту, потому что они не чувствуют себя уважаемыми людьми. Как-то проводила семинар для жен алкоголиков. Я им говорила о том, что мужей нужно уважать. «За что их уважать?» — возмутились мои слушательницы. «Он все в доме пропил. Если бы не я, вообще, в общем-то, мы остались бы ни с чем». Я попыталась убедить женщин и сказать им, что человека нужно уважать не за что-то. Это вложенная Богом потребность в человеке, чтобы его уважали. И когда эта потребность не удовлетворяется, человек себя чувствует очень некомфортно. И многие мужчины, не получая вот этого уважения, они и начинают пить. И некоторые женщины действительно, они вняли моему совету, и через несколько месяцев они сказали, что да, они стали проявлять уважение к своим мужьям, они стали как-то с ними считаться, стали с ними советоваться, стали поднимать авторитет папы в глазах детей, и мужья перестали пить. А им уже не надо было заливать эту пустоту. Они получили достаточно уважения в семье, и больше им ничего не надо было ни доказывать, ни от чего не уходить. Наше неправильное стереотипное мышление, что уважение нужно заработать, оно настолько сильно нам мешает. С самого раннего детства ребенок не чувствует, чтобы его уважали. Мало кто из родителей видит в ребенке личность. Да, конечно, мама 9 месяцев носила ребенка. Она чувствовала свои неудобства. Потом она рожала с болью. Потом были бессонные ночи. Да, конечно, ребенок достается с большим трудом. Но все равно это не наша собственность. Это Божий подарок. Это маленький человечек, это маленькая личность, это образ и подобие Божие. Да, вот это маленькое существо, которое может быть день от роду. Но оно достойно уважения. Это человечек достойный уважения, потому что он уникальное, чудесное творение Божие. И он вносит в себе образ и подобие Божие. Пусть искаженное грехом, пусть уже обезображенное за все 6000 лет, но это образ и подобие Бога. Так об этом говорит Бог. Он сказал: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». И каждый вновь сотворенный человечек — это подарок Божий и образ и подобие Божие, достойное уважения, достойное того, чтобы с ним считались, того, чтобы понимали, что он является личностью. Но давайте тоже посмотрим такую жизненную ситуацию. Мама опаздывает на работу. Ребенка нужно отправить в детский сад. Ребенку 3 года. Тот период, когда ребенок говорит «я сам». Когда он начинает осознавать, что он из себя что-то представляет, и он требует к себе внимания. Холодно, зима. Ребенка нужно одеть в пальчишко, нужно зашнуровать ботиночки. А ребенок кричит «я сам». Что делает мама? В большинстве случаев она насильно заставляет, чтобы ребенок убрал руки, насильно его одевает, он сопротивляется, врывается, мама его шлепает. В общем, испорчено настроение у ребенка и у мамы. Если мама понимает, что ребенок заслуживает уважения и что перед ней не ее собственность, а это маленькая личность, которая имеет право на желание делать что-то самому. Если мама понимает, что это требование и вот неосознанный это протест ребенка и желание, чтобы действительно его уважили, она ему говорит: «Ты же у меня совсем уже взрослый, ты у меня совсем большой. Посмотри, какая у мамы большая пуговица на пальто. Застегни маме пуговицу». Ребенок ужасно довольный. Пока будет застегивать мамину пуговицу, мама его оденет, и шапку оденет, и ботиночки зашнурует. И довольные пойдут в садик, а потом мама на работу. Мелочь. Но из этих мелочей жизнь состоит. Либо это испорченное на весь день настроение, либо это понятие, что ребенка просто надо уважить. И нужно понять, что имеет право на свою точку зрения. Он имеет право на свои какие-то желания. Это очень важно помнить. Мы уважаемы не потому, что мы заслужили это уважение, а потому, что мы уникальные творения Божие. А так как мы пытаемся это внушить нашим детям, и очень часто у них не получается быть уважаемыми, потому что естественное состояние мальчика — это прыгать, бегать, это шуметь. Но он создан мужчиной. Для того, чтобы он наращивал свои мускулы, ему надо бегать, ему нужно по деревьям лазить, ему нужно брюки рвать. Ну, конечно, это не совсем хорошо, но, к большому сожалению, это данность, с которой приходится считаться. И образ такого мальчишки-озорника, он никак не вписывается в картинку ни мамину, ни воспитательницы в детском саду, ни учительницы в школе. Очень мало мальчиков, которые действительно такие вот пай-мальчики, которые, так скажем, в нашем понимании заслуживают уважения отличными оценками и добропорядочным видом, которые ходят в отглаженных костюмчиках и нигде там себе ничего не рвут, не теряют. Но это единицы. А что делать всем остальным, которые просто не могут заслужить уважение? По своей природе они не могут это заслужить. Не потому, что они плохие, да потому, что они просто мальчики. Нормальные мальчики, обыкновенные, которым нужно вот развиваться, нужно расти. И так и получается, что постоянно их ругают, постоянно что-то требуют. Да и девочки тоже не всегда вписываются в картинку, которую нарисовала там мама, не вписываются именно тот образ, который мама считает достойным уважения. А если еще на беду ребенок похож на мужа, который оставил свою жену и ушел к другой женщине, то бедный этот ребенок, он на себе несет всю боль и ненависть мамину по отношению к супругу. Он расплачивается за то, что взрослые не могли найти общий язык. И так и получается, что растет ребенок с заниженной самооценкой. У него появляется куча комплексов, потому что он не может заслужить то уважение, которое требует от него взрослые. На одном из молодежных лагерей ко мне подошли ребята и попросили протестировать, продиагностировать и рассказать им о самооценке. Тестировались более 100 человек. К большому сожалению, с адекватной, нормальной самооценкой оказалось только несколько человек. 2 или 3 человека были завышенной самооценкой, больше 90 человек — это было заниженной самооценкой. Это проблема. Человек с этой болью растет, он живет с этой болью. Он скрывает в себе эту боль, потому что он не понят, потому что он не может заслужить то уважение, которое требует от него общество. И никому не вдомёк, что уважение-то не надо заслуживать. Уважение — это нормальная потребность человека, с которой Господь создал человека. Его нужно уважать уже за то, что он человек. Его нужно уважать за то, что он образ и подобие Божие. Очень важно каждое утро, просыпаясь, говорить: «Я уникальное, неповторимое создание Божие, и поэтому достойно или достойно всякого уважения». Нет, это не фраза или формула из саморегуляции или там каких-то мантр. Нет, это действительно та установка, которая помогает нам понимать, что мы достойны уважения не за что-то. Не потому, что мы должны заслуживать это и делать все из возможно невозможного для того, чтобы понравиться окружающим людям. Я уникальное, неповторимое творение Божие, и поэтому я достойна всякого уважения. Будем уважать друг друга. Следующая потребность достаточно противоречивая и очень сложная. Даже в одно время была такая песня, в которой были следующие слова: «Стань таким, каким я тебя придумала». Это наша беда, потому что мы действительно очень хотим, чтобы другие люди были такими, какие мы себе их представляем. Когда мама носит маленького ребеночка, она себе уже рисует картинку, и папа тоже рисует картинку. Конечно, каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самый умный, самый красивый, самый значимый, самый уважаемый, самый успешный. И вот родители себе рисуют в воображении вот эту вот картиночку, которую вот они себе представляют, каким должен быть их ребенок для того, чтобы он был успешным в этой жизни. Естественно, что каждый родитель хочет добра своему ребенку. Рождается ребенок, который абсолютно не вписывается в эту картинку. У него какие-то свои наклонности, какие-то свои желания. И вот начинается ломание через колено, ничего общего с воспитанием не имеющее. Родители думают, что они воспитывают своего ребенка, на самом деле они просто его уродуют. И встречают сопротивление, если у ребенка какие-то лидерские задатки. Потому что нельзя приделывать другого человека. Следующая потребность — это потребность в том, чтобы меня принимали такой, какая я есть. Такой, какой создал меня Бог. Не надо через колено переламывать. Не надо втискивать близких нам людей и тех людей, с которыми мы общаемся, в те рамки, которые мы сами для них придумали. Конечно, это очень парадоксально, и многим это не нравится. Ну как это так? Вот говорят мне родители. Ну что же, вот оставить пусть ребенок растет, как трава? Нет, конечно. Я еще раз повторяю. Воспитание — это не переделывание человека. Потребность, которую заложил Бог в человеке, это потребность принятия таким, какой я есть. Вспомните, как Иисус относился к людям. Кого из людей Иисус переламывал и требовал от них изменения? Если мы читаем Евангелие, то мы видим, что Иисус принимал людей такими, какие они есть. Он принял Марию Магдалину, женщину падшую. Да, она потом потянулась, она потом, да, изменилась, но это не потому, что Христос ее ломал, а потому что просто невозможно было по-другому себя вести в его обществе. Очень важно помнить, что мы влияем друг на друга очень сильно. Даже помню, в Молдавии произошел такой случай. В свое время в Молдавии были очень большие свадьбы, куда приглашали вообще всех, и знакомых, и незнакомых. Даже бывало так, просто столами перегораживали улицу, и всех проходящих, всех прохожих, всех садили за стол и угощали. Вот потому что такие вот гостеприимные были люди. И один мужчина был очень ревнивый. И все время следил за своей женой, очень сильно ее ревновал. И обратил внимание, что впереди, между, ну вот, на следующем, другом конце стола, сидел мужчина незнакомый. Он зевнул, его жена зевнула. Он все подумал, это значит, они подали друг другу знак. Значит, это какое-то условное обозначение. Он решил за ними понаблюдать, залез на одно дерево, ну, плохо оттуда видно, потом спустился, поднялся на другое дерево и оттуда посмотрел. Что-то опять плохо видно, не видно, как там они там переговариваются, не переговариваются. На третье дерево залез, а его друг кричит снизу. Ну, вот это вот на молдавском, оно звучит в рифму. Чети кацар димпом инпом, комка скатлдин ом ином. В общем-то, ну что ты с дерева на дерево так вот прыгаешь, как зевота переходит от одного человека к другому. Тогда понял ревнивый муж, что тут дело не в каких-то таких потайных знаках, а что это просто мужчина зевнул и жена зевнула в ответ. Мы очень влияем друг на друга. Хотим мы этого или не хотим, мы становимся похожими на тех людей, которые нам нравятся, которые для нас значимы. Так вот, очень важно принимать человека таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостоинствами. Мы должны помнить, что недостоинство — это приложение наших достоинств, и наоборот. И понимать, что очень важно, чтобы человек тоже понимал, что его принимают таким, какой он есть, и с любовью помогают избавиться. Обратите внимание, не требуют, не наказывают за все возможные прегрешения, а помогают избавиться от плохих черт характера. Это разные вещи. И когда мы так относимся к другому человеку осторожно, бережно, и даем ему понять, что да, мы его любим и принимаем таким, какой он есть, человеку самому хочется стать лучше. Когда же мы начинаем человека ломать, говорим ему о том, что вот это он неправильно делает, что не должен так поступать, еще тем более, если мы начинаем сравнивать с кем-то другим, почему-то мы всегда у других видим какие-то лучшие качества, а у наших близких, наоборот, худшие качества. Почему-то вот именно вот так вот мы поступаем. Такое сравнение у нас происходит. Человеку это становится очень больно, его самооценка падает, появляются комплексы, и человек замыкается, и очень много внутри душевной боли. И так как лучшая защита — это нападение, то человек либо молча вот это глотает и замыкается в себе, либо взрывается и начинает защищаться, и начинает нападать. И даже если человек понимает, что он не прав и что от него требуют чего-то правильного, но вот это чувство ущемленного достоинства и вот эта боль от того, что тебя не понимают и требуют, чтобы ты что-то делал тебе не свойственное, это вызывает протест, вызывает желание просто, ну, действительно, вот защититься тем, что ты нападаешь на другого человека. А ты посмотри на себя, ты что, лучше? Расхожая фраза. Что ты мне там замечание делаешь? И пошло-поехало. То есть вот эти вот вещи нужно знать и понимать, что очень важно, чтобы мы, чувствуя, что человек — это образ и подобие Божие, принимали его таким, какой он есть, и с Божьей помощью, с молитвой старались ему помочь исправиться. Такая тоже вот жизненная история. Ребенок у него плохая привычка у ребенка, он забывает, скажем, выносить мусор. Ну, элементарно. Или постель забывает заправлять, ему это не нравится. Ну и мама напускается на ребенка. Сколько раз тебе можно говорить? Да в конце концов, хоть кол тебе на голове тиши. Ты никак не понимаешь. Вот я тебя буду наказывать. Сколько раз я говорила, что нужно обязательно, чтобы мусор к вечеру был вынесен? Почему ты не запоминаешь? Почему ты этого не делаешь? И когда ребенок чувствует вот такой вот, как бы скажем, напряг, и хотя это справедливое требование, он понимает, что мама справедливо требует, но у него это вызывает протест, Говорит, не буду я выносить твой мусор, сама вынесешь. А естественно, тут мама сразу, как ты с мамой разговариваешь, что это такое? И пошло-поехало, весь вечер испорчен. Когда же мама говорит, я понимаю, что тебе не хочется мусор выносить. Я понимаю, что ты тоже устал или устала. Но мусор-то должен кто-то выносить, правда ведь? Я же тоже прихожу с работы устала. Давай договоримся. Вот это твоя помощь. Я понимаю, что тебе тоже тяжело. Тебе хочется и погулять. Но все равно есть какие-то обязанности, которые нам нужно выполнять. Мама не наезжает на ребенка. Она дает ему понять, что она его понимает. Ребенок, может быть, не сразу, но все равно задумывается. По крайней мере, ему нечего сказать в ответ. Нет причины для возмущения. Он прекрасно понимает, что мама права. Вот это очень важно. И многие мне говорят, ну да, вот это ж, где брать время, у нас времени нет для того, чтобы вот так это все рассусоливать, останавливаться, думать, еще там что-то как-то принимать, не принимать, понимать, не понимать. Друзья мои дорогие, а разве время, ушедшее на ссоры, на плохие отношения, а то время, когда потом вообще наступает отчуждение, и дети не понимают родителей, родители не понимают детей, как тогда быть? Тогда уже, может быть, и нашлось бы время, и захотелось бы посидеть, поговорить. Да говорить не о чем. Как мне тоже на консультацию пришла одна женщина и говорила, я понимаю, что я должна исполнять мой долг дочери. Я понимаю, что я должна ухаживать за моей мамой. Я должна ей помогать. Но я не могу ее любить по-настоящему. Я ее пытаюсь простить, я пытаюсь как-то ее понять. Но столько боли она мне причинила в детстве, что сейчас, конечно, я просто знаю, я сама мама. Я знаю, что я должна за ней ухаживать. Я знаю, что я должна понимать. Ну, не хочется мне с ней разговаривать. Мне не о чем с ней разговаривать. Если бы эта женщина в свое время нашла немножечко времени для того, чтобы постараться понять свою дочку, постараться ее принять, постараться разобраться, немножечко бы времени бы она уделяла бы этому, а не ругала бы ее за все подряд, не кричала бы на нее, не наказывала бы ее. Правильно, неправильно, справедливо, несправедливо. То сейчас бы не было бы этой ситуации. И, наверное, мама бы сейчас была и рада была бы вернуть это время, но поезд ушел. Вот эти разорванные отношения очень сложно теперь восстановить. Нам пришлось этой женщине много работать для того, чтобы она по-настоящему могла маму простить и отпустить. И сколько времени пришлось на это потратить для того, чтобы каким-то образом эти душевные рубцы, они как-то смягчились, и женщина смогла принять свою маму. Так что, дорогие друзья, очень важно помнить, что если у меня сегодня нет времени для того, чтобы остановиться и подумать, если мне сегодня не хочется расставаться со своей картинкой, своим вот этим стереотипом, который я себе создала, мне не хочется утруждать себя тем, чтобы принимать другого таким, какой он есть, потому что мне намного проще как-то его под себя подделывать. Потом у меня будет много, может быть, времени для того, чтобы думать, но со мной просто не захотят общаться. Поэтому лучше сегодня остановиться и найти это время, и постараться принимать другого таким, какой он есть. И просить у Бога мудрости, каким образом изменить какие-то, может быть, качества или какие-то вещи, которые мы видим, что они неприемлемы, и помочь человеку измениться. Но прежде всего объяснив ему, что я тебя принимаю таким, какой ты есть. И следующая, последняя наша потребность — это потребность в том, чтобы мы действительно могли любить другого человека. И это тесно связано с предыдущей этой потребностью, потребностью в принятии. Потому что если мы принимаем другого человека, мы можем его ободрять, мы можем его уважать. Если мы его принимаем особенным образом, мы можем его особенным образом считаться с ним. Мы воспринимаем его поведение. Очень важно, чтобы мы смотрели на другого человека, в том числе на ребенка, как на достойную личность, принимая его или ее таким, как он есть, уважая его, ее право отличаться от меня. Вот это очень важно. Уважать право другого человека отличаться от меня и отличаться от той картинки, которую я себе написала. Принятие — это значит считать другого достойным человеком. Друг — это тот, кто уважает вас, несмотря на ваш низкий рост. Даже если совершенно абсолютно я не вписываюсь в такое понятие, как моё представление должно быть о человеке. Дом — это там, где можно чувствовать себя свободно. И когда мы действительно… Вот следующая потребность пытаемся удовлетворить человека — это потребность в любви, то нам действительно становится дорого даже те какие-то различия, которые нам не нравились. Я очень сильно не переносила лысых мужчин. Вот мне почему-то лысые мужчины не нравились. И такие вот, ну, плотного телосложения. Я даже имела такую неосторожность в присутствии моего будущего мужа сказать о том, что я никогда замуж не выйду за лысого и полного мужчину. Он, бедный, так расстроился, что сел на мотоцикл и чуть не разбился, потому что во время службы в армии была какая-то авария, и он уже полысел. Он после армии пришел уже лысым. Но потом, когда я вышла замуж, я приняла моего мужа таким, какой он есть. И моя эта лысинка была мое самое любимое место, куда мне хотелось моего мужа целовать. Я даже ему говорила: моя родная лысинка. Потому что, когда мы принимаем другого человека таким, какой он есть, ничего не мешает нам любить его таким, какой он есть. И проявлять ему знаки любви, которые понятны ему. Оказывается, что любовь тоже нужно понимать. У любви есть определенные языки выражения этой любви. И если мы не принимаем другого человека таким, как он есть, не стараемся понять его потребности, а пытаемся навязать свое, получаются неприятные казусы. У любви, оказывается, есть свои языки. Первый язык — это подарки. У меня много людей консультируются, и мне говорил один муж: вот я точно знаю, что если у моей жены портится настроение, если она начинает ворчать, придираться, мне нужно идти в магазин, покупать какой-то подарок, приходить, и на 2-3 месяца покой и мир в семье обеспечен. Другая же женщина говорила, что наоборот, ее раздражало то, что муж постоянно приносил ей подарки. В конце концов, мне другое нужно. Мне нужно, чтобы он мне помогал. А он мне вот этим подарками захламил уже всю квартиру. Проблема в том, что и один, и другой супруг не принимали другого человека таким, какой он есть, а пытались навязать свой язык любви. Следующий язык любви — это прикосновение. Это очень важно, что мы помнили, что насколько нам важно, что мы прикасались друг к другу. Следующий вот язык любви — это помощь. Очень многим людям нужно выражать любовь именно в помощи. И они чувствуют, что их любят тогда, когда им помогают. Нам нужно знать, на какой волне наш человек, которого мы любим, хочет принимать эту нашу любовь. А следующее — это признательность, мы уже говорили. И очень важный язык любви — это время. Как важно, чтобы мы находили время друг для друга. Как часто бывает, расставаясь с близким человеком навсегда, ты мучительно думаешь и вспоминаешь те моменты, когда у тебя не было времени с ним погулять, когда у тебя не было времени с ним просто поговорить. Как это тяжело, как это больно. Что у тебя не нашлось времени прийти и посетить этого человека. У меня была очень замечательная свекровь, мне даже трудно ее назвать свекровью. Это действительно мама, была настоящая мама, очень хорошая, замечательная женщина. И было желание приехать к ней в гости. Очень хотелось приехать к ней в гости, но мы жили далеко, больше 1000 километров. И как-то вот эта суета. Ну и решили с мужем, что мы на Новый год поедем, сделаем им радость. Она 30 декабря умерла. Много лет уже прошло, но эта боль остается у меня в сердце. Что я вот последний раз не могла сказать этой замечательной женщине, насколько сильно я ее люблю. Мы не успели ее порадовать. А ведь сколько таких моментов мы упускаем в нашей жизни и вспоминаем только, когда находим время прийти на похороны. Сегодня, пока мы еще живы, давайте будем находить время друг для друга. Будем находить время для того, чтобы показать другому человеку, как мы его любим. Давайте находить время для того, чтобы понимать другого человека, принимать его. Будем находить время для того, чтобы просто поговорить. Будем находить время для того, чтобы пойти погулять с человеком. Будем находить время для того, чтобы сделать маленький знак внимания. Будем находить время для того, чтобы просто подойти и улыбнуться. Давайте будем находить на это время и будем принимать другого таким, какой он есть, уважать и любить так, как Бог нас любит. Всем самого доброго и будьте счастливы.

0: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: В начале 90-х прошлого века в теленовостях прошло сообщение, что Тед Тёрнер, владелец известной телекомпании CNN, распорядился о том, чтобы в последний день всемирной истории по каналам его телестанции была показана специальная видеопрограмма. Предполагалось, что в нее войдут такие видеоклипы, как «Боже, благослови Америку», «Звезды и полосы навсегда», а в заключении будет исполнен гимн «Ближе к тебе, мой Бог». Это сообщение облетело многие светские журналы и газеты и лишний раз доказало, что размышления относительно конца света более не являются прерогативой религиозных фанатиков или эмоционально неуравновешенных людей. Итак, сегодня мы поговорим о конце света. Когда он наступит? На этот и другие вопросы отвечает священнослужитель Александр Владимирович Синицын. Здравствуйте, Александр. Итак, Александр, первый вопрос. Когда наступит конец света? Вы знаете?
3: Ну, если бы мне этот вопрос задали в 93-м году, я бы сказал. Был такой момент, когда только-только у меня происходило какое-то вот такое становление. Я только начинал знакомиться со Священным Писанием. И помню, была такая организация, религиозная такая секта даже, если можно сказать, «Белое братство»,
2: я тоже помню.
3: Да, «Юрмалас», «Мария дает Христос», да. Которые говорили о том, что настанет судный день в 93-м году, 24 ноября. Я помню, мне дали эту листовочку, и я тогда шел дорогой, ее прочитал, и я напугался, если честно. Я напугался, конец света будет. А я даже Библию не прочитал. Я как раз только тогда ее, ну, как бы начинал. У меня была такая большая Библия, очень толстая. Вот. И я, конечно, был очень сильно напуган. Но и в какой-то степени, вот, видимо, как-то психологически я этого не ожидал. Вот. Но когда он наступил, конечно, 24 ноября 93-го года, так, собственно говоря, ничего не случилось, не было конца.
2: Поэтому... Насколько я знаю, что все это закончилось тем, что они собрались устраивать самосожжение в Киеве, да? Они съехались оттуда. Если бы не местная милиция, то, конечно, все достаточно трагично могло
3: вообще бы закончиться. Вообще страшно, конечно, на самом деле. Поэтому сейчас я понимаю, что, отвечая на вопрос, когда же он наступит, я скажу... Не знаю.
2: Хорошо. А скажите, вот помимо белого братства, да, то есть какие предположения о конце света существовали ранее? Они, наверное, не единственные.
3: На самом деле, когда я просматривал вообще возможные даты конца света, которые были в прошлом, я поразился, что у меня на 4 листах мелким шрифтом фактически это все даты, которые ранее назначались и еще и назначаются.
2: И это, наверное, света. Только наиболее известные.
3: Это наиболее известные. Да, наиболее известные, более того, они более как бы относятся уже к нашему времени, потому что у нас же все-таки более информация хранится уже. Да, мы научились копить информацию. Нам сложнее сказать о том, что было в прошлом, тем не менее, вот такие даты есть некоторые, да, из них.
2: Некоторые из них можете назвать самые.
3: Например, это вот 1492 год, это дата конца света, когда на Руси ждали второго пришествия Христа, связано с тем, что как бы сей мир сотворен на 7000 лет. То есть вот как раз к этому времени...
2: Там получается, что по православному, по византийскому календарю, который брала в основу православная церковь, 5509 году, да. До нашей эры был, да, сотворен, да, мир, да? И получается, в этом году ровно 7000 лет должно было
3: произойти. Как раз, да, 1492 год. Да, ну, вот этот первый момент, вот, довольно-таки. Вот на Руси ждали, оказывается, конца света, второго пришествия. В принципе, вот такое было, да? Вот. Потом можно, конечно, вспомнить такую тоже яркую дату. Это 1803 или 1844 год в Америке, да, движение миллеритов, которое тоже ожидало второго пришествия Христа. Это, к сожалению, было действительно такое драматичное событие, потому что люди продали все, фактически свое имение, фабрики, заводы, вот, ожидая вот именно буквально возвращения. Но там люди оказались действительно заложниками вот не того представления, к сожалению. Потом можно
2: кстати,
3: вспомнить...
2: Кстати, нечто подобное произошло и в Западной Церкви, то есть в католической, в 1000 году. Да, они, католики, прагматично назначили тысячелетнее царство, тысячные годы. Там все тоже продавали все, не садили урожай, все молились, каялись в 1000 году.
3: Было. Можно вспомнить еще одно.
2: В конце, кстати, обвинили во всем евреев, потому что евреи
3: что
2: над ними насмехались,
3: что они виноваты. Ну вот иногда мы находим, да, кто же виновен, да, в этом отношении. 1975 год. Общество «Сторожевой башни» ждало тоже конца света. И действительно, это было очень такое событие яркое. Так что, когда этот день пришел, наступил, где-то даже половина последователей, свидетелей ГОВА покинули свою организацию. На тот момент был сильный такой кризис, вот, потому что люди-то действительно ждали вот этого. Но это не произошло. Можно даже вспомнить вот буквально последние события. Это 2011 года. В начале 21 мая, да, потом уже было перенесено на осень, что будет конец света, американский проповедник, да, Кемпин, который предсказал тоже конец света, когда даже в нашей стране, в России были вывешены большие рекламные щиты, что будет конец света. То есть, в принципе, я говорю, что я когда рассматривал вопрос, я вообще поразился. На 4 листа подробно каждая дата о том, когда будет конец света. Люди ждут.
2: Накануне 2000 года, вот я помню еще, как сейчас, в одной из тульских газет прошла статья с заголовком «Не спешите вешаться, скоро конец света». Это как раз было накануне 2000 года.
3: А, ну это вот тоже, кстати, это да. Тоже было... Это тоже было, я помню, это была паника, ажиотаж. Да. Мы на пороге нового тысячелетия. Да, это, конечно, было, вот я вспоминаю, да.
2: Да.
3: Ну вот, к сожалению, таких дат очень-очень много, и люди назначают, мне кажется, наверное, будут назначать.
2: А почему так происходит? Почему вот эти разговоры о конце света, несмотря на то, что они уже доказали свою несостоятельность в течение веков, продолжают пользоваться популярностью у людей?
3: Ну, здесь поразительно, но все-таки факт. Люди, вот наивность людей, она... Это как раз вот важный инструмент, который вот срабатывает. И наивный человек был всегда и будет всегда. Ну, то есть это...
2: Из-за чего происходит наивность?
3: Ну, наивность – это все-таки недостаточная просвещенность, что ли, да? То есть лиховерие, да, это невежество. Это действительно, вот даже это очень удачное слово – невежество, да? То есть когда человек, услышав какую-то там фразу, да, какую-то, пусть даже сенсационное заявление о конце света, не удостоверился, то есть не попробовал, ну, хотя бы даже вот...
2: Прислушаться к здравому смыслу.
3: Ну, как тут подумать, посмотреть вообще фактом, как бы, да, оценить, взвесить, подумать, насколько это так. Вот. Потом второй момент очень важный, да, то есть это невежество, да, легковерие, что ли, наивность людей, это вот первый момент.
2: Доверчивость,
3: это первое. Второй момент все-таки страх. Вот человеку присущ страх, да, то есть мы всегда чего-то боимся, пугаемся, тем более будущего. Будущее, потому что это непредсказуемо, это то, чего нет. То есть мы легче можем посмотреть на свое прошлое, да, мы оцениваем всегда прошлое, и сейчас вот из настоящего то, что есть, опять же, в свете прошлого, да, то есть мы что-то пережили, мы теперь понимаем. А будущее – это вот то, чего нет, это как бы непредсказуемое какое-то событие, и человек, естественно, этого нет, и он не знает, что ждать. А когда еще так уверенно, громогласно заявит конец света, там какой-то философ там, или какой-то профессор какого-то университета объявил и так далее, да, ну что ж, если они там такие ученые мужи, так я-то... Да,
2: кстати,
3: и вот в этом плане.
2: Кстати, ключевое слово в подобных разговорах – это ученые, если вы замечали. Да, ученые – это некая такая вот абстрактная фраза, да, которая никому конкретно не относится, ни на кого конкретно не ссылается, но тем не менее это слово обладает почти магическим содержанием. Ученые сказали, да, что в таком-то году будет конец света. Никто не задумывается, кто сказал, в результате какого исследования сказал, какие доказательства привел ученые.
3: Да, даже если он так и подумал, в конце концов, есть здравый смысл, есть другое мнение, другая точка зрения. Да?
1: Открытая книга.
3: Третий момент, очень тоже важный, это своего рода психологический прием тоже может быть. Когда народ напуган, их легко организовать, да, то есть и
2: мы можем
3: сплотить возле себя, да, идеи, использовать, да? Да, использовать это в каких-то определенных каких-то своих целях. То же самое, допустим, если взять, мы возьмем из периода истории церкви, когда действительно люди были запуганы, да, то есть какими-то там адскими муками, там, судом Бога. Это очень легко можно было управлять людьми, но это теряется, когда люди начинают открывать Священное Писание, Слово Бога, читать и понимать, видеть, что ну, за этим стоит как раз мифы, да, то есть за этим стоит как раз предрассудки, что ли, скорее всего.
2: То есть получается, что выход из этой ситуации – это в том, чтобы обращаться к Слову Божьему, к Библии.
3: Я думаю, это ключевой,
2: то, что
3: да.
2: она говорит.
3: Это ключевой основной фактор, потому что, вот, кстати, именно Священное Писание помогло мне в какой-то степени вот сохранить какую-то вот эту ну, трезвость, что ли. То есть когда я стал ее читать внимательно, ну и как-то и молиться ну, Богу, чтобы он открывался, да, вот это мне помогло как-то вот занять такую позицию понимания того, что… Что бы со мной ни случилось, я в руках Бога, да, и... Ну, если уж суждено погибнуть, ты уж никак не, от этого не сбежишь, да, а если... Ну, я говорю о каких-то там, допустим, катаклизмах, да, а если мы, мы ожидаем Бога, да, который желает как бы сотворить мир достойным, чтобы он был, то мне нечего бояться вот этого.
2: Александр, а вот являются вот ли такие... признаки, что ли, конца света, как глобальное потепление, экологическая там, катастрофа, экономические

0: Идет разрушение Иерусалима, да, кончины века и пришествие твоего, да, то есть вот признак. Как бы Христос перечисляет здесь, одни из таких, это услышите о войнах, например, 6 текст, и военных слухах. Так? Потом в 7 стихе восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут глады, моры, землетрясения по местам. И вот когда как бы...
1: То есть это все то, чему люди придают большое значение.
0: Да, большое значение вот это выделяет. И вроде бы, смотрите, как удачно. Да, у нас сейчас тоже эпидемии, там вспышки, да, мы не можем ничего сделать. Да? Допустим, землетрясение, пожалуйста, цунами в Японии, да, цунами, которое... разрушила вот,
1: станцию Фукусима, да?
0: Да, и вот
1: было
0: еще раньше.
1: В начале 2011 года.
0: Да. Вот было. То есть, вот когда вот это все мы видим, мы, конечно, напуганы, и мы читаем как бы Библию, и вроде бы, пожалуйста, вот это все есть. Да? И, конечно, люди начинают говорить о том, что это и есть предзнаменование, как бы конца. Вот. Я бы здесь попросил бы людей быть очень осторожными, потому что, ну, тот момент, когда Иисус, ну, даже произносит эти слова, нужно понимать, он их в первую очередь, если брать почему-то Марка и Луку, редко цитирует.
1: Евангелистов.
0: Да, евангелистов, да, Марка и Луку редко цитируют. А они, вот эти вот слова Иисуса, они сказаны в контексте разрушения Иерусалима вообще. Да, когда народ Божий отвергает Мессии, то есть Христа, через которого Бог осуществляет свое спасение, да, в этом отношении. Когда его отвергает, то вот это знак этого суд Божий.
1: Хорошо. Александр, скажите, вот в свете того, что мы говорили, уместно ли назначать какую-то конкретную дату? Дату конца света или кончины века, как говорит Библия?
0: Ну, мне бы хотелось просто вот как бы подробно еще на первое остановиться, а потом к этому я подойду. Просто на что я хотел обратить внимание? Войны, землетрясения и так далее и тому подобное, они были всегда. Известный историк вот нашей церкви Джордж Найт, он об этом как раз очень хорошо подчеркивает, что это было всегда. Это происходило в каждое столетие, люди этого ждали.
1: Всегда воевали.
0: Люди, да, осмысляли. Поэтому, скорее всего, не на это нужно обращать внимание, то есть не на это акцентировать акцент. Вот эти все предвестники, там, да, значит, экологический какой-то кризис, да, финансовый или там, экономический, они говорят о том, что в нашем мире как раз действительно не все так устроено, что мир наш хрупкий, шаткий, и что нам нужно стоит над этим задуматься. Вообще, как мы используем, как мы живем, вообще, что мы делаем, да, как люди. Вот, потому что порой мы живем, если сейчас говорить о чем говорят современные, ну, как бы исследователи тоже, да, что мы живем в век потребления. То есть не нация, а цивилизация потребительства, когда мы вообще беспощадно уничтожаем бездумно леса. И, конечно, это приводит к чему? Вот, к какому-то кризису, да, когда происходит вот то, что, от чего мы теперь боимся. Да? Это как бы сигналы. Это не значит, что вот конец, да, потому что я думаю, все-таки Бог не допустит этого, да, чтобы вообще все человечество погибло вот просто так, да, потому что у Бога есть цель. Вот, что же касается вот каких-то действительно дат и ожиданий, да, о которых мы говорили ранее, что вот подробно, да, можно вспомнить хотя бы отрывок из той же самой главы, это Евангелие от Матфея 24, где Иисус говорит: «О дне же том и часе никто не знает».
1: Это какой стих?
0: Это 24 глава, 36 стих. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, только Отец мой один». И если смотреть...
1: Имеется в виду день и час, то есть конкретная явление, дата кончины века.
0: Кончины века имеется в виду, да, кончины века.
1: И эти слова принадлежат Иисусу Христу, что немаловажно. Да. Да? То есть это Он лично сказал.
0: Да, это Он лично сказал. Вот. Более того, можно, если посмотреть, интересно дальше, что Христос говорит. 44 стих, даже 42 стиха можно прочитать. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час». Слово, которое означает не в смысле буквально час, а время подразумевается, то есть какой-то вообще вот период, да, в который час Господь ваш приедет. Но это вы
1: то
0: знаете.
1: То есть придет во второй раз на эту землю.
0: Да, во второй раз.
1: Вот. А что значит бодрствовать в этом тексте?
0: Вообще, а вот, кстати, это слово, очень нам нужно. Как раз вот для того, чтобы относиться к датам далее, впредь. Слово «бодрствовать», оно буквально означает

0: трезвиться, то есть сохранять трезвость или готовность. Вот не в буквальном смысле бодрствовать, то есть не спать, сидеть.
1: Ну, да, допустим, я не пью, да? Значит ли это, что я бодрствую?
0: Ну да, трезвость.
1: То есть я трезвый.
0: Да, трезвый, да, в этом отношении. То есть,
1: значит, я цель сохраняю... достигнута. Мне можно ни к чему больше не стремиться в преддверии пришествия Христа.
0: Ну, правильно? Не в этом отношении только, что там не пью, да, а здесь имеется в виду, сохраняйте здравый вообще рассудок, да, то есть вот будьте как бы готовы, да, и готовность как раз Иисус дальше-то говорит. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы. Ибо в который час, не думайте, приедет Сын Человеческий.
1: Вот, то есть Иисус Христос.
0: Да.
2: Открытая книга.
0: Вот бодрствовать, и дальше Иисус разъясняет, это быть готовым. А готовность, она подразумевает, это вот жизнь уже, качество жизни, это совсем другое. Да? Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот на это заострили внимание. Мы вообще как люди перестали назначать какую-то дату. Да? И обратили внимание на качество своей жизни. Потому что вот от этого многое зависит. Не от даты, а вот от качества жизни.
1: То есть как мы реально как бы воплощаем в жизнь то, что, в общем-то, мы, чему мы верим, да?
0: Ну да, то есть здесь, если говорить, это жизнь как бы по совести, по крайней мере. Вообще, ну, то, что достойно вообще человека, да, ну, то есть относиться друг к другу вообще. Потому что иногда мы перестаем даже друг друга уважать как люди. Вообще относиться, да, в этом отношении. Поэтому вот...
1: Александр, а вот Библия все-таки говорит что-то о последних днях нашей планеты? То есть именно, ну хотя бы, я понимаю, мы не должны назначать конкретную дату, но хотя бы примерно, по каким-то признакам, можем ли мы ориентироваться, да? И какой из этих признаков самый верный?
0: Признаков, конечно, много. Если читать Священное Писание, вот если даже анализировать, но мне бы хотелось обратить внимание на один, который для меня, мне кажется, очень такой ключевой и значимый. Я, по крайней мере, для себя вот его определяю. Это та же самая глава, 24 от Матфея, где Иисус говорит о том, что вот будет в конце, что ли, да, когда будет конец. 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Интересно, что вот ранняя христианская церковь рассматривала конец с Евангелием. Потому что в Евангелии... Да, связывала. Евангелие, на самом деле, это не просто информация о том, что какой Бог. А в Евангелии сокрыта вот сокрыт сам Бог, спасающий Бог. Бог, который желает победить, сокрушить зло прежде всего во мне, сломать вот эти узы греха во мне и освободить меня на свободу. И вот Евангелие – это как раз вот это провозглашение победы Бога над силами зла, грехом и смертью, и оно связано с расширением царства. Вот. Если так вот говорить, то вот Христос говорит, что тогда придет конец. Более того, если взять Евангелие от Матфея, действительно, последнюю главу, 28 главу этого Евангелия. Вообще интересно, что у Матфея слово «конец» и «кончина века» – это фразы, которые очень часто присутствуют, чем у других евангелистов. Именно Матфей на это обращает внимание. И именно интересно, что он связывает проповедь Евангелия действительно как бы с завершением. Смотрите. 28 глава, стих 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Там говорится о том, что будет проповедано Евангелие, придет конец, а здесь он до скончания века. И надо понимать, что конец века в Священном Писании – это не то, как интерпретирует сегодня современное наше сообщество, да, что конец света – это уничтожение полное уничтожение людей в результате какого-то катаклизма, да, или катастрофы какой-то масштабной. А конец света в Священном Писании или кончина века – это завершение злого мира, где царствует зло. Это, если так сказать, это конец тьмы, да, где царствует сатана, дьявол, бесы. Да? То есть конец зла – вот этому. Но грядущий век, которого ждут, это век связан с приходом Бога, с возвращением Бога, с явлением Его Царства.
1: Век света.
0: Век света, если так сказать, да? Потому что действительно книга Откровения, завершающая глава, она описывает все в ярких цветах. Да? То есть там действительно Иоанн видит Бога, который как бы Иерусалим, который освящен светом, он сияет, это вот слава Божия, да? То есть присутствие Бога в этом отношении. То есть это не конец, а не обрубилось что-то, да, и на этом все закончилось. Вот если так фразу говорить, конец света, да, потому что свет – это еще и наш мир, как бы, да, выйти в свет, выйти в общество, да. А это, ну, как бы завершение вот этой злой системы вещей, если так сказать, и явление Бога, утверждение Его Царства. Оно связано с Евангелием.
1: Вот. Конец зла на нашей
0: земле. Да, конец зла. А здесь действительно очень сложно, вот когда, как. Здесь, по большему счету, Бог инициатор этого, в первую очередь, потому что он сам об этом говорит, открывает. Что еще я хотел как бы подчеркнуть важное, что вот как бы явление Бога, да, оно связано с той целью, которую он ставит вообще перед, как бы перед этим миром. Иногда говорят о том, что библейский взгляд на историю – это линейный взгляд. Но не совсем так. Я бы сказал, что взгляд Библии на историю – это телеоцентричный. То есть вот это телео, да, слово греческое, которое означает достижение цели. Да, то есть как бы завершение чего-то. То есть какой-то цели. Так вот, как бы телеоцентричность подразумевает, что мир был сотворен Богом. То есть мы читаем книгу Бытия 1 главу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Да? То есть он дал жизнь этому миру. Вот она. Да, с какой-то определенной целью. И теперь он этим миром правит. В Ветхом Завете мы видим, Бог царствует, да, то есть показано, что он правит миром, и он ведет этот мир к тому, чтобы действительно вот эту проблему греха и зла, которая в нашем обществе есть, присутствует, он ведет к тому, чтобы ее это разрешить. Но это не заканчивается, да, что Бог взял и выключил свет, и все. А он уничтожает зло. Зло, которому, к сожалению, мы подвержены, да. И поэтому благая весть – это вот весть, которая звучит для того, чтобы мне освободиться от этого. Ну и достойно встретить Бога. Его приход, его царство, его правление, его власть, что ли.
1: Александр, в каком состоянии сейчас находится проповедь Евангелия? То есть можем ли мы хотя бы по ней судить примерно о пришествии Христа? Но, или конце да. света, начало света?
0: Меня, конечно, так искушает дату назначить в этот определенный... Но здесь с какой стороны, опять же, как бы оценивать? Потому что вот как смотреть, да? Можно смотреть на стакан и видеть полстакана пустым,
1: полных,
0: да?
1: Или полный,
0: да, половину наполненным. Вот. Если смотреть, то вообще охват сегодня очень грандиозный. В том отношении, что благодаря средствам информации, даже самому интернету, да, вещанию, да, то есть мы обладаем вообще такими технологическими возможностями, чтобы действительно Евангелие донести в этом отношении. С другой стороны, мы понимаем ту сложность, перед которой стоит тоже, в то же время человечество, сколько предрассудков существует, сколько стереотипов ложных, сколько вообще заблуждений господствует. И здесь бы не мешало как-то вот понять. С одной стороны, вот он, охват вроде бы идет, и сегодня... это достигается, да, довольно-таки широко. И в то же время есть вот какие-то стены, твердыни, что ли, какие-то, да, которые, как скажем, форпосты, что ли, да, оплоты невежества, которые нужно вот сломать.
1: Или тоталитарные режимы,
0: да,
1: которые
0: да,
1: тоже мешают да, людям принимать Евангелие.
0: Вот, поэтому трудно сказать. Я больше настроен на то, чтобы жить качественной жизнью. Вот. И когда я ей живу, то я готов всегда.
1: Спасибо, Александр. Была очень интересная беседа. Дорогие друзья, помните, что нас ждет не конец света, но конец тьмы и начало света, которое ознаменуется наступлением Царства Божьего и пришествием Иисуса Христа. и приготовиться к этому важному событию мы можем, веруя во Христа и живя по Его заповедям. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови.

0: Дорогие ребята, здравствуйте! Мы продолжаем с вами путешествие в удивительный мир гимнастики. Уважаемые взрослые, делайте зарядку вместе с вашими детьми. Это очень их поддержит и вдохновит. Ну что же, давайте мы с вами продолжим разучивать наш первый комплекс упражнений. Вы готовы? Ребята, продолжаем? Хорошо. Итак, дышим полной грудью. Мы стоим на поляне и вдыхаем воздух. Пожалуйста, руки вверх, вдох. Выдох через рот. Вдох и выдох. Хорошо. Вдох. Улыбаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки. Помним, да, это упражнение? Мы наклоняем голову вперед и выпрямляемся. Пожалуйста, стоим. Голову вниз. Выдох. Подняли. Вдох. Выдох. Вдох. Касаемся подбородка и не зеваем. Уже все проснулись. Нам хорошо. Хорошо. Делаем медленное упражнение. Да. Наклоняем вперед. Касаемся подбородком груди. Хорошо. Молодцы. И еще по разику. Умницы. Следующее упражнение — маятник. Помним, мы наклоняем голову к правому и к левому плечу. Пожалуйста. Стоим. Спина у нас прямая. Обратите внимание. У всех спина прямая. Плечи не поднимаем. Хорошо. И поехали. Вдохнули. Выдох к правому. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем медленно упражнение. Хорошо. Так, молодцы. Здорово. Еще раз. И два. Хорошо. Переходим к упражнениям для рук, для наших кистей, которые устают, правда? Мы должны их разрабатывать. Пожалуйста, руки вытянули, сжали в кулаки и делаем вращательные движения. Сначала внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, встряхнули руки. Кукла продолжает делать упражнение и разминку. Выпрямили руки. И они висят у нас, вот как будто бы мы их подвесили. И делаем вращательные движения. Внутрь. Поехали. И раз, два, три, четыре. Энергично. Энергично. Руки в кулаки сжаты. Хорошо. Улыбаемся. И в обратную сторону. Энергично. Встряхнули руки. Так. Кукла продолжает разминку для плеч. Стоим. Ноги на ширине плеч. И вращаем плечами сначала назад. И раз. Не забываем о дыхании. Хорошо. И вперед плечи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Делаем вращательное движение, Ульяна. Угу. Восемь. Хорошо. Встряхнули руки, расслабились. Ну что ж, дорогие ребята, мы продолжаем нашу зарядку и делаем упражнение для ног. Мы будем разминать пальцы ног. Стоим прямо, ноги вместе, руки на поясе. Сгибаем и разгибаем пальцы ног. И раз, два, три, четыре. Энергично делаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Не забываем о дыхании. Вдыхаем через нос, выдыхаем через рот, да? Голову не наклоняем. Вот так, прямо. Хорошо.
1: Она сама наклоняется.
0: Закончили. Упражнение следующее — цапля. Мы будем поднимать колено вверх, правой и левой ноги. Стоим. Ноги вместе, руки на поясе. Поднимаем колено правой ноги вверх, высоко, тянем носок вниз. И левая нога. Не падаем, не заваливаемся. И цапля поднимает ноги высоко. Что-то мы с вами застоялись. Давайте цапля у нас походит по болоту. И пошла цапля по кругу. И пошли. Пошли. Высоко колено. Тянем носочек вниз. Вот так, молодцы. И еще кружочек. Хорошо. Хорошо, энергично идем, бодро, весело. Остановились, встали и еще чуть-чуть походим на месте. Стоим. Следующее упражнение для ног. Выпады в сторону. Стоим, ноги вместе, руки на поясе. Выпад вправо и руки в стороны. Хорошо. Итак, внимание. Вдох, выдох, вдох, выдох и вдох, выдох. Ровно в сторону. Вот так. Молодцы. Марина, в сторону нож.
1: У меня ровно.
0: Не поворачиваемся. Смотрим прямо перед собой. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В сторону. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение. Большие деревья качаются на ветру. Ставим ноги на ширине плеч, руки вверх. Наклоняемся вправо легко, влево. Сначала легкие, небольшие наклоны. Ветер дует, дует. Вот сильнее, сильнее. Наклоняемся. Наклоняемся в поясе. Вот так, вот так. И еще сильнее.
1: У меня буран. У меня буран вьюга.
0: Хорошо, хорошо. Разминаемся и закончили. Расслабились. И переходим к упражнениям на полу. Садимся на пол. Сидим и опираемся руками.
1: Мы уже сидим.
0: Делаем разминку для наших ступней. Вытягиваем носки вперед и на себя. Поехали. Раз. И на себя. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Молодцы. Энергично делаем упражнения. Молодцы. И еще. И еще немного. Вот так. Хорошо. Теперь следующее упражнение. Продолжаем упражнение для ступней. Чуть раздвинули ноги. Поворачиваем носки друг к другу и в обратную сторону. И еще. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Хорошо. Ребята, делайте упражнения вместе с нами, энергично. И еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Марина. Называется «Короткие и длинные ноги». Мы будем сгибать и разгибать ноги. Хорошо, также опираемся руками и сгибаем ноги в коленях. Выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Хорошо. И еще. Здорово. Раз, два, три, четыре. Еще разок. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется пружинка. Становимся на колени. Стоим на коленях, ноги чуть-чуть раздвинули, руки на поясе. Сейчас будем отклоняться назад и сохраняем прямую линию вместе с ногами. Это упражнение на внешнюю поверхность бедер. Итак, вдох, наклонились, выдох, вдох, выдох. Ничего страшного, наклоняйтесь как можно больше, насколько можете. Выдох, вдох, выдох, молодцы. Вдох, выдох. Не забываем, вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Молодцы. Еще. Вдох, выдох. Спина прямая. Хорошо. Закончили. Продолжаем упражнение на полу и делаем нашу зарядку для брюшного пресса. Ложимся на пол. Прижимаем поясницу к полу. Ложимся. Руки вдоль тела. Хорошо. Сейчас поднимаем плечи и руками стараемся дотянуться до носков. Пожалуйста, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох. Больше поднимаем плечи, пожалуйста. Выдох. Еще. Вдох, выдох. Хорошо. Зато мы тренируем наши мышцы живота. Хорошо. Еще вдох, выдох. Молодцы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Закончили. Следующее упражнение. Лежим, сгибаем правую ногу в колени, согнули, вдох, выпрямляем ее вверх, выдох, вверх, вверх. Согнули, вытянули вперед, левая нога, и раз, два, три, четыре, и раз, правая нога, два, три, четыре. Выпрямляем полностью ногу вверх, Олег, вот так, насколько можем, выпрямляем, четыре, и раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Больше выпрямляем ногу. Хорошо. И еще. И последний раз. Раз, два. Закончим. Теперь сидим, обхватили колени руками. И упражнение качели. Раскать. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и семь. Закончили. Дорогие ребята, я надеюсь, что вам понравился наш комплекс, но мы закончили зарядку только на сегодня. Делайте зарядку каждый день, и вы будете энергичными, бодрыми и здоровыми. И делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе веселей. До свидания.
2: Пока.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028. Город Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела». Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Детская страничка. Или звоните. Код страны 7. Код города 831. Телефон 279-92-22.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. И надейся на Господа.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем вопрос о том, как Бог явлен в Священном Писании, каков Он согласно Библии. И сегодня надеемся завершить исследование вопроса о том, есть ли внешний вид у Бога, является ли Он личностью, которая обладает внешней формой. Несмотря на свидетельства, которые были приведены во время предыдущих программ и представление результатов нашего исследования о внешнем виде Бога, остается еще вопрос о значении тех стихов, которые на первый взгляд говорят о том, что у Бога нет образа. В данном разделе мы кратко остановимся на самых значительных. Первый из них – это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих. Иоанна 4, 24. Сказано так: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Итак, Бог есть Дух. Что на самом деле означает этот стих? Главным в разрешении данного вопроса будет определение того, что же такое Дух. Если Священные Писания являются Словом Божьим для человека, мы обязаны их принимать в том значении, в котором их принимал первоначальный адресат. Отвечая на этот вопрос, мы узнаем, что наш Господь имел в виду, сказав, что Бог есть Дух. Первоначальное слово «руах» в древнееврейском и «пневма» в греческом означали «движущийся ветер», «дыхание», «невидимую силу». А обращаясь к словоупотреблению Ветхого Завета, можно сказать, что слово «руах», «дух» по-еврейски, как и по-русски, обозначает первоначально «дуновение», «дыхание», «ветер». Иными словами, библейское слово «дух» передает в первую очередь не идею бесформенности, а идею невидимости. Священное Писание утверждает, что ангелы также духи. Евреям 1 глава 14 стих говорит, послание Евреям 1:14, не все ли они суть служебные духи? Тот факт, что ангелы по своей природе духи, не препятствует им иметь образ, который отличает их друг от друга. В Библии предлагаются разные описания ангелов, несмотря на то, что они духи. Серафимы – шестикрылы, как говорит книга пророка Исаия, 6 глава, 2 стих. Херувимы – двукрылы. Книга Исход, 25 глава, 20 стих. Мы не желаем сказать, что природа Бога и природа ангелов одинакова. Речь лишь идет о том, что у Духа есть образ. Что если Бог есть Дух, это не означает автоматически, что у Бога нет образа. Поскольку ангелы тоже духи, но у них есть образ. Итак, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, говорит лишь о том, что подобно ветру, ангелы и Бог невидимы для грешного человеческого существа. Но это не доказывает, что у них нет образа. Еще одно место, которое, на первый взгляд, не вписывается в истину о том, что Бог видим в том смысле, что у него есть внешняя форма, это первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих. 1 Тимофею 6:16. «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, ему честь и держава вечная. Аминь». И здесь главным вопросом будет вопрос о том, возможно ли человеку увидеть Бога и почему. Перед нами утверждение о том, что никто из людей его не видел и видеть не может. Однако есть огромное количество свидетельств в Ветхом и Новом Завете, как люди видели Бога. Как же совместить эти два высказывания? Следует отметить, что данный отрывок, данный стих ничего не говорит об отсутствии образа у Бога. Напротив, он косвенно подтверждает наличие образа у Бога, поскольку говорит о том, что человек не способен видеть того, кто обитает в неприступном свете. То есть, говорится о том, что он там есть, он там обитает, но этот свет неприступен. И когда мы читаем, что никто из человеков не видел и видеть не может, вот это слово «дюнамай», переведенное как «не может», означает в первую очередь способность, а не возможность. Это подтверждается использованием слова «неприступный». А поскольку наличие образа у Бога и описание случаев, когда люди видели его, ясно представлено в Библии, важно кратко упомянуть, почему для большинства эта возможность не существует. Итак, у Бога есть образ, но его невозможно увидеть. Почему? До грехопадения Адам и Ева общались с Богом лицом к лицу, не испытывая страха или сложности по поводу неприступного света. Мы читаем об этом или ссылку на это в 3 главе книги Бытия, когда Господь пришел в прохладе дня для того, чтобы пообщаться с человеком. И вот тогда, когда грехопадение произошло, тогда человек в первый раз спрятался от Бога. Страх созерцания Бога появился тогда, когда грех разделил Бога и творение. Книга Бытие, 3 глава, 8 стих говорит так, Бытие 3:8. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». Итак, они видели Бога, общались с Ним, затем пришел грех и разделил Бога и творение, они стали бояться Его видеть. Библия также утверждает, что однажды спасенные вновь увидят лицо Его. Книга Откровения, 22 глава, 4 стих. «С этого времени, со времени грехопадения, никто из человеков не видел и видеть не может Бога в полной Его славе, потому что человек не может увидеть Бога и остаться в живых», как говорит книга Исход, 33 глава, 20 стих. Давайте почитаем это место, чтобы напомнить контекст. Книга Исход, 33 глава, 20 стих. «И потом сказал, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И дальше мы читаем, «И сказал Господь, вот место у меня, стань на этой скале, когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». То есть мы узнаем, что Бог не может полноту своей славы открывать, как Моисей просил, покажи славу твою. Но часть своей славы Бог может открывать, поскольку Бог все-таки явил себя Моисею, как и иным пророкам. И Моисей остался в живых. Это должно означать, что человек в грешном состоянии или в греховном состоянии способен увидеть только часть Божьей славы. И в том месте, где Библия утверждает, что Моисей разговаривает с Богом лицом к лицу, это также должно означать, что Бог не являет всего себя, всю свою славу, когда Моисей общался с ним лицом к лицу. Однако, когда Христос, как говорит Библия, грядет с облаками небесными в полной своей славе, все грешники воскликнут горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле», как говорит книга Откровения, 6 глава, 16 стих. Те же, кто во время пришествия изменится, смертная плоть которых обретет бессмертие и тление облечется нетлением, как говорит первое послание Коринфянам, 15 глава, 54 стих, они смогут его увидеть. «Пробудившись, буду насыщаться образом твоим», говорит книга Псалтир, 16 глава, 15 стих. «Тогда в созерцании образа Божия не будет опасности для человека». Итак, первое послание Тимофею, 6 глава, 16 стих, который говорит, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может, описывает период истории человечества, во время которого человек, искаженный грехом, будучи греховным по своей природе, не может созерцать полноту Божьей славы. Однако те, кто этого удостоился, видели часть Божьей славы. Бог, например, Моисею не показал все, но показал часть для того, чтобы уверить его в реальности своего существования и в наличии внешнего вида и образа. Но наступит время, когда Бога можно будет созерцать всем искупленным, поскольку их природа будет изменена, и созерцание славы Божьей не будет приносить им вреда. Итак, проведя исследование, мы обнаружили следующее. Священное Писание описывает образ Божий, явленный пророком. Историческое отношение к этому описанию под влиянием греческой философии, однако, проявилось в основном в отрицании его буквального смысла и сводится к двум объяснениям, что это якобы аллегория и это просто антропоморфизм, что, как мы выяснили, неверно. Эти исторические объяснения не соответствуют действительному библейскому откровению. В чем практическая ценность данных выводов? Что на практике означает принятие библейской истины о том, что у Бога есть внешний образ, есть форма, есть внешний вид? Во-первых, эти выводы дают возможность обрести новое чувство реальности бытия Божия. Бог – это не просто абстрактная идея, некий космический разум, принцип бытия или вселенская энергия. Библейский Бог – это Бог, сущий на небесах, конкретный, действующий, к которому можно реально обращаться в молитве. Подобно пророку Исаии и Иеремии, которые увидели Бога, современные христиане, осознав реальность образа Божия в Его присутствии, могут открыть для себя новые измерения религиозного опыта. То, что у Бога есть образ, никоим образом не умаляет Его возможности. Напротив, это делает Его более реальным. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию встреч под названием «Дело, которое за вас никто не сделает». Сегодняшняя тема звучит так – «Подкуп стражника». Много веков назад китайский император воздвиг гигантскую стену, чтобы защитить страну от набегов чужеземцев с севера. Стена простиралась на сотни километров вдоль границы и была такой широкой, что по ней могли ездить колесницы. Она до сих пор считается одним из чудес света. Но с точки зрения оборонного искусства стена оказалась совершенно ненужной, ибо враг все равно проникал в город. Каким образом врагам удавалось преодолеть такую стену? Может, делали подкоп? Или использовали стенобитные машины? А может, насыпали вал? Все было намного проще. Враг просто-напросто подкупал стражника. Разум человека окружен могучей защитной стеной, надежными барьерами. Никто не имеет права проникнуть насильно сквозь это ограждение. Верные стражи разума, монарха человеческого естества, никогда не дремлют. Они уведомляют своего хозяина обо всем, что происходит снаружи. Знаете ли вы дозорных человеческого разума? Это органы чувств или органы пяти видов ощущений – зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Они являются верными дозорными нашего разума. Однако с дозорными нашего разума может случиться так, как со стражами китайской стены. Стены стоят нерушимо, дозорные на месте, а враг проникает в наш разум. Как такое может случиться? Сегодня мы будем рассуждать о восприятии и барьерах нашего разума. Вы помните схему способностей человеческого интеллекта? Восприятие – одна из четырех его способностей. Восприятие – это способность обнаруживать, принимать, различать, усваивать явления внешнего мира и формировать их образ. Это зеркало мира в нашем сознании. Именно через пять видов ощущений наш интеллект получает всю информацию из окружающей среды и создает ее образы, картины в нашем сознании. Восприятие – это некий склад всего, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем и вкушаем. Иногда этот склад, к сожалению, превращается в свалку. В Священном Писании вы не встретите слово «восприятие», но часто найдете его древние синонимы. Это уши, очи или глаза. Например, выражение «имеющий уши да услышит». Этот текст часто встречается в Новом Завете. Современным языком это выражение можно было бы перевести так – «обострите свое слуховое восприятие». Апостол Павел употребляет подобное выражение «просветил очи сердца». Сердце в Писании, как вы помните, чаще всего означает ум, поэтому приведенный текст можно перефразировать так «просветил очи ума», а это и есть восприятие.
1: Живой источник.
3: Человеческое восприятие может охватить три типа действительности или реальности, доступные нашему восприятию. Это личностное, то есть о самом себе, или самоосознание. Естественная реальность, то есть физический, видимый и невидимый мир, люди, природа, явления. И нравственная, или духовная реальность. Это невидимый духовный мир. Я держу в руках розу. Какую информацию получает мое восприятие об этом цветке через органы ощущений? Бледно-желтый цвет, говорит мне зрение. Лепестки шелестят, словно из гербария, они уже полумертвые, определяет слух. Тонкий кисловатый аромат воспринимается обонянием. Бархатные нежные лепестки дополняют мое осязание. Из сухих лепестков можно заварить чай, задействовано чувство вкуса. Это, наверное, и вся действительность, доступная нашему восприятию розы. А что такое нравственное или духовное восприятие? Был когда-то на земле человек, который, как и я, держал розу, однако видел в ней еще нечто. Представьте себе, что этот цветок взял в руки Адам, самый первый человек на земле. За внешней реальностью, за этими изящными лепестками, он видел искусные персты художника, утонченный вкус Творца. Он не только видел, но и слышал голос, обращенный к его разуму, говорящий о любви, мудрости, вкусе автора творения. Тончайшее восприятие Адама позволяло ему за естественным улавливать сверхъестественное, сокровенное, божественное. Это и есть третий тип реальности – духовная реальность. Только во свете духовной реальности мы можем правильно воспринимать окружающий нас мир и все, что в нем происходит. Знаете ли вы, что греческое слово «антропос», что означает «человек», происходит от двух слов, которые можно перевести «смотрящий вверх». Норвежский ученый-археолог Тур Хейердал открыл на острове Пасха интересные статуи. Эти каменные изваяния людей были различных размеров, находились в разных частях острова, но все имели одно сходство. Их глаза были устремлены вверх. Именно это свойство – воспринимать небесное, горнее, вышнее – делало человека человеком. Для древних взгляд в небо был отличительной чертой ума, мудрости.
2: Программа с Алексеем Пахоменковым.
3: Сегодня нравственное восприятие человека почти угасло. Человек ходит под голубым небом, купается в лучах солнца, но часто ли он поднимает глаза вверх? Видит ли он Бога? Слышит ли его голос? Почти нет. Восприятие духовной реальности современного человека почти полностью атрофировано. А потому восприятие действительности о себе и об окружающем мире искажено. Не воспринимая божественную реальность, каким образом человек будет воспринимать окружающий мир? Чаще всего он будет обожествлять природу. А как будет относиться к людям? Некто сказал, что вина за крематории лежит у порога университетов. Почему? Именно ученые убедили человека, что Бога нет. А если его нет? Если человек – продукт эволюции, мешок химических элементов, что стоит бросить его в огонь? Уникальную иллюстрацию искаженного восприятия грешника дает Платон. Представьте себе глубокая мрачная пещера. В глубине пещеры сидят закованные в цепи узники. За их спинами у входа в пещеру светит свет. Ходят люди, кипит жизнь, но узники всего этого не видят. Они видят только тени внешнего мира на стене пещеры. Они не могут повернуть голову и увидеть действительность. Они видят только ее тени, и эти тени им кажутся истинной реальностью. Печальная картина искаженного человеческого восприятия. Тени. Человек видит тени реальности. Через зрение, слух, осязание, обоняние и вкус дьявол влияет на человеческое восприятие, притупляя, затемняя и искажая его. По этой дороге мутным потоком он посылает низкопробные романы, грязные фильмы, пагубную музыку, затемняющие, парализующие разум. Восприятие переполняется нагромождением образов, превращаясь из упорядоченного склада в свалку мусора. Начинается умственная диспепсия, то есть нарушение пищеварения. Такое восприятие не способно воспринимать духовное, небесное, божественное. Если мы позволяем себе смотреть, слушать и есть все подряд, это подкуп стражников. Наш интеллект имеет могучие оградительные барьеры, но мы позволяем врагу проникнуть сквозь них. Придется добросовестно охранять свои глаза, уши и вообще все органы чувств, если мы хотим управлять своими мыслями. И это дело, которое за нас никто не сделает.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». Мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. А в Священном Писании, в Библии, да, в законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе» или напрасно. Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
3: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
2: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете
3: под символом? Символ ислама – это произношение калима.

0: То есть это сокрытых в словах, калима в словах, да? Это звучит «Ля иляха илляллло».
1: Нет Бога, кроме Аллаха, обычно переводят
0: это. Нет Бога, кроме Аллаха. Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, угу. Там разные цепочки. Там,
1: это если этим. Мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
0: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
1: что
0: такое.
1: Это такое?
0: И вторая часть Мухаммаду Расулалла, то есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
1: Ля Илла – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
0: Да,
1: слово может переводиться.
0: Да, ля Иляхи. То есть это что-то… Ля Иляхи Илляллах. То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
1: талисманов,
0: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
1: Ну, какие, например, вот в исламе?
0: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
1: Они обращаются
0: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делает? Ага, мула выписывает, там, служитель, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке.
1: Mm.
0: Опять же,
1: и верят, что сама вот эта вот бумажка...
0: И верят,
1: бумажка,
0: что это дает силу, да, верят охраняет. В это.
1: Ну, такое же часто бывает, ну, и в христианстве, когда берут поясок, например, на нем псалом 90-й, живые помощи, и вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им, и верят, что это их хранит. А смысла псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
0: Да? Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран — это всего лишь навсего книга.
1: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
0: Слово Бога
1: воспринятое, услышанное и растворенное верою слышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту. Да.
0: Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
1: В результате чтения, изучения священных писаний.
0: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
1: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил ли, и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого, этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их при этом, что они в Бога верят,
0: да,
1: что его какие-то священные предметы,
0: свитки или
1: их надписи, охраняют.
0: Да, их охраняют. И вот представьте ситуацию, вот, например, я родитель, да, несведущий человек, у меня заболел ребенок, я обратился там в мечеть, в церковь, мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там в распашоночку, или написали что-то, я нашел. И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
1: Кто исцелил?
0: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. Mm-hmm. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали, мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешствовал враг Всевышнего. Дьявол.
1: Ну и Бог, я думаю, может, понимая нашу, наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
0: Конечно.
1: Они будут советовать другим не к нему обращаться, конечно, а пойти купить побольше таких, конечно, же амулетов.
0: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога.
2: Пророки в Коране.
1: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он не достоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
0: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
1: они понимают, что нет святости,
0: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
1: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
0: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать, конечно, что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
1: То есть вот. Это не традиционный ислам,
0: ислам, да.
1: Учение Корана.
0: Же, да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
1: Между Самаркандом
0: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Угу. Так называется эта пещера.
1: А это связано как-то с царем Давидом, нет?
0: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
1: Писании. Который Забур написал,
0: есть один,
1: да?
0: Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. Угу. И теперь эта пещера является вот местом.
1: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожие
0: что-то. Мы находимся минимум в 3000 километров.
1: Да, далековато.
0: Да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
1: Превратили сейчас, наверное.
0: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
1: Мусульманами себя считающих.
0: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
1: Баранов режут,
0: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
1: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
0: Это просто отвержение Бога.
1: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет, да, святости.
0: Нет святости. Я начинаю объяснять.
1: Кроме Бога, да, нет
0: святости. А как вы понимаете... Тогда, да, для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться, вы верите, что вода вас исцеляет, вы верите, что камни вас исцеляют, вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты. Зачем тогда вам называться мусульман? Зачем вам называться приверженцами ислама?
1: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них две говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитают эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
0: Для чего?
1: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитву. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет, поможет только сила Божия.
0: Алексей, вы правильно сказали, человек хочет видеть Бога. Вот понимаете.
1: Но для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они вот воздерживаются от таких.
0: Вот в таких странах, арабских странах, там я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, но при этом. У них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза. Он так и называется, от сглаза. Да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы сейчас.
1: Из Турции многие привозят такую,
0: да. Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас где-то лет 15, может, 10-15 назад он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима – это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения. Да? Вот она, как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца там, к сердцу, там, как-то, ну, вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот. И он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым. И вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни. Да. Да, там алмаз, бриллиант,
1: большие камни. Ну, просто потому что это украшение.
0: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза. Но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
1: Не сохранит.
0: Да, в том плане, да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если Он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле.

0: земле. То есть там, ну, пещера, дерево, источники. Все это
1: гадалкам обращаются.
0: Гадалкам.
1: Всяким, экстрасенсам.
0: Это все земное. Вот в данном случае...
1: Хорошо, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
0: Все. Если я обращаюсь... То есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно, это теперь...
1: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше. И там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу, в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь вместе с нами. Мы очень рады, что вы испытываете большой интерес к библейской истории. Сегодня в мире так много людей, которые имеют большие проблемы, переживания и тревоги. И через проблемы этих людей Господь желает научить нас милосердию. И сегодня мы будем читать историю женщины, имя которой является синонимом милосердия. Эта история записана в книге «Деяния апостолов». А имя этой женщины – Тавифа. «Деяния апостолов», 9 глава, 36 текст. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостинь». Тавифа была удивительная, добросердечная женщина, которая всегда старалась поддержать окружающих ее людей словом ли, делом ли. Она пыталась раздавать свои средства, она пыталась приводить людей в дом для того, чтобы накормить, напоить. Она пошла гораздо дальше, видя огромную нужду людей, окружающих ее. Жила она в портовом городе Иопии, как мы прочитали, и жизнь этих людей очень сильно зависела от моря. Рыбаки уходили надолго в плавание для того, чтобы наловить как можно больше рыбы, но суда их часто разбивались об острые камни или, может быть, во время непогоды, как это бывало тоже часто зимой, они просто терялись. И Тавифа постоянно видела множество людей, которые ходили по берегу моря для того, чтобы подобрать, что выносит море из своих недр. Она видела, как эти бедные люди собирают даже отрепья для того, чтобы прикрыть свое истощенное голое тело. И тогда в своем доме она открыла мастерскую и с помощью иголки положила начало целому огромному направлению благотворительности. Казалось, что именно о ней написаны слова, которые содержатся в книге Тимофея во 2 главе 9-10 тексте. Давайте прочитаем их. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоцветной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Именно такой красотой обладала Тавифа. Эта красота нетленная. И женщина, которая занимается делами милосердия, которая добра, которая очень внимательна, она красива всегда, независимо от того, сколько ей лет, независимо от того, сколько морщин на ее лице, потому что красота ее божественная, которая не пропадает с годами. И когда я говорю об этом, я с огромным удовольствием вспоминаю свою бабушку. 82 года прожила она на этой земле, но оставила окружающим ее людям самые лучшие, самые замечательные воспоминания о себе. Поэтому неудивительно вот то, что мы с вами прочитали, когда в городе случилась трагедия, было действительно несчастье для всех жителей. Тавифа внезапно умерла.

Давайте прочитаем, что же произошло дальше. «Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. И омыли ее, и положили в горнице. И как Лида была близ Иопии, то ученики, услышавши, что Петр находится там, послали к нему двух человек, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встал, пошел с ними. И когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки, платья, какие делала Серна, живя вместе с ними». Петр выслал всех вон, преклонив колени, помолился и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидевши Петра, села. И он подал ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее пред ними живою. И это сделалось известным по всей Иопии, и многие уверовали в Господа». Я думаю, что можно прекрасно представить себе, какой огромный праздник был в городе. Та, которую они так любили, воскресла. Слава Богу, народ ликовал и благодарил Бога. Во все времена были женщины, подобные Тавифе. И я думаю, что многим из вас известно имя матери Терезы. Как она, не жалея своих сил, здоровья, ходила по лепрозориям, посещала больницы. Она никогда не боялась заразиться и умереть. Счастье свое она нашла в том, что служила людям. Вот что сказала она однажды в одной из своих бесед. «Самая распространенная болезнь сегодня – это чувство собственной ненужности, никчемности, отверженности со стороны всех людей. Величайшим злом является отсутствие любви и ужасное безразличие по отношению к своему ближнему». И это действительно так. Мы можем вспомнить имена еще и других женщин. Я думаю, что все вы в школе изучали историю жен декабристов. Вот что писала в своем дневнике Мария Волконская. «Мы, женщины, которые были очень изнежены, учились делать то, чего не делали никогда. Мы учились стряпать, мы учились готовить нечто вкусное практически из ничего. Наши маленькие ручки мяли, жарили, терли. Мы старались шить рубахи для бедных. Особенно их было много, естественно, на руднике благодатном, на котором они жили. Кроме этого, они брали сирот на воспитание и заботились о них. Ходили из дома в дом и предлагали людям Евангелие, как-то их поддерживая и подкрепляя. Другая замечательная женщина, Александрина Муравьева, о которой также написано в воспоминаниях современников, занимаясь благотворительностью, не смогла прожить очень долго, потому что это было совершенно непосильно для ее хрупкой, утонченной души. Александрина Муравьева скончалась в возрасте 28 лет в Петровском заводе. Смерть ее потрясла всех. 36-летний Никита Муравьев стал седым в один день, в день смерти жены. На могиле Александрины и ее двоих детей он поставил памятник и часовню с неугасимым огнем. Лампада эта светилась даже через 37 лет, о чем свидетельствовал декабрист Горбачевский, потому что это была удивительная женщина. И однажды, когда он был на ее могиле, он встретил там генерала Черкасова, который был очень много наслышан об облике Муравьевой и специально заехал для того, чтобы поклониться ее праху. Когда он стоял на ее могиле, то произносил молитву. Молитву огромной благодарности Богу за то, что он посылает такие удивительные светильники, светильники добра, мира и любви. Господь желает, чтобы благотворительность и милосердие стали самыми значимыми для нас в жизни, потому что через добро, которое мы несем другим людям, мы сами обновляемся, мы становимся чище. И через пророка Михея в 6 главе он говорит нам следующие слова. «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить перед Господом Богом своим. Да благословит нас Господь, чтобы все эти слова мы могли воспринять сердцем и реализовывать в своей жизни. Всего вам доброго. До свидания».

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий Евгений Скрипников.
2: На Руси была такая поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Мало кто мог представить тогда, что современные психологи будут использовать эту пословицу и выразить

видит ее как закон соответствия. Этот закон гласит так. Ваш внешний мир является точным отражением вашего внутреннего мира. Представьте, что вы живете в окружении зеркал. Куда бы вы ни посмотрели, вы видите собственное отражение. Люди относятся к вам так, как вы относитесь к ним. То, как вы думаете о своем теле, отражается на вашем здоровье и вашей внешности. От того, как вы видите людей и ваши отношения с ними, зависит качество вашей дружбы и семейной жизни. То, как вы думаете об успехе и процветании, находит отражение в вашей карьере и благосостоянии. В каждом случае ваш внешний мир отражает вас самих, словно в зеркале, и вы всегда получаете то, о чем думаете в укромных уголках сознания. Все упомянутые примеры дают вам великий универсальный принцип, который объясняет все происходящее с вами. Вы получаете то, о чем думаете большую часть времени. Задумайтесь над этим. Вы становитесь именно тем человеком, каким представляете себя большую часть времени. Вы всегда двигаетесь в направлении, заданном вашими главными мыслями. Все в окружающем вас мире контролируется и определяется тем, что вы думаете внутри себя. Да, нужно признать, что в этой жизни очень многие события независимы от нас. Хорошая новость тут заключается в том, что во Вселенной есть одна вещь, над которой вы имеете полный контроль, и это ваше сознание. Только вы можете решать, о чем вам думать большую часть времени. Полностью взяв под контроль свое сознание, вы сможете легко руководить ходом своей жизни. Благодаря такому контролю вы будете чувствовать себя счастливым, сильным, уверенным и свободным. Вы можете задать себе вопросы, которые помогут вам поразмышлять над этой темой. Обвиняете ли вы других людей в чем-либо? Кто виноват в ваших неудачах или падениях? Задумайтесь о том, есть ли в вашей жизни самооправдание. А что, если эти оправдания в корне неверны? С этого дня ожидайте от себя и от других только самого лучшего. Что бы вы хотели изменить в своей жизни сегодня? Что посеешь, то и пожнешь. О чем вы думаете больше всего? О победах? О поражениях? Об успехах или о том, что вы не сможете или у вас что-то не получится? Какие эмоции или мысли являются самыми главными для вас? Как вы можете изменить эту ситуацию? Что вам нужно изменить в себе, чтобы изменился мир вокруг вас? Можно сказать, что закон соответствия отражен и на страницах Священного Писания. И еще скажу вам, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что во всех отношениях хорошо и похвально.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
2: Для вас поет Андрей Балкан.

0: вот, и не было у меня такой, знаете, вот тревоги, то, что я уже попала. Казалось, что также смогу в любой момент бросить, завязать. И была в этом искренне уверена и убеждала окружающих. Опять-таки, мама начала подозревать, конечно, уже, что у меня что-то не в порядке. Ну, наверняка поведение мое там, где-то уличила во лжи, где-то, может быть, еще какие-то нюансы. Все-таки мать, она же хорошо знает дочь свою и видит изменения. Но маму я тоже очень долгое время пыталась убедить, что это не так. Я всячески врала, выкручивалась. Какое-то время она мне верила, потом в один прекрасный момент все-таки она мне сказала, что да, ты наркоманка, я об этом знаю, и что бы ты мне ни говорила, я тебе не верю. Но мне уже было на тот момент безразлично даже мамино мнение. Я, в принципе, уже особо-то и не переживала вообще об мнении окружающих. Постепенно так шла моя деградация. Мне уже было не как когда-то, там, хотелось нравиться или что-то, а мне уже было безразлично. Для меня главным моим идолом, кумиром стал наркотик. Меня ничего в жизни не интересовало. Вообще, как я выгляжу, уже перестала заботиться об этом. Чем я занимаюсь? Ну, работу, конечно, я потеряла, потому что стала постепенно выглядеть все хуже и хуже. Те, кто со мной работали, стали замечать мое подозрительное, странное поведение. Хотя мне казалось, что со стороны людям это не видно. Но вот сейчас я смотрю на себя со стороны и, конечно же, понимаю, что это в глаза бросалось всякому и каждому, кто со мной общался и кто мало-мальски знал меня прежнюю. И так происходила моя деградация. Шло время, я кололась все больше и больше, у меня росла доза, денег становилось меньше, их не хватало. Опускалась я все ниже и ниже. Выглядела ужасно. Родные стыдились за меня. Со мной не здоровались многие мои родственники и не пускали меня даже на порог моего дома. Мама пока все еще терпела, хотя очень переживала, хотя со мной пыталась как-то разговаривать, пыталась меня куда-то в клинике ложить, лечиться, но мне вообще ничего не помогало. Все было бессмысленно, и у нее, конечно же, опустились руки. Она постарела, она очень переживала за меня, она страдала вместе со мной, но ничем мне помочь не могла, потому что мы были бессильны перед наркотиком. Я тоже все понимала уже. Понимала, что я наркоманка, что я ничего не могу, что я полнейший ноль. Но ничего с этим поделать не могла, вообще ничего. Я пыталась тыкнуться туда-сюда, где-то попросить помощи, но ничего мне не помогало. И я уже поняла, что я умираю, что осталось совсем чуть-чуть, и я умру. Я уже, ну, как бы с этим смирилась. Я понимала, что может быть год. И, в принципе, где-то внутри я хотела умереть. Хотела, чтобы быстрее закончились мои страдания, мои мучения, потому что я уже устала так жить. Я уже не могла.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
0: У меня, значит, была подруга. Мы с ней с 15 лет с самого начала как бы, ну, общались, дружили, там вместе где-то курили анашу, кололись, покалывались, там, занимались чем-то. И спустя какое-то время я узнаю от общих знакомых, что Женя, значит, съехала крыша, и она уверовала в Бога. Мне было, конечно же, очень интересно посмотреть на Женю. Ну, я всем говорила, что да, наверное, барбитуры там снотворного переела и действительно крыша съехала. И я на самом деле так считала. Я встретила ее, поговорили мы с ней, мне было очень интересно. Но я поняла, что в принципе-то она нормальная. Ну да, куда-то вдарилась она. Но так-то она, ну, крыша у нее не съехала. Она мне свидетельствовала, она мне проповедовала. Но на тот момент я, конечно же, у меня были уши закрыты, я даже не хотела ее слушать. Я прикалывалась над ней, смеялась, задавала ей какие-то каверзные вопросы. Она была терпелива, она продолжала со мной общаться, она приходила ко мне, она молилась за меня, она водила меня в церковь, где на собрании я сидела и ерзала и ждала, скорее бы оно закончилось, и мне уйти и уколоться. Потому что доза была такая, что я уже через 2 часа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Оксана росла в благополучной семье. В школе была примерной ученицей. И никто не мог представить, что надеждам учителей и родителей не суждено сбыться по одной простой причине – наркотики.
3: Познакомилась с парнем, там компания у нас была. Вообще в то время это было круто. У меня был свой парень, он был авторитетом таким среди молодежи. Мне это льстило, мне нравилось это. И вот с ним я попробовала анашу. И долгое время я искренне верила в то, что, в принципе, это и не считается наркотиком. Ну, что это растение, что это даже в какой-то мере, я сама была в этом убеждена и убеждала окружающих, что это, может быть, даже где-то и полезно для здоровья. До такой степени я как-то это преподносила людям, что и сама в это верила, что в этом ничего страшного нет. Потом постепенно как-то я перешла на ханку. У нас она там растет. Я сама издалека, с Южного Урала, это граница с Казахстаном. И наркотики у нас там очень дешевые и доступные. Поэтому очень большой процент молодежи начинают колоться. Ну и я попала в их число. Попробовала. Сначала мне не понравилось. Потом я решила все-таки распробовать, что это такое. И постепенно я подсела на ханку, на мак. Потом пробовала эфедрин. Эфедрином кололась, то есть всю ночь я кололась эфедрином, весь день маком, ханкой, бинтами. Потом постепенно пришла к тому, что стала колоться героином. С деньгами тоже проблем не было долгое время. И, в принципе, мне казалось, что у меня все нормально. Ну, колюсь я, ну и что? Я хорошо выгляжу, я нравлюсь. И работа у меня была нормальная, работала я в парфюмерном магазине. И все казалось мне вполне благополучно. Долгое время я так же, как и когда-то думала об анаше, так же и о том, что я колюсь, я особо как

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Павел Жуков.
1: Не судите, да не судимы будете. Знакомо ли вам это выражение? Применяется это выражение с целью избегать оценки собственных действий со стороны окружающих. Так ли просто этот совет, или все же Священное Писание настойчиво просит человека вырабатывать суждение? Нужно ли оценивать людей? Оценивать события, слова, явления? Можно ли к мирозданию относиться как к черно-белой картине? Какие рецепты правильной оценки можно найти в Библии? Друзья, приглашаю вас поразмышлять о том, как же правильно судить. Или все-таки никак нельзя судить. Но опять же, то самое выражение «не судите, да не судимы будете» значит полный запрет на любой суд. Есть, конечно же, отправная точка для нашего размышления – это то, что совершается Божий суд. Книга Откровения, глава 14, стих 7, говорит так. «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Из-за того, что наступил Божий суд, нам, людям, нужно Бога бояться и воздавать Ему славу. Ну, в принципе, понятная логика. Как бы у Бога есть суд, а у нас его нет. Так ли это? В письме своем к церкви Иоанн Апостол дает такое очень важное повеление, из которого мы должны с вами сделать, ну, наверное, очень судьбоносный вывод. Иоанн пишет: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Итак, мы имеем повеление испытывать духов, видеть лжепророков в мире. Потому что если мы не будем их видеть, а тут сразу как бы читайте, не судите. Я же не могу кого-то назвать лжепророком. Я должен всех воспринимать без осуждения. Если вот так примитивненько, да, в черно-белой картине воспринимать эти советы, получается, не суди, да не судим будешь, поэтому любой пророк, который ко мне явится, да ты, брат, молодец, благословен, кто я такой, чтобы тебя судить? А ну-ка, развешу-ка я свои уши, чтобы слышать, что скажет мне любой пророк. Наверное, нелогично, правда? Иоанн говорит, не всякому духу верьте. Чтобы духу какому-то не верить, надо его испытать. Слово «испытать», наверное, и подразумевает, что надо как-то выработать суждение, нужно судить. Судить, конечно же, не в плане приговора. Для этого есть инстанции, соответственно, и финальный Божий суд. Но оценку дать необходимо. Очень часто приходится слышать

такие реплики, ну, как спор. Зачем ваше оценочное суждение? А как прикажете мне поступать, если у меня нет оценочного суждения? Я должен все воспринять за чистую монету? Тогда меня легко любой лжепророк, лжеучитель, лжеапостол и лжехристос может просто оболванить. Друзья, если мы слишком наивно, без особого рассуждения, без согласовывания Писания будем воспринимать библейские советы, мы можем оказаться очень запутанными, очень уловленными разного рода искушениями. Поэтому апостол Матфей записал слова Иисуса Христа. В Евангелии сказано так: «По плодам их узнаете их». Господь дает нам особое повеление в том, чтобы как-то узнавать людей. Почему это важно было? Когда Иисус совершал свое служение в Палестине, было очень много учителей, представителей разных, ну, религиозных таких течений. Это фарисеи, саддукеи, книжники, хасиды, ессеи, были немножко там политизированные, зелоты, иродиане и так далее. И вот представьте, на этом рынке идей каждый предлагает свою, как правильную, а Иисус говорит: ну, все подряд не воспринимайте, а вы посмотрите по плодам их. Надо выработать оценку, надо выработать суждение и на основании этого суждения начать себя вести как-то. И тогда ты можешь быть защищен. Апостол Павел в письме к Фессалоникийцам говорит: «Все испытывайте, хорошего держитесь». Это важное замечание, и кто-то, опять же, по наивности может им воспользоваться с такой идеей. Ну, я должен все попробовать. Жизнь коротка, надо взять от жизни все, все попробовать и насладиться, ну, конечно же, держаться хорошего. Это лукавство. Определенно это лукавство, и я говорю это с осуждением. Почему? Когда апостол Павел просит все испытать, это не значит, что испытание – это проверка на собственной шкуре. То есть я теперь буду делать все подряд, посмотрю, что получится, а потом, все испытав, все перепробовав, везде нагрешив, я скажу: вот это хорошо, это плохо. Нет, это тупиковое размышление. Человек, пытающийся все испытать на себе, он на самом деле не испытывает, он уже в это погружается. То есть когда ты берешь, ну, давайте к примеру, я хочу попробовать, что такое опьянение и все виды опьянения, чтобы потом сказать, что это нехорошо. Скорее всего, ты не доживешь до момента, когда твой разум будет способен сказать, что пить нехорошо. Ты уже спился, скурился. Твой разум перестал быть трезвым, способным выработать здравые суждения. То есть, когда ты все испытал буквально, не так, как Павел писал, а вот так, с лукавством, да? Ну, попытка, я все хочу попробовать. Ты, скорее всего, уже потерялся, ты уже посчитал многие из тех вещей, которые сделал, хорошими, а на самом деле они плохие. Ты неправильно судил. Испытывать означает оценивать на перспективу. Сегодня этой оценки категорически не хватает очень многим людям. Людям не хватает способности на пачке сигарет прочитать ранее длинную фразу: «Минздрав предупреждает, курение опасно для вашего здоровья», а сегодня нету способности прочитать два слова: «Курение убивает». Человек способен только начать это делать, причем с малолетства. А потом будет говорить на тему: «Я пытался, вообще-то я не хочу бросать, я так, конечно, могу бросать, но я уже 20 лет как не хочу бросать». Весь пожелтевший, весь сгорающий от себя, имеющий немало диагнозов. Но человек не хочет признать, что он испытал неправильно, он стал зависим. Надо было судить заранее. Судить – это оценка интеллектуальная, это оценка будущего, это попытка спрогнозировать ситуацию. Нельзя многие вещи как опыт производить над собой. Просто смертельно. Я лучше доверюсь тому, что осторожно высокое напряжение, нежели буду пытаться там залезть и что-то проверить лично. Вот залезть в электрощитовую и проверить лично – это смертельно опасно. Я буду судить заранее. Как? Теоретически.
изучением законов тока, законов силы напряжения, там, мощности и прочее. Теоретически. Все электрики – это не те, которых 100 раз било. Которых 100 раз било, их уже давно похоронили. Электрик хорошо знает правду. Он хорошо это все оценил. А если его много раз бьет, значит, он недоучен. Давайте правильно оценивать эти советы от апостола Павла. Все испытывайте умом, знанием, интеллектом, прогнозированием. Хорошего держитесь. Вот держаться хорошего – это то, что ты делаешь. Я оценил, осудил, решил, что это хорошо, мне еще Господь подсказал, что это хорошо, тогда я буду это делать. Вот так работает суд, а не так, чтобы все судить и со всеми ругаться. Что же делает Господь Иисус? Евангелие от Матфея, он дает очень важный совет, который люди не дочитывают. Просто категорически не хотят много читать. Видимо, клиповое мышление работает и в этом вопросе. Евангелие от Матфея, глава 7. Здесь описывается фрагмент Нагорной проповеди, где сказано: «Не судите, да не судимы будете». Все это знают. Верит человек, не верит, читает он Евангелие или нет, ходит ли в церковь или нет. Все прекрасно знают: «Не судите, да не судимы будете». И многие люди, запомнив эту фразу, когда в свой адрес слышат какую-то оценку, говорят: «Что ты меня осуждаешь? Ты что, не знаешь, что Иисус сказал 2000 лет назад? Не суди, да не судим будешь». То есть, раз ты меня осудил, я сейчас тебе отвечу таким же судом. Давайте проверим, что дальше говорит Иисус. И вроде бы в этом ключе и текст продолжается. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Та же самая логика. Не суди меня, а то я сейчас тебе таким же судом отвечу. Не совсем. Посмотрите общую картину размышления. Иисус говорит о проблеме суда, когда у человека нет потенциала на этот суд. Когда он сам вот в этом же вопросе или в похожем оступился, и его картина восприятия мира уже изменилась. Она искажена. Что говорит Иисус? Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как ты скажешь брату твоему: «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Иисус говорит о способности человека. Некоторые люди пытаются судить не для того, чтобы реально оценить или высказать оценку. Они пытаются с помощью вот суда, который от них исходит, скрыть свои пороки. Иисус говорит: ты сейчас говоришь о сучке в глазе брата, а у тебя-то целое бревно, лесопильный завод. Ты не справляешься с ним, и твое суждение, оно ничего не стоит. И вот 5 стих является кульминацией в ответе Господа на эту ситуацию, связанную с судом. Иисус говорит так: лицемер, лицемер. «Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы здесь в 5 тексте видим запрет или повеление? Ответьте, друзья, прочитайте. Я повторю еще раз этот стих. «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Наверное, здесь не запрет. Наверное, здесь очевидно повеление. Ты лицемер не потому, что ты сейчас пытаешься помочь кому-то. Ты лицемер, потому что своего бревна не замечал. То есть ты хорошо видишь сучки. Вот все, у всех проблемы. А у тебя еще большая проблема. И в этом ты лицемер. Но дальше Господь говорит: ну, признай, что у тебя проблема теперь. Вынь бревно из твоего глаза, и когда ты вынешь целое бревно, у тебя такой талант появится, такая способность, такое чувствование, что ты легко поможешь другому вынуть сучок из его глаза. Вот тот самый запрет, с которого мы начинали: «Не суди, да не судим будешь», Иисус превратил в повеление на созидательный труд. То есть исправление сучков – это
труд. Но начинается этот труд с лесопильного завода. Да, берешь бревна, вынимаешь одно, второе, третье, все свои бревна вынимаешь, и потом смотришь на других. И знаешь, какое у тебя ощущение сложится в этот момент? Да что его судить? Зачем его бить по голове? Давай ему как-то помогу. Давай его обнадежу. Давай я этому грешнику скажу, как правильно. Может быть, я ему скажу о том, какой я был еще худший грешник. Я этому человеку искренне расскажу о том, какие я грехи делал. Я такой безбожник, но Бог меня помиловал, и я сам не мог исправиться. И вот от лицемерия, связанного с судом, с неправильным судом, человек переходит к благовестию. Я был грешник. Я так себя плохо вел, мне аж стыдно, мне так не по себе. Но Господь меня помиловал, Господь меня осветил, Господь дал мне силы побороть свои наклонности, свои грязные привычки, пороки. И ты знаешь, я не могу тебя осудить. Ну кто я, чтобы тебя осудить, дорогой брат или дорогая сестра? Давай вместе с тобой молиться. Давай вот, когда тебе не хватает силы, поддержки, когда ты в одиночестве мучаешься, давай вместе там время проведем, поизучаем, послужим, поработаем, посетим кого-то. И как-нибудь, может быть, Бог благословит нас, и мы в общении все твои слабости сможем преодолеть. Вот так это работает, друзья. Бог желает не посадить нас всех по углам со словами «ты не суди, ты не суди». Все сидят, и никто никого не судит. И у каждого по сучку в глазе. Хорошо, если так. А может быть, у всех по бревну, и все молчат. У меня бревно, у тебя бревно. Давай не будем рассказывать про наши бревна. А как будет совершаться исправление? Как будет совершаться воспитание? Как мы назовем хорошие вещи хорошим словом, плохие вещи плохим словом? Не, мы никто не судим. Мы всеядны. Знаете, самые грязные животные на земле, они даже в пищу запрещены, да и в целом, это всеядные животные. Они едят буквально все. То есть они могут съесть мясо, падаль, грибочки, ягодки, опять падаль, и человека могут съесть. Кстати, свиньи такие, правда? Всеядны. Медведи всеядны, ежики. Угощайтесь. Кто-то до сих пор продолжается так угощаться, да? Не будьте всеядными, судите. Очень важный момент относительно суда, который свершился в жизни царя Давида. Эта история с ним произошла, и с тех пор Давид является очень важным примером в вопросах раскаяния и исправления. В книге «Второй царств» есть сюжет, описывающий обвинение царя Давида. Вот прям в его моменте, в его истории так и получилось, что он легко увидел сучок в глазе брата. Ну, там вымышленный персонаж был, но Давид такое зрение имел, сразу увидел, высказал осуждение, как это происходило. Вы знаете эту историю. Давид силою взял жену своего подчиненного, эту женщину звали Версавия. Убил он ее супруга, косвенно там организовав подставу. И приходит к Давиду пророк Нафан и говорит: «Царь, ты не мог бы рассудить?» И притчу рассказывает. У одного бедняка была овечка, а рядом жил богач, у которого стада были, амбары, все замечательно. И вот однажды к богачу пришли гости, но богач был не только богатый, но еще и скупой. И не захотел из своего стада взять овечку, а увидел овечку у бедняка. Ну и как-то там силой взял, забрал, похитил, в общем, приготовил эту овечку и отдал своим гостям. А у богача не стало, вернее, у бедняка не стало этой овечки. Она для него как член семьи была. Вот как ты на это смотришь, дорогой мой царь? И тут понесло царя Давида. До смерти достоин этот человек, да убить его там вчетверо воздать и так далее, и так далее. Нафан говорит: молодец, так красиво сказал, а ты, на самом деле ты такой. Ты делаешь это. Давид в этой притче, ну или как в притче, как в вымышленном сюжете, сразу увидел проблему. И тут произошло нечто. Нафан указывает: ну да, это проблема, конечно, овечку взять – это проблема. Сучок в глазе брата. А ты взял человека.
и ты убил этого человека. Это страшно. И то суждение, тот суд царский, который вынес Давид, он исполнился в его жизни. Благо, в этой истории мы видим, Давид все сразу понял. Давид раскаялся. Давид сказал, как же сильно согрешил он пред Господом. И более того, он это все описал еще и в книге «Псалтырь». Теперь весь христианский мир, весь еврейский народ знает о том, как раскаивается царь Давид. Он знает, все знают о том, какой грех он совершил. И это делает Давида мужем по сердцу Божию. Человек, который себя не изображает, а который научился не лицемерить, но судить правильно. Он знает, как вынуть бревно из своего глаза. И, конечно же, он знает, как вынуть сучок. И поэтому, когда мы читаем псалмы Давида, его пророчества, его, можно сказать, поэтические проповеди, мы можем вдохновляться его примером. Человек знает, что такое Божий суд, знает, что такое человеческий суд. Поэтому он поет: «Господи, суди меня своим судом, не по делам, по милости безмерной. Прошу тебя, ты сам войди в мой дом, избавь его от гибели и скверны». Будем и впредь учиться у царя Давида. В книге Псалмов о себе говоря Давид, он пишет: «Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Не презришь, то есть не проигнорируешь. Наш мир достаточно сложно устроен, и мы должны понимать, что в этом мире суд вершить тяжело, ибо мы не знаем всех тонкостей, всех особых каких-то деталей. Иногда мы поспешно вырабатываем свое суждение, и здесь нужно несколько сдерживаться. Почему? Хотелось бы, некоторые так люди делают, мечтают об этом, видеть мир в черно-белом свете. Вот хорошо, вот плохо, вот хорошо, вот плохо. Те, кто так делают, обязательно спотыкаются. Даже в черно-белом мире на самом деле не два цвета, не черный и белый, не монохромное видение, а есть миллионы оттенков белого и черного. И поэтому мы видим такой мир, это не монохром. Чтобы в этом разбираться, надо иметь познание от Господа. И пророк Исаия предупреждает, что тем людям, которые зло называют добром и добро злом, им горе. Горе тем, кто тьму почитают светом и свет тьмою. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Господь желает, чтобы мы в суде, вот в этом действии, не торопились. То есть, еще раз, оценивать мы должны. Почему мы должны оценивать? Ну, хотя бы потому, что нужно выбирать среду, где мы растим своих детей, на каком месте мы работаем, какое дело мы выбираем, чтобы зарабатывать себе на хлеб насущный. Мы должны это оценивать. Но важно не поспешать, важно не торопиться. Один из сюжетов, который Господь ставит как обвинение своему народу. В книге Иезекииля Бог обращается к князьям. «Вы, князья Израилевы, отложите обиды и угнетения и творите суд и правду. Перестаньте вытеснять народ мой из владения его», говорит Господь Бог. То есть повеление о суде, оно есть. Но важна еще и последовательность, как это совершать, с какими целями, о чем. Повеление о суде, ну, чтобы оно было максимально понятно, очень применимо в воспитании детей. Если стоит вопрос о том, с кем общаются ваши дети, и вы говорите своему ребенку: «Я не хочу, чтобы ты общался с этим мальчиком или с этой девочкой», тут же я к вам подбегу и скажу: «Как вы смеете судить? Вы зачем судите? Вы зачем ребенка учите судить? Пусть ваш ребенок смотрит на мир широко раскрытыми глазами и воспринимает всех как детей Божьих, как ангелов». Не сработает, правда? Почему?
потому что вы смотрите на то, как мир устроен, и вы оцениваете людей. Примерно так, как это описано в письме апостола Павла к Коринфянам. Павел говорит: «Но я вам писал не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не ешьте вместе». Стоп, стоп, стоп. А почему Павел так сильно осудил? Смотрите, сколько людей он осудил. Кого-то назвал блудником, кого-то назвал лихаимцем, кого-то идолослужителем, еще и злоречивым, или пьяницей, или хищником. Что за такое масштабное осуждение? Да, об этом Павел говорит, потому что со всеми этими людьми, общаясь, вы сами начнете преображаться. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас. Это повеление от апостола к верующим, кого-то назвать развращенным. И вы должны, как родители, такой суд вершить. Вы должны кого-то обозначить, не специально, не от злобы своей, не от своего нечестия, чтобы покрыть свои пороки, ни в коем разе. Не позвольте лукавить, но с искренним переживанием о своих детях. Не позвольте детям пойти в плохую компанию. Вы же не будете отдавать ребенка воспитательнице, которая покуривает и говорит: «Да вы не обращайте внимания на мою вредную привычку. Я когда с ребенком буду заниматься, я буду учить его геометрии, физике и астрономии». Хорошо, если не астрологии. Нет. Вы скажете: «Извините, мне ваши вредные привычки говорят о том, что вы человек слабый». Вы будете так судить, правда же? Почему? Вы переживаете о своих детях. Поэтому не используйте совет «не суди, да не судим будешь» везде и всюду, лишь бы как бы закрыть эту тему суда. Нам суд необходим. Но очень важный момент, который позволит нам переродиться. Однажды к Иисусу пришли люди, говорящий: «Нам нужно твое суждение». Вот эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей повелел таких, взятых в прелюбодеянии, побивать камнями. Что ты скажешь? Иисус чертил что-то на песке, а потом говорит: «Кто из вас без греха? Первый брось в нее камень». А в чем же грех состоял? Ну, хотя бы в том, понятно, что они могли быть грешниками и так далее. Но они уже сейчас в самом акте суда совершают невероятное греховное преступление. Если женщина взята в прелюбодеянии, где тот, с кем она прелюбодействовала? Почему привели ее одну? Они приходят вершить суд с лукавством. А Иисус говорит: «Но если вы без греха, если у вас суд такой чистый, если у вас такие чистые помыслы, ну тогда, пожалуйста, бейте, кидайте камнями». Иисус не запрещает бросить камни. У них в руках камни, Иисус говорит: «Ну, кто без греха, первый бросай». Дух Святой подействовал. И эта женщина осталась жива, потому что суд вершился неправильно. Иисус показал, это неправильный суд. Вы не решили свои проблемы. Как вы можете начать дальше судить? Поэтому, друзья, желая судить, поставьте задачу: «Я хочу очиститься». Я хочу исповедоваться, я хочу осветиться, я хочу, чтобы Бог меня простил. Когда вы это по-настоящему испытаете, то ваш суд будет суд с милостью. Бог судит, но Он хочет оправдывать. Бог судит, но Он спасающий Бог. Судите праведным судом.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим на те вопросы, которые сегодня волнуют общество, а особенно молодежь. Давайте мы с вами сегодня поговорим о том, как стать лидером в своем деле, как стать номером один в том, что вы делаете. Многие люди мечтают быть лидерами в своем деле, реализовать свои карьерные, профессиональные амбиции, но далеко не у каждого получается это сделать. Сделать себя самому довольно-таки непросто, однако это возможно. Давайте мы поговорим сегодня об этом со священнослужителем, с блогером, с молодежным лидером Евгением Скрипниковым. Евгений.
3: Здравствуйте, Вадим. Евгений. Спасибо, что пригласили.
2: Евгений, до того, как мы перейдем к нашей теме, эта традиция у нас есть к каждому нашему гостю, каждому нашему спикеру, расскажи немножечко о том, кто ты, чем ты занимаешься и, самое главное, почему ты это делаешь.
3: Как ты сказал уже, я священнослужитель. Почему я этим занимаюсь? Потому что я верю, что Библия — актуальная книга, и она будет очень полезна для современного молодого человека. И, кстати, я бы хотел, чтобы не только в реальной жизни люди читали Библию, но чтобы и через соцсети люди также могли знакомиться с библейскими ценностями. Это то, что работает в моей жизни. Я вижу пользу, когда я читаю Священное Писание, эти принципы, как они меняют мою жизнь. Я хотел бы этим делиться с своими друзьями, с теми, кто меня окружает.
2: Отлично. Ну хорошо, давай перейдем к теме нашей беседы. Начнем с того, что как стать номером один в том, что делаешь. Это, в общем, мы слышим на каждом шагу, это уже набило оскомину, и уже каждый, наверное, устал это слушать. Все мы, наверное, понимаем, что всегда в своем деле нужно добиваться, нужно ставить себе высокие цели, нужно, в общем, стремиться вперед, быть лидером, развиваться и так далее. Но и обратная сторона этого вопроса, все мы, в принципе, и так все устраивает. Нормально все, человек, я работаю, все у меня есть, все хватает. Да, хочется что-то поменять, но в то же время и зачем? Как нам дать вот этого вот, скажем так, пинка, чтобы мы взяли и сдвинулись с места? Вышли из зоны комфорта?
3: Очень хороший вопрос. И вот эта фраза «дать пинка», да, все из нас ждут, когда нам поставят какие-то дедлайны, какие-то задачи. Не знаю, придет указка сверху, что вы должны к такому-то числу это сделать, там, сдать проект. Но секрет успеха состоит в том, что ты не ждешь, когда на тебя действует со стороны. Вот есть такое слово, как стимул, да? Мы не ждем внешних стимулов. Человек, который стремится к успеху, он сам внутри себя замотивирован. Кстати, наверное, Вадим, ты знаешь, что такое слово «стимул» по латыни и из латынского языка. Стимул — это палка, которой погоняли скот, животных. То есть мы-то нормальные люди, да, которые могут сами достичь успеха. Поэтому мы говорим про то, что человеку не нужно ждать вот этого пинка со стороны.
2: Я не жду, например, пинка со стороны, нет. А вот просто самому, чтобы взять и собраться.
3: Вот чтобы собраться, первое, что ты должен понимать, это вообще, как ты живешь. Вот как сегодня, какая стратегия жизни у тебя есть, ради чего ты живешь. Я думаю, что немногие люди об этом задумываются. И вот психологи, которые исследуют эту тему, они выделяют сегодня 4 жизненных стратегии. Вот так вот, если мы себе их визуально представим. Наверное, первая стратегия, которую можно сказать, правда, слово такое не очень, не знаю, культурное, подходит оно для эфира или нет, паразит, слово паразит. То есть это люди, которые живут за счет других людей. То есть они потребляют, что я имею в виду, ресурсы, эмоции других людей, деньги других людей, время других людей, но со своей стороны практически ничего не производят и не отдают. Ну, легко себе представить, наверняка у тебя тоже, может быть, есть такой знакомый, который звонит тебе только тогда, когда у него проблема. На трассе колесо лопнуло. «Вадим, приедь, помоги, холодно, что делать?» То есть это люди, которые готовы забирать у нас энергию, но ничего не вкладывать в эти отношения. И рано или поздно отношения с такими людьми, они начинают напрягать. И ты чувствуешь, что из тебя высасывают всю энергию, но ничего в тебя не привносят.
2: Так если такие отношения, в принципе, меня устраивают, в том плане, что я понимаю, что это такой человек, что, вот он не звонит, он мне, и ладно.
3: Вот не звонит или он тебе звонит? И ладно, ты поможешь?
2: Нет, я съезжу, я помогу, но не звонит он, и что?
3: Вот отлично. Есть следующая стратегия, которую ты вот прямо сейчас подвел меня. Есть стратегия паразит, а прямо напротив очень красивая стратегия, и я очень рад, что такие люди есть в нашей жизни, на них держится наша жизнь фактически. Это стратегия героя. То есть это человек, который готов все бросить, поехать выполнить задачу просто так, не потому что там он кому-то что-то обязан или должен. Вот он такой человек, он добрый. Вот такие люди помогают в волонтерских проектах различных, спасают животных, ищут людей, делают это безотказно. И это очень классно, это очень хорошо.
2: Но
3: в чем проблема?
2: Это негативно, да? Есть плюс, есть минус.
3: Стратегия героя — это хорошая стратегия, но только если ты выполняешь одно правило. Если ты не просто все раздаешь, если ты еще находишь возможность пополнять свой внутренний баланс. Мы чуть-чуть об этом попозже поговорим. То есть, что я имею в виду? Если ты будешь постоянно вот ездить на такие вызовы, выручать всех подряд, раздавать всем деньги, там, занимать всем деньги без конца, пустишь к себе домой жить людей, которым негде переночевать, в конечном итоге что с тобой произойдет? Ты потеряешь личную жизнь, у тебя произойдет какой-нибудь эмоциональный надрыв, стресс, и человек просто у него настолько накипело, что он закрылся и все бросил. То есть стратегия героя — это хорошая стратегия в плане того, что от таких людей общество много чего получает. Но это плохая стратегия для самого человека, если он не умеет свои эмоции выражать, да, если он не пополняет свой внутренний баланс, духовный баланс в том числе. Поэтому очень классно, если ты справляешься со стрессом. И вот, кстати говоря, если мы читаем, например, Евангелие, то к Иисусу, мне очень интересно, как он вел себя с людьми, как он общался с людьми. К Иисусу всегда приходили люди и днем, и ночью. И вот
2: он
3: мы
2: тоже,
3: читаем,
2: мне кажется, был героем.
3: Никодим к нему пришел.
2: Он ничего не просил взамен.
3: Да, он ничего не просил взамен. Но мы читаем, что рано утром Иисус вставал, шел молиться. И вот как раз-таки молитва и общение с Небесным Отцом восполняло его внутренний баланс. Вот если так можно сказать. То есть он был силен, потому что общение с Богом его укрепляло. Вот если герой будет поступать так, то это хорошая стратегия, и слава Богу, что такие люди есть. Но есть еще одна, третья стратегия, о которой можно сказать. Это люди, которые понимают, что быть героем — это непросто, это надо рисковать, это надо напрягаться. Паразитом тоже им не очень хочется быть, все-таки в таком зависимом положении, ты всегда от кого-то что-то должен получать. И поэтому они просто снижают свои потребности, ну, так скажем, живут на минималках. То есть зачем нам ехать...
2: Типа все устраивает.
3: Все устраивает, да. Зачем нам ехать там в другую страну? Можно же отдохнуть вот здесь, футбол посмотреть дома на диванчике, и никуда не надо ехать.
2: На дачу съездить.
3: На дачу съездить, да. Но это тоже уже выход из зоны комфорта. Там надо работать, надо ухаживать за огородом и так далее. То есть аутсайдеры, вот эта третья стратегия называется аутсайдеры, это люди, которые живут не напрягаясь. Конечно, для кого-то,
2: неплохо, наверное.
3: Для кого-то это хорошая стратегия. Есть такие даже молодежные движения, которые исповедуют этот образ жизни. Но проблема в чем? Что с такими людьми очень сложно взаимодействовать. То есть они говорят, я никому ничего не должен, я ничего не хочу делать. Когда он создает семью, у него появляются дети, у него появляется ответственность перед супругой, он же свои мозги не меняет, он так и продолжает мыслить. То есть я не напрягаюсь, зачем нам...
2: То есть оно потом не проснется, что вот все, у меня семья, надо себя взять в руки?
3: Но этот человек должен поменять свою стратегию. А если он так привык мыслить, зачем покупать квартиру? Нормально же, снимаем, ну и пойдет, да?
2: То есть это в кавычках лечится.
3: Зачем заниматься спортом? Ведь, в принципе, надо принимать себя такой, какой ты есть.
2: Ну, сейчас модно, бодипозитив.
3: Вот. Это уже новая стратегия, это выход из зоны комфорта. И, кстати, вот люди, которые пытаются отслеживать тенденции, да, следить за собой, это представители четвертой стратегии жизни, так, если так можно сказать, это лидерская стратегия. Лидерская стратегия в плане того, что человек берет ответственность за свою жизнь. Он начинает себя развивать, он читает разные книги, посещает разные тренинги, пытается выступать публично, осваивает какую-то новую сферу, к примеру, берет там какой-то видеоблог и делится тем, что он умеет делать. Вот четыре жизненных стратегии. Давайте еще раз их повторим. Ну, паразиты, да, то есть те люди, которые только потребляют. Герои — это те, которые отдают, это классные ребята, но надо про себя тоже не забывать, про своих близких не забывать. Третья стратегия — это аутсайдеры, то есть они не напрягаются, и это напрягает других людей, потому что с такими людьми коммуницировать очень сложно. И четвертая стратегия — это лидерская. Я беру ответственность за свою жизнь, я не виню там государство, я не виню моего преподавателя, моего директора, мою супругу там, или кого-то еще. Я сам строю свою жизнь, я ее развиваю к тому идеалу, к которому я хочу прийти.
2: Хорошо. Зачем нам вообще, в принципе, к этому стремиться? Ну, нас Бог создал такими. Вот мы такие, какие мы есть. И, в принципе, вот две позиции психологии сегодня есть. Первая — это «бери и меняйся», а вторая — это «ты такой, какой ты есть, и не позволяй людям менять себя, потому что ты личность, ты индивидуальная личность, ты какой-то такой, ну, ты особенный». Где вот эта вот грань между тем, что вот меня создал Бог, и я такой вот, и все-таки, чтобы себя изменить?
3: А вот интересно, что вот эта тема «Как стать номером один», она помогает тебя принять такой, какой ты есть, и она помогает тебе развить свой потенциал. Потому что вот есть такая притча в Библии, да, что хозяин дает таланты. Таланты в то время — это определенное количество серебра или золота своим слугам. И вот один слуга получает один талант, второй получает пять, и третий там еще какое-то количество талантов. И вот интересно, суть притчи состоит в следующем. Один человек, который получил много талантов, он не спрятал их где-то там у себя в огороде или в сейфе. Он начал их развивать, и хозяин похвалил этого слугу, потому что он был предприимчивым. То есть он раскрыл свой потенциал. А вот как раз-таки в этой притче есть вот этот человек, который спрятал талант. Я думаю, что мы могли, наверное, назвать его сегодня аутсайдером. То есть он сказал, есть один талант, ну и хорошо, спрячу его, чтобы никуда он не пропал. И вот этот слуга, который остановил свое развитие, он назван ленивым человеком. И я верю, что в каждого из нас Бог заложил талант, и даже не один талант, а несколько талантов. И поэтому наше предназначение в жизни — это найти вот эти таланты, раскрыть их. То есть это не то, что это какой-то там детектив или что-то еще, но ты пробуешь разные сферы жизни, и ты начинаешь выяснять, слушай, а мне вот это нравится, а я бы хотел еще научиться на гитаре играть, а еще мне нравится, оказывается, с людьми вот общаться, консультировать. Ты раскрываешь эти таланты, и ты достигаешь того максимума, который Бог в тебя заложил. То есть это твоя максимальная цель, твое достижение, чтобы Бога как можно лучше прославить в этой жизни.
2: То есть из этой модели, из четырех этих пунктов, мы должны стремиться все-таки быть лидерами, правильно?
3: Да, мы должны быть лидерами, которые не только отдают, которые получают и которые берут на себя ответственность.
2: Ну хорошо. Чаще всего такие люди претендуют быть первыми в каких-то обществах, они как бы берут на себя внимание, они вот такие зажигательные, они все двигают, продвигают. Но они находятся в компании других людей, которым, может быть, тех же самых паразитов или аутсайдеров. Как не... Два вопроса. Как не перегореть, будучи вот в таком обществе? Потому что всегда быть на таком вот...
3: Позитиве.
2: Позитиве и всегда быть на коне, ну, наверное, ты в конце концов устанешь. Вот. Как работать, как быть в компании таких людей, как не перегореть? И в то же самое время, как не... перейти тот шаг, когда это станет твоей манией, когда ты уже не сможешь остановиться?
3: Вот для того, чтобы не перегореть, то есть и чтобы окружение, которое по-любому, оно пытается нас затормозить, да, вот вы, например, начните бегать по утрам, позовите ваших друзей, они скажут вам, слушай, зима, какие пробежки, да, успокойся, что ты придумал. Ну, да. То есть есть среди наших друзей люди, которые пытаются, ну, нас затормозить по тем или иным причинам. И поэтому человек, который хочет стать лидером, лидер в узком смысле этого слова, лидером своей жизни, да, ну, сам себе режиссер, так скажем, у него должна быть глобальная цель жизни. Вот если у человека будет глобальное дело жизни, то тогда вот это окружение, оно его не остановит, потому что он будет кропотливо, постоянно работать ради этого. Ну вот, например, давайте возьмем известных людей в нашей истории. Мартин Лютер. Он на своем личном примере осознал, что люди, в частности, там, Германия и вообще люди, которые жили в то время, должны обладать Библией на их родном языке. Вот это можно сказать, что это было дело его жизни. И несмотря на то, что ему говорили другие люди, какая-то другая система, он шел к этой цели, и в итоге из одного Мартина Лютера, которому, кстати, было 25 лет, это, ну, молодой человек, началась Великая Реформация. Угу. То есть и сегодня чем знаменита Германия, да, протестантские страны? Тем, что там вот были такие люди, которые были способны вот этому свою жизнь посвятить, да, дать людям Слово Божие. Поэтому, когда у лидера есть дело в жизни, это будет его мотивировать, он будет ради этого вставать рано утром, он будет ради этого заниматься чуть больше, чем другие люди, он будет достигать цели, у него будет вот эта мотивация, которую, ну, просто так не закроешь, если он вот понял, что это его призвание. Таких примеров, я назвал Мартина Лютера, их очень много. Вот можно, зачем ходить далеко, наш соотечественник, да, Павел Третьяков, у него было дело жизни, как он пишет в мемуарах, это сохранение русского искусства. Он в 18 лет написал завещание, что он был богатым человеком, что я хочу все свое имущество посвятить тому, чтобы в России сохранили искусство. Благодаря ему сегодня мы имеем Третьяковскую галерею. Поэтому дело жизни помогает не останавливаться, и вот эти аутсайдеры, паразиты, они тебе не вставляют палки в колеса, потому что ты движешься дальше. Это тебя мотивирует.
2: Все-таки возраст имеет значение, потому что, оглядываясь на современное поколение, поколение Z, в принципе, можно сказать, что сегодня молодежь живет сегодняшним днем. Их, наверное, в большей части не волнует, что будет там со мной через 10, через 20 лет. Они живут вот сегодня, они живут хорошо. У меня вот мне нужно здесь и сейчас, мне нужно, чтобы сегодня у меня было это. А будущее там, ну, куда там кривая выведет.
3: Ну, понятно, что сегодня, ведь это тоже нам навеяно, культура потребления, правда? Но я очень рад, что даже среди поколения Z есть очень много ребят, которые начинают анализировать свою жизнь и начинают строить ее ради каких-то других ценностей. Не ради вот этого, то, что ты можешь купить, то, что сегодня гаджет это очень популярное, через год уже вышел новый, и твой считается тем, который вышел из моды.
2: Сегодня даже поколение наше так настроено, что сегодня все наши успехи, все достижения, все высокое положение, все, что можно добиться, это все, в принципе, сегодня достается либо по блату, либо по знакомству, либо по родственным связям каким-то, либо там преступным путем. И типа, вот я все, куда мне рыпаться? Я и так живу нормально, и куда дальше, да, но это нереально все равно.
3: Вот это, кстати, та тенденция, о которой вы говорите, это тенденция паразита, когда человек просто получил, и у него же есть определенная свобода, да, он ограничен в свободе. Он не может высказать свое мнение, он не может пойти против системы, потому что он эту систему сразу потеряет, его просто выкинут там с этой работы. И поэтому человек должен определиться. Он может так прожить свою жизнь, но ведь жизнь она у нас одна, она дарована Богом, и ты хочешь ее так провести?
2: Как грань вот эту вот определить для себя, где вот эта стратегия паразита, что я не хочу просто, где ты реально подумал, ты все взвесил, и ты понял, что лучше туда не соваться, потому что вот поэтому. Как себя вот это вот разграничить, что я не просто не меняю место работы, я не просто не занимаюсь этим, потому что мне лень, а потому что для этого нужно вот это, я понимаю, ага, я это не потяну.
3: Но не потянешь, но ведь ты можешь ставить себе цели, и как вот, например, как моська, да, маленькая собака, может съесть слона. Вот есть такая шутка, да, по кусочкам. То есть ты можешь поставить глобально, вот ради чего ты хочешь прожить свою жизнь. Ты должен себе представлять, вот мне будет 30 лет, мне будет 40 лет, мне будет 50 лет, чего я хочу достичь? И вот если у человека, молодого человека, неважно сколько ему лет, 18 или там 25, у него сложится вот эта четкая картинка, что я хочу в своей сфере быть номером один, то тогда он сможет вот, правильно распланировать эти приоритеты. Но я хотел бы сделать такую оговорку. Стать номером один — это не потому, что ты кого-то обгоняешь, и ты соревнуешься с другими. Стать номером один — это история другая. Это история, когда ты соревнуешься с самим собой. Потому что ты становишься новой версией себя. Вот мне очень нравится эта фраза, потому что если мы говорим с точки зрения христианства, да, или вообще духовных ценностей человека, соперничество — это не самый хороший мотив, потому что ты не можешь быть лучшим. Всегда найдется спортсмен, который пробежит быстрее тебя, который прыгнет выше тебя, который побьет тебя там, на профессиональном ринге. Самое главное соревнование, вообще гонка, которую мы ведем в этой жизни, это гонка с самим собой. И вот если ты ставишь для себя цель стать номер один, год назад ты этого не умел делать. Например, там, ты стоял в планке, да, такое упражнение, там, 2 минуты, а сейчас ты стоишь 7 минут. То есть ты себя развил до такой степени, что ты стал лучше себя чувствовать, да, ты стал сильнее. Вот это твоя победа. И не так важно сравнивать свои успехи с успехами другими, там, топить других людей, унижать. Это не те эмоции, которые будут созидательными, потому что рано или поздно тебя накроет. Вот можно даже такой духовный пример привести. Люцифер, да? Сатана, противник, он же тоже захотел стать номером один. Он захотел стать выше Бога, и мы знаем, как это печально закончилось, с этого началось грехопадение. Поэтому, когда мы говорим «стать номером один», цель в том, чтобы развивать себя, чтобы твоя лидерская стратегия могла отдавать другим людям, да, то есть делиться твоими ценностями, вдохновлять других людей. И если ты христианин, если ты веришь, что Бог тебе подарил жизнь, Бог вложил в тебя таланты, будет очень классно, если ты поставишь себе цель прославить Бога максимально в твоей жизни. И вот это прославление Бога, оно будет своего рода беречь тебя от того, чтобы ты не заигрался и не соскочил с этой дистанции.
2: Но просто сама фраза «стать номером один» автоматически уже человека подразумевает в голове какую-то гонку. Вот. Потому что просто себя развивать, это, конечно, это плюс, это позитив. Но как понять, что это вот Все, это я уже номер один. Потому что развиваться, в принципе, в любой сфере можно бесконечно. Взять, например, вот человек в IT-сфере, да, он... Это непостижимая грань, непостижимая наука, и ты можешь всю жизнь учиться, и больше не будешь, как бы, ну, все не сможешь выучить никогда.
3: Поэтому есть такая методика, я думаю, что наши зрители в курсе, постановка целей по методике SMART. Когда твоя цель конкретно измерима, достижима, ну, ограничена во времени и так далее. То есть ты должен конкретно представлять, ты хочешь быть номером один, там, сантехником номером один в городе, условно говоря, Самара, Ростов, Нижний Новгород и так далее. Или ты хочешь построить компанию, которая будет номер один в России. Или ты, может быть, хочешь построить компанию, которая будет номер один в мире. Вот эти цели каждый человек определяет себе сам. И я бы не хотел сказать, что вот стать номером один — это обязательно связано с чем-то материальным. Или с монетизацией, или с известностью, с популярностью. Потому что сегодня у нас есть такой крен в обществе, вот популярность, подписчики и так далее. Но человек, например, может быть отличным семьянином. О нем никто не будет знать, но он вот для своей семьи, он отец номер один. Или мама, да, ведь это святой долг, когда она воспитывает своих детей. И я думаю, что цель стать номером один — это не что-то публичное, большое, грандиозное. Это вот ты для себя решил. Я хочу развиваться в этой сфере. Я хочу, например, знать английский язык идеально и быть хорошим переводчиком. Вот это твоя цель. И ты можешь этого достигать, и это не будет сравнение с другими людьми. Это будет твоя личная цель, которую ты достигаешь.
2: Хорошо, самомотивация. Все коучи, бизнес-тренеры, тренеры говорят, что, в общем, нужно себя мотивировать на это, чтобы достичь чего-то. У них, например, есть такой пункт, что подъем. Подъем должен быть в 5 утра, потому что все успешные люди до 11 в кровати не лежат. И во всех других вопросах все настолько категорично.
3: Вадим, но мы можем сказать, что легкого пути к успеху не существует, это 100%. И поэтому есть очень много книг, которые подтверждают исследования, которые подтверждают, что утро — это самое плодотворное время для того, чтобы ставить цели, заниматься саморазвитием, но хотя бы потому, что тебя никто не отвлекает, нет каких-то звонков, нету городского шума. То есть ты можешь сконцентрироваться, и вот главное дело жизни, про которое мы говорили, ты можешь его прокачивать. Вот представь, если ты, например, там один час в день уделяешь своему главному делу жизни. О, да за год ты станешь в этом профессионал. Ты фактически можешь освоить любую профессию, тем более с нашими технологиями, которые есть сегодня. Поэтому я считаю, что вот эта стратегия, сила утренних часов, это правда. И, кстати говоря, она даже подтверждается Библией, потому что в Библии мы находим очень много примеров, где герои, там, Давид и многие другие, общались с Богом именно утром. То есть понятно, что мы молимся на протяжении всего дня, но утро — это особое время, когда ты можешь получить вот этот заряд силы, да, чтобы в этом дне ты мог его прожить продуктивно, поставить себе цели, достигнуть их, потому что утро у тебя прошло правильно, потому что у тебя все на своих местах.
2: Ну хорошо, вот, допустим, я все, я решил, я буду меняться. Начать с чего?
3: Я думаю, что не надо ходить далеко, не нужно думать, что вот если бы меня сейчас выбрали там руководителем в моей организации, или я стал бы лучшим студентом, или открыл бы свое дело, вот тогда бы я начал что-то такое грандиозное, все бы поменял. Вот чем ты занимался сегодня? Что у тебя завтра по твоим планам? У каждого из нас есть свой распорядок, да, есть наши дела, обязанности, которые мы должны выполнять. Вот постарайся сделать то, что у тебя есть сегодня, идеально. Постарайся сделать так, чтобы то, что ты будешь делать, вот отнесись к этому как к главному делу твоей жизни. Получи от этого радость, получи от этого удовольствие. Подумай, что ты можешь сделать лучше. И вот такая стратегия, когда каждый день твоей жизни — это лучший день, это день, в который ты вкладываешься максимально. Вот это стратегия, которая помогает радоваться жизни, и ты незаметно начинаешь расти, у тебя больше результатов. У нас какая сегодня проблема есть? Люди живут, работают на работе, ждут пятницы.
2: Да, быстрее бы домой. Быстрее
3: пятница, выходные. Все. Потом они работают целый год, ждут отпуска. И получается, ты 11 месяцев работаешь, чтобы потом 2 недели где-то там полежать возле моречка и отдохнуть. Получается такая тенденция, что у тебя год всего ради одной недели. Но послушай, каждый день — это подарок от Бога. А ведь в Библии так и написано, что не заботьтесь о завтрашнем дне. Какие у тебя есть возможности сегодня? Используй их самым лучшим образом и делай то, что у тебя сегодня твои задачи. И ты увидишь, что у тебя появятся перспективы, и ты найдешь свое дело жизни, которое тебе нужно будет делать завтра.
2: У нас сегодня в нашем обществе, мы все-таки общество верующих людей, мы чаще всего есть такой стереотип, что вот достаточно молиться, и все у тебя в жизни, в принципе, получится. В этом случае как поступать? Как бы понять, что как бы просить у Бога, просить помогать в этом нужно, но со своей стороны.
3: Я не знаю, откуда такие стереотипы появились. Действительно, так многие христиане думают, но даже читая Библию, мы находим, вот, например, Псалом номер 1, «Праведник во всем, что он не делает, успеет», то есть он будет успешен. Библия не только говорит про успех, но Библия еще говорит о том, что мы должны действовать. И вот великие люди Библии, да, а их очень много, Даниил, Моисей, Авраам, Иосиф, Неемия, это лидеры. Это вот если мы говорим про стратегии, да, это лидеры, которые не боялись сложных решений, это люди, которые действовали, и когда ты действуешь, Бог тебя благословляет. Когда у тебя есть ценности, когда у тебя есть правильные цели, чтобы не себя прославить, но чтобы Бога во всех сферах твоей жизни возвеличить, ты видишь, как Бог тебе начинает помогать, и Бог тебя благословляет. Бог тебе дает свою
2: правильно
3: помощь.
2: Правильно, я понял, что для начала все-таки нам нужно сделать первый шаг для себя. Это понять, кто я. То есть либо я паразит, либо я лидер, либо я герой, либо я...
3: Да, это твоя линия старта.
2: Мы должны для себя это признать и двигаться дальше. Каждый ли человек сегодня, будь он паразит, будь он аутсайдер, он может стать лидером. Или все-таки твой темперамент тебе все-таки когда-то у тебя будет все-таки предел, и ты не сможешь дальше перепрыгнуть выше себя.
3: История успеха известных людей говорит о том, что абсолютно каждый человек в любом возрасте может быть успешным. Я недавно прочитал про одну женщину, которая в 102 года водит машину, у нее есть права. То есть у каждого из нас есть возможности. Поставь себе цели, пойми свою жизненную стратегию, пойми, с чего тебе нужно начинать. И пусть вот библейское обетование, такие как «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», тебя вдохновляет и поддерживает для достижения твоей цели.
2: Отлично. Спасибо большое, Евгений, за эту беседу. Люди, я думаю, много для себя сделали. Я для себя сделал многие выводы. Спасибо за то, что мы открыто можем говорить о таких вещах, которые сегодня волнуют общество. Я думаю, что люди, которые уже смотрят эту передачу, значит, уже у них в жизни они стоят на пороге, что хочу что-то поменять, лишь не знаю как. Надеюсь, что наша программа поможет им в этом.
3: Было приятно пообщаться. Я услышал про одного ученика, который спросил учителя своего. «Учитель, если ждать перемен, сколько ждать?» И учитель ответил, «Если ждать, то очень долго». Поэтому нужно не ждать, а действовать. И сегодня, прямо сегодня беритесь, и то, что вы услышали полезное, применяйте, и тогда вы сможете достичь успеха в вашей жизни.
2: Отлично, спасибо большое. Друзья, не бойтесь ставить перед собой новые цели. Узнавайте все время что-то новое. Ставьте перед собой задачи, просите у Господа помощи в этом, а Он вам обязательно в этом поможет. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на пятый вечер программы «Разрушенные проклятия». Я благодарю Господа за то, что во мне воспрепятствовал сатана быть здесь. Господь хранил вас

0: на пути. Господь дал вам осознание важности этих тем. Вы понимаете, что только лишь в Боге спасение, а в Слове Его истина. И вы желаете довести решение этого вопроса проклятий до конца. Слава Богу за вас! Слава Господу за то, что милость Его сегодня вновь нас сопровождает. И сегодня я приглашаю вас исследовать Священное Писание, Библию, на тему «Оккультные источники проклятий». Напоминаю, что цель наша заключается в том, чтобы поставить самим себе верный духовный диагноз. Вчера мы рассмотрели главные симптомы воздействия бесов на жизнь человека, главные симптомы проклятий. А сегодня мы будем заниматься исследованием вопросов причин, ясно указанных в Священном Писании, причин, по которым дьявол имеет право посылать бесов в жизнь человека, которые, в свою очередь, приносят проклятие. Вот главные вопросы, которые мы будем исследовать сегодня. Что такое оккультизм? Какова тактика дьявола? Что приводит к проклятию? Какие действия открывают дверь для бесов? Какие мнимые услуги дьявола дают ему право приносить проклятие? Перед нами в первую очередь необходимость прояснить термин «оккультный». Что означает слово «оккультизм»? Как говорит новый словарь русского языка, оккультизм – это общее название мистических учений, признающих существование в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных научному познанию. Еще раз повторим, оккультизм – это общее название мистических учений, которые постулируют существование в мире сил, недоступных научному познанию. Мы будем говорить о том, что можно лишь познать на опыте, что, к сожалению, многие познали, силу дьявольскую, силу бесовскую, либо что можно лишь принять на веру, потому что об этом говорит Священное Писание. Это сфера, в отношении которой практически невозможно ставить научные эксперименты. Это сфера, которая осваивается и постигается либо опытом, и часто тяжким, и трагическим, либо верою в Священное Писание, в Библию, в Слово Божие. Вот общий принцип, который нам уже должен быть известен, во свете которого мы будем с вами исследовать тему «Оккультные источники проклятий». Принцип заключается в следующем. Проклятие приходит вследствие контакта с дьяволом и бесами. Мы уже эту истину и Слово Божие усвоили с вами основательно. Второе. Сатана, будучи князем мира сего, будучи богом века сего, хозяйничая на земле вот уже столь много тысяч лет, стремится расставить как можно больше тайных ловушек на земле в разных сферах, предлагая широкий ассортимент услуг, услуг в кавычках. И вот эти услуги, которые напрямую влекут за собою проклятие, Библия раскрывает. Бог в своей великой любви предостерегает нас о том, какие действия открывают дверь бесам. Итак, вспомним, какова цель сатаны, согласно Священному Писанию. Книга пророка Исаии, 14 глава, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Главная цель дьявола с самого начала была в том, чтобы занять место Бога, чтобы ему поклонялись как Богу. И вот преследуя эту цель, дьявол на земле, во-первых, создал язычество. Мы читаем в книге Второзакония, в 32 главе, в стихах с 15 по 18 следующие. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его, и мерзостями разгневали его». Приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Когда народ Божий обращался к богам иных народов, то, поклоняясь и служа им, он фактически служил кому? Бесом. Итак, язычество с разными формами своими есть не что иное, как поклонение бесам. За каждым языческим божеством стоит конкретная реальная личность. Личность бесовская, личность духовная, личность нечистого духа. Эта истина открывается в Священном Писании, также в книге Псалтирь, в 105 главе, стихи читаю с 34 по 39. «Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их, и служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам». Служение истуканам, казалось бы, простым изделием из разного материала есть, по сути, служение кому? Бесам. За этим изделием, за этим материальным объектом стоит бес. Далее читаем в 105 главе книги Псалтирь. «И проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернила земля кровью, оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими». Итак, язычество по своей природе есть не что иное, как поклонение и служение бесам. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе, в стихах 17 и 18 говорится об этом следующее. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, язычникам, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Итак, вопрос, кому поклоняются язычники и во власти кого они находятся? Во власти сатаны. И только лишь когда человек обращается к истинному Богу, тогда он может выйти из-под власти сатаны и войти во власть и в сферу действия Бога. Запомните этот очень важный момент. Речь идет о власти дьявола над теми, кто, возможно, даже не подозревая, и чаще всего не подозревая, служит в языческом контексте, на того распространяется дьявольская власть.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Более того, мы узнаем из 17 главы книги «Деяния апостолов», стиха 18 следующее. Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Я хочу обратить ваше внимание на слово «божество». Вот эта фраза «кажется, он проповедует о чужих божествах». Слово «божество» в подлиннике – это греческое слово «даймонион». Похоже звучит? Это демон. То есть, иными словами, греки словом «даймонион» – демон, бес, называли все божества, любые божества, и свои, и представители других народов. То есть в греческом языке слово «даймонион» означает «божество». Божество языческое и демон, бес, обозначаются одним и тем же термином. Это в действительности одна и та же реальность. Итак, вывод. Желая достичь своей цели, занять место Бога и стяжать себе поклонение как Богу, сатана создал на земле язычество. И Священное Писание говорит о том, что за все столетия и тысячелетия истории Священного Писания, истории, открытой в Священном Писании, природа вещей не поменялась. Посмотрите на первое послание Коринфянам, 10 главу, стихи с 18 по 20. «Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет! Но что язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». Итак, некоторые очень важные заявления здесь, в этом отрывочке. С одной стороны, как написано в Священном Писании, 1 Коринфянам, 8 глава, 4 стих, мы знаем, что идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. То есть сама по себе, грубо говоря, деревяшка, или железяка, или стекляшка, или камень, из-за которого изготовлен бес, то есть статуя какого-то божества. Сама по себе эта материя – это ничто. Но говорится, что когда язычники служат идолам, когда они приносят жертвы, они вступают в контакт не с деревяшкой или камнем или куском металла, а с духовной личностью, с бесом. Они входят в общение с бесом, они поклоняются бесу. Соответственно, вот это изделие становится лишь только способом контакта. Это изделие становится каналом, благодаря которому бес может влиять на жизнь человека. Потому контакт с любым языческим предметом вводит человека в общение с бесами. Что это может означать на практике для каждого из нас? Вроде бы Русь, если говорить о Руси, слава Богу, от язычества отказалась уже давным-давно, еще в 988 году. Вот о чем идет речь. Посмотрим на определение язычества. Энциклопедический словарь «Всемирная история». Язычество – это принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии. В более узком смысле язычество – это политеистические религии, то есть религия многобожья. Так вот, на практике для всех нас это значит следующее. Повторим некоторые промежуточные выводы в нашем исследовании. Язычество есть что? Поклонение бесам. Язычество – это наиболее распространенная религия. Даже сейчас, когда последователей христиан насчитывает уже более 2 миллиардов, если взять всех христиан, всех видов, на земле все равно все остальные, если сюда прибавить еще, скажем, и мусульман, к примеру, тех, кто пользуется отчасти тем же Священным Писанием, что и христиане, так? То пусть это будет около 3 миллиардов. А все остальные кто? Язычество – это самая распространенная религия на земле. Теперь далее. В результате культура и традиции всех народов содержат элементы оккультизма. Дело в том, что даже когда приходило христианство, во-первых, далеко не всегда оно доходило до того или иного языческого народа истинным. А во-вторых, даже и та форма христианства, которая пришла, например, к нам на Русь в X веке нашей эры, и та форма смешалась с язычеством, которое было тогда. И потому у нас до сих пор языческие праздники соседствуют с христианскими. Они рядышком, они как-то вот так сосуществуют. Языческие обычаи по-прежнему исполняются многими людьми, которые понятия не имеют о том, что это язычество. Даже, оказывается, патриархи древности, не то что наши предки исповедовали какую-то форму язычества, мы с вами потомки язычников, если мы не произошли по крови от Авраама, Исаака и Иакова, но даже если мы и можем подтвердить свою генеалогию до патриархов древности, даже и они, книга Иисуса Навина, 24 глава, 2 стих говорит о том, что отцы служили иным богам. И если мы посмотрим, что происходило в истории израильского народа, то там языческого было столько, что Господь даже не смог уберечь 10 колен, которые ушли в ассирийский плен в 722 году до нашей эры, потому что те, кто были уведены в плен, они были точно такими же язычниками, как те, кто увел их в плен, ассирияне. То есть язычество пропитывало и предков тех, кто проводит свою генеалогию к Аврааму, и предков всех прочих народов. Большинство из нас в своем прошлом, на уровне своих предков, являлись язычниками. А это означает, что есть большая опасность, что язык, обычаи, всевозможные традиции, которые укоренились во многих народах и которые никогда не подвергались пересмотру, а просто-напросто сливались с пришедшим христианством, до сих пор продолжают действовать. А значит, те ловушки, которые дьявол расставил в язычестве, они до сих пор находятся на тех же самых местах. Это означает, что весь мир потенциально находится в группе риска. В группе риска под проклятием сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Помимо вот этой своей тактики, помимо создания язычества в самых-самых разных своих формах, язычество, которое по сути своей есть прямое поклонение бесам, дьявол действует еще и путем маскировки. Здесь он подлинно мастер. Во втором послании к Коринфянам, в 11 главе, читаем стихи с 13 по 15. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангелов света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Итак, трижды повторяется одна фраза. «Принимают вид, принимают вид, принимают вид». То есть, если теперь уже ясно христианам, что язычество – это идолопоклонство, и это поклонение бесам, то дьявол теперь стремится в рамках христианства, в рамках тех религиозных направлений, которые прослеживают свое вероучение к Священному Писанию, дьявол стремится туда подослать своих служителей. Он стремится там замаскироваться таким образом, чтобы люди, думая, что Богу поклоняются, на самом деле служили Ему. И вот эта способность дьявола маскироваться, она им доведена до искусства за всю историю существования народа Божия. Посмотрим, например, на пророчество, которое оставлено во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах 3, 4 и 9. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели». Сделаем пока паузу. Скажите, кому пишет апостол Павел? Ответ – христианам, правда? Он пишет христианам. Он говорит ему о пришествии Иисуса Христа. Он пишет в церковь. И он говорит о том, что произойдет что? Отступление. Где? В церкви, в христианской церкви. «И появится человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Похоже звучит? Именно это цель дьявола – встать на место Бога, замаскировавшись, объявить себя Творцом всего и Владыкой всего. И далее раскрывается суть этого дела, 9 стих, «того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными». Это означает, что и в христианских церквах, в христианских направлениях действует дьявол. По действию сатаны происходит обольщение, и происходят чудеса и знамения ложные, и люди, находясь в христианских церквах, принимают за чистую монету не что иное, как что? Действие дьявола. Страшно звучит? Должно звучать страшно. Потому что Слово Божье как раз-таки призывает нас быть настороже. Библия предостерегает нас от такого вот легковерного, расслабленного состояния, при котором люди просто надеются, что раз они пришли в Дом Божий, пришли в место поклонения Господу, пришли в церковь, в дом молитвы и так далее, значит, здесь обязательно Господь действует. Вовсе не обязательно, говорит Господь. Потому что именно в христианской церкви будет попытка выдать за Бога то, что является дьявольщиной, и будут происходить чудеса и знамения силою сатаны. Об этом Слово Божие предостерегает нас очень много. Но вот, пожалуй, пример, который мы рассмотрим сейчас, он самым удивительным образом звучит. Это Евангелие от Марка, 5 глава, 1-8 стихов. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни». И вот теперь внимание. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему». Скажите, как бы отреагировали многие современные христиане, увидев, что одержимый, в отношении кого они точно знали, что он одержим бесом, пришел к Господу, к Иисусу Христу и поклонился ему? Многие бы сказали: «Аллилуйя, слава Богу, проблема решена. Этот одержимый поклоняется вместе со святым народом Божьим. Он признал власть Иисуса». И на этом действие считалось бы завершенным, и многие бы полагали, что, слава Богу, бес ушел. Ну, раз человек Иисусу поклоняется, как еще это можно истолковать? Оказывается, одержимый легионом бесов поклоняется Иисусу Христу без какого-то внутреннего конфликта, потому что бесы знают, кто стоит перед ними, не так ли? Они знают, кто их творец. Для бесов поклониться их Творцу означает просто признать реальность, которая существует в духовном мире. Бесы в отношении Бога, говорит Священное Писание, веруют. Правильно? Бесы веруют и что делают? И трепещут. Они вполне могут кланяться. И человек одержимый может находиться в собрании верующих и славить Иисуса Христа. Но это лишь только притворство. Вот в этом как раз и суть этого маскарада дьявольского. Потому что смотрите, что дальше происходит. Мы читаем 5 главу Евангелия от Марка. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!“ Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Давайте попытаемся выстроить последовательность. Не странно ли звучит, что он кланялся и тут же вдруг кричит? Немножко странно, но нам помогает слово «ибо». «Ибо» означает что? «Потому что». То есть последовательность такая: он пришел, поклонился. Но Иисус-то знал, что происходит на самом деле. И он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». Вот тому, кто склонился перед ним в поклоне, он сказал: «Выйди, дух нечистый, из сего человека». И поэтому теперь уже была ответная реакция. И поэтому он закричал громким голосом, он стал возмущаться. То есть дьявол пытался играть, доколе это было возможно. Если бы не было там Иисуса Христа, ему удалось бы обмануть наверняка и учеников, которые бы возрадовались, что одержимый поклоняется Господу. Но самое удивительное здесь для меня вот что. Бесы используют Божье имя в своих целях. Представьте, он говорит ни больше, ни меньше. «Заклинаю тебя Богом!» Кому это он говорит? Иисусу Христу, Сыну Божию, Богу во плоти. Он говорит: «Заклинаю тебя Богом!» Еще больше маскарад даже трудно себе представить. То есть получается, что бес пользуется именем Божьим для того, чтобы воздействовать на кого? На Бога. Представляете, что происходит? То есть вот эта маскировка, о которой мы с вами говорим сегодня, она настолько уточенна, она настолько много проигрывалась и настолько часто сегодня встречается, что мы просто удивляемся близорукости многих верующих, которые, услышав, что какой-то великий христианский проповедник, естественно, во имя Божие, естественно, во имя Иисуса Христа, совершает чудеса, исцеления и знамения, тут же стремглав бегут, чтобы получить новую меру свободы. А на самом деле это может быть издевательство сатаны.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Смотрим далее. Слово Божье в Евангелии от Матфея в 7 главе в стихах с 21 по 23 рассказывает: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда я объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, скажите, кто здесь описан? Вопрос: это христиане или нет? Это христиане. Они говорят Иисусу как Господи. Господи, Господи. Они признают Его Господом, они считают Его Богом. Но, тем не менее, они слышат в ответ: «Я никогда не знал вас». Что это означает? Ведь Бог всеведущ, правда? Он знает все о всех. Но здесь и не сказано: «Я не знал о вас», а сказано: «Я не знал вас». Знать о ком-то – это информационный уровень. Знать кого-то – это какой уровень? Уровень взаимоотношений. То есть, иными словами, между этими людьми и Богом не было взаимоотношений. Это не было Божье действие. Далее. Какова же тогда была природа этих действий? Сказано: «Мы пророчествовали, многие чудеса творили и бесов изгоняли». Господь Иисус предостерегает нас в Евангелии от Матфея, в 24 главе, в 24 стихе. Он говорит, что придут лжепророки, придут и дадут ложные знамения и чудеса. То есть это да, чудо, это да, сверхъестественное действие. Мы с вами знаем уже, что дьявол и бесы – это существа в действительности сверхъестественные по отношению к нашему человеческому естеству. Но главный вопрос не в том, было ли чудо, было ли сверхъестественное деяние или нет, а в том, какова его природа. Потому что духовный мир полярен. Есть добро, есть зло. Есть ангелы Божьи, есть ангелы сатаны. И потому великая трагедия заключается в том, что во имя Иисуса Христа произносится пророчество, творятся чудеса и изгнание бесов, а на самом деле Бога в этих действиях нет. Это ложь, это обман, это именно маскировка. И трагедия заключается в том, что люди эти Христа почитают Господом. Они говорят: не от Твоего ли имени, не Твоим ли именем? Дьявол очень искусен в обмане, и потому Священное Писание предостерегает нас о том, что он будет маскироваться для того, чтобы достичь своих целей. Есть еще одно распространенное неверное мнение касательно вопроса, о котором мы говорим. Прочитаем в Евангелии от Матфея, в 12 главе, стихи 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». Это слова Иисуса Христа. «Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет, я обращаю ваше внимание, так будет с этим злым родом». Итак, о чем здесь идет речь? Вот распространенное толкование этого места Священного Писания. Бог совершает изгнание беса, говорят некоторые. То есть, бес уходит, Бог дом очищает, но если человек не бодрствует, если человек начинает грешить, то тогда бес возвращается в семью своими товарищами. Вот так очень многие понимают это место Священного Писания. Давайте обратим внимание на некоторые детали. Сказано, что бес, придя, находит дом каким? Незанятым. Незанятым. Теперь вопрос. О чем свидетельствует пустой дом? Если чудо совершает Господь, то, как говорит, например, Евангелие от Иоанна, 14 глава, стих 23, в результате происходит следующее. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. «Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Если Господь совершил изгнание беса, то теперь в этом доме живет кто? Господь. «Мы, – говорит Иисус, – мы придем с Отцом и обитель там сотворим». Первое послание к Коринфянам, 6 глава, стих 19. Кто помнит, о чем там идет речь? «Неужели не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа?» То есть, если Дух Святой изгнал духа зла, значит, Дух Святой теперь там поселился. Но здесь говорится о том, что бес ушел, а вместо него туда никто не вселился. О чем это свидетельствует? Пустой дом свидетельствует о том, что это не было Божье действие. Потому что если бы Бог изгнал беса, повторим, он сам бы там жил. Чье же тогда это действие? Давайте посмотрим на контекст. 45 стих говорит, это вывод Иисуса Христа после его слов. Сказано: так будет и с этим злым родом. То есть Христос не описывает просто гипотетическую ситуацию, Он описывает конкретное поколение, причем по природе какое? Злое. Так будет с этим злым родом. Описываются необращенные, неспасенные, неверующие. Он, Иисус Христос, описывает некоторых из своих слушателей, а если посмотреть контекст, то тех, кто против Него выступал, тех, кто в отношении Иисуса Христа уже подписал смертный приговор. Он описывает своих противников. Он отвечает здесь на обвинение в том, что Иисус Христос действует силой Вельзевула. И потому, когда Христос описывает, что происходит в духовном мире, Он говорит: так будет и с этим злым родом. Он вовсе, Христос, не описывает тех, кто обрел спасение в Боге. Он не говорит здесь о верующих, а вот о том злом роде, который в том числе описан и в 8 главе Евангелия от Иоанна. 8 глава Евангелия от Иоанна, стих 44, свидетельствует: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Те люди, к которым обращался Иисус Христос, вот этот злой род, как они названы? Дети дьявола. Ваш отец – дьявол. Это, естественно, не касалось всего народа. Это именно оппоненты Иисуса Христа. Это те, кого дьявол использовал, чтобы убить Иисуса Христа, чтобы противостоять ему. Далее, Потому становится понятен следующий отрывочек. В этой же 12 главе Евангелия от Матфея, стих 27. Это вновь контекст нашего отрывочка. «Если я силою Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силою изгоняют? Посему они будут вам судьями». Мы узнаем отсюда, что в то время уже был распространен экзорцизм, то есть практика изгнания бесов. Кто изгонял бесов? Сыновья фарисеев. А фарисеи названы как именно те, кто противился Иисусу? Дети дьявола. Итак, что же происходило в результате? Ответ – происходил маскарад. Описываются отнюдь не Божьи действия. Дьявол – это повелитель бесов. И через своих специалистов он устраивает шоу, он повелевает одному бесу уйти, но дом пустой, потому что Бог там не поселился. И через время бес прихватывает своих друзей, и они поселяются там, и теперь их становится больше, и сказано, тому человеку будет намного хуже, чем было раньше. Хуже почему? Потому что он воспользовался слугой дьявола. Но человек не знал, что это слуга дьявола. Он пошел, чтобы освободиться от бесов, а вместо этого его наградили еще большим количеством бесов. Нам очень важно понимать, насколько дьявол искусен в своем обмане. Иисус Христос предостерегает нас о том, что, к сожалению, многие, ища духовной помощи, фактически приходят к тем специалистам, которые являются слугами дьявола, детьми дьявола, хотя действуют с Божьим именем на устах, хотя действуют вроде бы под эгидой Всевышнего, но на самом деле люди через них получают дополнительную дьявольскую «помощь» в кавычках. И, соответственно, еще одной услугой пользуясь, они приходят в еще худшее состояние.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный отрывочек, который говорит о маскировке дьявола. Книга «Деяния апостолов», 2 глава, 1-4 стиха. «При наступлении Дня Пятидесятницы были они единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Пятидесятница была чудесным явлением Духа Святого. Это была сверхъестественная сила, которую получили апостолы и иже с ними. И в том числе огонь сошел с неба, вот эти языки как бы огненные почили на них, и они стали говорить иными языками. К великому сожалению, как предостерегает Священное Писание, дьявол подделывает и этот феномен. Книга Откровения, 13 глава, стихи 12 и 13. «Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, и творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». То есть мы видим, что бесы, дьявол повторяет опыт Пятидесятницы. Есть истинная Пятидесятница, истинные дары Святого Духа и истинный дар иных языков. Есть ложная Пятидесятница, ложные поддельные дары, дьявольские дары и, соответственно, поддельный дар иных языков. Таким образом, это еще один пример маскировки. И вот это явление происходило уже тогда, когда апостолы проповедовали. 2 Коринфянам 11 глава, стих 4. «Ибо если бы кто, — пишет Павел, — придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». О чем идет речь? Что значит «иного духа»? Но есть только дух добра, Божий дух, Святой дух, ангелы Божьи, есть дух зла, ангел сатаны, бесы. И он говорит, Павел говорит, что если бы вы получили иного духа, то вы бы как отреагировали? Вы были бы очень снисходительны к тому. То есть приняли бы или нет? Посмотрите, как пишет, как этот вот текст Священного Писания передается в современных переводах на русский язык. Перевод Кулакова говорит: «Ведь вы почему-то охотно терпите, когда к вам приходит кто-то и проповедует другого Иисуса, не того, какого мы проповедовали, и с готовностью принимаете иного духа, которого не принимали». Он не говорит, что это возможно, он говорит, что вы это делаете. Христиане принимают иного духа. Мы продолжим разговор об этом во второй части нашей встречи сегодня.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.

0: Ведущая Татьяна Малышева.
1: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей программе «В гостях у телекомпании «Триангела». Сегодня к нам в гости пришли люди, которые долгое время работают в необычной редакции. Давайте с ними знакомиться. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У нас в гостях Юлия Коровина, главный редактор, и Роман Кошкин, руководитель отдела маркетинга. Скажите, пожалуйста, как называется ваше печатное издание?
3: Наша газета называется «Сокрытое сокровище».
1: Вот прежде чем вы скажете, почему она так называется, мне хотелось бы узнать историю возникновения этой газеты.
3: Ну, история такая, что служитель церкви однажды решил помочь своим соседям узнать о Библии.
1: Ну, то есть это обычный вот как бы священнослужитель в церкви. В каком городе это было?
3: Это было в городе Шкарале.
1: Ага. И давно это было, кстати?
3: Это было в 2000 году.
1: Это больше 20 лет, значит, назад, да?
3: Да. Он взял библейские уроки и прошелся по своему подъезду, предлагал соседям изучать Библию по урокам. И один мужчина довольно грубо его выгнал как-то, обругал даже его.
1: Что? За что так он?
3: Ну, видимо, ему не понравилось то, что ему предлагали Библию изучать. Как-то он был очень агрессивно настроен. Ну и через несколько дней этот священнослужитель поднимается к себе домой и возле почтовых ящиков встретил вот этого мужчину, который его обругал, и еще одну соседку. Соседка доставала из ящика кипу рекламных газет и говорит: ну вот что такое, столько газет, а почитать нечего. И тогда вот этот мужчина, который его обругал, говорит: а что вы мне это говорите? Вы вон ему скажите, ему-то есть что рассказать. И вот это была та капля, то семя, которое... ну, было посеяно как бы в душе этого
1: человека.
3: Человека, служителя. И он подумал, почему действительно бы не издавать газету, которая рассказывала бы людям о Боге, о Библии. Ну и вот так он предложил другим верующим организовать эту газету. Его поддержали, и так.
1: Ну, то есть это было какое-то добровольное сообщество, которое решили объединиться и создать вот непосредственно вот такую редакцию. Да? Это все было в городе Шкарале. И сама редакция находится в Шкарале.
3: Да, редакция находится в городе Шкарале. И действительно, это были обычные простые люди, не профессионалы, которые просто любили Бога, хотели рассказать о нем другим.
1: Ну, то есть это официальная редакция, а не вот как
3: это официальный
1: добровольный кружок, который не собирается дома или еще где-то, да?
3: Ну, даже я вот привезла с собой первое
1: издание, да?
3: Первое издание. Это было просто вот такой листочек. Здесь было 4 статьи. На обычном принтере распечатанный, в Word набранный. Вот. И вышел он тиражом 1000 экземпляров, но со второго номера это уже было полноценное издание формата А3, там было 8 полос. Его зарегистрировали, как положено, в Министерстве печати. Ну и тираж постепенно стал расти.
1: Ну, покажите вот нашим зрителям, как выглядит газета сегодня.
3: Да, чем сегодня она отличается это вот от такое полноцветное издание.
1: Даже
3: 12-полосные.
1: Сколько сейчас там статей? Вот здесь говорили, что у вас всего было 4 статьи, да?
3: Ну, здесь 12 полос. Ну, 10 статей, иногда, может быть, больше, может быть, потому что на одной полосе может быть не одна, а несколько материалов.
1: Роман, расскажите нам, пожалуйста, почему вы так назвали газету «Сокрытое сокровище»? В чем тут заключается такое сокровище?
2: Мы объявили, можно сказать, конкурс, так как сразу не было в голове такого названия.
1: И конкурс среди кого, интересно?
2: Ну, среди верующих людей.
1: А, среди ваших.
2: Да, достаточно долго думали, и одной верующей женщине пришла такая мысль. Она, когда читала Библию, прочитала притчу Иисуса Христа. Притча о сокрытом сокровище. Может быть, зачитать?
1: Ну, вы вкратце прочитайте нам тогда текст, чтобы мы хотя бы приблизительно знали, о чем речь идет.
2: Это записано в Евангелии от Матфея, 13 глава, 44 текст. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». То есть здесь сравнивается Царство Небесное с сокрытым сокровищем. И мы тоже увидели, что статьи, которые в газете, они несут радость, надежду, и это открывает дорогу к Царству Небесному.
1: То есть для читателя это как бы сокровище, которое он находит на ваших страницах, так я понимаю, да? То есть он еще не понимает, что это сокровище, но когда он читает, да, он открывает. Очень интересное название, потому что когда первый раз читаешь, кажется, что, ну вот, наверное, человек там клад какой-то нашел или еще что-то. А тут совсем такой глубокий, интересный смысл. Вот прежде чем вы подробнее нам расскажете о газете, о рубриках газеты, скажите, пожалуйста, каким образом вы очутились в этой редакции? Вот, Юля, вот вы кто по профессии? Какова ваша предыстория работы в этой редакции?
3: По профессии я инженер-строитель по образованию. Но когда организовалась газета, мне предложили вести рубрику.
1: Интересно, какую рубрику?
3: «Притчи Иисуса Христа». Ага. Вот я готовила материалы о притчах, которые в Библии, есть в Евангелии. Потом была рубрика о Нагорной проповеди, ну, еще какие-то материалы так вот я готовила. 5 лет на, ну, как волонтер сотрудничала с газетой.
1: То есть вы работали и параллельно писали эти статьи, так я понимаю?
3: Да. А с 2005 года я работаю уже в штате редакции.
1: То есть уже официально?
3: Да, официально. Сначала я начала сотрудничать в отделе писем. Моей задачей было отвечать на письма читателей. Их у нас было много. Вот. А через какое-то время я стала редактором. И подбирала материалы непосредственно уже для «Сокрытого сокровища».
1: То есть я так понимаю, что вот ради этой работы вы бросили предыдущую работу, да?
3: Ну, не так получилось, что мне пришлось уволиться. И просто я спросила, не нужны ли вам сотрудники? Мне сказали, нужны.
1: Ну, то есть Господь усмотрел другой ваш путь, по сути, такой получается. Вот нравится ваша профессия вот сейчас?
3: Да, нравится.
1: А как семья вот относится к тому, что вы избрали другую совершенно работу?
3: Семья с пониманием. Они меня поддерживают.
1: И муж, и дети. Сколько у вас детей?
3: 2 детей. И 1 внук есть.
1: Ой, поздравляю вас. Хорошо. Это здорово. Роман, расскажите, пожалуйста, вот вашу историю, как вы пришли в газету. Я знаю о том, что вы были совсем молодой человек, да, вы только-только закончили учебу, и с тех пор уже в течение скольки лет вы уже работаете в этой редакции?
2: Ну, около 20 лет мне было, когда я начал работать в редакции.
1: Пришли туда, да? Тоже волонтером?
2: Ну, нет. Я учился, по-моему, заканчивал обучение на компьютерного техника. И параллельно проходил курсы по дизайну. И понадобился дизайнер. Детский журнал только появлялся. Чудесные странички. И вот я начал его.
1: То есть вы пришли как дизайнер, да? А сейчас вы чем занимаетесь?
2: Сейчас занимаемся и интернетом, интернет-отдел у нас, ну и в частности прямо сейчас отдел маркетинга.
1: То есть вы стали руководителем отдела маркетинга совсем недавно, по сути, да?
2: Ну вот полностью, буквально на днях.
1: Поздравляем вас с новой должностью.
2: Спасибо.
1: Вот, скажите, пожалуйста, в чем заключается вот ваша работа? Нравится ли она вам?
2: Конечно, нравится. Всегда, наверное, каждому человеку хочется работать с удовольствием и, приходя на работу, получать радость. Но, к сожалению, знаю опыт многих людей, не у всех получается. И я рад, что у меня все наоборот, и я каждый день, ложась спать, как бы чувствую удовлетворение, что что-то сделал полезное для этого мира.
1: Ой, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, как вы успеваете работать, и у вас многодетная семья? Как у вас так рабочий день складывается, что вы успеваете все делать?
2: Многодетным отцом я стал совсем недавно, всего месяц назад.
3: Поздравляем тоже.
2: Родился, да, третий сын. Но постепенно Бог дает мудрость, и как-то стараемся управлять временем, чтобы не страдала ни семья, ни работа.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «В гостях у телекомпании «Три ангела». Мы говорим как раз с Юлией Коровиной и Романом Кошкиным о газете «Сокрытое сокровище». Расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашей газете. Особенно хотелось бы узнать, о чем рубрики вашей газеты. Вот поделитесь, пожалуйста, с нами.
3: Ну, вообще целью нашей газеты является рассказать о Боге, о Библии, об Иисусе Христе, о том, что Он сделал для спасения людей. И давайте мы пролистаем газету. Сразу же вот на первой же странице рубрика «Христос наш Спаситель». Здесь рассказывается о жизни Иисуса Христа на основании Евангелия.
1: Но такая вот идет богословская направленность, или есть еще какие-то рубрики истории, там свидетельства тоже есть, да?
3: Да, есть, конечно. Сейчас обо всем расскажу. Бывают такие коротенькие библейские истории, тексты библейские из синодального перевода на какие-то темы соответствующие, ну, стараемся подбирать к статьям. Есть христианские новости в газете присутствуют.
1: Что значит христианские?
3: Стран.
1: Это что происходит у христиан или что-то еще?
3: Ну да, что вообще происходит в христианском мире?
1: Ну вот, например, что значит новости?
3: Ну, вот не совсем в этом номере, например, новость. Ватикан издал новый документ о целостной экологии. И еще одна новость. В Северной Корее из-за пандемии коронавируса вырос интерес к Библии.
1: Ну, то есть это такие все свежие новости, да? То есть не вот там какие-то прошедшие, старые новости.
3: Ну,

0: Они были верующими или они какое-то там произведение искусства создавали о Боге?
1: Ну, они были верующие, и как вот эта вера отражалась в их творчестве. Ну, если это поэты, то очень часто бывают на какие-то библейские сюжеты, стихи мы публикуем классических авторов. Если это писатели, то, да, как в их творчестве какие-то тоже вот библейские мотивы присутствуют. И что они говорят.
0: Интересно, а вот эти статьи тогда вот культурной направленности пишут специалисты, да, в этой области?
1: Ну, мы подбираем, чаще всего материал из интернета берем. Да, ну, бывает, что если есть возможность, то кто-то и пишет.
0: Да. Хорошо, интересно. Что у нас еще интересного есть?
1: Ой, вот здесь моя любимая рубрика. Которая называется «Мой путь». Еще бывают удивительные ответы на молитвы. Когда я работала редактором, я с этой страницы начинала готовить номер. Нам пишут читатели, рассказывают свои истории в письмах, как Бог отвечает на молитвы удивительным образом при каких-то обстоятельствах, может быть, и неблагоприятных, или как люди знакомятся с Богом, какой их путь к Богу, к вере. И все это всегда бывает очень интересно, вот именно личный опыт, личное свидетельство людей.
0: Это получается, что любой читатель, любой человек может прислать вам свое свидетельство, и каждое свидетельство будет там написано, напечатано?
1: Ну, не совсем каждое. Но мы выбираем, потому что газета выходит раз в месяц, и каждое мы никак не можем опубликовать.
0: Но вы стараетесь.
1: Да, самые интересные, самые яркие мы выбираем, мы публикуем.
0: А, Юля, вот могли бы с нами поделиться самым интересным отзывом, который вам понравился из вашей любимой рубрики?
1: Ну, я помню такая история. Мужчина рассказывал, как он, ну, буквально вырос в такой семье, связанной с колдовством. Его этому учили, у него были какие-то способности к этому. Ну, и он их развивал. Но в итоге так получилось, что... Он оказался бомжом, начал спиваться, у него разрушилась семья. Ну, там какие-то паранормальные явления с ним происходили. Но он попал на программу, по-моему, Марка Финли, которая в Москве проходила. И вот он узнал о Боге, о Библии. Он... стал задавать вопросы, общался с переводчиком. У него незадолго перед этим умер отец, и он являлся, ну, какие-то вот темные силы являлись к нему в образе отца.
0: Ой, это так страшно.
1: Да, и вот он спросил, и вот этот переводчик, верующий человек, посоветовал ему сказать, когда, ну, вот, кто-то придет к нему в образе отца, сказать... именем Иисуса Христа, уходи отсюда. И вот он так сделал, и это существо исчезло. Ну и вот он дальше пишет, что как бы сам дьявол с ним общался, предлагал ему ну, заключить с ним договор, обещал, что тут у тебя будет все. Но он сказал, нет, здесь, может быть, у меня будет все, но я хочу, чтобы... и в вечности продолжать жить. Поэтому я выбираю Бога, и так вот именем Иисуса Христа отойди от меня. И все, и вот это вот у него прекратилось, и он...
0: И под этим Бога. Впечатлением он как раз прислал вот эту реальную, действительно
1: да,
0: реальную
1: Да, и потом
0: историю.
1: Он рассказал нам, вот это вот описал, написал в письме, рассказал, мы опубликовали такую историю.
0: И таких историй у вас как раз каждую газету, да?
1: Да, в каждой газете или ответы на молитвы, или какие-то вот свидетельства об обращении к Богу.
0: Очень интересная рубрика, я тоже с удовольствием ее буду читать.
2: Можно добавить?
0: Да, конечно.
2: Мы размещаем статьи нашей газеты в интернете, в соцсетях, и вот на эту рубрику очень часто много комментариев, и вот как раз вот эти чудесные вмешательства Бога в жизнь обычных людей, допустим, в армии были, на войне, каким-то образом, когда люди молились, Бог вмешивался и избавлял там от какой-то трагедии или еще что-то, и многие люди не верят этому. Потому что
0: кажется, что это сказки,
2: чудеса только в сказках, но на самом деле Бог действует и в нашей жизни. когда мы молимся.

0: Потому что когда в личной жизни ты не столкнулся вот с этой ситуацией, да, это сложно объяснить другому человеку, что это действительно реальная жизнь. Это на самом деле так. Вот, поэтому хорошо. Давайте посмотрим, какие интересные рубрики еще есть в вашей газете.
1: Вот еще скажу, что нам еще присылают стихи. Наши читатели присылают стихи и тоже достойные публикации произведения мы выбираем и публикуем. Тоже так у нас рубрика так и называется «Творчество наших читателей».
0: То есть это получается, вы прямо сотрудничаете с вами, с вашими читателями. Они вам и пишут и стихи, и рассказы, свои истории.
1: Да.
0: По сути, это прямо действительно сокровище негатива.
1: Да, то есть такой вот интерактив у нас присутствует. Также у нас есть рубрика «Духовное возрождение», в которой мы рассказываем, ну, какие-то темы поднимаем, которые, например, о Библии рассказываем, что это Слово Божье, почему, чем ценна эта книга, почему нужно ее читать, что в ней содержится.
0: То есть, по сути, здесь вы и такие уроки у вас библейские, вы изучаете Библию, да? Или
1: ну, да. Да, также об Иисусе Христе, например, ну, там, о вечной жизни, о спасении, как получить спасение. Ну, вот разные такие темы.
0: Богословская направленность.
1: Да. И также у нас есть рубрика «Тайны библейских пророчеств». Здесь мы тоже рассказываем о пророчествах, которые содержатся в Библии, о том, как они исполнились или исполняются прямо на наших глазах. Вот эта связь современных событий в свете того, что говорит Библия. Ну, или какие-то археологические данные, может быть, есть.
0: Ну, то все тайны, которые сокрыты или даже открыты, скажем так, в Библии, да?
1: Да.
0: Здесь вы раскрываете в своей рубрике.
1: Еще есть рубрика «Беседы о 10 заповедях». И на этой же страничке всегда публикуется «Закон Божий». Все 10 заповедей так, как они даны в Библии.
0: То есть в каждом номере у вас все эти 10 законов прописаны?
1: Да,
0: да?
1: Да, все 10 заповедей, в каждом номере они есть. И какие-то материалы или о Божьем законе в целом, или по каждой заповеди в отдельности.
0: Угу. Такая серьезная у вас газета.
1: Ну да, то есть почему это важно? Соблюдать закон Божий. Есть рубрика «Острая тема», где ну, разные темы поднимаются. Например, вот в этом номере «Есть ли жизнь без школы?» называется статья. Это о семейном образовании как альтернативе. Да, бывают темы и об абортах, там, о каких-то, ну, как христиане относятся, например, к алкоголю, там, еще к кому, к чему-то.
0: Ну, то есть проблемы современного общества, они раскрываются у вас с точки зрения, там, с двух сторон, как современное общество смотрит на эту проблему, и вы предлагаете с христианской точки зрения, как нужно себя вести в данной ситуации, да, получается?
1: Да. Также у нас бывают рубрики «Миф или действительность», например, о связи Библии и науки. Да, как научные данные подтверждают то, что говорится в Библии.
0: А такие факты есть?
1: Конечно, таких фактов много.
0: Надо будет почитать подробнее.
1: Есть рубрика «Как научиться молиться», о том, ну, что делать, как говорить, чтобы Бог тебя услышал. Ну, вообще вот о принципах молитвенной жизни человека. Рубрика «Готовим вместе».
0: Здесь даже такие рубрики.
1: Да, есть.
0: То есть не только духовная пища, но и насущная пища.
1: Да. Здесь рецепты вегетарианские содержатся. Есть детская страничка, где или какие-то истории, стихотворения, или загадки, или какие-то там задания для детей.
0: То есть это получается газета даже для всей семьи.
1: Да,
0: то есть всем,
1: газета для всей семьи.
0: Все найдут для своей души что-то интересное.
1: Конечно. И также рубрика «Мир в семье» есть. Здесь о семейных взаимоотношениях, о том, как наладить отношения в семье.
0: Это психологическая помощь.
1: Да. Или, может быть, рубрика еще «Отцы и дети» — это воспитание детей. Также на этой страничке у нас иногда бывает рубрика «Выход из кризиса». Это, ну, тоже реальные истории людей. Может быть, мы как интервью, или люди просто рассказывают свою историю именно, если был кризис в жизни человека, и как вера
0: изменила.
1: Да, помогла выйти из этого кризиса.
0: Это вера про зависимых людей?
1: Или бывает, нет? Может быть, и про зависимых, может быть, это и болезнь какая-то у человека, может быть, этот человек потерял кого-то из близких, это тоже кризис, и как Бог помог выйти из этого кризиса. То есть разные истории тут могут
0: быть. То есть не
1: сам
0: человек все-таки вышел?
1: Да, с помощью Божьей, да, или о финансовом кризисе, помню, вот мы писали тоже, как применение каких-то библейских принципов в жизни помогает преодолеть...
0: Даже финансовый кризис.
1: Финансовый кризис.
0: Интригуйте. Все больше и больше.
1: Вот. И в конце газеты рубрика «Ключи к здоровью». Ну, здесь все о здоровом образе жизни. О восьми принципах здоровья. Это и питание, и физические упражнения, там и своевременный отдых, солнечный свет, свежий воздух. В общем, все принципы здоровой жизни мы освещаем в газете.
0: Это сокровище информации, получается, у вас.
1: Да.
0: Такое. Очень интересное. Я вот хотела Романа спросить, а какая, интересно, самая любимая рубрика у вас в этой газете?
2: Ну, я люблю и пророчества библейские, потому что не все думают, что Библия, хотя ей уже 2000 лет, касается и нашей жизни. А вот именно эти пророчества показывают, что наше время и Библия, и Бог связаны. И также вот мы недавно начали добавлять, ну, такая маленькая рубрика «Сокровища мудрости». Мы туда добавляли раньше афоризмы людей, а сейчас стали размещать тексты, ну, по тематикам библейские. Вот, допустим, в этом номере библейские тексты, помогающие бороться со страхом. Очень часто на людей нападает страх, и прям человек обездвижен, не может что-то сделать. А есть множество опытов, когда люди читают вслух Библию, Евангелие или вот тексты, то Бог может избавить вот от этого психологического страха. И вот эти тексты, они реально могут помочь людям. Ну и даже иногда стресс какой-то у меня бывает, когда почитаешь какие-то библейские тексты, псалмы Давида, то самочувствие улучшается. И еще хочу заметить вот по поводу рецептов. И, так как я читаю тексты заранее, как бы, ну, чтобы мы проверяем. И часто я фотографирую, когда мы еще распечатываем на простой бумаге тексты, фотографирую, посылаю жене, потому что настолько интересные рецепты, еще газета не вышла, а мы уже пробуем что-то сделать.
0: То есть вы дома все эти рецепты, что вы пишете, пробуете сами
2: все
0: лично?
2: Ну, не все. Какие-то мы уже сделали, а вот такие, какие давно, допустим, искали, гранолу, вот рецепт я никак не мог найти время, понять, как это делать. И вот один мой друг как раз рецепт там оставил, мы сделали, теперь пользуемся, и часто на завтрак вот такая чудесная вещь у нас.
0: А вот скажите, вы сейчас как раз плотно занимаетесь интернетом, социальными сетями. Вот эти статьи вы тоже туда выкладываете?
2: Да, да. У нас есть у каждого издания, и вот в частности у «Сокрытого сокровища», это самый популярный сайт у нас, soccer.net. И там эти тексты пользуются популярностью, люди находят через поисковые системы. И люди, если раньше у нас можно было комментарии на сайте, то сейчас в соцсетях мы видим комментарии, люди благодарят нас, интересуются. Ну, нельзя сказать, что все, но вот кто ищет какую-то...
0: Кто ищет это сокровище.
2: Да, кто ищет сокровище, тот его находит.
0: Хорошо. Скажите, вот в социальных сетях, вот мне даже интересно, какие статьи самые популярные? Какая направленность вот из этих рубрик, которые вы перечисляли, богословских, самая такая?
2: Практические какие-то статьи. Но тут трудно сказать. Иногда поисковая система выдает как бы вроде бы непонятный текст, но когда-то совпадет запрос человеческий, что люди вписывают из статья, то она может вынести, вроде подумаешь, почему именно это, но вот так совпадает. И вот сейчас мы начали добавлять наши статьи на Яндекс.Дзен и будем смотреть такой сервис, где подбор под человека статей.
0: Это получается, что человек, который вошел в вашу социальную сеть, он может даже запрос какой-то сделать, да, и вы можете эту статью написать, да? Получается, ли он
2: В том числе.
0: По просьбе.
1: Ну, бывает так. И да, если эта тема такая действительно насущная, то да,
2: мы можем... А мы давно откладывали написание этой темы, тогда там может поспособствовать.
0: Это реально, да? Это реально. То есть если я вот захочу написать вам в социальной сети, вот меня интересует такая тема, вы можете откликнуться и написать, да, такую рубрику или такую статью.
2: Да.
1: Можем.
0: Спасибо.
2: Поэтому мы и размещаем в социальных сетях, потому что обратная связь идет мгновенно, в отличие от писем, да, которые пока дойдут до куда-то обратно, пока мы их прочитаем. Угу. Вот мы сейчас это получаем сразу и стараемся потихонечку это все внедрять, и чтобы это соответствовало желаниям людей. Я бы еще хотел добавить, сейчас люди становятся более занятые, особенно в крупных городах, и мы... Может быть, медленно, но сделали это. Мы запустили подкасты. Это избранные статьи, лучшие наши статьи, по нашему мнению. Мы их озвучиваем.
0: Это за все вот эти вот годы, которые изначально?
2: Ну, можно так с той сказать. Скоростью, которую мы можем делать, мы выпускаем подкасты, чтобы люди, используя удобные платформы, мы размещаем и на iTunes, Google подкаст, ВКонтакте, Яндекс.Музыка, и человек может подписаться, получать вот эти избранные статьи, и, идя домой или на тренировку, он может слушать, может быть, даже он, не видя никогда газету, может послушать и узнать то, что его давно интересовало.
0: Интересно. А вот какой сейчас тираж у вас, интересно, газеты?
1: Сейчас тираж 350 тысяч.
0: 350 тысяч? А в каких городах вот она выходит, газета?
1: Москва, Санкт-Петербург, в Нижнем Новгороде выходит, во Владивостоке, в Симферополе. Ну, в общем, практически по всей России, около 15 городов печатают нашу газету.
0: Ну, как здорово. Желаю вам дальше распространяться. А вот скажите, я вот сейчас на сайте прочитала, на официальном вашем сайте, что вы не остановились на одном печатном издании, у вас появились новые для специальной целевой аудитории. И вот хотелось бы поподробнее о них узнать.
1: Да, у нас есть газета о здоровье, называется «Ваши ключи к здоровью».
0: Угу.
1: Здесь полностью о здоровье информация. Начинается с новостей медицины.
0: Угу. То есть здесь уже новости такие чисто медицинские.
1: Да, чисто медицинские новости.
0: Это вот что нового произошло, да, в медицине?
1: Как кальяны, вейпы и сигареты влияют на организм.
0: Угу.
1: То есть это научное исследование публикуется на сайте MedDaily. Мы оттуда
0: это берем. Реальное исследование,
1: да,
0: уже?
1: Да. Рубрика «Здравствуйте, доктор». Здесь какие-то советы врачи дают о профилактике и лечении заболеваний различных. И простые методы лечения – это с помощью методов, как там гидротерапия, фитотерапия, кинезитерапия, разные вот такие доступные всем способы, как можно поправить здоровье.
0: Ну, здесь есть совет уже реальных специалистов,
1: да,
0: там врачей,
1: да,
0: то есть это не вот где-то.
1: Да, это врачи.
0: Информация.
1: Да. Угу. Так, или из книг, которые пишут врачи, или прям реально врачи, мы заказываем статьи, они нам пишут.
0: Угу. То есть практикующие.
1: Да. Есть рубрика «8 докторов», также о принципах здорового образа жизни, о том, как они влияют на людей, если мы применяем это в своей жизни. Есть рубрика, например, «Здоровый иммунитет». Как повысить иммунитет. Есть рубрика «Антирак». Тоже какие-то...
0: Такие серьезные довольно статьи.
1: Какие-то сведения профилактики онкологических заболеваний.
0: А как вы подбираете тематику? Это же все-таки такая медицинская направленность, с кем-то советуетесь, да?
1: У нас есть медицинский эксперт, который...
0: Консультант.
1: Да, консультант. Когда все материалы подобраны, мы ему отправляем, он вносит какие-то свои коррективы, правки, что-то поправляет.
0: Угу.
1: И, в общем, у нас так мы стараемся.
0: Молодцы.
1: Все серьезно сделать. Есть рубрика «Духовное здоровье», где рассказывается, что о важности не только физического здоровья, но и духовного здоровья, душевного, психологическом состоянии человека.
0: То есть, получается, духовное здоровье влияет на наше физическое здоровье.
1: Конечно.
0: Правильно я понимаю, да?
1: Я наоборот, можно сказать, физическое здоровье тоже может
0: влиять
1: на духовное.
0: Взаимно.
1: Да, или есть рубрика «Антистресс», например. То есть такие вот, как справиться со стрессом. Есть рубрика «Исцеляющая вера», где человек, сталкиваясь с какой-то болезнью и тоже полагаясь на Бога, с молитвой, получает исцеление. Но это не исключает, что он пользуется какими-то там медикаментами, и он обращается к врачам.
0: Он лечился и молился, я так понимаю.
1: Да, он и лечился, и молился, и именно вот... Даже само исцеление вот это вот, которое, может быть, ну, обычно занимает какое-то долгое время, именно с верой, с молитвой, оно протекает быстрее, и таких свидетельств много.
0: Да,
1: исцеляются, даже врачи удивлены бывают, как человек получает исцеление, когда, казалось бы, уже случай-то безнадежный.
0: Да, безысходный же. Ну да, тоже в моей жизни было, что, как бы сказать, ты болеешь, и не знаешь, что дальше делать. Ты помолишься, и Господь тебе указывает просто путь, кому обратиться или как лечиться. То есть в своей жизни я тоже с такими сталкивалась.
1: Угу. То есть вот такие свидетельства мы публикуем.
0: Угу.
1: Есть рубрика «Мамина школа», где здесь «Как воспитать здоровых детей». Да.
0: Рамона, наверное, она больше всех нравится. Как многодетному папе.
2: Да, я маме даю читать.
0: Правильно.
1: Также мы рассказываем, есть рубрика «Независимость», где или об исцелении от зависимости, тоже свидетельства людей, которые получили исцеление от зависимости, или просто как профилактика, ну, какие-то такие, например, как узнать, что ребенок принимает наркотики, для родителей такой материал. Там, ну или о вреде каких-то, ну там, алкоголя, например. Просто не освобождение, а как теория такая, почему это вредно. Там, или еще каких-то продуктов.
0: Очень интересная информация для современных родителей.
1: Угу. И рубрика «Ешьте на здоровье», где здесь все о здоровых, полезных продуктах, различных, и рецепты здоровой пищи, вегетарианской.
0: То есть прям смотрю у вас подробно про каждый фрукт, овощ, прямо подробно рассказываю.
1: Да, вот здесь фруктово-ягодная терапия, статья называется. Ну, также мы пишем, ну, просто берем разные продукты, там, от той же чечевицы, или о чем мы еще рассказывали.
2: Все используем эти годы.
1: Все здоровые продукты мы просто берем, перечисляем о каждом, можно, или о каждом отдельно, или о какой-то группе продуктов пишем, почему это полезно, важно.
0: Очень интересно. У меня еще накопилось много вопросов, но я думаю, что при следующей нашей встрече вы нам еще расскажете и об этой газете, и о других интересных печатных изданиях, и о вашем вообще служении, я наслышана. И вообще очень много информации о вашем служении узнала. И я благодарна вам, что вы у нас сегодня в гостях, что так подробно и честно рассказали о вашей газете, о вашем служении. И я понимаю, что, еще раз повторюсь, что это действительно сокровище для тех, кто ищет Слово Божие, и оно находит здесь, в вашей газете. Благодарю, что вы с нами, и жду новой встречи с вами. Всего доброго.
2: Спасибо,
0: всего доброго,
2: что пригласили.
0: Дорогие друзья, мы благодарим вас, что вы были на нашей программе, вы беседовали с нашими гостями. И если у вас возникли вопросы к нашим гостям, к Юле, Роману, или вообще есть пожелания и отзывы телекомпании «Три ангела», пишите, звоните нам. Мы всегда рады общению с вами. Да благословит вас Господь!

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5, 18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз, или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене законов Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого два послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета, о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на второй из 8 вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный, ветер снегами да холодными. Где ты, милый мой, где ты, суженый, и под звездами ль путеводными?» Какую веру она выражает, во что она верит? Что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь, дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха, откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто ей приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не гас. Успокоится пусть метелица. Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: «Который из них суженый мой?» Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте: «Не женат, кто знает, что дальше, не человек. Холостой – полчеловека». То есть есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано, из ребра, гласит библейский текст, создал ему жену. И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества Адама. Но, согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей Земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, может, все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку?» – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «А ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которым играют на свирели, а они не пляшут». И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено. Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья, у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит, на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает, давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается. На втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж, и обнаруживают, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает, ну, если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину. Женщины, разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на 6-й этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 012. На этом этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что

страстно в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстно в интимной жизни. Всегда. На втором этаже продают тех, кто страстный в интимной жизни, да еще и весьма состоятельный, богатый. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит – суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках? О наличии половинок. Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представления древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше – Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло.

Проникла очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие. Это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались, разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнений уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек. Я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. И если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет
половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследование. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих? Человека, единственное число. А потом сказано «создал его», а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим как имя он нарек? Запомнили? «И нарек им имя». Человек – единственное число. Не человеки – множественное число, а именно человек – единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющее в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков. Это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

0: благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его: „Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“» Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. И вот мы читаем, он говорит: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе: «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его: «Веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким?» Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком: «Знаешь ли заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать?» Молодой человек сказал Иисусу в ответ: «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит: если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там. Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику: ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям: возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку: если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». Однако этот молодой человек смущенный ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
3: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
0: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! А у меня для вас новость. У нашей Алины открылся удивительный талант. Она в уме может складывать и умножать невероятные числа. Но что еще удивительнее, каким-то образом об этом узнали журналисты. И сегодня они должны приехать к Алине, чтобы познакомиться и взять у нее интервью. Что ни день, то новый сюрприз.
4: А зачем они приедут?
5: Чтобы взять у меня интервью.
4: А что такое интервью?
6: Ну, это когда тебе задают разные вопросы, а ты на них отвечаешь. И это все записывают на камеру. А потом еще по телевизору покажут.
4: Ты по телеку. Здорово.
7: Интервьюишники-то приехали, что ли, а?
6: Нет.
7: Пойдемте скорее, вон оттуда, наверное, приедут. Афанась Филиппович,
6: ты тут по карауль.
4: Ладно, послежу. По телевизору покажут.
8: Ты случайно не Самойлова Алина?
6: Да, это я.
8: Так это ты, та самая Алина, которая в уме сложные вычисления производит.
6: Да, считаю. Да, я Алина.
8: Мы находимся в нескольких сантиметрах от величайшего открытия. До недавнего времени производить сложные математические вычисления было делом компьютеров и калькуляторов. Но появился человек, который способен составить им достойную конкуренцию. Вероятно, это потомок Ломоносова. Итак, Алина, когда вы обнаружили в себе талант счетовода?
6: Я думаю, что когда увидела таблицу умножения.
8: А ваши друзья, когда узнали о ваших необычайных способностях, изменили свое отношение к вам?
6: А это как?
8: Ну, может быть, стали больше вас уважать, чаще в гости приходить, а, быть может, стали вам завидовать?
6: Да, они завидовать стали. Вот видите, я здесь одна сижу, совсем одиношенька.
8: А кем вы хотите стать в будущем?
6: Ну, конечно же, величайшим математиком.
8: А может быть, вы сейчас продемонстрируете нашим зрителям свои невероятные способности?
6: Знаете, я устала. Каждый день просят и не по одному разу продемонстрировать. Голова болит.
8: Да, понимаю, Алина. Вот так жизнь настоящих талантов полна тревог и одиночества. Но, тем не менее, мир нуждается в таких героях. С вами была Елена Говорилова. Записано. Большое спасибо, Алина. Желаю вам дальнейших успехов.
6: Классно! По телеку покажут!
7: Вот они!
6: Я волнуюсь!
9: Не волнуйся! Это Алина!
8: Как?
9: Еще одна Алина?
8: Нет, мальчик, ты ошибся. Мы только что взяли у Алины интервью.
9: Как?
7: Наташ, ну как ты могла?
4: Почему достается все одним? И таланты, и слава. Делиться надо.
9: Алина,
7: ты только не плачь.
9: Не плачь.
7: Алиночка, не плачь.
10: Афанасий Филиппович!
11: Что случилось? Алина!
7: Пойдемте все в мастерскую. Пойдем.
6: Вот так все и было.
11: Да, неприятная история.
5: Это несправедливо, почему так?
11: Бывает так, что с нами случается то, чего мы не заслуживаем. Если правда на твоей стороне, об этом все узнают. Нужно только потерпеть, как это было с Иосифом.
6: А кто такой Иосиф?
11: Это герой одной библейской истории. О, с ним случилась вопиющая несправедливость. Слушайте. В далекие библейские времена жил Иаков, и было у него 12 сыновей. Он очень любил свою семью, но больше всех любил младшего сына Иосифа, который любил и почитал Бога. И подарил Иаков любимому сыну красивую разноцветную одежду, какой не было у других сыновей. Старшим братьям это очень не понравилось. И вот однажды молодому Иосифу приснился необычный сон, и рассказал он его своим братьям. «Мне снилось, что мы вяжем снопы на поле. И вот мой сноп стал прямо, а ваши снопы стали вокруг и поклонились моему». И сказали тогда братья: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» И за этот сон возненавидели его еще больше. Через некоторое время увидел Иосиф еще один сон и опять рассказал его братьям и отцу. «Снилось мне, что солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне». Иаков же его отец сказал: «Неужели я и твоя мама, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» И еще больше рассердились на него братья и стали желать ему зла. Однажды сыновья Иакова ушли далеко от дома к хорошим пастбищам пасти овец и долго не возвращались. Иаков очень беспокоился о своих сыновьях и послал молодого Иосифа узнать, не случилось ли что с братьями. И увидели они его издали и сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, давайте убьем его, а отцу скажем, что его растерзали дикие звери. Посмотрим тогда, сбудутся ли его сны». Но старший брат Рувим хотел спасти брата и сказал: «Давайте не будем убивать Иосифа, а просто бросим его в глубокую яму». И напали они на Иосифа и сняли с него красивую одежду и бросили его в глубокую яму. В это время мимо них проходили богатые купцы, которые шли в Египет, и продали братья Иосифа купцам в рабство. А сами, вернувшись домой, отдали отцу халат Иосифов, вымазанный в овечьей крови, и сказали, что хищный зверь убил его. Отец разодрал от горя одежды свои и оплакивал сына многие дни. Вот такая вот история. Иосиф не сделал своим братьям ничего плохого, и так жестоко они с ним расправились. Казалось, что у Иосифа неразрешимые проблемы, но для тех, кто доверяет Господу, безвыходных ситуаций не бывает.
0: Алина, позовите, пожалуйста.
11: Алина, а мне кажется, что это к тебе.
1: Ко мне?
11: Да-да-да-да-да, пойдем-ка.
6: Вот это да!
8: Так вот она какая, Алина!
11: А вот, дорогие друзья, вам намек на Иосифа. Всего вам доброго, до свидания!
0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Адам уже сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей».
2: Проклятие. Отделение, предание злу и осуждению. Грехопадение Адама и Евы стало причиной Божьего проклятия земли. Змей, искусивший Еву, был проклят Богом и обречен всю жизнь ползать на чреве и есть прах. Каин был проклят за братоубийство, став изгнанником и скитальцем на земле. Согласно книгам Второзакония и Левит, важная часть завета, заключенного Богом с Израилем на горе Синай, это благословение в случае верности завету и проклятие в случае его нарушения. В наибольшей степени Божье проклятие завета Израиль испытал во время завоевания его Вавилоном и последующего пленения. Согласно 27 главе книги Второзакония, проклят всякий, кто не исполняет всего закона. А поскольку все согрешили и лишены славы Божьей, человечество оказалось под проклятием закона. Согласно 3 главе послания апостола Павла к Галатам, Христос пострадал и умер на кресте, чтобы избавить от этого проклятия людей, дать им силу соблюдать закон и чтобы оправдать на суде всех, кто последует за Ним. В Новом Завете обещано, что настанет время, когда ничего уже не будет проклятого.
1: Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Индекс массы тела – это величина, показывающая, страдает ли человек избыточным весом или нет. Все просто. Вы делите вес на рост в метрах в квадрате. Именно эту величину взял в пример Копенгагенский университет в Дании и Бристольский университет в Англии, изучая 75 тысяч человек. Мой показатель выше всего лишь на 4 деления, но риск развития ишемической болезни сердца увеличивается на 52%. И это свидетельство подтверждает причинно-следственную связь между увеличением индекса массы тела и заболеванием сердца. Точно такая же тематика у детей и подростков, когда Амстердамский университет обнаружил, что 2/3 детей 12 лет и младше, имеющие значительное ожирение, уже имеют один или более факторов риска получить болезнь сердца. Среди детей и подростков 56% страдали артериальной гипертонией, 54% имели низкий уровень полезного холестерина, липопротеины высокой плотности, а 14% имели высокий уровень глюкозы в крови. Мальчики старше 12 лет, как правило, имеют больше факторов риска, чем противоположный пол. Примечательно, что 1/3 этих детей, имеющих значительное ожирение, из неполных семей. Подобная информация приходит со всего света. Центр профилактики болезней сердца в Атланте, Соединенные Штаты Америки, изучал подростков в возрасте от 12 до 19 лет в период с 1999 по 2008 год. Вывод тот же самый. Почти половина подростков с ожирением, а это 60% примерно, имели один или более факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий уровень вредного холестерина, меньше полезного холестерина, высокое давление и диабет. Берегите детей с молоду. В Библии, в книге Притчи, в 27 главе написано: «Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. Ваши дети и вы с ними пожнете плоды здоровья, если будете беречься».

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

Открой мне, Господи, открой мне, как доброе извлечь из боли, как слезы превратить в улыбку и как учиться.

0: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
1: Здравствуйте. В 1995 году в сезон гнездования пара золотистых дятлов пробила 200 отверстий в теплоизоляционном покрытии топливного бака космического челнока «Дискавери». Из-за этого старт пришлось отложить. Сведениями об этой трудолюбивой птице с нами поделится магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, Ольга.
1: Наверное, дятлы живут там, где есть деревья. Есть деревья, есть дятлы. Нет деревьев, нет дятлов. Я права?
2: Конечно. Все строение дятла говорит нам о том, что эта птица, она предназначена для, именно для леса.
1: Что самое заметное в дятле? Наверное, каждый сходу скажет, это клюв, в котором он стучит и стучит без перерыва целый день подряд.
2: Да, мы можем с вами не увидеть в лесу дятла, но мы услышим обязательно вот эту барабанную дробь, которая говорит нам о том, что где-то дятел себе добывает пищу. Ну, а, конечно, когда мы с вами увидим дятла, то мы обратим внимание, что они умеют бегать по дереву. То есть они передвигаются по вертикальному стволу, по спирали.
1: Да, ведь не каждая птица так может. Благодаря чему они это делают?
2: Благодаря особому строению

0: все время.
1: Да, а вот в отличие от попугаев и дятлов, другие птицы имеют такое строение. Три пальца обращены вперед и один назад. С такими пальцами удобно сидеть на ветке.
0: Или ходить просто по
1: земле. Или ходить, да? как голуби, допустим. Или как воробьи прыгать. Но ни в коем случае не бегать по вертикальному стволу дерева. Что же вот мне еще хотелось вам, Оля, сказать про строение дятла. Я вам даже сейчас зарисую
0: очень интересно.
1: Свои слова, я задокументирую.
0: Хорошо.
1: Я вам буду рисовать. Хочу вам начать зарисовку с головы. Дятел имеет обыкновенную голову, так же, как и у всех птиц. То есть она имеет почти что круглую, да, форму. Угу. Клюв. Клюв вот у дятла, он имеет такой достаточно, он острый.
0: Длинный.
1: Острый, длинный, да. Его можно не затачивать. Клюв дятла, он не топится. Что же мне хотелось сказать, что клюв дятла и его голова, они отделены друг от друга.
0: Да, вот сразу я удивилась, почему такая щель.
1: Да, почему такая щель. Здесь находится губчатая кость. Вот мы ее вот таким образом зарисуем. То есть она не цельная, она полая внутри.
0: Ага.
1: Сейчас я вам объясню все по порядку. Дальше. Здесь есть такая железистая, пружинистая структура или подъязычная кость. Ну вот, можем... Так я не смогу изобразить. Здесь она находится. Дальше. Весь череп, он окружен губчатой костью. Тоже губчатая кость. Также можно как бы нарисовать, да, вот, ну, примерно вот так вот. Тоже имеет губчатую кость. То есть она тоже внутри полая. Вот так вот, полая. Потом особое взаимодействие идет черепа дятла со спинномозговой жидкостью, которая находится в спинном мозге. Ну, мы нарисуем таким образом вот это позвонки дятла. Здесь проходит спинномозговая жидкость. Спинномозговая жидкость, она является как бы таким вот смазывающим веществом, которое подавляет вибрацию. То есть дятел, ведь он же долбит твердые деревья,
0: да.
1: И при этом возникает очень сильная вибрация. И птица, если она не имеет возможности, да, сохранить свой череп и шею в целостности, она в итоге погибнет. Ну, со временем, конечно, не сразу. Так же, как и люди от шейного хондроза очень долго страдают. Вот мы с вами говорили, да, что клюв дятла, он отделен от черепа за счет вот именно вот этой губчатой ткани.
0: Ее можно назвать амортизатором, да?
1: Да, она является амортизатором. То есть то давление, которое клюв оказывает на череп, она его снижает.
0: Гасит толчки, да, вот эти,
1: да,
0: вот силы? Да,
1: гасит толчки. Еще что интересно, ученые обнаружили, что дятел имеет самый длинный язык.
0: Среди птиц?
1: Да, или... среди птиц. Среди птиц у него самый длинный язык.
0: А зачем ему такой длинный язык?
1: Дятел имеет дело с личинками насекомых. А личинки насекомых, они любят прятаться.
0: Под корой.
1: И под корой, и они сверлят отверстия, ходы в дереве. Ну и когда дятел пытается достать личинку, он, конечно, слушает. Вы наверняка замечали, что когда дятел садится на ствол дерева, он вот так вот прислушивается.
0: Нет, не замечала.
1: Не замечали?
0: Нет, я знаю, что он постучит и перестанет, но я думала, он просто отдыхает.
1: Нет, это не просто так. Сначала дятел слушает. То есть личинка, когда находится внутри дерева, она же постоянно там вот это дерево точит. То есть определенный звук идет. И этот звук слышит дятел. Он прислушивается. А стоит ли здесь долбить это дерево? Ну зачем я буду тратить силы, чтобы, если там никого нету? Когда он начинает долбить дерево, вот как вы уже сказали, он останавливается. В это время он слушает. а где же личинка? А личинка тоже, она

0: не хочет погибать. Она по ходам старается уйти вглубь дерева. Угу. Ну и здесь, конечно, дятел же не может все дерево продолбить, что там окажется большая дыра в этом дереве.
1: Ну да, даже если он глубокую дырку продолбит, то он клюв там открыть просто не сможет.
0: Клюв не сможет открыть. Здесь как раз и помогает язык дятла. Угу. Язык дятла, он очень длинный. На конце языка дятел имеет множество нервных точек, нервных окончаний. Это помогает ему определять, то ли он вытащил из этой норки или не то. То ли та личинка или не та. То, что он действительно
1: мусор
0: искал.
1: Мусор может быть какой-нибудь подцепил. Да,
0: мусор может подцепить. Тем более язык, он липкий.
1: Да, вот на липкий язык-то как раз все и налипнет. Вся труха, которая тут же в этой дырке скопилась.
0: Да, как раз-то вот именно нервные окончания помогают определить, что там живой объект, и легко его вытащить. Ну, а личинка, она налипает на язык, и... Дятел ее легко съедает.
1: И уже никуда не убежит.
0: Да, она уже никуда не денется от него.
2: В эфире программа «Тайна жизни».
0: Ну, а вот что хотелось бы сказать, поскольку язык, он очень длинный, он не может уместиться вот в таком вот в клюве.
1: А куда же он умещается?
0: Язык, в отличие от других птиц, у дятла он растет, вот вы, наверное, сейчас будете очень удивлены, он растет из ноздри.
1: А как же он дышит?
0: Из правой ноздри. Только мы его не видим же, это все происходит внутри. Язык начинает расти из правой ноздри. Когда он выходит оттуда, то он разделяется на две части. Одна часть языка обходит череп с другой стороны, то есть это все не сверху, а вот как бы вот так вот сбоку. А с правой стороны идет другая часть языка, и здесь оно оборачивает череп с этой стороны. Здесь они как бы вот соединяются, и когда дятел добывает личинку насекомых, язык, он как бы вот он обернутый, да, вокруг черепа. То есть он обратно возвращается в рот. Ну, то есть, вот мы говорим, в ноздрю, да, ноздря у птицы, она идет из клюва. И язык, он попадает в клюв, ну и там уже, соответственно, выходит.
1: Да, на очень большое расстояние.
0: Очень большое расстояние и пытается найти эту личинку. Что еще мы можем сказать? Что за счет вот этих амортизирующих свойств, которые мы сейчас с вами назвали, это губчатая кость, это то, что спинномозговая жидкость и череп, они особо сообщаются и как бы вот препятствуют вот этим удары, они не разрушают вот даже череп, основание черепа. И губчатая кость, которая окружает весь череп, клюв, который отделен от черепа за счет той же самой губчатой кости, это все препятствует тому, чтобы наш дятел не получил нокаут.
1: Дарья, а когда слышишь в лесу вот эту дробь дятла, она ведь частая. С какой частотой он долбит?
0: Ученые посчитали, что с частотой 20-25 раз в секунду. А в день это получается от 8 тысяч до 12 тысяч раз.
1: Ну, вот и остается только удивляться, как он все-таки сотрясение мозга не получает.
0: Мы даже можем сравнить эту частоту ударов с отбойным молотком.
1: Да.
0: Когда человек, работая с отбойным молотком, постоянно находится в напряжении, и сила удара отбойного молотка, она существенно, как бы, ну, мы понимаем, что вредит человеку.
1: Ну, да, да.
0: Поэтому это называется очень тяжелой работой.
1: Да. А как дятел удерживается на месте? Ведь он с такой силой ударяет, его сила инерции должна отбросить.
0: Здесь дятел помогает его хвост. Он достаточно, ну, для птицы короткий, жесткий, и дятел, он как бы опирается на дерево этим хвостом. И соответственно, когда птица бьет, она помогает, как бы, гасить, и птица, она не кренится ни влево, ни вправо.
1: Да, держится крепко, а хвостом упирается тоже твердо.
0: Вот еще мне хотелось бы вам сказать о том, что дятел при такой силе удара в дерево умудряется бить именно прямо, именно точно. То есть, если он отклонится хотя бы на миллиметр в сторону, то вот эта сила удара, она в следующее мгновение разнесет череп дятла. Просто он разлетится. Но это не происходит, потому что здесь, опять же, совместно работают позвоночник птицы и череп.
1: Угу. Вся эта система, да?
0: Да, вся эта система, она работает совместно, что помогает птице точно бить в цель. Она не отклоняется ни в сторону, никуда.
1: Дарья, давайте мы с вами тогда подведем итог. Какое послание несет дятел тем, кто верит в Творца?
0: Мне кажется, что здесь самое разумное — это верить. Верить в Бога, верить в Творца, потому что, вот, к сожалению, эволюционисты, они пытаются объяснить возникновение дятла путем случайных мутаций, которые привели к тому, что сначала появился, допустим, клюв, потом этот клюв каким-то образом соединился с черепом, что помогло ему не разбиться, да, при первых поисках пищи.
1: Но это бы все равно произошло, если бы, например, не было вот этой жидкости.
0: Конечно,
1: да?
0: Мы видим, что очень много обстоятельств, которые приводят нас к тому, что дятел, он должен был именно появиться именно таким, именно дятлом. Очень много моментов, которые говорят о том, что постепенное появление этих моментов не могло бы создать дятла. Но вот интересный был момент в моей жизни, когда, учась еще в институте, одна студентка, моя сокурсница, спросила преподавателя: а почему дятел не получает сотрясение мозга? Угу. И вот сейчас мы с вами ответили на этот вопрос, почему же дятел не получает сотрясение мозга?
1: Потому что он сотворен Богом.
0: Да, за счет того, что он сотворен Богом,
1: и все продумано.
0: И все сотворено одновременно.
1: Да. Такая родная, знакомая птица, и столько в ней оказывается секретов интересных. Дарья, спасибо большое за интересную беседу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Пожалуйста, заходите на наш сайт, звоните нам. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни». Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины в деревнях нашего времени, хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства, у них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь, ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит. Не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне, и вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай – вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Михаил Ежеля.
3: Здравствуйте. Сегодня мы увидим завершающие картины книги «Откровения». До наступления пришествия Христа пророческое видение как бы делает небольшой шаг назад, и Иоанну показана сцена преддверия этого события. Он видит знакомые образы и даже слышит знакомые слова в их описании. Рассматривая их, сопоставляя, он сильно изумляется. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницей, сидящую на водах многих“. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее. И на челе ее написано имя «Тайна Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И, видя ее, дивился удивлением великим. Чтобы охарактеризовать эту картину, дать оценку ее содержанию и понять ту весть, которую она в себе несет, недостаточно будет прямого текстового толкования. Хотя оно присутствует дальше, когда ангел, который показывает эту картину, прямо разъясняет, что все это значит. Ангел говорит о звере как о власти, о преемственности этой власти в головах и рогах зверя. Он говорит о блуднице, о ее положении, влиянии и власти, и о характере отношений между ней и зверем. Может показаться, что слова ангела не дают пояснения, а еще больше вносят усложнений. Например, в объяснении семи голов как семи царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И там же зверь восьмой из числа семи. Чтобы распутать этот сложный на вид клубок символических переплетений, нужно вернуться в первый век нашей эры и представить, как книгу Откровения читали в те времена. Например, христиане, собравшись в церкви Филадельфии. От Иоанна с острова Патмос к ним пришло пасторское послание под названием «Апокалипсис». Перед общиной выходит человек с этим посланием, начинает читать. Его слушают, и все вместе они как бы рассматривают эту большую картину. Вот прочитана большая часть книги. И теперь все они слушают, что рассказывается в истории 17 главы. Слушатели были простыми людьми. Все они не богословы, не лингвисты, не специалисты по толкованию аллегорических текстов. Именно к таким людям было написано Откровение. Так вот, чтобы нам самим понять секреты Апокалипсиса, мы задаемся вопросом: а что могли понимать они, первые читатели и слушатели этой книги? Какую методологию, какие богословские наработки могли использовать они? Мы понимаем, что эти общины, эти люди, скорее всего, просто слушали, вслушивались в эту книгу. И я представляю, что перед их взором разворачивалось это огромное полотно образов и символов в единой картине пророческих видений. Когда смотришь на картину, то в разных сценах замечаешь, как в различных фрагментах образы очень похожи. И они словно дополняют друг друга, словно подсказывают, что нужно увидеть в отдельных деталях, штрихах и красках. Ангел, который показывал Иоанну, как будто подсказывает нам не просто применять какие-то наши знания к этим символам, но и направляет нас на то, чтобы уметь увидеть в целом, увидеть и сравнить то, что увидели. Итак, первое, на что здесь мы обратим внимание, Это то, что сам ангел, один из тех семи, которые изливали чаши гнева. Он как будто останавливает действие излития чаш и специально выделяет один образ, чтобы его можно было разглядеть получше. Это важно отметить, потому что нам становится понятным, когда, в какое время должно состояться воплощение этого символа в исторических событиях. Итак, появляется жена, блудница и багряный семиглавый десятирогий зверь. При рассмотрении этой сцены в памяти сразу возникают ассоциации. Мы уже видели в 12 главе жену и красного дракона, который также был семью головами и десятью рогами. Образ блудницы, которая здесь, показывает, как дьявол подражает Богу. Мы уже видели лжетроицу, видели уподобление Агнцу. И здесь вновь имитация. Мы отмечали, что в библейской символике у Бога есть жена или невеста. Это его святая церковь. Она ждет возвращения жениха Иисуса Христа. И когда он придет, состоится брак. Народ Божий соединится со своим Господом. Дьявол в последнее время представит миру подобие жены Божией. Он представит такую церковь, такую общность верующих людей, которая будет претендовать на исключительное право называться женой Христа. Вместе с тем будет совершенно очевидным то, что она блудница. Она сидит на красном звере. С ней блудодействуют цари земные и живущие на земле упиваются вином ее блудодеяния. Ангел называет ее имя. Тайна. Вавилон Великий. Мы уже говорили, что это объединенные силы, которые в истории всегда выступали как главный противник Бога. Эти силы имеют религиозную основу своего союза или смешения. В конце времени Вавилон представляет собой тройственный союз – папство, павший протестантизм и спиритизм. Ангелы семи последних язв называют их так – дракон, зверь и лжепророк. Та самая лжетроица. Объединившись в один союз, она получает власть от мировых государств, которые теперь также объединены. Достигнув этого положения, блудница Вавилон обольщает весь мир своим учением о синтезе всех религий и верований. Она принимает поклонение от всех жителей земли. А всех, кто не принимает эту ее чашу блуда, кто сохраняет веру в Бога и доверие Его Слову, Библии, она преследует и уничтожает. Зверь, на котором она сидит, очень сильно напоминает дракона, который преследовал жену в пустыне в 12 главе. Он тоже красного цвета, у него 7 голов, 10 рогов, и у него тоже имена богохульные. В 13 главе мы видели барсоподобного зверя, который также имел 7 голов, 10 рогов и имена богохульные. Эта схожесть в описании не случайна. Зверь в 17 главе представляет собой не просто земное царство. Этот зверь – сам дьявол и сатана, дракон, змей древний, который еще со времен Адама преследует жену, Божий народ. Представление его в виде семиглавого зверя – это самая значительная его характеристика в истории Великой Борьбы. Он стремился объединить весь мир под своей властью и заставить всю землю поклоняться ему, как царю земного мира. У него получалось в истории объединить разные царства в мировые империи, а в последнее время удастся создать всемирную систему правления. Изображение зверя здесь – это как вершина, апофеоз всех притязаний сатаны на абсолютную власть. 7 голов или 7 царей, через которых эта власть осуществлялась в истории, их образ находит свое воплощение в действиях царств и правительств, при которых сатана решительно пытался уничтожить народ Божий. Если рассматривать, что время написания Апокалипсиса – первый век нашей эры, и он был направлен как пасторское послание в общины того времени, тогда можно определить, когда появляются эти 7 царей, о которых говорит ангел в объяснении символа 7 голов зверя. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов – суть 7 гор, на которых сидит жена, «И семь царей, из которых пять пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, есть восьмой из числа семи, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час». Ключевой момент в определении этих исторических эпох находится в словах, объясняющих время первых шести царей. «Пять пали, а один есть». Какие пять великих царств, предпринимавших попытки совершенно уничтожить народ Божий, пали ко времени написания Апокалипсиса? И какое из семи царств в этой дьявольской преемственности имело власть и силу на тот исторический момент? Историю семи голов зверя можно рассматривать в следующей ретроспективе. Первая голова – это фараоны 18 династии во дни Моисея. Вторая голова – это Ассирия во дни Сеннахерима. Третья голова – Вавилон во дни Навуходоносора. Четвертая голова – Медоперсия во дни Амана-Амаликитянина. Пятая голова – Греция во дни Антиоха IV Епифана. Все эти пять империй ко времени Иоанна пали. На тот момент власть имеет Римская империя. Это шестая голова. Она разделяется на 10 царств, 10 рогов, которые к тому времени еще не получили власть. Но они получают ее. И составив основу мировой системы правления будущего, это уже наше время, они будут продолжателями дела покорения мира власти зверя, дракона. Седьмой зверь – это царство, которое в последнее время будет лидером объединения мира. В 13 главе Откровения мы читали об агнцеподобном звере, которому дракон дает власть. Это Соединенные Штаты Америки, главенствующая держава в объединении мира. Восьмой зверь из числа семи – это сам сатана, который еще не проявил себя явно. Но это произойдет позже, когда будет великая битва против Бога – Армагеддон. Дьявол явится, когда сможет собрать вместе все семь империй после тысячелетнего царства. Об этом мы поговорим дальше. Сейчас же мы видим, что на семиглавом звере восседает блудница – Вавилон. Мы видим превосходство блудницы над зверем. Объединенная государственно-политическая система правления предоставит объединенной под главой папства религиозной организации полную власть над миром. Блудница восседает на звере. В руке у нее чаша с вином блудодеяния. Цари и жители земли пьют из этой чаши. Блудодеяние означает незаконную связь. Это смешение правды с ложью, истины с заблуждением. Это такое хитрое, тонкое объединение христианской веры с языческим мировоззрением, что сам по себе этот союз не вызывает никаких возражений, потому что он приятен. Он вызывает только сладкое чувство опьянения. Легко в таком состоянии поклоняться ложному Богу и содействовать подчинению этой вере других людей силой светской власти. Опьянение или восхищение тем, как славен Вавилон, как он влиятелен, как он красив и авторитетен, этот религиозный союз. Это очень опасное состояние. Эффект опьянения состоит в том, что человек теряет контроль. Он становится неспособным управлять собой. Это состояние неустойчивости. Пьяному свойственно падать. Дальше, в 18 главе, Иоанн видит другого ангела, который имеет великую власть. Он сходит с неба, и земля освещается его славой. И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий: „Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Мы слышим повторение последней вести миру. Три ангела уже провозгласили самое важное предупреждение для живущих в последнее время. Здесь ангел вновь повторяет весть второго ангела. «Пал Вавилон, напоивший вином своего блуда все народы». Влияние этого вина настолько сильное, что в самое последнее время, перед концом, эта весть повторяется с особой силой. Затем звучит призыв выйти народу Божию из Вавилона. Конечно, во всех церквях есть искренние достойные христиане. Те, кто любит Бога и доверяет Его Слову. Они состоят в религиозных организациях, которые в принципах веры и поклонения неприемлемы для Бога. Эти организации будут объединены в Вавилон-блудницу. Бог призывает таких христиан выйти. «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Вот уже и настает ее поражение. Язвы бедствия от Бога в чаша гнева. И еще одно поражение. Оно постигает блудницу со стороны зверя. «И говорит мне, воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне». В этой картине Бог дает очень важное наставление. Здесь показана жена, которая в сути своей блудница. Мы рассматриваем картину этой жены и зверя и видим их отношения. 10 рогов – цари. Их отношения с нею не настоящие, неверные. Это как непрочные связи, как блудодеяние. Блудница сидит на звере, используя его могущество, угнетает святых. Эти угнетения, это чувство власти настолько овладевают ею, что она просто упивается кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. На языке оригинала это слово звучит как «напиться до состояния полного опьянения». Пьяная блудница падает. Эта религиозная власть, Вавилон, просто не в состоянии контролировать то, что дал ей зверь. Она не способна управлять миром. Она все теряет. Начинается беспорядочность, разрушение, хаос. Ее триумф недолог. Вот 10 рогов уже ненавидят ее и начинают уничтожать. Конечно, зверь, на котором она сидела, дьявол, не хочет этого, не желает ее гибели. Но сам он не способен управлять миром и держать под контролем даже этот, по его архитектуре, возведенный миропорядок. Потому что сказано в Апокалипсисе, что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии. Воле Божией допустить разрушение мирового царства, построенного на тирании, насилии и ненависти к человеку и его свободе. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Таким показан бесславный конец Вавилона, великого города, который во все времена был оплотом вражды против Бога. Власть лжерелигии повержена. Царство дьявола поражено. После сцены, которая произошла на земле, видение Апокалипсиса переносит наше внимание на небо. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую блудницу, которая растлила землю любодейством своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее“. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: „Аминь, Аллилуйя“. И слышал я как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуйся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши, блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне: смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим и свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Великая радость на небе. Вновь перед нами храмовая сцена. На все небо громогласно провозглашается: «Воцарился Господь Бог!» Буквально это звучит так: «Аллилуйя! Потому что царствует, правит Господь Бог, Вседержитель!» Это радостная весть для всей Вселенной. Господь правит. Христу уже дана была власть. Он со времени вознесения на небо был поставлен на царство. Теперь же, когда совершилось судебное следствие во святом святых, когда определен приговор грешному миру, Христос идет, чтобы взять земное царство в свое правление. Это событие Иоанн описывает через очень красивую светлую сцену совершения брачного союза. Брак жены, Церкви Божией и Агнца. Жена облечена в чистую светлую одежду, символ чистоты характера святых. Эта картина представляет второе пришествие Христа. Вот он идет на землю. В этой картине мы видим, что первое и самое важное, для чего он идет на землю, это не наказание грешников, это не поражение царства дьявола и даже не для того, чтобы вернуть себе власть. Христос идет за своей невестой. Жених идет, чтобы взять с собой свою невесту, свой верный народ, свою церковь. После этого Иоанну показана картина всадника на белом коне, в открывшемся небе. Он выходит с многочисленным войском, одетых в белые одежды. А внизу на земле зверь и цари земные собирают свое войско, чтобы сразиться с сидящим на коне. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облачен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога, Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». Эта картина напоминает нам всадника из видения первой печати. Белый конь и всадник на нем – это символ победоносного шествия Слова Божия. Мы видим, что у него был очень трудный путь, путь борьбы. Здесь, в конце пути, одежды всадника обогрены кровью. Вся великая брань на земле велась против Слова Божия. В Библии это является одним из имен Иисуса Христа. В отверстом небе мы видим Христа на белом коне. Его облик исполнен божественной славы. На голове его много диадим, знаки царственной власти. Их множество говорит о том, что ему дана всякая полнота власти на небе и на земле. Он больше не даст грешникам возможность обладать ею. Христос, судья и воин, выходит прямо на царство мира сего. Затем ангел начинает созывать птиц на великую вечерю Божию. Праведников и святых ждет брачный пир. А нечестивых ждет поражение от Бога. Они сами станут пищей на пиру у птиц. «И увидел я одного ангела, стоящего на солнце. И он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне, и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Удивительная картина всемирного столкновения грешного человечества, собранного на битву со Христом. Здесь Господь впервые отвечает на воинственный вызов в силе своего могущества. Тщетная вера грешников в то, что они могут сражаться с Господом. Даже теперь, когда Он идет в своей славе и могуществе, дьявол пытается объединить мир в войне против Бога. Мы видим настрой этих злых сил, видим приготовление к битве, но самой битвы нет. Здесь перед нами представлена не война, а только единственное поражение земного войска зверя. А сам он и лжепророк, брошенный в озеро огненное. Символизм этой сцены показывает важную истину. Слово Божие – это судья и воитель. Все, кто вел с ним борьбу, будут поражены в день его пришествия. Никто из живущих на земле не сможет избежать этого поражения. Это образная сцена. Она представляет могущество Слова Божия, победу истины над всякой неправдой. Воинство, которое приходит вместе с сидящим на белом коне, это ангелы небесные, которые будут сопровождать Христа в его пришествии. Царство дьявола поражено. Все нечестивые люди убиты духом уст его. История грешного мира – остановлено. Последние картины апокалипсиса – это окончательное осуждение грешников и сатаны. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится 1000 лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали.

Не от Него. Сегодня есть выбор ответить на голос Духа Святого и поклониться Богу как Творцу, воздав Ему славу, или же отказаться принимать авторитет Всевышнего. Выбор у всех у нас сегодня состоит в том, чтобы признать, подчинить свою жизнь закону Божию или же отвергнуть его, идя путем беззакония. Судьба каждого будет определена тем, что он сам для себя выбрал. Следственный суд, который совершается сегодня на небе, определит меру этого каждого отдельного выбора человека. На суде будет взвешена жизнь человека, все его дела, тайные и явные. Тех, кто, узнав истину из Библии, изменил свою жизнь, раскаялся во всех грехах своих и обратился к Богу с просьбой о милости и прощении, будут оправданы. Оправданы благодаря жертве Христа, которая была совершена на кресте. Этим людям будет даровано прощение. Их имена вносятся в книгу жизни. И суд Божий больше не рассматривает их дела. Кровь Христа оправдывает их полностью. Но имена нечестивых не вносятся в книгу жизни. Поэтому они сами полностью отвечают сами за себя на суде за всю свою грешную жизнь. День пришествия – это две жатвы. Все праведники, которые жили на земле, воскреснут в новом славном теле, в нетленном. Они будут взяты на небо, и там со Христом будут царствовать 1000 лет. Грешники же не воскреснут до определенного момента, пока не пройдет 1000 лет. 1000 лет царствования праведников на небе. Блаженны те, кто удостоится чести первого воскресения. Они уже никогда не умрут. Мы видим картину, где ангел сажает на цепь сатану, повергая его в бездну. Это образ событий, которые произойдут сразу же после пришествия Христа. Дьявол заключен на 1000 лет. Бездна – это опустошенная земля. Все грешники мертвы, а праведники взяты на небо. Ему некого искушать. Ему некому причинять боль и страдания. Он остался один со своими бесами на разрушенной планете. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный. Проходит 1000 лет. С неба на землю спускается город, Новый Иерусалим. В нем все те праведники, которые были взяты на небо во время второго пришествия. Они царствовали со Христом 1000 лет. Теперь, по окончании этого царствования, город спускается на землю. Воскресают все грешники. Для них специально совершается судебное заседание. Вся вселенная видит справедливость их наказания, смерть за соделанные и нераскаянные грехи. Однако дьявол почувствовал, что он освобожден, видя, что в его распоряжении снова все те, кто всю свою жизнь враждовал с Богом. Он опять начинает обольщать этих людей. Вот он собирает великую армию грешников всех времен и народов. Здесь он проявляет себя как 8-й зверь из 17 главы. Здесь он как зверь, потому что ему впервые в истории открывается возможность собрать под своим именем все 7 империй, которые теперь воскресли. Удивительная картина. Все грешники земли собраны в одно время и в одном месте. У них нет никакой цели, кроме одной – уничтожить Христа и его святой народ. Они организуются в боевом порядке. Приготовившись к сражению, они окружают город Новый Иерусалим. Это Армагеддон. Цари земли всей вселенной собраны на брань в великий день Бога Вседержителя. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места».

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были. И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Картина пророчества показывает нам, что эта последняя битва, как таковая, в общем-то, не состоялась. Бог не изверг огонь с неба, который уничтожил всякого грешника. Никто из грешников не оказался записанным в книге жизни. Они сами себя, своей жизнью, своим отношением к Богу и ко Христу вычеркнули из нее. Поэтому Бог наказывает их смертью за все беззаконие и нечестие. Это смерть вторая. После нее уже не будет воскресения. Таков исход великой борьбы между Христом и сатаной. Грех и грешники уничтожены. Царству мира сего положен конец. Но апокалипсис на этом не заканчивается. Бог показывает, что ожидает спасенных дальше в жизни. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле: «Се, творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Всем искупленным от земли откроется новый мир, совершенно другой. Город, в котором будут жить спасенные, это особый подарок от Господа. Бог сам будет его художником и строителем. Земля и небо будут пересотворены, на них не будет следов проклятия. Все, что доставляло боль и страдания на этой земле, будет удалено. Будет удовлетворена самая большая нужда человека – потребность в Боге. Это даже невозможно вообразить, что с Богом можно будет явно напрямую общаться. Хотите ли вы стать участником этого общения, задать Богу вопросы, которые так волнуют вас сейчас, и получить на них ответ от самого Христа? Бог приглашает вас сделать это. Мы заканчиваем изучение книги Откровения. Из нее мы узнали, каков план Божий о человечестве. В этом грандиозном вселенском плане есть место для каждого из нас.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Я хочу бросить курить. Продолжаем нашу программу. Итак, попадем ли мы или не попадем? Вот в это наш вопрос. Это страх, который возникает у нас изнутри. Нам кажется, что вот обязательно мы не попадем в нашей программе. Позвольте продекларировать вам все возможные физиологические симптомы, возникающие во время табакотравления, если вы отказались от него какое-то время. Часть курильщиков испытывают головокружение, тяжесть в голове и иногда и головные боли, возникающие в результате изменения кровенаполнения сосудов головного мозга. Очень сложно, но понятно, что голова тяжелая, голова болит, и хочется опять из-за этого травиться сигаретами. Нередко наблюдается повышенная потливость. Кому это надо? Это тоже своего рода страх. Иногда у нас происходит даже нарушение сердечного ритма. И очень часто на моих программах говорили: слушайте, если я не затравлюсь сейчас сигаретой, я умру. Но послушайте, 20 лет я вел эту программу. Мы решительно бросали травиться сигаретами в определенный день. И я ни разу не был посажен в тюрьму за то, что кто-то в результате того, что бросил курить, в конце концов умер из-за этой причины. Такого быть не может. И если вы слышите подобное от каких-то врачей, не верьте им. На самом деле такого не бывает. Продолжая читать симптомы, наступает также изменение деятельности пищеварительного тракта. Люди, бросившие травиться сигаретами, подчас испытывают неприятные ощущения в области желудка, в боли в подреберье, сосет под ложечкой, есть такое русское выражение, проявление диареи, а иногда наоборот запорами. Однако наиболее резко выраженные симптомы отмены – это психологическая природа человека. Вот здесь нам как раз и нужно больше сделать акцент. Курильщики становятся более раздражительными и легковозбудимыми, нетерпеливыми. Настроение у них понижается, иногда даже подавлено. Некоторые из них заявляют, что места себе не находят. И вот только одна сигарета может вернуть в обратное русло. Это все страхи, с которыми человек не может совладать. И здесь я хочу сказать вам, что только один человек может помешать вам добиться успеха. Знаете, кто это? Вы сами. И какие еще страхи могут удержать людей от решения бросить травиться сигаретами? Об этом идет наша речь. Страх неудачи. Вы уже делали эти попытки раз и два. Вы пробовали и знаете, что это такое. Говорили, что бросите, а потом не получалось, и брались за старое. Но я скажу вам библейское выражение. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивые впадут в погибель. Так вот, единственное, что от вас требуется, это понять, что очередная попытка должна научить нас сделать определенные выводы. Вы знаете, как говорил Майкл Джордан? Я попадал мимо более 9000 раз за свою карьеру. Я проиграл почти 300 матчей. 26 раз мне было доверено сделать решающий бросок, и я промазал. Так говорит выдающийся баскетболист. Человек, который знает в этом деле все. Но это как раз-таки и закалило его быть выдающимся. Майкл Джордан. Запомните, что неудачи укрепляют нас на нашем пути вперед. Множество людей бросали, а потом принимались за старое. Но если бы они научились чему-то из этого неудачного, то было бы лучше. Когда мы в детстве с вами начали ходить, вы никогда не падали. Вы падали, но вставали. Останься вы сидеть на одном месте, научились бы вы когда-нибудь ходить. Нет, подобного бы не произошло с вами. Понятно, что если вы уже срывались, то давайте извлечем из этого прошлого опыта урок. Неужели вам не хотелось бы выйти отсюда через неделю, вот после тех занятий, которые вам будут преподаны, и остаться навсегда некурящими? Конечно же, хотелось. Вы можете сказать: наконец-то я победил эту привычку. Но если мы начнем с вами со страха, который мешает нам сделать даже первый шаг, то тогда у нас ничего не получится. может страх испытать ломку. Конечно, вы уже испытывали это раньше так и чувствовали себя намного скверно. Я перечислил вам сейчас физиологические проблемы, связанные с тем, что чувствует травящийся курить. Стоит ли бросать травиться, если все это испытываешь? Да, конечно же, стоит, потому что именно сигареты привели к этому состоянию. Я недавно ехал в поезде. Сейчас в поездах не дают травиться сигаретами, только на остановках. И я помню, как моя соседка все время ждала этой остановки. Она грызла семечки, она, может быть, готова была грызть столик в этом вагоне, только бы наконец-то добиться остановки поезда и там затравиться своей сигаретой. Поэтому вы знаете, что пристрастие действует одинаково. Вы получаете наркотик, привыкаете к нему, потом вы не получаете наркотика и чувствуете себя неловко. И вы говорите себе, что это будет продолжаться все оставшееся время. Не так это на самом деле. Перед вами бывший, который сейчас не травится и думает совершенно по-иному. Вы также получите новое мировоззрение. Эти страхи сами по себе пройдут. Так что раз 30 за день вы чувствуете себя каким-то несчастным, а потом раскуриваете свой маленький аппарат для самоубийства, чувствуете себя лучше и говорите: «Вот он мой друг». Но это не друг, а враг. Опыт берет большую плату за обучение, но учит лучше других учителей. Разве не так? Вы думаете об этом. Вы не думаете: «Из-за этой штуки я чувствую себя плохо». Это она все время вытравливает из меня здоровье, социальную изоляцию и много того, что вы для себя не хотите. Именно из-за этой штуки я чувствую себя лучше. А на самом деле именно она заставила вас чувствовать себя скверно. Так что только она может помочь вам чувствовать себя лучше. Для чего мне опять чувствовать себя скверно? Я говорю сейчас о свободе. 30 раз в день. У вас это повторяется. 30 раз в день вы должны сказать себе: «Я выбираю не травиться». Причина вашей проблемы, в чем она состоит? Если вы алкоголик, чувствуете то же самое по отношению к этому. Если вы человек, который хочет бросить курить, вы чувствуете подобное. Наркотик действует одинаково. Если бы я мог только выпить, то все бы у меня было в порядке. Чего страшится нечестивый, говорится в притчах в 10 главе, то и постигнет его. А желание праведников – это ваше желание. Оно помогает вам раз навсегда бросить по-настоящему с отвратительной вонючей соской. И вы знаете, сейчас мы подходим к очень важному моменту. Смерть близкого и любимого человека – это ужасное состояние, это переживание за него, но мы говорим сейчас о похоронах сигареты, которая сама по себе является самой вреднейшей вещью, которую вы использовали в своей жизни. Поэтому очень часто на программах «Дышите свободно» мы проводим похороны сигарет, где люди не стоят и не оплакивают сигареты, а когда люди решительно принесли все, что связано с табаковарением в их доме, положили в это импровизированный гроб и навсегда избавились и от этих страхов. Вы, подходя к этому решительному бросанию травиться сигаретами, решаете для себя конкретно и навсегда бросить травиться и боретесь с этой привычкой так, как необходимо для того, чтобы вы бросили травиться сигаретами. Итак, решительный подход, избавление от страхов. Вот основа, еще одна основа программы «Дышите свободно», которая поможет вам не травиться раз и навсегда. Помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Ведущая Елена Палашкова.
1: Сегодня мы начинаем новую программу, вернее, новый цикл программ с названием «Совершенно не секретно». И совершенно открыто попробуем поговорить на тему, которая сегодня как бы находится за семью печатями. В действительности об этом очень много говорится. Это тема сексуальности человека.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
1: Интересно эту тему раскрыть так, как она действительно преподносится в Библии именно тем, кто придумал сексуальность. Но вот обычно есть такие люди, которые говорят, на эту тему не надо говорить. Вот почему на эту тему не надо говорить, как вы думаете? Вот почему?
3: Какой-то негативный оттенок, что ли, в этой теме?
1: Да, ну вот, например, одну причину, они говорят, что дети послушают, да, и чего услышат они?
4: Знаете, это парадоксальная тема. Почему парадоксальная? С одной стороны, о ней сейчас очень много говорят, да. Просто шквал информации, да? А с другой стороны, вот хорошей, качественной информации достаточно мало.
1: Мало, да. Но больше-то плохой, правильно? Неправильный.
4: И об этом, может быть, люди, скажем так, не готовы говорить, потому что это защитная реакция от обилия информации.
1: Слушай, да.
4: Но людям надоело просто-напросто. А кто-то действительно защищает своих детей.
3: Да. Еще важно, друзья, черпать информацию из первоисточника.
1: Да, вот именно.
5: А вот вы говорили
3: о сексуальности.
5: Вы говорили о том, что это можно обозначить, эту тему, названием «Симфония
1: любви».
5: Любви.
1: Да.
5: В симфонии, для того, чтобы она прозвучала, используются разные инструменты.
1: Да.
5: И каждый из них вносит свою красоту. Мне кажется, что симфония любви брака... В симфонии любви брака секс или сексуальные отношения супругов, я подчеркну, да. Именно в браке, они являются как бы одним из инструментов, который дает свою мелодию. Поэтому говорить о сексуальных отношениях как об основе брака, о том, что это самое главное, так сказать нельзя. Или как по теории, коль не ошибаюсь, Зигмунд Фрейд, да? Угу. Что человек – это абсолютно сексуальное существо.
1: Да.
5: И все у человека сводится только к одному.
1: Только, да. Секс.
5: Но это
1: движет,
5: не так.
1: Да, мир.
5: Это один из инструментов.
6: Знаете, на этот счет вот еще можно что сказать. Дело в том, что человек подвержен всевозможным комплексам или стереотипам, другими словами. На протяжении большого количества времени эта тема замалчивалась, особенно
1: да.
6: Вот в религиозных сообществах,
1: да,
6: она замалчивалась, это была тема табу.
1: Пошло, это да, это неправильно, это не святость.
6: Да,
1: да.
6: Поэтому
3: греховная.
6: Всякие,
1: греховная, да.
6: Всякая вообще даже попытка об этом заговорить, она каралась.
1: Да,
6: и поскольку у людей есть, так сказать, историческая память, вот об этом, вот поэтому они говорят.
5: Что касается говорить или нет, я почему-то убежден, что те, кто больше всего должны об этом говорить, это не столько телевидение, не столько семинары, сколько родители и дети. Вот в Библии есть, значит, такое наставление для родителей в книге Второзакония.
3: Шестая глава?
5: Да, шестая глава. И читаем шестой и седьмой тексты. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Вот в этих текстах я вижу прямое наставление Бога заботиться о духовном, нравственном воспитании своих детей. И, в принципе, все законы сексуальности человека, они изложены здесь. Поэтому родители первые, кто ответственны за то, чтобы говорить со своими детьми своевременно и так, как открывает это Священное Писание. Но все же, знаете, вот говоря о том, что следует ли говорить об этом много, но вопрос, кто будет говорить.
1: Да, и нужно, наверное, знать, говорить, да, то есть не переборщить как-то.
5: Может быть, священнослужители церкви, кто ответственны за то, чтобы открывать волю Божию в этих вопросах,
1: знают, как правильно.
5: Они должны больше говорить и в телепрограммах, и в семинарах. И, может быть, даже побудить супругов разговаривать друг с другом на эти темы.
1: Потому что если есть проблема...
4: Бытует мнение такое, что Библия как-то этот вопрос замалчивает и обходит стороной. На самом деле это не так. Есть масса мест, масса текстов, которые говорят на предмет интимной жизни. Библия очень широко этот вопрос освещает.
1: Мне один пастор, знаете, 20 лет, когда я только-только начинала с Библии, 20 лет назад сказал, говорит, Лен, говорит, в Библии больше всего три темы. Это секс, это деньги и это еда. Я говорю, да ты что? И, в общем, он таким способом, он меня привлек к этому, я говорю, ну-ка, говорю, где это?
4: То есть... Потому что Библия — это же книга о жизни. Это не просто такой, знаете, сборник философских концепций и набор знаний, таких, не относящихся к реальной жизни.
1: Может быть, да, нужно сказать...
7: Уникально.
5: Кажется, сегодня, когда говорят о сексуальности человека, не решают проблемы семейных отношений.
1: Ну,
5: вот я сколько я знаю по практике, сколько я слышал, супруги практически не разговаривают друг с другом о своих сексуальных потребностях, даже друг с другом.
7: Стесняются.
4: О своих желаниях.
1: Да.
5: О своих потребностях.
1: Почему? Как вы думаете, почему об этом не говорят?
4: Потому что стыдно.
1: Вот.
4: Потому что людям кажется, что эта тема, об этой теме стыдно говорить.
1: Да.
5: И поэтому задача тех же служителей церкви поспособствовать тому, чтобы супруги были открыты друг с другом. Вот в семьях очень много бывает там проблем, накаливается накаление обстановки, противостояний друг другу, гнев, обиды. А может быть, стоило просто сесть вместе,
1: и
5: я не знаю, глаза в глаза, взяться за руки, сказать, что я думаю, при этом с готовностью услышать, что скажет мне моя супруга, что я скажу.
1: Вы знаете, у меня опыт такой был личный, да, со мной родители об этом не разговаривали вообще, во время, когда я была молодая, об этом вообще ничего не говорилось, да. Вот, и когда мой сын, когда был маленький, он пришел, маленький, из школы, пришел в второй класс, он мне начал вопрос задавать: мама, а что это такое? И начал показывать, да, руками, что это такое. И я поняла, что мне нужно, как маме, рассказать об этом. Вот, и тогда литературы не было никакой, то есть как рассказать так, чтобы это было, и я не пастор, да, и я не обучена этому, то есть я не знаю, как это говорить, вот, и Господь помог мне так, что я пошла в магазин и купила книжку, которая не рассказывала с точки зрения Библии, то есть не христианская, тогда не было таких вообще. Вот, но самое интересное было в том, что когда я ему рассказала в свете Библии, то есть я рассказала, что вот как это понимать. А мой сын ходил спать с этой книжкой неделю, вот так вот с ней, и говорит: ой, как хорошо, папа, я знаю, что такое секс. Вот, то есть вы правы, абсолютно, Библия права, что вот очень важно. То есть не говорить об этом, это даже опасно, и мы видим результаты.
6: Знаете, вот особенность библейского языка на этот счет, на тему интимных отношений, заключается в том, что в Библии часто используются эвфемизмы, то есть освещается тема, но открыто обсуждается тема, но называется это как-то прикрыто.
1: И заменители, такие слова, да?
6: И смысл такого языка в том, чтобы показать, что с одной стороны Бог и Библия, они очень открыты в этих вопросах, а с другой стороны это, знаете, такая защита от того, чтобы опошлить этот вопрос.
5: А вот, кстати, вы слышали, возможно, современные люди называют это заниматься любовью.
1: Да.
5: А мне кажется, что вот в этой фразе очень большая глубина. И сексуальные отношения в браке — это в полном смысле этого слова заниматься любовью. Но это есть выражение любви или, или по-другому сказать, глубокая заинтересованность в том, кого ты любишь. И именно такой сексуальные отношения
7: являются
5: возможностью этого выразить.
4: Половой акт – это часть любви. Нельзя это рассматривать как нечто целое. Проблема
1: и
4: в чем?
1: Современной, да.
4: Современной концепции вот секса в том, что секс равно любовь. То есть, если я с кем-то занялся сексом, значит, я люблю человека.
1: Да.
4: Извините, это просто удовлетворение потребностей. Любовь – это нечто гораздо большее, чем просто интимная близость.
5: Простите, классический пример хочу привести. Когда супруга просит своего мужа утром помочь ей завтраком. Угу. Он отказывается, я занят, нужно собираться. Затем она просит его, чтобы он в обед заехал в школу, ребенка завез домой. Угу. Он говорит, у меня аврал на работе, никак не могу. По дороге просит его, чтобы вечером заехал в магазин, купил продуктов. Да что ты, дорогая, я поздно вернусь, никак не до этого. Вечером, когда они заходят в спальную комнату, он предлагает, давай, дорогая, займемся любовью. На что его дорогая отвечает, дорогой, любовью нужно начинать заниматься с утра, а вечером красиво заканчивать.
1: Красиво.
5: Поэтому любовь – это не только лишь сексуальный контакт, а это есть финишное выражение любви, которое должно быть
7: есть еще духовная составляющая, да?
1: Да, духовная. Хорошо, где тогда, вот давайте, где в Писании, где в Библии прям вот сразу вспоминается, вот, что как Господь нас создал. То есть нас создал как? Не средний род, да, нас создал как мужчину и женщину.
6: Ну, буквально на первых страницах мы об этом
1: давайте
6: читаем.
1: Прочитаем.
6: Бытие, 1 глава, 27 текст и ниже. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот, пожалуйста.
1: Да,
6: буквально здесь, при творении, при начале существования нашей планеты, наших прародителей, Бог творит эти отношения.
1: И Он творит как мужчину и женщину. И это написано по образу своему. То есть сразу видно, что здесь идет половое, или как называют, гендерное различие. То есть это понятно сразу. Не какой-то мы там средний род. Правильно?
6: Да, но здесь следует быть осторожным. Почему? Потому что хотя Бог творит пол,
1: да,
6: мужчину и женщину.
1: И в животных ведь это же тоже видно, правильно?
6: Да, но он сам не является, он не принадлежит какому-то полу.
1: Вот,
6: дело в том, что отличие библейской религии и языческой религии в том, что сексуальность, она была частью божества в язычестве. Но Бог очень четко на протяжении всего Писания показывает, что сексуальность, она помещена в рамки отношений мужчины и женщины. Но никак это не часть божества.
5: Да,
6: то есть, это принципиальный вопрос.
5: Бог создатель сексуальности, но сам он...
1: Не часть природы.
5: Не часть
1: создания.
7: Сексуальность не часть природы Божьей.
1: Да. Вот, хочешь. Хорошо, а как тогда быть с тем, что когда Бог говорит, что вот он муж, или он говорит отец, или жених?
6: Это метафора. Надо четко понимать, что это метафора. Ну, вы представляете, что это же невозможно буквально воспринимать. Но Бог не может вступать в сексуальные отношения с народом.
1: Да, конечно.
6: Это невозможно, да, мы понимаем, что это метафора, которая отражает суть. Потому что самая тесная связь, которая вообще существует на земле, это связь между любящим мужем и любящей женой в интимной близости. Нет более глубокой связи, чем это. И поэтому Бог иллюстрирует свои отношения с народом, с верующим человеком и людьми, да, церковью своей, вот таким образом.
1: На примере, чтобы мы поняли.
5: Мне кажется, да, что Бог дает эти образы для нашего понимания, его отношения к нам. Потому что для нас эти образы близкие.
1: Понятно, потому что мы так живем в этом.
7: Да.
1: Это все равно, если там кто-то мне будет рассказывать о чем-то, что я никогда не видела, не слышала, не пробовала, не ела. И что, и как я это пойму?
4: Знаете, интересная фраза есть в книге «Бытие». Я вспомнил, что когда у одного из патриархов рождается ребенок, написано, он познал Бога. Я долго думал, мне вот эта фраза была недоступна. Думаю, ну а с чего? А что, раньше не мог познавать, что ли?
1: Да.
4: И когда у меня родилась дочь, Вот в этот же момент, когда я увидел рождение своей дочери, взял ее на руки, вы знаете, я испытал такие ощущения, которые до этого просто они были закрыты, как опция для меня были закрыты. Я понял, как Бог ко мне относится. Я лучше понял Бога, когда у меня появился ребенок. То же самое касается вот этих вот образов Бог и народ, да?
1: Да, а вот, кстати, по образу, да, своему, вот рождение детей, ведь оно это как свойство Божие. Оно же не наше, не человеческое. То есть это Бог заложил в меня, правильно? Ведь женщина не сидит и не думает, ну, сейчас вот этот первый месяц начнем там, не знаю, голову, да, или сердце, или там чего-то. То есть все
4: идет... Деторождение – одна из базовых вообще функций интимных отношений.
5: Об этом говорится 28-й текст первой главы книги «Бытие». «Благословил их Бог и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть деторождение – и способность человека рождать детей – это одно из вот, образов, которые человек может носить в себе, образ Божий.
4: А вот, знаете, хотя надо сказать, что это деторождение – не единственная цель интимных отношений.
1: Ну да.
4: Далеко не единственная цель. А одна из главных целей – это наслаждение.
1: Угу. Здорово. А вот смотрите, я как вот думала, да, что... Зачем вообще, вот зачем вот это вот разделение на два пола? Мне было 17 лет, и я помню, что я поняла, вот есть мужчины, мужской пол, есть женский. А говорю, а чё ж, где же средний-то? Почему нет среднего-то? Вот, и, ну, я тогда Библию не знала, и вообще и про Бога ничего не знала, и слышать не хотела. А вот вопрос такой возник, а зачем вообще тогда? Вот мне интересно, вот, зачем вот Бог тогда придумал? Вот зачем это? Для интереса или для чего?
6: Наверное, средний род был бы лишним.
1: Ну, вот.
6: А здесь двое соединяются.
5: Ну, вот вместе. Священное Писание говорит, нехорошо быть человеку одному,
1: да, вот
5: говорит
1: интересно.
5: Бог. И поэтому он создает ему помощника. То есть сам Бог говорит, что человеку будет нехорошо, он уже констатирует. Угу. И Адам это действительно испытал, что ему было нехорошо. Когда он увидел животных и... нарекал их, давал названия животным, он обратил внимание, что животные парами.
1: Да.
5: И, наверное, это пробудило в нем, скажем так, стремление и желание, а где же моя пара?
6: Какую-то потребность, да, вызвало это.
5: То есть Бог спровоцировал у него желание иметь пару, причем не искусственным, а естественным образом.
1: Да, чтобы он осознал. Ой, вот что-то мне-то никого нет, похожего на меня.
6: В этом задумка Божия была, конечно, да. Удивительная.
4: Знаете, очень красиво об этом говорится на языке оригинала. Когда Бог показывает Адаму о том, что ну, вот, есть животные, он их называет, и он не видит подобного себе, да, Бог творит помощника подобного ему. И вот это слово «подобный ему», оно в оригинале звучит немножко иначе. Он творит помощника против него или напротив него. То есть здесь содержится вот такая мысль, что он такой же, но другой. Он не совсем как ты, но он и принципиально не другой. Понимаете?
1: Вот это гениально.
6: И это вызывает интерес.
1: Кстати. Представляете, да, какие мы разные, и все равно мы одинаковые.
5: Только предположить себе, что Адам, просыпаясь от этого сна, и видит такого же мужичка.
1: Ой, мужик.
5: Ну, братишка, привет. А на самом деле, посмотрите, что происходит. Он тут, да, и стихами заговорил, стихами. Когда он увидел женщину. И, кстати, в том, что мужчина увидел женщину, его чувства, еще раз показывает, что Бог сам вложил в мужчин вот именно созерцательную притягательность.
1: Давайте прочитаем, что он сказал. Очень интересно.
5: 23 текст 2 главы книги «Бытие». «И сказал человек, вот это кость от кости моих, и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа».
1: Вот интересно, да, мужчину, да, сотворил из, мы знаем, из земли, а женщину из мужчины.
5: 21 стих об этом говорит. Да. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и знаете, привел ее к человеку».
4: Вот Адам это понял, кстати. Адам понял задумку Божью, потому что он как раз-таки и говорит, плоть – это плоть от плоти. То есть она насколько близка, вообще вот это выражение «плоть от плоти»,
6: это выражение очень родственного чего-то, чего-то, ну, каких-то очень близких отношений. Адам это понял. И в этом была задумка Божья.
4: Да. Кстати, вот из, ну, из практики могу сказать, что люди, которые счастливы в браке, особенно, ну, длительное время, для них вот они сами, то есть муж и жена, да, становятся намного ближе, чем родители.
1: Да, правда.
5: Я слышал такое, кто-то говорит, что со временем, с возрастом супруги становятся похожи друг на друга. У меня был такой случай, когда я находился на учебе на протяжении месяца, и я получил фотографию своей супруги, мой брат мне привез. А там была моя жена и ее сестра. И вот я показываю ребятам, они смотрели. Я спрашиваю, как вы думаете, кто из них моя? Вот две сестренки.
6: Угадали, да?
5: Вы знаете, угадали, говорят, вот это. Я спрашиваю, почему? А потому что она на тебя похожа.
1: Да. Интересно. Я вот думаю, знаете, что разделение полов вот, на мужской и женский, это вот взаимодополняемость. И вот грех, он все перевернул в нас. То есть вот сейчас мы живем в эгоизме. Но вот именно то, что вот мы помогаем, да, вот женщина помогает мужчине, а мужчина женщине, и все вот вместе, вот это вот как раз может быть и понятно тогда, почему так. Вообще это очень интересно, гениально вот это вот придумано, да?
5: Только вот... Но, кстати, почему из ребра? Может да, почему? Быть, почему, например, не из земли тоже?
1: Да.
5: Или там, я не знаю, не из головы, или из не уха. Из руки. Ну, так говорят, классический ответ, чтобы, если это из праха или там из ног, чтобы не было такого попирательства, унижения. Если из головы, чтобы она не была доминантом, а с самого сокровенного места, сердца.
1: И чтобы она была рядом, потому что это же вот рядом, да?
7: То есть Бог создал равными, да? Мужчины и женщины.
1: Да, равными.
7: Равными?
1: Создал равными. Что нам говорит Библия?
4: Равными.
1: Равными?
5: Абсолютно.
1: Да. Во всем равными?
7: Есть подтверждение тому.
5: В контексте Писания мы вот здесь, при сотворении, мы не находим никакого разделения на больший или меньший. Потому что, читая 27 текст, Бог говорит, сотворим, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его, мужчину и женщину, сотворил их. Угу. Посмотрите, и мужчина, и женщина в равной, абсолютно равной степени названы человек.
6: Да. Мужчина и женщина и равны, и не равны в одно и то же самое время. Вот как-то вот у Бога это все мирится, потому что ну, мы не можем
5: гармония.
6: Сказать, мы биологически разные.
1: Абсолютно.
6: Мы разные,
1: абсолютно.
6: У нас набор гормонов
7: физиология
6: разный,
7: другая.
6: У нас физиология действительно другая. Но касательно равенства, смотрите, Бог... обоим поручает, во-первых, Бог разговаривает с обоими, во-вторых, Он им поручает дело, то есть плодиться, размножаться, это не дело одного кого-то, Он поручает им заботу о окружающем саде Эдемском, да, том месте, где они живут, и это все они должны делать вместе, они равны. Не сказано, что Адам должен вот что-то делать, да?
7: Владычествовать над рыбами.
5: Проблема, зверя, может быть, да? Проблема равенства-неравенства – это отдельная тема. И это в большей степени случилось после грехопадения человека.
1: Да, ну вот еще такое говорят, что вот если было создание от простого к сложному, и в последнем-то кто был сотворен?
5: То есть Адам попроще, чем Ева.
1: Да.
5: Ева чуть посложнее.
1: Да, да.
5: Венец творения.
1: Да. Венец творения – это женщина.
7: Ну, а впоследствии кто мужчин рожал?
5: Женщина.
1: Да.
4: Есть такая теория, но, знаете, дело в том, что если мы посмотрим на третью главу книги Бытия, Бог ставит женщину в определенную зависимость от мужчин.
1: Да, но...
4: и поэтому, знаете, не нужно здесь перебарщивать. Угу. Ни в какую сторону. Нельзя вот этот маятник ронять в сторону вот такого жесткого патриархального строя, но и мы не можем этот маятник уронить в другую сторону, потому что и то будет крайность. Понимаете, Бог создал гармонию, действительно симфонию, где не унижается достоинство ни одного пола, ни другого пола.
7: И вместе им очень хорошо.
1: Вы знаете, вот такая вот, я была присутствовала на одном семинаре, и там задали такой вот вопрос, нарисовали, вот спортсмены встают на ступеньки, да, Вот первое, второе и третье. Угу. И сказали, вот куда вы поставите пьедестал. Мужчину, пьедестал, куда вы поставите мужчину, куда женщину. Ну и обычно все, да, мужчину на первое место, женщину на второе место, ну на третье детей. Угу. Вот. Но, значит, говорят, нет, это неправильный ответ. Ну вот как неправильный ответ? И, в общем, и очень мало вот людей отвечало, что вот именно на первом стоят двое. На первом месте стоит и мужчина, и женщина.
5: А в практике, знаете... Вот
1: наоборот, некоторые думают, однажды, что на первом женщина.
5: Однажды вместе с одной телекомпанией мы снимали программу, и на улицах одного обычного российского города мы брали интервью у проходящих людей. Вопрос звучал так. На ваш взгляд, кто должен быть главой или лидером
1: да,
5: в семье?
1: Да, и что?
5: В итоге некий парадокс. Женщины... говорили, мужчина должен быть лидером. Угу. И очень много мужчин говорили женщина.
6: Знаете, их скорее приучили к этой роли,
1: да.
6: Чем это ощущение. Вот мое глубокое убеждение. Их приучили к этой роли. Почему? Потому что в детских садах их воспитывают женщины, в школах их учат женщины, в университетах их учат женщины. Мальчикам постоянно внушается мысль о том, что значит, ну вот они такие виноватые за то, что вот был патриархальный строй, и женщину вечно унижали. Слушайте, нельзя унижать мужчин. Когда вот я лично не поддерживаю идею феминизма только потому, что феминизм, женщины, да, которые возглавляют эти движения, и которые сторонники, они пилят сук, на котором сидят. Они ненавидят и не любят мужчин слабых, но в то же самое время они плодят слабых мужчин. Поэтому проблема, когда мы отходим от вот эдемского идеала, возвышая один пол, унижая другой пол, неважно какой.
5: Абсолютно согласен. И то, что сейчас Александр говоришь, на самом деле тому виной и общество, и женщины в том числе, воспитывая таких мальчиков, таких мужчин, которые... может быть, не готовы брать на себя всю ответственность мужчины как главы. Знаете, но все же от мужчины зависит, как он поведет свою жизнь. Я всегда убежден в том, когда создается семья, понятно, что молодой человек, парень, девушка, они приносят в свою новую семью нечто из родительской модели.
1: Да, точно.
5: Так вот, самое правильное, это когда они откажутся от всех этих стереотипов, сядут вместе и скажут, а давай подумаем, как мы будем жить.
1: Новый, свой сделать.
5: Свой.
1: Свой.
5: То есть создать свою семью,
1: да. И вот,
5: отлепиться
1: да, и
5: от родителей и создать свою семью.
1: Да, я думаю, что вот и вот этот процесс, да, вот понять, что нужно оставить и что нужно свое придумать, вот какое-то время происходит вот это вот, да, притирание двух людей.
6: Но это и есть библейская концепция. Оставить человек отца своего и мать свою, прилепиться к жене своей, и будут двое одна плоть.

0: совершенно не секретно.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Можно ли просить у Бога денег? Вот так просто. Или ты просишь у Бога денег, дать тебе ответ, и не так уж и много просишь, но все твои просьбы остаются без ответа? Почему некоторые люди богаты, и кому они обязаны своим богатством? Себе или Богу? Также сегодня мы поднимем непростую тему. Почему Бог одним помогает деньгами, а другим нет? Оставайся с нами, мы начинаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сейчас с нами в студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube и в соцсетях. И мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Библия говорит, что богатому войти в Царство Божье трудно. Но трудно не значит невозможно, так? Большие деньги даются людям не просто так, а с некой целью, которую человек должен просто понять. Сегодня мы поговорим, что Священное Писание говорит о финансах, о богатстве и о богатых людях. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практической теологии Дмитрия Булатова. Встречайте. Привет, Дмитрий.
2: Да, Вадим, здравствуй.
1: Очень такая непростая тема и в то же время актуальная. Почему же Бог сегодня кого-то благословляет больше, чем меня?
2: Наверное, потому что Он любит того больше, чем тебя. Где-то ты, Вадим, что-то не доделал.
1: Какие аспекты темы мы сегодня затронем?
2: Я думаю, что мы в целом вообще поговорим на тему о том, что такое вера и богатство. Вообще совместимы ли вера и богатство? Потому что есть точка зрения о том, что верующий человек не должен быть богатым. Mm-hmm. Ну вот мы попробуем и об этом поговорить, и другие какие-то сам аспекты, связанные с этим. Ну и попробуем ответить на вопрос, почему одни богаты, другие нет. Это, конечно, очень сложно.
1: Но мы постараемся.
2: Но мы попробуем хотя бы коснуться этого.
1: Спасибо большое. Друзья, будьте активными. Пишите свои вопросы нам в чате на YouTube, в комментариях к видео в соцсетях, а после лекционной части мы в прямом эфире все эти вопросы нашему специалисту зададим и постараемся на них ответить. Дмитрий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.

0: Друзья, значит, наша тема – это богатство и вера. Но если мы смотрим просто на реальность, мы видим, что одни люди богаты, другие нет. Если мы смотрим на реальность верующих людей, то мы также видим, что одни верующие достаточно состоятельны и даже, может быть, богаты и очень богаты, а другие нет, да? Я как-то видел статистику там по нашей стране. Там, если у тебя такой-то доход, то ты там очень богатый. Если такой-то доход, просто богатый. Если такой-то доход бедный, если это, то нищий. Да, я попробовал оценить себя, да. Но мне стало немножко грустно, но не об этом, да. В общем, какие проблемы, когда мы касаемся темы богатства и веры? Есть точка зрения, и некоторые верующие люди ее разделяют, и они серьезно достаточно к этому относятся, и говорят, что, в принципе, верующий человек не должен быть очень богатым. Но да, главное, чтобы у него было все необходимое. Но вот богатым это как-то вот оно не то. Если ты достаточно богат, то здесь могут быть какие-то препятствия или сложности для твоей веры, для твоих личных отношений с Богом. И ссылается очень часто на библейские тексты, на знаменитые слова Иисуса Христа, когда он говорит о том, что лучше верблюду пройти сквозь угольные уши, легче, да, чем богатому войти в Царство Божие. Мы сегодня будем много библейских текстов читать, и вот один из текстов Евангелия от Марка, 10 главы. «Ученики ужаснулись от слов его». От слов Иисуса Христа. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие». Действительно, читая Священное Писание, мы можем увидеть тексты, мы можем увидеть какие-то высказывания Иисуса Христа о том, что богатому трудно войти в Царство Божие. Но, как уже сказал Вадим, трудно – это еще не означает, что невозможно, да? Попробуем дальше ответить на вопрос, почему это так. Но когда мы другие тексты Священного Писания читаем, когда мы другие места Священного Писания читаем, мы видим о том, что верующие люди были не все бедными. И некоторые верующие люди были богатыми, и даже очень богатыми. Буквально открывая Ветхий Завет и читая книгу «Бытие», мы встречаемся с одним из очень богатых людей, которого избрал Господь для своей миссии, от которого он произвел великий народ, в котором потом и родился Мессия, Иисус Христос. Это Авраам, например, да? И мы видим, что, в принципе, патриархи, они не были бедными людьми, жили достаточно богато. И вообще, в принципе, в израильском народе Бог тоже обещал и говорил: «Если ты будешь слушаться меня, если ты будешь послушен мне, то у тебя будет благословение», и эти благословения в том числе измерялись материально. Я знаю, что сегодня многие люди, даже сегодня, когда они приходят к Богу, то их мотивация к обращению, мотивация к тому, чтобы обратиться к Богу, как раз и заключалась в том, что Бог меня благословит. Бог меня благословит, и у меня появится... И эти благословения, они не просто «вот, мне будет хорошо», эти благословения человек измеряет материально. Бог меня благословит, и у меня будет материальный достаток. Еще один текст из Священного Писания я хочу вместе с вами прочитать. Книга «Псалтырь», 111 глава, 2 и 3 текст. «Сильно будет на земле семя его, род правых или праведных благословится». И дальше смотрите, что написано. «Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек». Здесь говорится о праведнике, здесь говорится о верующем человеке. И что здесь сказано? Обилие и что? Богатство. То есть праведный, верующий человек может быть богатым. Но кто-то может сказать о том, что это может быть больше эпоха Ветхого Завета, вот в новозаветний период. Да, конечно, когда церковь в первом столетии, во втором столетии, это была церковь гонимая, но и в ней были богатые люди. Мы знаем о том, что Никодим, он там был тоже небедным человеком и служил церкви своими дарами, своими возможностями. Мы знаем, что многие принадлежали, из верующих принадлежали к дому императора, и они тоже были не бедными людьми. Интересно, как вообще Экклезиаст пишет о богатстве. Если мы, в принципе, видим, что Библия в одном месте говорит, что богатство может принести проблемы для веры, а в другом месте мы видим, что богатство, в принципе, это норма, это нормально, это нету греха в богатстве, нету какой-то там проблемы, которая бы мешала твоей вере. Но интересно, что Экклезиаст, ну, конечно, Экклезиаст – это автор нескольких книг Библии, это Соломон. Один из богатейших людей на земле, да, и, конечно, легко нам, может быть, ну, то есть мы можем подумать, что легко богатейшему человеку на земле вот так говорить, но он очень интересно сказал о богатстве. Он, это один из моих любимых текстов Священного Писания. Вообще он не один раз об этом сказал, но вот в книге «Экклезиаст» 5 главе, 18 тексте я вместе с вами прочитаю. Смотрите. «Если какому человеку Бог дал богатство, то есть если какому-то человеку Бог дал богатство, пишет «Экклезиаст», имущество, и дал ему власть пользоваться от них и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий». Я хочу вас спросить, скажите, пожалуйста, верующий человек может быть богатым? Вера и богатство совместимы? Более того, более чем совместимы, да, потому что когда мы читаем одного из мудрейших людей на земле, водимым Духом Божиим, и в то же самое время одного из богатейших людей на земле, мы читаем, что если какому человеку Бог дал богатство, имущество, и еще и этот человек еще может этим пользоваться, да, потому что есть люди, которые богаты, но этим пользоваться, к сожалению, не могут. Если ты можешь еще этим пользоваться, наслаждаться от трудов своих, то есть ты трудишься, и не просто трудишься, потому что тебя все так достало, и ты все хочешь бросить, и все тебе надоело, и все уже. Да? Но ты трудишься, наслаждаешься в труде своем, и при этом ты богат, и ты пользуешься тем, что имеешь. Это дар Божий. Конечно, в этой же книге Экклезиаст скажет, что не каждому этот дар в жизни перепадает. Да? Вот Вадим спросил, почему-то кого-то Бог благословляет больше, чем меня. Да? Вот, да, такова жизнь, такова жизнь. Но тем не менее, если мы в принципе говорим о богатстве, мы должны понимать, что само по себе богатство и вера очень даже совместимы. Очень даже совместимы. Нет проблемы, если ты верующий человек и богатый человек. Проблемы с богатством могут быть связаны не с самим богатством, а что-то, относящееся рядом с ним. Ну, то есть, понимаете, человек может быть богатый, у него свои искушения, предположим, свои испытания в жизни. У человека небогатого свои испытания, свои проблемы в жизни. Вот как и у любого человека, у богатого человека тоже могут быть проблемы, могут быть испытания, могут быть причины, почему его вера может поколебаться, почему его верность Богу из-за того, что он богат, может подвергаться, подвергаться как раз вот испытаниям и искушениям. И здесь я для себя выделил несколько причин, вот таких подобрал несколько библейских текстов, которыми хочу с вами поделиться. И первая причина, назовем так этот пункт, проблемы, связанные с богатством у верующего человека. Первая проблема, связанная с богатством у верующего человека, это потому что очень часто, не всегда, но часто, богатство может приобретаться неправильным или нечестным путем. И если, конечно, ты верующий человек, и ты приобретаешь богатство нечестным путем, то, конечно, это сказывается на твоей вере, на твоих взаимоотношениях с Богом. Очень много дискутировали, очень много бизнесмены, предприниматели задавались вопросом, можно ли в современном мире оставаться верным Богу и при этом вести бизнес. И знаете, что очень многие очень даже нормально и успешно в этом продвигаются, да? Но если ты достигаешь богатства нечестным путем, конечно, это проблема. «Малое у праведника, пишет псалмопевец в 36-м псалме, лучше богатство многих нечестивых». Вот и тогда, и сегодня такая проблема существовала. Лучше богатство многих нечестивых. Как-то вот если ты богатый, автоматически ассоциируешься с нечестивцем, потому что ну, трудно вот поверить, что ты честным путем столько мог нажить, столько мог заработать. Да, это как-то даже вот иногда по умолчанию автоматически ассоциируется в нашем сознании. Но не всегда это так. Да? Другой текст. «Не надейся на грабительство, не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца». То есть первая проблема с богатством – это богатство, приобретенное нечестным путем. Вторая проблема, связанная с богатством и верой, когда мы говорим о богатстве, в чем же тут и вере, да, в чем тут может быть проблема, это проблема, связанная, я ее так назвал, проблема, связанная с самонадеянностью. Когда человек начинает надеяться на богатство, есть такое слово – больше такое библейское слово «уповать на богатство». Когда человек вместо того, чтобы надеяться на Бога, надеяться на честность какую-то, надеяться на праведность Божию, да, он надеется на богатство, потому что с помощью денег можно решить многие вопросы, и решаются они в нашем мире, как некоторые думают, достаточно легче, если чем... когда у тебя нету достаточно средств. И здесь я тоже несколько библейских текстов хочу прочитать. «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Это Псалом 59, 51:9, да? То есть как бы этот человек, он такое... Вот здесь показана эта тенденция, да, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатств. То есть ты можешь уповать на Бога, можешь надеяться на Него, на Его поддержку и помощь, а можешь... Ну и когда у тебя есть на что надеяться, кроме как на Бога, то тебе проще как бы отойти от Бога, проще потерять зависимость от Него. Да. Другой текст. «Не поможет богатство в день гнева. Праведность же спасет от смерти». Интересно, день гнева. Здесь это такое очень широкое понятие, потому что день гнева – это такое, что может у каждого произойти. Ну, во-первых, скорее всего, речь может идти о Божьем суде, о каком-то моменте, эсхатологическом моменте, когда Божий суд все расставит на свои места, и когда придет на нашу землю Господь второй раз, то богатство тебе никак не поможет. Ты не сможешь с Богом вопросы своей вечной жизни решить финансовыми какими-то путями и так далее. А с другой стороны, день гнева, ведь это, знаете, не обязательно, чтобы было и при втором пришествии каждого может случиться что-то, что он и не ожидает. И тогда не богатство будет главным приоритетом, не наличие средств будет главной ценностью, да? А может быть, как раз вот твое отношение к людям, твое сердце, то, что в твоем сердце, будет намного важнее. Вот. Ну и еще один очень-очень интересный текст, книга Второзакония, 8 глава. Здесь сказано: «И что бы ты ни сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие». Интересно, да? «Что бы ты ни сказал». А кто вообще приобрел это богатство, если не моя сила и не крепость руки моей, если вот богатый человек, он пашет с утра до ночи каждый день. И кто? Что бы ты ни сказал, моя сила. А кто, да, что богатый человек, даже если богатый человек понимает, что то, что он имеет, это потому что Бог ему это дает. Не без помощи Божией это происходит. Тогда... это правильная позиция. Если же богатый человек думает, ну, это только я, все остальные тут потребители вокруг меня собрались и так далее. То есть богатство может сделать сердце черствым, может сделать сердце черствым, а может быть и нет. Еще один интересный текст, книга притчей, 13 глава, 8 текст. Очень интересно тут тоже. Тоже, кстати, Соломон, автор книги «Притч», он пишет: «Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. У богатого свои сложности. Да, я так назвал этот текст, можно отнести, что богатые тоже плачут. Есть такое крылатое уже выражение. Да, но это здесь сказано, богатством своим человек выкупает свою жизнь. Многим богатым приходится вопросы решать, потому что у них могут быть такие проблемы, которые у бедного никогда не будут. Просто никогда не будут. Просто потому, что у него нет денег, и он живет спокойно. Это тоже такая сторона, достаточно непростая сторона этого вопроса. Ну и на самом деле, ведь богатство, я запланировал об этом поговорить, может быть, чуть позже, но сейчас хочу тоже пару слов об этом сказать. Богатство. Почему люди вообще стремятся к богатству? Почему люди хотят быть богатыми? Ну, потому что это власть, потому что это преимущество, потому что это роскошь или это что? Или потому что это возможности, потому что это развитие, потому что это качество жизни. Да? То есть, видите, такая вот двойная сторона. С одной стороны, сам человек определяет, как он будет использовать богатство, как он будет реализовывать богатство, как и для чего оно ему нужно. Но с другой стороны, богатство формирует человека. И вот здесь, вот, наверное, как раз и проблема. Если богатство формирует тебя, если ты не властен, если богатство ведет тебя к гордыне, и ты ничего не с этим можешь сделать, если богатство ведет тебя к черствости, и ты ничего не можешь с этим делать, может быть, тогда, конечно, это проблема и сложность. Но история показывает о том, что многие верующие люди были богатыми и вкладывали эти средства и в развитие своего бизнеса, и в проповедь Евангелия, и в помощь нуждающимся. И как-то это все вот получается. У одних это все гармонично получается, а другим не получается. И поэтому одним дано, а другим не дано. Я хочу одну притчу прочитать, прежде чем мы продолжим дальше. «Жил один скупой человек, который замуровал в стену подвала большую сумму денег. Каждый день приходил он караулить свое сокровище, чтобы его никто не украл. Но однажды рабочие обратили внимание на странное поведение этого человека, проследили, куда он ходит, и украли деньги». Ну, раз он ходит в одно и то же место, что там караулит, и украли деньги. «Впал человек в страшное уныние. Целыми днями сидел он возле входа в подвал и лил слезы. Мимо проходил мудрый старик. Узнав, что случилось, он дал этому бедняге камень и сказал: «Вот тебе камень, замуруй его в стене, храни его дальше и успокойся. Для тебя это будет то же самое, что и сокровище. Раз ты свои деньги все равно не тратил, значит, для тебя нет никакой разницы между деньгами и камнем». Ну, такая притча, да, опять она вот что говорит? Она говорит вот от того, как человек относится, да, относится ко всему этому. Потихонечку подходим к вопросу, почему одни богатые, а другие нет. Да? Ну, потому что одни могут их вложить, одни могут их приумножить, одни могут ими распорядиться. Над одними деньги не сыграют злую шутку, из этих людей деньги не сделают черствое сердце, да? А другие вот жадность, неумение распоряжаться и так далее, и так далее. Хорошо, потихонечку переходим вот к этому вопросу. Все-таки богатство – это заслуга Бога или человека? Это заслуга Бога или человека? Почему многие не являются богатыми людьми? Почему многие не являются богатыми людьми? Может, просто потому, что им повезло в жизни? Вот. Вы знаете, очень непростой вопрос. И я не считаю себя большим специалистом в этой области для того, чтобы ответить на этот вопрос. Как бы всеобъемлюще, но некоторые мысли могу сказать и некоторыми мыслями поделюсь. Конечно, я считаю, что Бог помогает. Однозначно. Я считаю, что Бог помогает людям приобретать богатство. Но возникает вопрос, а почему одним помогает, а другим не помогает? Вот тот библейский текст из книги Второзакония, который мы начали читать, мы прочитали 17 текст. Я хочу продолжить и прочитать 18 текст. «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим». Если ты богатый человек, если у тебя есть средства к существованию, если у тебя вообще есть средства, и ты живешь, не бедствуешь, очень важно, чтобы ты помнил Господа Бога твоего, потому что Он дает тебе силу приобретать богатство. Интересно, да? Здесь не сказано, что Он дает тебе помощь приобретать богатство, или Он приобретает богатство за тебя, но Он дает тебе силу приобретать богатство. А уже как ты будешь использовать эту силу, как ты будешь эти усилия использовать, и вообще есть у тебя к этому склонность или нет? Вот. Значит, если отвечать на вопрос, почему одни богатые, другие нет, однозначно можно сказать, что Бог помогает. Бог помогает, безусловно, и мы должны это помнить. Второе, очень важно, и усилия самого человека. Усилия, способности и, как сказать, ну да, пусть будут способности самого человека. Книга притчей, тот же Соломон, неоднократно вот эту мысль он говорит. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Доколе ты, ленивец, будешь спать? Некоторые люди сидят и ждут от Бога богатства, но при этом сами ничего не делают. И поэтому, конечно, как можно, ну, как бы сваливать вину на Бога, что ты, Господи, мне не помогаешь, а я тут вот хочу быть богатым. Ведь на самом деле иногда нам кажется, что богатые люди живут легко, но вот я знаю многих бизнесменов, многих людей, которые достаточно не бедные, может быть, там не мультибогатые, но достаточно не бедные, но если посмотрите на их занятость, на их рабочий день, они ведь пашут как... Ну, там, с утра до ночи, и это очень серьезно. Вы можете возразить и сказать, ну, кто из нас не пашет с утра до ночи, да, но все равно. Значит, однозначно, Бог помогает, но ты не можешь сбрасывать со счета свои собственные усилия. Если ты тут чуть-чуть поленился, там чуть-чуть посидел, тут... Видите, каждый выбирает для себя. Может быть, человек выберет более такую... Ну, так скажем, более безмятежную, более расслабленную жизнь, но зато менее напряжную, меньше денег, ну, на жизнь хватает и нормально, но, да? А вот о другом надо постоянно быть в каком-то процессе, в каком-то бизнесе, в каких-то решениях, в каких-то... Ну, на самом деле, еще здесь вот, если мы говорим о богатом человеке, богатый человек... так исторически сложен, вот это можно увидеть это, что он несет ответственность за, как бы, за благополучие многих других людей, которых мы сегодня можем назвать небогатыми, потому что чаще всего богатые люди, они являются работодателями, они лидируют там в каком-то бизнесе, какой-то бизнес тянут на себе, но это не просто потому, что они вот такие эгоисты, все для себя. Во-первых, они производят какой-то товар или оказывают какую-то услугу, которая нужна людям. Ведь если бы она была не нужна, люди бы за нее не платили, за эту услугу, да, или бы этот товар бы не покупался. Да, они пытаются увидеть, что важно, что необходимо, да, для того или иного общества. Вот. Ну и при этом они несут ответственности. Я вот тоже разговаривал с одним знакомым бизнесменом, он не просто думает, вот он говорит, ну сейчас мой бизнес рухнет, сколько у меня сразу людей останется безработными, да? Человек, который просто ходит на работу и устроился там по трудовому договору, он об этом не думает, у него голова об этом не болит. Там он получил, может, зарплату чуть меньше, чем другой. Тут какие-то вот разные мировоззрения, разные мировоззренческие подходы жизненные. Поэтому у одних больше, у других меньше. Человек, который хочет, скорее всего, хочет разбогатеть исключительно ради себя, такой эгоистический подход к этому. Но, скорее всего, он менее преуспеет в богатстве, чем человек, который как-то вот больше относится к своему бизнесу как к некой миссии, миссии своей жизни, как к некому вкладу в общество, в общественность. Вот, да, ну, конечно, может быть, я так идеализирую. Некоторые богатые люди действительно думают исключительно только о себе, но не все, и не на всех богатых нужно ставить крест и говорить, что вот мы же с вами сказали, что многие верующие люди были богатыми, и эти верующие люди вот именно так вот относились к своему бизнесу, как к тому, что нужно обществу, как они искали вот эту нишу, где они могут быть полезными обществу, и общество готово платить. Вы знаете, есть еще одна причина, почему люди сегодня, ну, может быть, не достигают богатства. Я постараюсь как-то, может быть, более деликатно это раскрыть. Но это наше детство. Определенные травмы, ну, может быть, даже не столько травмы, может быть, определенные, есть такое слово, импринты, определенные вещи, которые мы впитали в себя, воспитываясь в родительском доме. Но, может быть, вы знаете, вот если не так давно это было, буквально, если посмотреть на историю нашей страны, на историю нашей Родины, то у многих, может быть, прародители, прапрадеды, прабабушки были достаточно, может быть, состоятельными людьми. Но потом наступила эпоха, в результате которой богатым стало, ну, было быть опасно, если правильно я выразился, да, стало быть опасно, вот так вот, потому что если ты богатый, если тебя нужно раскулачить, и вот эти все процессы, и богатые люди, они притаились, они перестали, ну, они, во-первых, сами пережили вот эту вот потерю, они притаились, они стали как бы, потому что, ну, что дороже, жизнь или богатство? Конечно, жизнь, ты начинаешь выбирать. И вот у этих замечательных людей, которые, может быть, были умными, которые были богатыми, у них родились наши родители или прародители. И они впитали в себя вот это вот, впитались, как говорится, с молоком матери, вот эту тенденцию «богатым быть опасно». И они впитали ее в себя, и потом отчасти могли передать нам. Но я говорю не конкретно, может быть, про нас, здесь сидящих, вообще говорю про общество. Поэтому и вот в контексте конкретно нашей страны, в контексте конкретно тех социальных травм, социальных процессов, которые протекали в нашей стране, многим не дано быть богатым, не потому что они этого не хотят, а просто потому что, ну, просто потому что они этого не умеют. И мы просто потому что где-то как-то изнутри вот в нас глубоко сидит какой-то, может быть, подсознательный страх, заложенный, может быть, даже не просто воспитанием, а просто обстоятельствами, в которых мы родились. Я хочу сказать, что не каждому дано быть богатым. Можно даже говорить, я думаю, что можно даже здесь говорить о неком призвании. Вот вы знаете, человек иногда определяется в жизни и говорит, а мое призвание там, вот, ну, вот, быть врачом, а мое призвание там, быть инженером, а мое призвание быть там, священнослужителем там, или еще чего-то. Да? Ну вот и быть бизнесменом, быть богатым, быть лидером какого-то крупного бизнеса, ну это тоже отчасти как некое призвание, как то, ну, что тебе дано, либо не дано. Вот, ну я думаю, что, конечно, многие люди вырывается из этого замкнутого круга, и несмотря на то, что у него были вот эти такие травматические события в детстве, несмотря на то, что у него вот как-то вот эти вот отпечатки истории о том, что сиди не высовывайся, будь среднячком, и не будет у тебя никаких проблем по жизни. Вот они вырвались из этого. Но кто-то вырывается, а кто-то не вырывается. Кто-то вырывается, а кто-то не вырывается. Еще прочитаю несколько текстов из Священного Писания. И снова Экклезиаст, смотрите. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб, и не у разумных богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай на всех их». Вот этот текст вообще как бы взрыв мозга, меняет все, что можно поменять. Оказывается, иногда кто-то богат просто потому, что время и случай, да? Ну, мы назвали причины, там, Бог помогает, кто-то сам виноват, он кто-то свое богат, кто-то свои способности просто пропил, кто-то свои способности просто проленился, и все. А кто-то, а кому-то не дано, это просто... А кому-то, может быть, и дано, но написано, что непроворным достается успешный бег. Ты можешь успешно бегать, ну, ты проворный, но ты... Да? Ты храбрый, но победа не тебе. Ты мудрый, но не у разумных богатств и не искусственным благорасположением. Но время и случай. Да, такова жизнь, что вот так. Даже можно не комментировать. Еще один текст из того же «Экклезиаста». «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владельцем его, во вред ему». Вот так. Богатство человек сберегает во вред. «И гибнет богатство от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей». Вот видите, все хорошо, все есть, но от несчастного, как здесь сказал, да, «и гибнет богатство его от несчастных случаев». Вот в один момент можно все потерять. То есть богатство... Чем богаче человек, можно сказать, тем больше риск. Будь больше риск остаться ни с чем, тем больше риск все потерять. Я пару слов, пока у нас еще есть несколько минут, хотел бы сказать еще на такую тему, как богатство и счастье. Вот делает ли... Есть ли взаимосвязь между богатством и счастьем? Делает ли богатство человека счастливым? Есть крылатое выражение, вы, наверное, все его знаете наизусть, да, счастье не в деньгах, да. Но тут уже остроумные молодые люди добавляют, счастье не в деньгах, а в их количестве, да. Ну, и на самом деле есть правда и в том, и в другом выражении. Но на самом деле, наверное, можно согласиться, что счастье не в деньгах, а в нашем отношении вообще, даже не к деньгам, а в нашем отношении к жизни. Как говорят, что счастлив или богат, а можно сказать, и счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает, да, кому достаточно. Ведь это тоже другая сторона этой медали. Если у тебя много денег, ты можешь потеряться в этом и можешь не наслаждаться тем, что у тебя есть, упустив из виду возможности для жизни, которые есть у тебя, и будешь идти дальше, и потом кто знает, да? И вот поэтому Христос и говорил вот эти вот притчи о том, что собрал человек множество урожая, построил житницы огромные, все эти припасы сделал, а потом он встречается, да, со смертью. И вопрос риторический: а кому ты вообще все это отдашь? А зачем оно, это все нужно? Знаете, вот апостол Павел, он классный принцип исповедовал в своей жизни. Я хочу вам его... Пусть вот этот текст вы запомните, все остальные можете не запоминать. Смотрите, послание Филиппийцам, 4 глава, 12-13 текст. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». И дальше он пишет: «Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот этот текст верующий очень часто использует: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», как какое-то вот обетование, не пойми про что, про все. А здесь конкретно про вот эту идею, про богатство или бедность. «Умею жить в скудости и умею жить в изобилии». «Умею жить богатым и умею жить бедным». Это не всегда легко. Не всегда легко уметь жить, наслаждаться жизнью, быть счастливым в бедности, в том, что ты имеешь. Может быть, у тебя небольшой достаток, но ты в этом счастлив. И уметь жить в богатстве, когда, может быть, у тебя много что есть. В общем, друзья, Счастье как раз оно и заключается не в том, сколько у меня есть, а как я к этому отношусь. И умею ли я жить? Я хочу пожелать вам от чистого сердца, хочу пожелать вам, чтобы вот этому вы научились, чтобы вы могли жить, уметь жить в скудости и уметь жить в изобилии. И тогда, может быть, вас не так сильно будет волновать вопрос, насколько вы богаты.
1: Ответы на вопросы.
2: Спасибо большое, Дмитрий, за эту тему. Давайте теперь попробуем ответить на вопросы, которые к нам пришли за это время. Итак, богатые верующие люди – это те, кто более крепок в вере, он имеет больше силы устоять в искушениях, чем бедные?
0: Не обязательно, на мой взгляд. Ну, потому что ему просто дано было быть в этой жизни богатым. И многие бедные... Вера же не измеряется деньгами. То есть вера не измеряется количеством денег в твоем кошельке, количеством того, чего ты имеешь или не имеешь. Это духовное все равно все-таки какая-то какое-то измерение. Измеряется она, оценивается она, наверное, как-то все-таки не деньгами. Поэтому нет, я думаю, что нет.
2: Следующий вопрос. Сейчас есть учение, что если молиться молитвой Иависа, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука бы твоя была со мною, охранял меня от зла, чтобы я не горевал, то Бог благословит обязательно». Ведь Иовис он благословил богатством.
0: Так, и есть такая точка зрения.
2: Да, но... то есть ты придерживаешь этой точки зрения, или же ты не считаешь, что это так есть?
0: Я думаю, что это молитва Иовиса. У каждого человека должна быть своя молитва. У каждого человека свой какой-то личный опыт взаимоотношений с Богом. И я думаю, что есть множество молитв, похожих на это, которые остались без ответа.
2: То есть каждому свое.
0: Да.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Как относиться к тому, что богатые богатеют, а бедные беднеют? Как бы это считается социальной несправедливостью?
0: Да, вопрос социальной справедливости, конечно, мы упустили в сегодняшней теме, в сегодняшнем размышлении. Я другой стороны касался. Да, социальная несправедливость на Земле была, есть и будет. И это очень большая тема, мы ее не поднимем. То есть мы должны к этому относиться нормально. Просто если ты богатый человек, ты не должен забывать о бедных. Это по-любому. И даже в израильском народе, Бог к израильскому народу, я этот текст сейчас не помню, где конкретно написано, но такие слова есть в Библии. Нищие или бедные, даже, по-моему, там слово нищие используется, всегда будут в народе твоем, чтобы сердце твое не очерствело и не огрубело. Да. Вот, поэтому здесь мы вот с такой позиции можем это воспринимать. То есть с личной точки зрения, если у меня есть что-то, я не должен закрывать сердце свое по отношению к тому, у кого чего-то нет. Но о том, что социальная несправедливость, может быть, это некий строй человеческого общества, который, возможно, даже и не почти невозможно, который, скорее всего, умышленно поддерживается власть имущими, богатыми людьми, это совершенно другая тема. Я думаю, что мы не будем туда влазить.
2: Ну хорошо, ты сказал, что богатые должны помнить о бедных. Как вам такая установка? Я верующий, хорошо зарабатываю, но почти весь доход должен тратить на церковь, на благотворительность. Для себя минимум. Для этого и дал мне Бог богатство. Как вы к этому относитесь, к такой позиции?
0: Ну, если это позиция, личное убеждение человека, если он получает от этого наслаждение и радость жизни, то пусть будет так. Но если говорить как бы об этом, является ли эта позиция объективной истиной, там, скажем, с точки зрения Библии, считаю, что не обязательно.
2: А можно ли к этому прибегать? То есть вот я сейчас буду жертвовать, чтобы Бог меня благословил еще больше. То есть как инвестиция такая.
0: Я думаю, что человек должен жертвовать не для того, чтобы Бог его благословил еще больше, а потому что это должно быть побуждением его сердца. То есть вопрос, какая мотивация, почему я жертвую. Вообще о пожертвованиях мы поговорим, может быть, в следующей нашей теме. Я просто хочу сказать, что это неплохая позиция, если это личное убеждение. Но Бог не требует от нас отдать ему абсолютно... То есть как бы это тоже такая палка о двух концах. Да? Но с одной стороны мы говорим, что Бог хочет, чтобы мы ему всего себя отдали. Но это, с другой стороны, Бог не требует, чтобы ты вот только на церковь, только... Просто когда я к своему бизнесу отношусь как уже к тому, чем я служу обществу, вкладывая в бизнес, я вкладываю в общество. Мой продукт важен для людей, моя услуга важна для людей, поэтому я ее оказываю, и люди за это готовы платить. Это же тоже помощь людям, это тоже вклад в общество.
2: Ну, как раз наша следующая тема будет о пожертвованиях. Давайте мы к этому вопросу вернемся. Пирамида. Это не христианский подход к бизнесу?
0: Я не являюсь специалистом в этой области, но от многих верующих людей я слышал, что это не христианский подход. Ну и здесь, мне кажется, что еще и пирамиды бывают разные. Я боюсь, что я не смогу вам ответить объективно на этот вопрос.
2: Хорошо, давай перейдем к следующему вопросу. А как понять, я надеюсь на Бога или надеюсь на богатство? Ведь если есть деньги, ты осознаешь, что можешь использовать их. И как понять в этом случае, что мне Бог помог, или деньги, которые у меня есть, опять же, дал мне Бог?
0: А вы пробовали этот вопрос задавать бизнесменам, которые реально находятся вот в такой ситуации, и они на личном опыте могут вам ответить? Но мне просто за них отвечать не... Я убежден так, что если человек хочет понять, он поймет, что когда Бог чего-то открывает человеку, он открывает это таким образом, что человек понимает. И если человек искренен и честен с самим собой, со своим сердцем, он увидит, что здесь он на Бога полагается, а здесь вот он уже перебрал и полагается на богатство.
2: Как раз в наших следующих темах у нас будут гости, именно непосредственно прям бизнесмены. Эти вопросы можно будет задать в наших следующих передачах. Итак, еще один вопрос. Я хочу быть богатым. Мне советовали сменить окружение. Я сменил на богатых. Только оказалось, что быть богатым нужно подворовывать, либо быть лицемером. Как быть, получается, нет честного бизнеса?
0: Ну, опять это вопрос лучше к бизнесменам задать. Но я глубоко убежден, что есть честный бизнес. Есть бизнес, которым не надо подворовывать. Я думаю, что это однозначно. Но если ты сменил окружение и попал в... туда, где нужно подворовывать, надо еще раз сменить окружение. Надо искать то окружение, тот бизнес, где этого делать не надо. И, может быть, разобраться в себе.
2: Следующий вопрос. Если я не богат, означает ли это, что Бог мне не дает денег лишь потому, что это меня испортит?
0: Не обязательно. Я думаю, что не обязательно. Я уже сказал, что ты можешь быть не богатым просто потому, что ты не умеешь быть богатым. Вот. Но иногда бывает такое, что Бог не дает денег, потому что это тебя испортит. А иногда Бог не дает тебе заниматься богатством, бизнесом, потому что у тебя есть призвание заниматься чем-то другим, Бог тебя удерживает в этом призвании. И когда ты делаешь попытку заняться чем-то другим более, как бы, ну, тем, что больше дает дохода, но все-таки ты же уже посвятил свою жизнь чему-то другому, и это очень важно. Иногда бывает так.
2: Вот Нелли спрашивает, так нужно ли стремиться быть богатым?
0: Нужно стремиться быть полезным. Вообще это очень важно для меня лично. Это очень важная вот эта концепция. Мне однажды, ну, как бы вот тоже в проповеди в одной я слышал как бы такое наставление, когда задали человеку, почему ты здесь, вот почему ты здесь, почему ты вот этим занимаешься, ведь это не так прибыльно. Как-то он ответил очень красиво, он говорит, я здесь не потому что... Ну, в общем, как бы смысл в том, что если бы я ушел туда, то это был бы совершенно другой род работы, для меня непригодный. То есть там не проблема в том, что там платят больше, а здесь платят меньше. Проблема в том, что та работа, она, ну, она не для меня, это не мое призвание. Как-то вот так.
2: Получается, что тем, у кого немного денег, нужно смириться с тем, что вот столько и никогда больше не будет? Никогда не будет много.
0: Нет. Не обязательно смиряться. Ну, на самом деле, многие смиряются. Понимаете, если это касается той тематики, вот как вот социальная травма и то, что у меня как вот эти вот импринты, это на самом деле пересматривается. Сегодня можно ну, со своей помощью или с помощью там других людей, вот, как бы пересмотреть вот эту свою жизненную позицию, можно освободиться от этого, но если вы хотите, конечно.
2: Еще один вопрос, который мы можем сегодня разобрать. Сейчас в сети вижу жизнь многих блогеров. Они путешествуют, покупают квартиры, хочется жить так же. Это плохое желание?
0: Вот, если честно, я механизмы вот их финансирования всех этих блогеров не знаю, но мне кажется, что у многих блогеров есть другой доход, это их хобби. И не на блогерстве своем они заработали. Если у вас есть возможность, пожалуйста. Почему нет?
2: Деньги — это возможности. Что делать, если их нет? Значит ли это, что я грешен?
0: Может быть, и грешен. Нет, ну, конечно, грешны все. Грешны все. Эти вопросы, конечно, вот в чем проблема этих вопросов? В том, что их надо разбирать, исходя из ситуации. Uh-huh. Нужно разговаривать с человеком, смотреть, какая ситуация, и тогда можно дать совет. А сейчас все советы, они будут универсальны. И да, и нет. Может, потому что ты грешен, а может, просто потому что...
2: То есть можно попробовать самому постараться посмотреть на свою ситуацию со стороны.
0: Да, или прийти и поговорить лично.
2: Спасибо большое. Спасибо, Дмитрий, за те ответы, которые ты дал, на вопросы, которые к нам пришли. Спасибо за эту тему. Дорогой друг, Бог обещал, что никогда не оставит тебя и не перестанет заботиться о тебе. У Него есть желание, сила, власть, чтобы обеспечить все твои потребности. Ведь все ресурсы, и даже золото и серебро принадлежат Ему. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В каком возрасте надо человеку приходить в храм? Когда это еще младенец, его приносят родители, когда он подросток, когда он взрослый, когда он пожилой. Давайте об этом сегодня поговорим. Итак, в каком возрасте человеку нужно приходить в храм? Мы продолжаем размышления над Евангелием от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. В год 30-летия телекомпании «Три ангела» исследуем Евангелие от Луки. И очень важный вопрос, который интересует очень многих людей, и ответ на который мы сегодня как раз найдем. Николай Генрихович, в какой уже главе мы находимся?
2: Мы находимся во второй главе, в середине, вот 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем».
1: Вот начнем с первого слова «тогда». «Тогда» – это «когда». Просто мы таким образом свяжем наше сегодняшнее обсуждение с тем, о чем мы говорили в прошлый раз.
2: Это слово связывает нас с принесением Христа в храм, когда на восьмой день его принесли, чтобы совершить ним законный обряд по закону того времени – посвятить ребенка Богу.
1: И вот, на восьмой день?
2: На восьмой день после его рождения.
1: То есть возраст 8 дней.
2: И вот тут мы встречаемся с человеком по имени Симеон, который, как написано, ожидал утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. То есть человек непростой. Человек, исполненный Святым Духом. Как-то ему удалось быть таким вот? И что он такого сделал, что Бог его вот так вот благословил?
1: Но мы говорим про возраст. Возраст, когда нужно приходить в храм. Какой возраст был у Симеона?
2: Мы не знаем, сколько лет было Симеону. Конкретно тут нет этого. Но мы знаем, что этот человек, он уже ожидал смерти, уже готовился к ней. И по канонам библейским это было за 80. Потому что при большей крепости, Лена вспоминала текст, при большей крепости 80 лет. То есть, скорее всего, было за 80 лет ему. И вот этот человек ожидал утешения Израилева. Утешение, в каком смысле утешение? Скорее всего, здесь имеется в виду текст из книги Исаии, где говорится интересная такая

0: Скорбь уходит не сразу, но она уходит все равно. Благодаря тому, что благодать Божия, она действует в каждом человеке, и никого он не оставляет без утешения.
1: Да. То есть без Божьей благодати вынести те беды, которые выпадают на нашу долю в этом греховном мире, было бы просто невозможно. Я думаю, каждый из нас, кто нес какие-то потери серьезные, может про это сказать, что это вынести невозможно, а Бог позволяет нам это вынести.
0: И при том мы ждем второго пришествия Христа, который, как говорит Библия, нам скоро придет. И мы как раз ждем вот этого всего, облегчения от наших немощей, от наших скорбей, от наших внутренних переживаний, от наших, может быть, телесных, от болезней.
2: Ну и как сказано, да, что отрет Бог всякую слезу. Да?
0: То от есть обид.
2: Слезы, да, и даже слезы радости тоже Господь утрет, потому что радость все равно со слезами на глазах здесь у нас в этом мире. А Господь дарует другую радость. Радость Его присутствия. И это ни с чем не сравнимое,
0: то есть,
2: конечно, состояние.
0: И мы, как Симеон, тоже ожидаем утешения от Бога, когда Он придет сюда, на эту землю. Положит конец всем войнам, всем смертям. Это же что может быть лучше для человека? Но написано, что он был исполнен Духом Святым, Симеон.
1: Симеон был в храме. Вот то, что ты сейчас читаешь, это
0: да,
1: он в храме, да?
0: Он пришел по вдохновению туда. Дух Святой его привел. Он оказался в нужное время и в нужном месте.
1: Вот. Чем это время было таким вот важным?
0: А то, что Христа принесли, чтобы совершить над ним посвящение Богу.
1: И в это же самое время пришел и старец Симеон.
2: Да, и мало того, да, Симеону было сказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть он пришел, и потом он же по вдохновению говорит, взял его на руки, да, и говорит, и ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. То есть он, вообще уверенный был, что этот младенец – это Христос Спаситель. Который отпускает его с миром. Еще никто не назвал его этим именем, а он уже его назвал.
1: Может быть, даже прежде родителей, да, Симеон узнал, что это...
0: Неизвестно, в какое время было дано это знание. Но то, что оно было дано, то есть Дух Святой не только утешает, но он еще и предсказывает человеку, кому-то особо предсказывает.
2: Но здесь сказано, что Иосиф и Мария его дивились сказанному о нем. То есть здесь вот, Симеону было предсказано, да, что это Христос Спаситель, а именно Иосиф и Мария еще дивились тем словам, которые сказал Симеон о их младенце.
0: Немножко позже мы поговорим о том, чему они там удивились, а сейчас мне хочется подчеркнуть мысль, что вот особое избрание Божие не зависит от заслуг человека, от того, что он делает или не делает, но зависит это от исключительно его, то есть Божьего избрания. Он знает, кому что сказать, какое время, когда и где.
1: Но означает ли это, что человек ничего не должен делать? Что бы я ни делала, Бог вот захочет и не изберет меня. Не захочет и не изберет. А, например, кто-то совсем ведет какой-то непристойный образ жизни, а Бог его возьмет и изберет.
0: А с другой стороны, я стремлюсь к тому, Господи, меня должен избрать, поэтому я буду вести себя благочестиво, никому худого слова не скажу, буду есть то, что написано в Писании, буду соблюдать все посты и так далее, и буду ждать, когда меня Бог обязательно изберет, потому что я так себя хорошо веду. То есть у Бога вообще нет любимчиков, и у него нет изгоев, с другой стороны. Он любит всех. И вы помните Марию Магдалину, наверное, такой персонаж в Евангелии? Бог ее избрал, вот такую женщину, которую, в общем-то, оторви и брось вроде бы, а он берет ее и изгоняет из нее всех злых сил, всех злых духов, и она становится верным его последователем, самым, может быть, из всех верным.
1: Он просто знает, Бог, что внутри человека, может быть, поэтому?
0: Конечно. Мы не знаем самих себя, может быть, а Бог знает. Точно, кому можно сказать что и куда послать. Или вот пророк Ион у нас там был тоже библейский, такой прямо и очень. Но Бог именно его берет, вот именно этого Ион, не кого-то другого. И вот таким вот образом он дает ему возможность послужить. И он действительно служит, хотя и не хочет этого. Вот удивительный Господь, как вот действует. Симеон вряд ли не хотел служить Богу, но он просто делал это от чистого сердца. Он

0: Ну, он старался, он любил Бога, во-первых. Вот, наверное, это самое ключевое слово – любить Бога, да? Чтобы он как-то куда-то тебя направил и какое-то служение тебе поручил. Без любви, наверное, ничего не бывает.
1: Ну, наверное, вот как раз в любви и примиряется вот это вот спасение не по делам, а по вере, да? Потому что, вот как Николай Генрихович говорил, да, о том, что мы, может быть, пытаемся заработать себе спасение своими добрыми делами, там, милосердием, благотворительностью, еще чем-то.
2: Религиозной жизнью.
1: Да, религиозной жизнью. А Господь вот именно уравнивает нас всех тем, что Он это спасение дарует каждому. Не только тому, кто стремится всей там... Вот должно быть вот это вот в любви, должно быть вот это сосредоточено, что я поступаю благочестиво не потому, что я хочу получить спасение, а я не могу жить иначе, потому что я люблю Господа. И вот это вот в любви, оно примиряется все. Спасение по делам и спасение по вере. То есть есть спасение по любви Божией и по нашей любви, ответной к Нему.
0: И потом, тут от нас требуется также доверие Богу.
1: Да.
0: Ну, изберет меня Господь, не изберет меня куда-то. Это Его право и Его дело, не мое. Если Он посчитает нужным сделать со мной так, ну, Господи, да будет воля Твоя. Если иначе, опять же, ну, Тебе виднее, Господи, Ты все видишь, Ты все знаешь.
2: И... А можно быть уверенным, что если Бог это для меня избрал, выбрал, хотя я сам этого не хочу, я уверен, что это не лучшее для меня. Можно ли вот именно верой быть уверенным в том, что независимо от того, как я это понимаю, это все равно то, что Бог для меня избрал, это лучшее для меня? Это на самом деле в широкой, большой картине лучшее.
0: Помимо веры, тут еще должно быть свидетельство Духа Святого, как вот Симеону. Он должен быть, ну, он не то что уверен, он был абсолютно убежден, что да, это Бог мне говорит, это Бог меня то направляет. И тому свидетельства какие-то должны быть еще, кроме моего убеждения. Вот я так думаю. Я не знаю.
1: Ну вот еще яркий пример, да, все-таки вот такой ситуации посещения Бога вот в таких необычных условиях. Это апостола Павла, да, когда он шел в Дамаск для того, чтобы гнать верующих людей, притеснять.
0: Думаешь, перед тем,
1: да?
0: Что служит Богу.
1: Да, то есть он тем самым думал, что он служит Богу и зарабатывает себе спасение, да, а его на этом пути посещает Господь, ослепляет его своим явлением Духа Святого, да? Он слышит голос, что ты идешь против рожна, да? И он поворачивается, продолжает, вернее, свой путь в Дамаск, но уже в другом качестве, не гонителя, а проповедника Божьего. То есть это вообще вот чудо, да, которое происходит при посещении Господнем.
0: Причем он понимает, что это Господь его посетил.
1: Да, да. Хотя он ему говорит, что ты против рожна идешь.
0: Да. Ну, а вообще вот этот Симеон старец, он сам собой и служил знаменем, что ли, для окружающих. Вот этот Симеон, все знали, что ему было предсказано Богом, что не умрет он, пока не увидит Христа Господня. И, наверное, ждали. Вот он живой, вот он живой, вот он живой.
1: Да, интересно даже.
0: Но с другой стороны, жизнь-то вот у него, он уже престарелый, и жизнь-то, она недолго еще у него, ну, продолжаться-то будет. И этим думают, что, наверное, скоро все-таки, раз он такой старый уже, значит, скоро будет Мессия в храме или где-то придет сюда.
2: Скоро придет Христос Господь на землю для спасения своего народа.
0: Да. «И пришел по вдохновению в храм», 27 стих, «тогда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд». То есть Симеон оказался не случайно в этом месте и в это время. И было еще вот такое, такое знамение, что ли, что этот Симеон увидел Христа, оно вот это все сошлось, все сходится. И, значит, вот если Симеон говорит, что это тот самый и есть, значит, он тот самый и есть. Потому что предсказание сбылось, что ли. И вот в 28 тексте мы дальше читаем. «Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему». Благословить Бога. Вот может ли человек Бога благословить?
2: Человек пожелать духовный, ему блага.
0: Ну, пожелать, да. Ну, наверное, да, потому что слово «благословить» имеет значение еще хвалить, воздавать хвалу.
1: Благодарить.
0: Благодарить, то есть, да. И если мы благословляем Бога вот с чувством признательности, благодарности Ему, восхваляем Его за все, что Он делал, то вот так мы, конечно, Богу можем благословлять. И именно так, скорее всего, благословлял или благодарил, что ли, по-другому. Благодарил Бога Смел. Вот этот старец. Бог насыщил его жизнь днями до глубокой старости. Он все ему сделал для того, чтобы тот жил, жизнь его была с избытком. И он даже увидел величайшее пророчество, которое ему было дано от Духом Святым. Он как-то услышал этот голос, понял, что это Дух Святой говорит. И оно вот тут сейчас исполнилось. То есть человек жил в ожидании прихода Спасителя, и он этого даст. То есть жизнь прожита не зря. И за что Бога благодарить.
1: Да, и вот он говорит, да, «Ибо видели очи мои спасение твое». То есть он ожидал это всю жизнь, и это в конце жизни пришел. То есть он умирает со спокойной душой.
0: Мало того, смотрите, ныне отпускаешь, работал, ныне отпускаешь. То есть какая-то радость у человека. Да. Наконец-то я сейчас умру. Вот, знаете, вот как-то странно звучит. Далеко не каждый человек вот так встречает свою кончину. С радостью, что ли. Наоборот, мы как можно оттягиваем, и конец. Да нет, не Господи, только не сейчас, только еще дай мне, вот еще дай мне. А это говорит, все, вот, я сейчас уйду, и это мне приносит радость. Ну, просто немыслимо как-то.
2: Ну, это такая вот крепкая связь с Богом, да?
1: Но я вот уже сегодня вспоминала в нашей программе Павла, да, и вот мне хочется еще раз, то есть сказать, что Симеон не в одном лице.
0: Не исключение.
1: Да, не исключение. Вот, и Павел говорил, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. В день оный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть вот он тоже был готов умереть любой, и он даже больше чаял умереть, потому что ну, был в очень тяжелом состоянии, и в тюрьме, и гонениях, и чуть ли его избивали до смерти, но Господь восстанавливал его, он опять шел, проповедовал. То есть это вообще чудо. И он готов был умереть в любой момент жизни, потому что он говорил, течение совершил, веру сохранил. Все, готовится мне венец жизни. Это вообще чудо, когда вот человек уже готов умереть, потому что он все совершил по Слову Божьему.
2: Да, здорово.
0: Ну и дальше. И вы видели, очи мои, почему он так радуется, видели мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет и просвещение язычников и славу народу твоего Израиля.
2: То есть он видел Иисуса Христа, младенца, и это спасение всем народам, всем народам.
0: Да, то есть вот он понял Евангелие, он понял суть Евангелия, он видел спасение всем народам, не только себе, не только своему народу, но и всем.
2: Спасение в Иисусе Христе.
0: И теперь спокойно могу отойти к Отцам, спокойно могу умереть.
1: Это чудо.
0: Ожидая явления своего воскресения.
2: Ну, что такое спасение в Иисусе Христе, это тоже очень, я думаю, краеугольный камень Евангелия. Мы об этом еще много будем говорить. Пока же у нас речь идет еще о младенческом возрасте Иисуса Христа, когда его только принесли в храм.
0: Ну, и завершение. Симеон произносит пророчество. Вот это 34 стихи и 35. «И благословил их Симеон». Вот «благословил» – уже другое значение слова греческого. Тут уже желание блага, что ли, чтобы Бог наделил тебя благами, чтобы Он тебя, ну, дал тебе благословение, что ли.
2: Он благословил земных родителей Христа?
0: Да, благословил Иосифа и Марию. «И благословил их, сказал Марии, матери его, вот лежит сей на падении, то есть младенец, и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец. Такое многослойное пророчество, несколько пророчеств буквально вот в этих словах записано.
2: Нападение многих. Христос пришел на падение многих.
0: Да, на падение. И тут вспоминаются слова самого Христа о камне, что он себя сравнил с камнем, который, если упадет на человека, он его раздавит. А если человек на него упадет, то он разобьется. То есть в любом случае...
2: Разобьется его гордость?
0: Да, в любом случае что-то с человеком должно произойти. Или он должен погибнуть в итоге безвозвратно, или должна погибнуть его, да, вот его гордость, его эгоизм и его грехи тоже. Угу. Вот это должно погибнуть. То есть мне нужно, как бы, образно говоря, разбиться о камень. Угу. Упасть, что ли, на падение Иисус говорит.
1: То есть, если Семен говорит, на падение или на восстание, да? То есть восстановление.
0: Если я упаду, восстание? Я встану. Если я упаду на этот камень, то я встану. То есть, если я отдам свою жизнь Богу, если я разобью об этот камень свою гордость, свое тщеславие, свой эгоизм, то я тогда встану. То есть Господь меня воскресит, если я умру. Но если камень упадет, то...
1: Раздавит.
0: То есть, если я отвергну Христа, если я не признаю его как своего спасителя, то этот камень меня, эта нож меня раздавит.
2: Нападение и на восстание многих. А следующий слой какой еще?
0: А еще там и само оружие тебе пройдет душу.
2: Мария, он говорит.
0: А, да. И откроется помышление многих сердец. Вот это в дополнение к камню, можно сказать. А Марии тебе само оружие пройдет душу. Если вспомнить... то, что произошло с Марией у креста на Голгофе, то переживание матери – это ни с чем не сравнимое переживание. Мать, которая теряет своего сына, и вот таким вот образом, такой позорной казнью, совершенно ни за что. Ну, это действительно как меч, там, как нож.
2: В сердце.
0: Очень острая, очень сильная боль, нестерпимая. Не каждый человек может такое перенести. И, наверное, поэтому тоже Мария была избрана, что Бог видел, что она это вынесет. Угу. А с другой стороны, Бог дает каждому человеку силу принести. Упал такой есть даже, да, текст. Но при искушении даст облегчение, угу, чтобы мы могли принести.
2: Угу. То есть не даст искушение сверх...
1: Да, искушение сверхсил не будет.
0: Ну да. Поэтому... Многословно за это пророчество и заканчивается, да откроется помышление многих сердец, то есть благодаря жизни и смерти Христа проявится та вот истинная религия, те вот истинные отношения человека с Богом, какие они должны быть, которые приводят нас к миру с Богом и к спасению, прощению наших грехов и жизни вечной в Царстве Его.
2: То есть, да, откроется помышление сердец, это, ну вот, присутствие Христа в нашей жизни, оно дает нам искренность, оно дает нам открытость, то есть оно открывает, и мы не боимся этого, мы, наоборот, радуемся этому, что Господь, Его присутствие в нашей жизни, оно открывает нам и другим, но главное нам самим, то, какие мы истинные, и это нам дает возможность возрадоваться Господу в себе, да? И, ну, на самом деле, чтобы наша жизнь была преобразована. Мы о Симеоне завершили? Или
0: да,
2: еще что-то нужно
0: пророчество,
2: сказать?
0: Вот то, что он сказал, это, наверное, то, что завершает его пребывание в храме. И дальше мы уже встречаемся с другим персонажем, с другим пожилым человеком, имя которому Анна. Она была пророчицей, дочь Фануила.
2: Какой возраст был у нее?
0: Достигшей глубокой старости, вот написано, прожив с мужем от детства свой 7 лет, вдова лет 84, угу, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь.
2: То есть, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, который мы задали в самом начале, в каком возрасте надо быть в храме? Вот, возможно, она со времени своего вдовства, да, была,
0: да,
2: в храме
0: вполне.
2: Из-за разочарования, что ли, от потери, из-за того, что она выход нашла в храме. То есть еще один совсем другой возраст нам уже тут.
0: Да, зрелый, но не, уже не преклонный, угу, и не детский. Угу. Человек средних лет, можно сказать. И вот с этих лет этот человек находился в храме. Или, во всяком случае, постоянно, регулярно посещал.
2: Угу. И какая роль Анны? Вот когда мы видим, что младенец Христос в храме, принесен туда впервые его родителями.
0: Она, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Израиле, в Иерусалиме. Угу. Вот свидетельство. То есть человек засвидетельствовал, подтвердил слова предыдущего старца Симеона, что это тот самый, да, и я тоже знаю, что это он. Угу. Два свидетеля уже. А вот в Израиле, если два свидетеля говорят, значит, дело верное.
1: При двух-трех.
0: Да. Вот они, два свидетеля. Подтвердила она. Вот ее задача была также подтвердить, что вот он тот самый Мессия.
2: Угу. Ну и все-таки хочу вот возвратиться к возрасту, в каком человек должен быть в храме. Вот младенца Христа, в когда ему было 7 дней, его родители принесли в храм. Возраст 7 дней. А почему такой возраст и вообще что это такое?
0: Ну, по закону, через 7 дней нужно было младенца принести в храм для совершения обряда обрезания. Это было повеление Божие, и так это повеление исполнялось из поколения в поколение, и вот дошло до сего момента.
2: Это был акт, который младенец Христос понимал, или это было что-то другое?
0: Ну, наверное, понимать семидневный младенец не может ничего, да?
1: Ну, почувствовал.
0: Ну, да. Главное, что как родители себя чувствовали при этом. Это, наверное, совершалось не для него, а для них. И еще, наверное, это совершалось все-таки для Бога. Что родители принесли и возблагодарили Бога за этого младенца.
2: Они его принесли в храм.
0: Принесли его в храм и, наверное, ожидали, что Бог его каким-то образом благословит. Угу. Ну, свою защиту, может быть, там как-то.
2: То есть, когда родители приносят младенца, маленького ребенка, в храм, когда ребенок сам этого не понимает, они это делают для того, чтобы показать свое собственное желание, свое собственное видение будущего этого ребенка. Правильно я понимаю, да?
0: Да.
1: Ну, и защиты Божией
2: попросить.
1: Как бы, да, попросить, потому что мы понимаем, что мы все-таки ограниченные люди, а Бог всесильный и всемогущий.
2: Но вот этот вот обряд обрезания, который Богом был заповедан израильскому народу, мы это видим в Библии, это ведь не крещение. Это не было крещение Иисуса Христа.
0: Крещение Иисуса Христа описано в 3 главе, в последующей, за 2. И крещение Иисус принял в возрасте зрелом уже. Ему было за 30 лет.
2: А почему нельзя было, например, посчитать вот тот вот обряд крещением, когда он был еще в младенческом возрасте?
0: Ну, крещение первое стал совершать Иоанн Креститель, такое публичное. К нему приходили люди, он крестил их в реке, полным погружением в Иордане. И при этом совершалось нечто важное. Люди приходили не просто так ведь туда, к нему просто погрузиться, окунуться там, смыть грехи свои. Перед этим человек должен был испытать покаяние. То есть человек должен почувствовать, что он грешен, почувствовать, что он нуждается в Боге Спасителе, и что ему не нужны больше ни алчность, ни злоба, ни хитрость, ни ложь. Вот от этого всего я хочу избавиться. Такое понимание не придет к человеку незрелому в возрасте. Оно приходит к человеку, который обдумал, да, что он обдумал свою жизнь, наверное. И понял, что что-то там не так, что-то надо поменять. Я должен быть с Богом.
2: А как вот из вашего жизненного опыта, Коль, у тебя двое детей, и внучка есть уже у Лены, дочка, две внучки. Как вы считаете, вот в каком возрасте к ребенку приходит осознание своей греховности или своих грехов? То есть в каком возрасте уже возможно покаяние, как вам кажется?
0: Ну, судя по возрасту, в котором Христа привели в храм, это уже, наверное, отрочество. Где-то так.
2: То есть это ты уже про следующий этап говоришь, когда его в 12 лет
0: да.
2: привели в храм?
0: Ну, а если говорить обо мне, то я пришел 30 с чем-то лет к пониманию, что мне нужен Бог.
2: В каком возрасте уже ребенок способен ощутить свою греховность и способен понять, когда ему родители объясняют, что есть нужда в покаянии, есть нужда в том, чтобы отдать свои грехи, свои прегрешения, вот свою беспомощность отдать Богу?
1: Я думаю, что это очень-очень индивидуально. Потому что некоторые дети, ну вот, как многие говорят, да, ну вот прям Божий.
0: Ангел.
1: Да, ангел Божий, да, то есть. А тем не менее, ну как бы, да, мы радуемся на детей, когда они в младенческом возрасте, и просто умиляемся им, да. Но нет праведного ни одного, и они рождены тоже в греховном мире и сами грешные. И вот это вот осознание своей греховности к ребенку, я думаю, что очень-очень индивидуально. Вот у меня сейчас внучке одной 17 лет, другой 14. И вот, ну вот старшая год назад, то есть в 15 лет, приняла крещение осознанно, то есть, а вот я вижу, слава что Богу. Помладше ей, может быть, и сейчас вот в возрасте она уже достигла такого, как старшая, но она еще не готова. То есть ей, мы говорим с ней, но она не готова еще именно как бы принять крещение и заключить завет, то есть быть ответственной перед Богом за свою жизнь. Потому что тут родители ответственны еще за детей, а здесь уже быть ответственным самой, то есть. Самостоятельность приходит ко всем по-разному, я думаю, что это тоже вот...
2: А может ведь и совсем не прийти к кому-то?
1: А может и не прийти. А может и не прийти.
2: А наша есть роль в этом, как родители, как бабушек, дедушек? Мы должны чему-то научить, вот, например, исследуя сейчас Евангелие от Луки и основываясь на том, что мы сами узнаем, когда... Вот в каком возрасте со Христом были, ну, такие вот, что ли, когда он приходил в храм... Что с ним происходило?
0: Ну, Христос приходил в храм, пришел в храм, вернее, впервые в своей жизни. Он пришел подготовленным родителями.
2: Сам
0: особенно
2: пришел.
0: Мамой.
2: Это в каком возрасте было?
1: 12 лет.
0: Его привели в храм. Он с родителями был. И большую часть...
2: 12 лет.
1: Да, когда он был 12
0: львиную
1: лет.
0: Львиную долю, вернее, воспитания Христа, это его мама, заслуга. То есть она его и учила Писанием, и наставлением, и воспитывала она его, и говорила, какие качества характера должны быть в каждом человеке. Да он и сам это видел, наверное, ему это импонировало, эти качества. Потому что ведь Христос был без греха, это был особенный ребенок. От него родители, наверное, не слышали никаких капризов, никаких истерик по поводу «хочу, не хочу», «дай, не дай». Это был совсем другой ребенок. Но, тем не менее, он нуждался все равно в воспитании родительском и наставлении. И наставлении в том числе и в Слове Божьем, в том Слове, которое, собственно, сам он и оставил нам. И записал, и сам являлся Словом. Вот. Удивительно, как Господь действует. Но вот Христа привели только в 12 лет в храм. Как по традициям того времени, в том народе, так повелось, что в 12 лет вот так. Человек зрелый.
2: И 12 лет – это еще не было время крещения?
0: Это еще не было время крещения. 12 лет ребенок, он как бы считался ответственным уже за свои поступки, и назывался он сын закона, что ли, вот таким вот титулом. Он теперь, что он не сделает, все, это ты, это твоя вина, это ты сделал,
2: или твоя
0: твой
2: заслуга.
0: Выбор. Или твоя заслуга, да. Ответственность на тебе уже. Не на родителях.
2: Хорошо.
1: А пока вот ответственность на родителях, да, вот в Ветхом Завете очень хорошее такое наставление для родителей написано. «Внушай слова Божьи детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть постоянно. То есть ты должен говорить слова, наставлять ребенка, пока он еще маленький, даже, как многие конечно, говорят, от чрева матери своей. То есть ребенок, если слышит добрые слова и расположение твоего духа, то он воспитывается еще внутриутробно. То есть это вот важно, чтобы родители не просто говорили слова, но и жили по слову этому. Потому что мы многие знаем, что самое лучшее воспитание детей – это не слова, а наши дела, наше поведение.
2: Так что... Лена, то, что ты сейчас почитала, это где записано?
1: Это записано во Второзаконии, 6 глава, 6 текст. Вот поэтому, ну, как бы это мы должны помнить и всегда осознавать, что воспитываем мы не только, когда чему-то учим или пальчиком грозим, или еще что-то, а именно своей жизнью, своими поступками и своими отношениями тоже. И друг с другом, и отношениями своими с Богом.
2: Тем, о чем мы говорим, тем, чему мы посвящаем большую часть своего времени. Это же все на глазах у детей происходит.
1: Да,
2: тем, что занимает наше внимание больше всего. И, конечно, вот знание Священного Писания – очень важно. И поэтому сейчас, мы люди уже умудренные, и мы от всей души призываем вас, дорогие друзья, чтобы вы ведь хотите счастья своим детям, вы хотите счастья своим внукам, правнукам. Исследуйте Священное Писание, и ни в каком возрасте начать это делать не поздно. Очень рады, что можем вам в чем-то помочь, когда мы вот проводим эти встречи.
0: Да. Цирковой текст говорит нам, младенец же возрастал, то есть младенец Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Он не сам же исполнялся премудрости, он под руководством мамы это делал, и папы, наверное, они им руководили, и Бог благословлял и тех, и его самого. Хотя Христос был Богом, как бы не нуждался в благословении. Угу. Тем не менее, вот прожил он жизнь как человек обычный, и как человек он в благословении-то как раз нуждался особенно.
2: Какой мы вывод тогда можем сделать сегодня? Вот мы задали вопрос вначале, в каком возрасте человеку надо приходить в храм? Вот то, что сегодня прозвучало, в каком возрасте? Есть ли какие-то возраста, в которые не надо человеку приходить в храм? И для чего в том или ином возрасте стоит приходить? Давайте вывод сделаем.
0: Ну, то, что Бог благословляет всех, от младенцев до престарелых людей, это точно. То есть для него возраст как бы не играет роли. Он может благословить всех. Но в каком лучшем возрасте? Вот, по-моему, в возрасте юноши. Почему-то. Потому что тут, во-первых, обостренное такое восприятие, память хорошая, такие эмоции, человек хочет в самовыражение, вот такой возраст, что я должен что-то сам, то есть как бы в этом смысле. И он как губка, и в него можно вкладывать, что, как ни слово Божие, должно быть вложено в сердце и разум человека. В начале его жизни, что ли. Наставь юношу в начале пути его, да, как это написано.
1: В притчах Соломона, да, сказано. Он тогда не свернет с них, и когда достигнет уже зрелого возраста.
2: Даже если по пути могут быть ведь и какие-то борения, и какие-то искушения, какие-то уклонения от этого пути, то все равно ребенок научен.
0: У него есть основа заложена, какой-то стержень есть. И он не дает ему ни вправо, ни влево далеко так отклониться. Это жизненные принципы.
2: Ну что же, очень интересный еще один разговор сегодня. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе. Надеемся, что вам полезно и интересно то, что мы здесь обсуждаем. Как всегда, естественно, ждем от вас писем, звонков, вопросов и пожеланий. С Господом всего вам хорошего!

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Счастливый день. Рассказывает Милена Закаменных.
1: Один из самых интересных и запоминающихся моментов в моей жизни произошел буквально недавно. Я со своими друзьями участвовала в постановке спектакля, и мы проводили очень много времени на репетициях, предвкушая премьеру, которая должна была случиться. И вот как раз-таки в день премьеры я помню, что я проснулась с таким очень приподнятым настроением. Я нервничала, я переживала, но знала, что сегодня будет какой-то очень интересный, насыщенный день. За день до этого ко мне приехали подруги из разных городов, чтобы посмотреть на спектакль и просто повидаться со мной. И меня все это очень радовало. И вообще в тот день было много вещей, которые каким-то образом меня радовали. В общем, практически весь день я провела на репетиции перед премьерой. И вечером, когда все началось, мы отыграли этот спектакль. У меня было очень много позитивных эмоций внутри. И во время спектакля, когда был полный зал, я чувствовала особенно Божье присутствие, потому что ощущалось, как люди с трепетом иногда замирали. Было слышно, как кто-то всхлипывал в такие трогательные моменты, как люди смеялись, они были вовлечены в процесс, и эта отдача, она чувствовалась, и это очень подбадривало. Также осознание того, что рядом с тобой твои близкие люди, которые пришли к тебе, тебя поддержать, чтобы быть рядом, это тоже очень вдохновляло. Тот день, он, наверное, вот один из самых ярких за последнее время для меня, и хотелось бы, конечно, чтобы таких дней было больше в жизни. И чтобы Бог всегда как-то влиял на тебя, чтобы Он влиял на тебя каждый день, и чтобы делал их насыщенными и полезными. Я очень благодарна Богу за этот день и вообще за всю свою жизнь.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот вы знаете, что мне, на какую тему мне сейчас хочется поговорить? У меня вот такое ощущение, как женщины, что вот женщины и мужчины в своих, ну, не скажем, правах как-то не равны. И вот я всегда думаю, откуда же это происходит? И вот у меня постепенно вот цепочка такая привела меня к краю. Вот я думаю, может быть, из-за того, что Ева первая согрешила.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: А если бы вы встали на место мужчин в нашей стране, которые, когда идут в школу, кто учит мужчин? Женщины. Ну, женщины. Заходишь ты в троллейбус, кому платишь?
1: Хотите.
3: И так далее до бесконечности. Такое ощущение возникает, что в наше время, наоборот, женщины правят миром.
1: И мы виноваты, да, что мы такие, да?
4: Я когда-то услышал фразу, значит, самая уязвимая часть общества – это гетеросексуальные мужчины. Я с этим согласен. Самая незащищенная часть общества.
1: Нет, женщина.
5: А скажите, а кто родил мужчин?
1: Ну, как кто?
5: Женщина.
1: Да, вот виноват. Давайте вернемся вот в рай. И вот, знаете, первый вопрос, да, вот там случилось что-то ужасное, да? И вот обычно я помню себя, когда я еще не читала Библию, я думала, что вот самый грех, который там был ужасный совершен, это секс. Вот что Библия об этом пишет? Что там было? Да, что там случилось?
4: Расхожее мнение о том, что суть грехопадения заключается в интимной близости.
1: Да.
4: Это совершенно не так.
1: Не так.
4: Абсолютно не так.
1: Хорошо, а какие тексты есть там? Что там было? Что там
3: первая глава,
1: вообще случилось?
3: Первая глава Бытие. Ну, если, как вы говорите, в рай возвращаемся,
1: да,
3: где
1: давайте.
3: Все началось. 28-й текст. Угу. Я думаю, что вы именно на этот текст хотели
4: указать. Да.
3: Здесь сказано, что Бог благословил их. То есть мужчину и женщину, и сказал им: плодитесь и размножайтесь. Ну, а, собственно, как можно плодиться
5: без секса,
3: сексуальной близости. Поэтому этот текст открыто говорит о благословении Бога, сексуальных отношений между мужем и женой.
5: То есть Бог – творец интимной жизни, можно так сказать?
3: Да.
1: Ну,
3: да.
1: Хорошо,
4: вот еще одна фраза, которая присутствует еще в Эдеме. Нехорошо быть человеку одному. Угу. Если бы Бог задумывал секс вне рамок эдемского наслаждения, то он бы не сказал бы эти слова. Нехорошо быть человеку одному.
5: Верно.
1: Угу. Ну, хорошо, значит...
3: Вы задали вопрос, суть все-таки греха или грехопадения была в непослушании. Бог заповедал им не вкушать запретные плоды, даже не прикасаться к ним, как мы читаем в книге Бытие. И суть греха была в том, что они не послушали своего небесного папу, прикоснулись, первая Ева вкусила, а потом дала мужу своему.
1: Мне интересно, а почему она-то первая? Как случилось-то вообще, что вот она там...
3: Вы знаете, мне кажется, что не стоит сейчас задаваться вопросом, кто же первый, кто же второй. Мне кажется, что ответственность за это равна. Потому что есть сторонники, которые говорят, женщина первая, значит, больше виновата. Но извините, а кто же мужчине, это яблоко или что там в рот?
1: А он добровольно.
4: Вообще
3: Адам
4: молчит.
3: Да.
4: Адам молчит здесь. Вот. И Бог вменяет ему вину, когда он судит, да, конкретно разговаривает с Адамом. Угу. Он говорит Адаму: за то, что ты послушал голоса жены твоей. В этот момент Адам молчит.
3: А сказать-то нечего.
1: Сказать-то нечего, действительно. Ну, что сказать-то? вот я слышала, что вот такое, да, что он потому вот взял этот плод, да, что он ее любил. Вот из любви к ней. Вот, может быть, такое, что вот. Ну, красиво. А, слушай, главный, нам женщинам...
5: Главный аргумент.
1: Нет, нам, женщинам, это приятно слышать.
3: Насколько это оправдано? Ну, предположим, человек, вот был человек, и он трагически закончил свою жизнь. А я люблю этого человека. Что же я теперь должен за ним пойти? И тоже так же закончить трагически свою жизнь? Нет. Трагедия, да, происходит в этой семье. Женщина делает то, что Бог сказал нельзя, но Адам ведь идет за ней и делает это же самое. Поэтому нельзя умолить вину мужчины. А мне кажется, даже
4: давайте разберемся вообще, в принципе, в чем проблема с грехопадением, в чем причина. Вот буквально с первых текстов 3 главы мы читаем. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог?» То есть, другими словами, а на самом ли деле Бог прав?
1: Да.
4: И суть грехопадения в том, что сатана очень умело удаляет Бога из семейной пары. И мы видим, что вот чуть позже, да, Адам уходит. Бог его находит где-то далеко от себя. Он ищет его,
1: там,
4: да?
1: Там его спрашивает, где ты, Адам?
4: Где ты, Адам? Да. То есть вот суть грехопадения в том, что человечество позволило сатане разрешить удалить Творца из вот их семейного круга.
1: Да, ведь Ева тоже ушла от Адама, то есть она от него отделилась, правильно, и она туда пошла разговаривать с этим змеем. Тоже неправильно.
4: Сложно сказать.
1: Да.
3: Здесь, конечно, хочется так сильно и такое искушение возложить вину на сатану, но правда в том, что выбор делали сами Адам и Ева.
4: Нет, я говорил не об ответственности, я говорил о механизме. Механизм грехопадения, он такой, а ответственность, она дальше, она действительно прорисована. Ответственность и на женщине, и на мужчине, причем в равной степени.
3: Абсолютно.
1: Согласен. Да, вот я не согласна, потому что как раз во втором вопрос суть проклятия. Ведь там прочитаем самое проклятие больше всего на женщину. Да, это в Бытие, вот 3 глава, 15 и...
5: Спорно, 16 стиха.
1: Да, давайте прочитаем.
5: «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой».
1: А вот давайте еще 14 прочитаем, вот тоже интересно, да? «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклят ты всеми скотами, перед всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве с вами и будешь есть прах во всей жизни». То есть проклятие начинается со змея, правильно? То есть тот, кто сделал этот шаг, тот, кто соблазнил его, он первый получает
3: зачинщик.
1: Проклятие. Да.
4: Что вы этим хотите сказать?
1: Что, не Ева очень так виновата.
5: Очень я виновата.
1: Вот, и потом начинается, и вражду, и жене сказал, умножая, умножу скорбь твою, в беременности твоей. Вот, понимаете, вот что это такое? Это очень,
5: То есть Бог определяет ей путь жизни. Путь горести и страданий.
4: Во-первых, Бог не проклинает женщину.
1: Здесь не проклятие.
4: Где вы можете прочитать, что Бог не проклинает женщину?

0: суть Священного Писания. Бог не проклинает женщину. Бог не проклинает мужчину. Бог проклинает змея и землю. Кроме того, смотрите, вы говорите о том, что женщина, ну, дескать, больше пострадала.
1: Да.
0: Ничего подобного. Ничего подобного. 16 текст. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою.
1: Да, да.
0: В беременности твоей, да. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое». Читаем дальше. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей, ел от дерева, о котором я заповедал, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью
2: опять
0: будешь
2: скорбь.
0: Питаться от него».
1: Да.
0: Здесь используется одно и то же слово по отношению
1: скорбь.
0: И к мужчине, и к женщине.
1: Угу.
0: И, кстати, значение этого слова — это совсем не скорбь.
1: Ну, а какое?
0: А суть, ну вот этимология вот этого слова заключается в тяжелом труде. То есть, другими словами, теперь отныне, Адам, ты, твоя, ну,
2: будешь добывать
0: твоя
2: хлеб,
0: миссия,
2: да?
0: Да, она будет в добывании хлеба, в обеспечении семьи, она будет тяжелее, чем была до этого.
2: А для
0: то же самое, что касается женщины. Твоя миссия, как вот дающая жизнь, она
2: твоя
0: будет
2: сложность
0: тяжелее,
2: будет, да? Сложность будет,
0: чем была в
2: Эдеме.
0: Поэтому тут вот даже если посмотреть на значение, на использование слов, лексики, применительно к Адаму и к Еве, она одинакова. Мы не видим здесь разницы. В тексте нету того, что Бог проклинает, ну, якобы
2: кого-то
0: проклинает
2: больше, кого-то
0: женщину
2: меньше,
0: больше,
2: да?
0: Мужчину меньше. Это не так.
1: А вот, да, вот земля проклятая, вот это справедливо вам кажется? Что земля проклятая? Люди это сделали?
3: Но ведь человек являлся владыкою. Бог наделил его правом владычества, поэтому земля и все, что наполняло, было под человеческим управлением. А поскольку владыка становится в таком положении грешника, то и все, что ему подчиняется.
0: Есть теория.
1: Да.
0: Она мне очень нравится, и я считаю, что она, ну, правильная теория. Вот эта фраза «проклята земля за тебя». Другое значение вот этого слова «за тебя» — «ради тебя». Поэтому
1: милость Божия,
2: да, здесь труд, благословение.
0: Трудность — это скорее плюс для человека, чем минус.
2: Для грешника, скорее.
0: Для человека в состоянии уже, ну, после грехопадения.
2: Да, грешен.
0: Поэтому проклята земля ради тебя.
1: Да.
2: Чтобы не было праздности.
3: Ну, если бы земля осталась в состоянии чистом, а человек в состоянии восстания против Бога, как бы сложно пришлось бы всем творениям и самому человеку, видя то, что он потерял, всегда видя это, да, постоянно пребывая даже с этим творением в конфликте.
0: А знаете, когда мужчина представляет из себя жалкое зрелище?
1: Когда?
0: Тогда, когда мужчина лишается или кем-то, или самим собой лишает, он сам себя лишает дела жизни.
1: Это правда.
0: Когда мужчина не имеет дела жизни,
1: всё.
0: То есть он не делает то, что ему нравится,
2: в депрессии.
0: Это все.
1: Это его смерть.
0: И поэтому проклята земля ради тебя. Да, слушайте, нам надо Богу очень много раз говорить спасибо за то, что он проклял землю, что теперь нам надо работать, находя себя в этой деятельности творческой, потому что если бы у нас было, знаете, все вот так вот нам давалось,
1: да.
0: Это было бы очень серьезная проблема для нас.
1: Да, не ценил бы человек. Хорошо, а мне вот интересно, влечение твое, да? Вот что это значит? К мужу твоему влечение твое. Вот очень интересно, что это такое? И господствовать, а он, значит, в болезни будешь рождать детей, понятно. И к мужу твое влечение твое. Вот как я понимаю, как обычная женщина, да? Значит, влечение... Значит, его любовь независимая, а ее любовь зависимая от мужской любви. То есть женская любовь зависимая от мужской любви. Потому что вот мне, я читала в одной книжке, что мнение женщины зависит от того, что, как с ней общается мужчина, как с собой ведет. И вот она вот подвластна ему в этом, что. Может быть, из-за этого, вот, как наказание, вот что там она первая не послушалась Бога? Что значит влечение? Сексуальное? Вот вопрос давайте ответим. Это сексуальное влечение здесь или какое здесь?

0: Основной оттенок здесь все-таки, все-таки зависимость. Обратите внимание, первое последствие грехопадения — это нарушение отношений в семье.
1: Да.
0: Первый раз Адам и Ева ссорятся после грехопадения, когда уходит фактор Бога из семьи, они первый раз ссорятся. И между ними начинается выяснение отношений. То есть они ищут, а кто вообще, кто прав, кто виноват. И мы сразу видим вот этот разлад в семье.
1: Вот смотрите, для меня вот, вот сейчас вопрос такой. К мужу твое влечение твое, и потом там «и». Он.
2: Да. Я услышал, увидел вашу мысль. Да. Я почему-то склонен именно к, это, к этому. Влечение к мужу, оно связано с господством мужем над ней. То есть это некая, наверное, зависимость или созависимость женщины от мужчины. Вот это выражение. Знаете, «влечение твое».
0: Вот, вот попытка Бога вот здесь, вот, когда он произносит приговор, это попытка вообще наладить, то есть структурировать вот, это, вот этот разлад. Угу. Понимаете? Не просто вот он так произносит суд с высоты там своей, да, вот, вот так и так и так, все, я вас проклял всех, идите занимайтесь своими делами. Это не так. Наоборот, здесь видна попытка Творца наладить вот эти отношения, которые просто вот разладились после грехопадения.
3: То есть Бог не хотел этим сказать, что у вас будет невыносимая жизнь теперь.
1: Да, вот и что ты будешь слушать, жизнь. И Адам над тобой будет господствовать.
3: Издеваться
1: а ты там,
3: вот
1: над да, тобой, ты там, да. В общем, делай с ней, что хочешь за то, что... Вот.
3: Не, то есть мне кажется, здесь вот Господь распределяет роли между мужем и женой в этом плане. То есть здесь как бы выступает лидерство мужчина, а женщина, ей отводится роль деторождение.
0: Смотрите, вот говоря о господстве, дело в том, что есть не одно слово, которое означает господство.
1: Да, вот что это такое?
0: Не одно слово, не один термин. Это может быть у нас в языке, да, господствовать это
1: тирания какая-то, да, и, в общем, я все, как сказать, так и будет.
0: Да, еврейское слово, которое используется здесь вот как господствовать в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Mm. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Mm-hmm. Оно применяется по отношению к животным. И вот эта форма господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит «муж, будь господствовать над тобой», речь идет о лидерстве.
1: Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство.
0: С ответственностью.
1: Которое, да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя. И проявляется это в заботе о женщине, правильно?
0: На самом деле...
1: Да, там я любовь проявляет, так?
2: А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть.
1: Да.
2: Ну как данность, да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью возложена на мужчину. И здесь, Петр обращаясь к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более сильный.
1: Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть господство – это не какая-то там тирания, а это вот любовь.
3: Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной.
1: Да.
3: Потому что самая огромная ошибка женщины, когда она хочет стать мужчиной.
1: Да.
3: И наоборот. Мужчина.
1: Сейчас эту тенденцию видно.
2: А женщина не хочет.
3: Женщина.
2: А женщина и не хочет.
1: Она
2: просто
1: должна.
2: Она вынуждена.
1: Она вынуждена.
2: Потому что,
1: почему?
2: Ну,
1: потому что
2: мужчина,
3: тогда.
2: Где мужчина?
1: Берут господство.
3: Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть сильнее мужчин.
2: Знаете, я хочу, так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит. Отдаст.
4: Ну, да. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольна или невольна, но она может перенять это, эту модель в свою семью.
0: Да, но не факт. Не всегда. Здесь может сработать нечто от противного, когда дочь насмотрелась на такую модель семьи, и она видела свою мать несчастной.
4: Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми замечал, что дочери повторяют мам.
3: Может быть, это большинство случаев.
4: В большинстве.
1: Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо для женщины, когда муж над ней господствует, это хорошо.
3: Не будет ошибок Евы.
1: Да, вот, хорошо. А давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. Кто у нас здесь господствует? Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все.
3: Получается, даже надо.
1: А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему?
0: Ну, не соглашусь, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины, женщины, наказывают отсутствием интимной близости.
1: Ну, это манипуляция, нет?
0: Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой женщин. Так, знаете, это принято считать, что эта сфера вот для
1: да,
0: мужчины, она прям вообще...
1: Да, мужчина только думает об этом.
0: Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе.
1: Ну и как же воспринимается?
4: Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин.
1: Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса.
0: Не факт.
1: Не факт?
0: Не факт.
3: Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого.
1: Если Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Ну вот у нас такая, насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны.
0: Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин, для мужчин, для женщин это не так важно. Угу. Да неправда это все, слушайте, неправда.
1: Неправда.
0: Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена.
1: Да,
0: но,
1: это точно. Холодильник и...
3: Рядом девицы, да?
1: Да, обнаженная.
0: Да. Да, хуже, когда вообще ключи автомобильные вот, продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано.
3: Автомойку используют.
0: Да. Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. На внешние раздражители. Угу. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это. Угу.
1: Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад, конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии.
0: От чего вы в шоке?
1: Ну вот сейчас прочитаем.
3: Четвертого стиха, да.
0: Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена.
4: Ты чего ж вас так в шок повергло?
1: Ну как что? Во-первых, здесь... Да, нет, два, да, раз. И во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь.
4: Мне кажется, здесь все-таки попытка, наверное, попытка увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами
2: не работает, что это твое, это мое. Вот то, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню?
1: Да.
2: Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате. Да.
0: Четко отвечает на этот вопрос.
1: И что он отвечает?
2: О том, что,
1: равны.
2: Что в этом вопросе эгоизму места нет.
0: Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу, да, да, из сексуального меню, то будь добра, мне и приготовь. Нет, Бог поставил это в зависимость. То есть то, что происходит между двумя, между супругом и супругой в спальне, это обязательно должно быть обоюдным. Ни в коем случае никакой доминанты, никто не должен вот эту доминанту использовать. Ни мужчина, ни женщина.
2: Причем здесь не отменяется принцип главенства мужчины как того, кто ответственен за всю сферу, за всю симфонию их семейной жизни. Это не отменяется, что если в общих вопросах там, семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны, наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять, и как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду.
3: Друзья, согласитесь вы вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает?
0: Конечно,
3: правильно это?
0: Конечно,
3: нет.
1: Я тоже,
0: конечно,
1: нет. Я тоже не согласна.
3: Почему?
1: Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем.
0: Да, в этой фразе мужчина, знаете, такой эгоист.
3: Наслаждение получает, он, только он, как бы, да?
1: Да.
3: И не заботится о своей...
0: Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда, когда его женщина счастлива, с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом.
3: Я тоже.
2: Иначе будет развиваться комплекс неполноценности.
3: Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие.
0: Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга – да. Но какое-то насилие...
1: Машины, и вообще быть сексуальной машиной, которая у нас сейчас постоянно вот это идет. То есть
0: абсолютно
1: ты сексуальна,
2: мне кажется,
1: ты
2: что
1: красавица, вот ты, в общем...
2: Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж, оказывай жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение.
0: Не написано же, что жена оказывает должное расположение.
1: Да, а муж, вот интересно.
0: Лидерство мужчины или господство?
3: Вот это господство.
0: Мужчины заключается в чем? В том, чтобы окружить женщину такой атмосферой.
2: Ты задаешь тон
0: всему. Чтобы потом она вернула это тебе.
1: С процентами.
0: С процентами.
3: И в этом красота и счастье.
2: И все были бы счастливы.
0: И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал.
1: Вот это симфония любви.
0: Да,
2: точно.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет Юрий Байков.

в немой тоске. Гляжу на облака, что гонит ветер к родине моей. Они плывут владением отца, а я один томлюсь вдалеке. Живую душу нечем напитать, я рад рожкам, да я отбросам рад. А у отца стол пышен и богат, и даже слуги хлеб его едят. Я на пути, еще я далеко, но ты

Зачем мне жить средь горя и тоски? Я не достоин, так скажу отцу, но ты прости и вновь свой дом прими. Пусть чаще нас болезни и беда, они пути любви к тебе влекут. Ты рад возврату нашему всегда, и нас твои уста не упрекнут. Я на пути, еще я далеко, но ты объятия встретишь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Сплетни, слухи, болтливость. Хорошо это или плохо? Почему мы охотно поддерживаем пустые разговоры? И как этого избежать? Сегодня на наши вопросы отвечает Светлана Лукашевич, кандидат филологических наук, преподаватель русского языка и культуры речи. Светлана, здравствуйте. Рада вас снова видеть в нашей студии.
5: Здравствуйте, Юлия.
4: Женщинам очень нравится поговорить друг с другом. И болтливость, скорее всего, характерна больше для женских коллективов. Ну, что плохого в том, чтобы просто расслабиться с подругами, с приятельницами, отвести душу, поговорить, ну, может быть, даже ни о чем, но зато уйти после таких разговоров с хорошим настроением.
5: Ну, давайте разберемся, почему хорошее настроение после этого и что это такое вообще болтливость. Вот если взять словарь Даля, болтливость – это склонность к частым и продолжительным разговорам, активному участию в них, причем часто к пустословию. И отрицательность этого явления видна в наших поговорках: «С одного болтка да много грехов». Вот про болтливость в России тоже есть высказывание, и болтовня у нас в природе. Это то, о чем вы говорили. Очень любят люди поговорить. Пушкин в свое время писал «Домик в Коломне»: «Много вздору приходит на ум, когда бредем одни или с товарищем вдвоем, тогда блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою, но кто болтлив, того молва прославит вмиг извергом». Вот болтать есть такое значение: калякать, разговаривать, беседовать и пустословить. Даже если мы посмотрим на значение этих слов, они есть какие-то со знаком плюс, да, разговаривать все нормально. Но пустословить уже здесь есть значение пустое говорить, да. Это важно отмечать. А есть другое значение, что такое болтать, взболтнуть. Это приводить в жидкость, в движение. И если это связать с разговорами, то получается интересное такое, интересное соединение. Мы как бы болтаем, смешиваем информацию, да, и получается нечто новое. И это порой действительно один какой-то болток, какая-то информация может поменять все в жизни человека. Вот я приведу пример из книги Телушкина «Слова, которые ранят», «Слова, которые...» которые исцеляют. Он говорит о том, что вот такие вот пустые слова, казалось бы, пустые, болтливость приводит иногда к отрицательным результатам. Девушка собиралась выходить замуж, и ее сестра сказала мнение дяди об этой женитьбе, об этой свадьбе. Она передала его слова таким образом: вот Кэрол очень милая девушка, но Дэвид гораздо опытнее, практичнее, боюсь, что ему станет с ней скучно. Дядя высказал свое мнение, но когда сестра услышала это, она настолько была поражена и испортила отношения с дядей. Она не захотела даже с ним пройти в церкви вот вместе по одному ряду. То есть, казалось бы, что тут плохого, да? Но а девушка сочла нужным дать эту информацию. Спрашивается, зачем? Но если мы...
4: Да. Да, это действительно вот тот пример, когда кто-то говорит нам информацию о том, что другой человек сказал о нас. Я пару раз в жизни, ну, слава богу, что не так часто, но у меня было, когда мне передавали информацию, причем такую, на которую я уже, ну, не могла никак повлиять, это не было моим недостатком, а это просто было чье-то мнение, вот как человеку показалось. И вот я, конечно, не смогла в этих случаях почему-то сказать: зачем ты мне это говоришь? То есть, что ты от меня теперь вот хочешь? Что, собственно, испортить отношения, или чтобы я пошла разбираться, или там выяснять, или проглотила это просто? То есть цель информации. Да. А иногда бывает ведь не просто безобидная там какой-то вот реплика, а очень даже оскорбительные вещи люди о нас говорят, и вдруг мы это узнаем от наших хороших друзей.
5: Ну вот что делать в такой ситуации, когда вам сказали, и уже это время прошло, Я бы, наверное, спросила, с какой целью вы мне это говорите? Ну, мягко, ласково, но вопрос задать. Потому что действительно человек же должен думать о том, что он говорит. И он преследует цель обязательно осознанно или неосознанно, это другой разговор. Но нужно задать этот вопрос, чтобы человек в другой раз задумался, надо ли передавать эту информацию. Но здесь опять-таки, вот когда мы говорим о других, если повернуть на себя вот это, то мне нравится высказывание одного известного французского философа Паскаля. Он говорит: «Бьюсь об заклад, что если бы люди знали, что они говорят другие, то в мире не осталось бы и нескольких друзей». Понимаете, если мы покопаемся в своей памяти, мы обязательно когда-то что-то говорили негативное или о родственниках, или о своих близких, друзьях, правда? И поэтому это такая проблема, что мы все говорим. Мы все говорим, и не всегда хорошие. Потому что мы бываем в гневе, мы бываем расстроены. И Марк Твен по этому поводу тоже писал: «Чтобы поразить вас в сердце, достаточно вашему недругу и другу потрудиться вместе. Один на вас наклевещет, а другой до вас это донесет». И таким образом отношения будут расстроены. Но мы знаем, что цель языка все-таки сохранять мир. И поэтому, когда мы оказываемся вот в такой ситуации, лучше промолчать, не переносить какой-то слух, да и не знаешь, как он отзовется.
4: А вот если вот опять же такая ситуация, нам стало известно, что кто-то про нас что-то сказал. Это может быть правдой, это может быть неправдой, но это неприятно. Нам стоит пойти к тому человеку и выяснять с ним, потому что вот Библия, например, учит, если кто-то против тебя согрешил, иди им выскажи ему. То есть этот человек согрешил против нас, что-то неприятное о нас сказал. Да, и мы пошли: так, вот мне сказали, что ты про меня то-то, то-то сказала. Стоит вот так делать или нужно все-таки стерпеть, промолчать и ничего не делать?
5: Интересный вопрос, Юлия. Тут, конечно, нужно молиться, чтобы Бог дал мудрости, как поступать. Потому что иногда тот человек, который вам сказал, он сказал неправду. И зачем тогда вот продолжать вот подключать еще и других людей к этому? Пожалуй, сначала выяснить, действительно ли это так, а потом,
4: мы
5: может
4: это
5: быть...
4: выясним, только пойдя к тому человеку, да, который якобы это про нас сказал, если он скажет: я, да не в жизни. А хотя, может, и сказал, но струсил и сказал, не говорил. Тут уже правды не узнаешь.
5: Наверное, каждый решает в этой ситуации, как ему поступить. Я не пойду выяснять это и не пойду говорить, потому что то, что передано через третьи уста, для меня не есть информация. И нужно смотреть, в каких отношениях вы с этим человеком. Если у вас добрые отношения, ну, я бы, наверное, все равно не стала выяснять это.
4: Если это было разово, может быть, так вот, один раз...
5: Это неизвестно, достоверная информация или нет. Потому что есть еще понятие такое, как слухи и сплетни. Когда вот идет слух о чем-то, основанный на неточных данных, то это уже просто сплетня. И, собственно, что с ней связываться? Вот когда вор забирается в дом и ворует у вас какую-то вещь, то он ее приобретает. Вот вопрос, когда человек разносит сплетни и говорит что-то о других, что приобретает он? Казалось бы, ничего. Вот по этому поводу Шекспир писал: «Укравший мой кошель украл пустое, но доброе мое крадущее имя ворует то, чем сам богат не станет, но без чего я нищий». Вот понимаете, какая ситуация? Когда человек передает эти вещи, в принципе, воруется имя, воруется репутация, честь, можно сказать, отношения других людей. Это очень такая неприятная ситуация, но достойнее идти и не обращать на это внимания. И я вообще за то, чтобы отношения выяснять вот непосредственно тет-а-тет с человеком, с которым у вас складываются отношения. Потому что если разбираться, кто-то что-то когда-то где-то сказал, нам не хватит жизни, и мы своим делом непосредственно не будем заниматься.
4: И это важно. Я могу сказать, что все-таки в половине, по крайней мере, случаев люди, когда к ним приходишь, отрицают, что они говорили.
5: Да.
4: Они подают: «Ш-ш-ш-ш». А когда к ним приходишь: «Говорил про меня?» «Нет». То есть они, как, и тогда, а раз не говорил, то на нет и суда нет.
5: А вы
4: то
5: потратили есть, свое время?
4: Да, мы потратили время, силы, как бы. Он, может, нас обманул, может, и правда не говорил, но мы не узнаем этого никогда.
5: Да, это действительно, наверное, достойнее будет все-таки не выяснять эти вещи, разговаривать с человеком один на один и выяснять отношения не через третьи лица. Но вот когда мы говорим о том, что человек просто так говорит, на самом деле не все так просто. И существуют причины, по которым человек говорит иногда осознанно или нет. В действительности он имеет какую-то выгоду от того, что он говорит. И она может быть вполне реальной. Несколько причин, по которым сплетни так притягательны. Почему? Ну, например, когда человек говорит плохо о другом, он его принижает. Да? Когда человек принижает другого, тем самым он поднимается в своих глазах. Понимаете, это бонус себе. То есть я такой хороший. Вот однажды я задумалась над тем, что показывают по телевидению. Чаще всего идет негативная информация, да, но когда даже мы смотрим эту негативную информацию, посмотрите, что происходит дальше. Мы говорим, о, какие они плохие, а значит, я такой хороший. Вот здесь тоже есть такой тонкий, а я-то лучше, а я-то не ворую, а там все время говорят вот об этом, об этом. Поэтому здесь есть вот такой вот момент, на который мы невольно начинаем сравнивать себя с другими. Угу. Сравнение — это вообще ошибочный такой подход, когда мы сравним. Этот плохой, а я хороший. Этот так поступает, а я так никогда не поступаю.
4: Вот вы сказали сплетни, да, и мы говорим сейчас о слухах, о сплетнях. Что мы имеем в виду, когда говорим сплетни? Это информация правдивая, а отрицательная и правдивая, или это неправда о другом человеке, сплетня? Или это что-то правда, а что-то нет, что-то кто-то где-то услышал, как испорченный телефон? Что такое сплетни?
5: Сплетни по определению, по словарю Ожегова, это слух о ком-то или о чем-то, основанный на неточных или заведомо неверных сведениях. То есть это не точная информация. Ее надо проверять. И когда люди передают что-то другому, если вам это в уши попало, то вы можете сразу уточнить, это действительно информация такая. И, в принципе, вот кто вам говорил плохо, вот тот о вас говорил плохо, вы можете просто спросить, это действительно так? Я могу пойти и спросить, и тогда вы поставите человека в ситуацию, когда он должен будет делать выбор. Или сказать, я не точно знаю, тогда вы точно не пойдете разбираться. Или я точно сказал. То есть этот момент важный. Потом еще есть такое наблюдение, что люди любят пересказывать информацию отрицательную, такую неточную о других, слухи, о людях, которые выше по статусу их. Как вы думаете, почему? Почему не будут говорить о дяде Пете, который убирает двор, и его личной жизни, но жизнь президента или известного лица, она будет очень обсуждаема. Как вы думаете, почему человек так?
4: Ну, этот человек выше по статусу, а когда мы о нем говорим, что вот что-то там есть плохое, мы как будто на одну ступеньку его с собой так раз, и как бы вот ты рядом со мной, ты думаешь, ты там? Нет, ты там. Ну, как бы даже если человек этого не знает, но мы создаем мнение в обществе.
5: И мотив-то какой? Вот себя поднять по статусу повыше, да?
4: То есть это может, у нас и нет цели. Мне кажется, иногда вот люди просто вот говорят, не имея никакой цели. Или просто она не осознается ими, она не осознается. Но почему-то люди это говорят.
5: Цели иногда не осознаются, люди не знают себя. Поэтому с собой надо знакомиться. Помните, мы говорили о 20 днях, 21 дне, чтобы начать говорить только положительное. Просто когда человек начнет об этом думать, он увидит, сколько отрицательного он видит, он будет себя постоянно останавливать. На самом деле это наша проблема. И потом интересное такое наблюдение, что чаще всего люди любят передавать слухи, и негативные слухи, о тех, которые не просто по статусу выше, а о тех, которые, например, были для них учителями нравственными. И вдруг эти люди падают. И человек передает вот эти вот слухи, ну, неточные слухи, они передают с удовольствием это. Почему происходит? Потому что человек ориентировался на него. И если тот человек упал, то это дает как бы открывает ворота для человека делать точно так же.
4: Угу. Как бы можно расслабиться, можно да. выдохнуть. Вон они что творят там. А я человек маленький, я тем более как бы
5: То есть могу. Это освобождает от определенных нравственных принципов, которые раньше были. И потом есть еще такой момент, когда человек делится конфиденциальной информацией, он тоже повышает статус о себе. Вот представьте, что вы знакомы с очень известным человеком, ну, президентом. И он вам рассказывает все-все о себе, но берет с вас слово: Юлия, никогда никому вы ничего не расскажете. Вот ваше человеческое такое существо внутреннее все равно захочет поделиться когда-то, правда? Потому что это люди другого ранга, это люди высокого статуса, и захочется рассказать или нет?
4: Не знаю.
5: Не знаю.
4: Чем это будет мне грозить.
5: Ну да, наверное.
4: Ну не всегда, может быть, и не всем хочется. Может быть, если, допустим, человек или высокого ранга, или просто хотя бы которого я уважала, вдруг сделает зло мне или причинит мне боль, например, и я из эмоций, может быть, и смогу рассказать тогда. И потом пожалею, возможно, об этом. Ну, опять же, все зависит от ситуации, от отношений с этим человеком. Не знаю. А потом еще, мне кажется, все зависит от того, кому мы говорим. Есть люди, которые говорят только близкому своему человеку и знают, что дальше не пойдет. А есть люди, которые информацию какую-то негативную, позорящую других, рассказывают всем, вот кому попало, не разбираясь, там держится что-то или там не держится и дальше идет. И это просто поток. И это просто ужасно, это невозможно остановить. То есть даже не друзьям, а вот первому попавшемуся человеку готовы рассказать все, что угодно о других.
5: Одним словом, мы с вами приходим опять к тому же выводу, что речь свою надо контролировать, правда? Нужно всегда думать, о чем мы говорим, кому мы говорим и почему мы говорим. То есть себе иногда задать вопрос, а почему я хочу это сказать.
4: Да, это важно. Я думаю, важно еще понимать, а почему мне вообще так хочется отрицательное что-то говорить о других? Есть ли мир и покой, и любовь в моей душе, и почему их нет? И пытаться вот как-то найти это, то, что важно для меня, для моей души. Светлана, я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо, мы еще продолжим разговор о словах, о нашей речи в следующих наших передачах. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, до свидания.
2: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вот когда человек читает Библию, ну, по крайней мере, у меня такое мнение, что складывается, что Бог как-то не очень любит женщин.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви. Считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет. Двое детей, четверо внуков.
1: А можно вот доказать из Библии, что Бог, ну, любит женщин, и что женщины, ну, равны вот в этой любви? На примерах таких, как Сара, Агарь, Ревека.
3: Опять же, возвращаясь к Библии, Иисус говорил так часто своим слушателям: «Как читаешь? На что ты обращаешь внимание? Если ты хочешь найти здесь, что Бог не любит женщин, найдешь. Если хочешь найти, что Бог любит женщин, ты много этого найдешь». Вообще, если говорить о авторстве, кто принимал участие в написании Библии, справедливости ради нужно сказать, что...
1: Ни одна женщина не
3: написала. Это были мужчины.
1: Да, только.
3: Ну и если учитывать еще и такой патриархальный устой того времени, то, наверное, логично, почему авторы пишут больше о мужчинах, потому что устой времени и взгляды самих мужчин.
1: И может быть, вот это вот как раз у нас такое мнение создается, что женщина, вот, ну, не скажу грубо, второй сорт. Но вот если посмотрим в Библию, там ведь совсем все по-другому, правильно? Если вот пристально.
4: Знаете, такое мнение рождается от того, что человек не учитывает вообще, в каких условиях писался текст. Это первое. Второе, терминология, которая используется там в Священном Писании, она сейчас нам не вполне понятна. Мы сейчас...
1: То есть буквально ее нельзя брать.
4: Ее надо понять вообще, о чем речь. Uh-huh. Допустим, вопрос чистоты и нечистоты женщины. Да? Там очень часто такое используется. Женщина там нечиста.
1: Да.
4: Сегодня это носит вот такой вот ярко негативный характер. Но тогда этот термин воспринимался совершенно по-другому.
1: Просто как факт, да? Или что?
4: Поэтому незнание библейской терминологии тоже порождает подобные вещи.
3: Ну, еще можно было бы к этому добавить. Библия писалась не под диктовку. Когда Бог диктует пророку, и он записывает слово в слово. Каждый участник написания имел свои какие-то особенности человеческие, которые также повлияли на стиль написания, на стиль изложения.
1: Да, и плюс к тому, что это мужчина.
4: Знаете, а еще, когда человек читает Библию, он, естественно, ее читает со своей позиции, со своей колокольни, так сказать.
1: Да, своей субъективной.
4: А у человека к моменту, когда он читает Библию, может случиться целый ряд трагедий или серьезных неприятных ситуаций, которые искажают его представление о...
1: Да, и потом читает там пример какой-нибудь и видит, ага, вот это негативно. Да?
4: Ну вот, смотрите, к примеру, женщина пережила развод.
1: Да.
4: Да? Она читает Библию, и она видит то, что Бог как-то все больше на стороне мужчин. Какое у нее рождается вообще отношение к Библии и к мужчинам?
1: Ну и не только.
4: Негативное, конечно.
1: Конечно.
4: Поэтому Библию необходимо правильно читать. Ее нужно читать с позиции того времени, того контекста, которое было тогда. И вот именно при таком прочтении Библия начинает говорить очень красиво, в том числе и о женщинах.
1: Ну, давайте практически посмотрим, например, про Сару, да, что там вот с Сарой было.
3: То есть вот, очень... кстати, Сара, это как раз-таки образец того, что женщина не такая уж и несчастная.
5: И как Бог позаботился о ней.
1: Ну, и не только позаботился, а вообще вот, ну, там как все с ней происходило. То есть...
4: Значит, в случае Авраама и Сары еще надо разобраться, кто там жертва.
1: Ну, сейчас придем к тому, что все-таки Авраам.
4: Но обратите внимание, значит, Сара говорит Аврааму, слушай, возьми, вот я не могу рожать, возьми мою служанку. Вот она родит...
1: То есть она не могла долго родить.
4: Не могла, да.
1: Но обетование у нее было.
4: Как выход из ситуации, она говорит мужу своему, возьми вот эту женщину, служанку, она мне родит. Тогда это было возможно. Сейчас, конечно, это немыслимо, мы в других условиях живем. Но тогда это было возможно. И Авраам покорно это делает. И поэтому я, когда смотрю на Авраама, я вообще восхищаюсь тем, что он вообще молчит. Я бы восстал, я бы сказал, знаешь что, дорогая, я не хочу этого.
3: Так что, несмотря на то, что
1: экзамен не сдала,
3: Сара называет своего мужа «господин мой»,
1: да.
3: Но все-таки ведет она себя как
1: она,
3: госпожа, как хозяйка. Она задает тон, она говорит о том, как решить эту проблему, придумывает. И конкретно перестала, говорит мужу, что
1: нужно сделать. Перестала верить тому, что сказал ей Господь, да, и говорит, а давайте мы сами решим.
4: Да, а вот смотрите, вошел Авраам к Агаре, и она зачала, увидев же 4 глава, Бытие, 16 глава.
3: 16 глава книги Бытие.
4: 4 текст, да. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. То есть Агарь, она почувствовала, что ее статус поменялся,
1: да.
4: И она начала, ну, превозноситься.
3: У нее возникло голосу ощущение, понимать, что теперь она госпожа.
4: Да.
3: Потому что она чувствовала себя женой, потому что она носит ребенка господина.
4: Да. И дальше обратите внимание. «Сказала Сара Аврааму, в обиде моей кто?
1: Ты виновен.
4: Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой».
3: Прочитайте 6 текст еще.
4: Авраам сказал Саре, вот служанка твоя в твоих руках, делай с нею что тебе угодно. Сара стала притеснять ее. Так, вопрос, а кто вообще?
3: Вы знаете, вот честно скажу, возникает ощущение, что Авраам это такой ветхозаветный, извините за выражение, подкаблучник.
1: Но
3: здесь так звучит, он как бы молчу-молчу. То есть, хочешь это, пожалуйста, все в твоих руках.
4: Поэтому, знаете, тут еще вопрос, кто тут жертва на самом деле.
3: И поэтому, если говорить о женщинах Ветхого Завета как о страдалицах, то точно не Сара. Вот в этом контексте.
5: А вот еще одна история из жизни этой семьи Авраама и Сары, когда у них был такой период жизни, что им нужно было идти в Египет. И
1: вот
5: из-за проблем,
1: в Ханаанской земле. Он ее там сдал.
5: И здесь мы видим, читаем о том, что Авраам испугался за свою судьбу дальнейшую, даже за свою жизнь, потому что Сара была очень красивая, и мы читаем здесь в тексте, что фараон, увидев ее, он взял ее в свой дом. Но чтобы Аврааму не погибнуть, он признался в том, что Сара – это не жена его,
3: а сестра.
5: А сестра его. И здесь написано, что Аврааму было очень хорошо ради нее. И был у него и мелкий, и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но дальше мы читаем о том, что Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраама. Кто вступился за него?
4: Бог.
1: Да, вот.
4: То есть Авраам не исполнил свою функцию как мужчина, как
1: господин.
4: Как господин,
1: да, не защитил.
4: И за Сару вступается Бог.
1: Да. Вот это я и хотела услышать. Вот. То есть Бог заботится,
5: забота,
1: да,
5: Божия о женщине.
1: О женщине.
3: Да.
4: Бог дает обетование, кстати,
1: да,
4: то есть обещание о потомстве не только Аврааму.
1: Вот это очень интересно,
4: и Саре. Вот да. 17 глава книги Бытие мы читаем, с 15 текста. «И сказал Бог Авраам, Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Поэтому статус женщины здесь, ну, все нормально со статусом женщины.
1: Даже больше. То есть, если посмотрим, то есть обетование и Аврааму, то есть можем сказать, что Сара и Авраам вообще...
3: Получили равное обетование. Как через Авраама размножу...
1: То есть никак не можем говорить, что здесь Сару. Бог меньше любит женщину.
4: Нет.
1: Да. То есть здесь это опять видно, что это одинаковое.
4: Может быть, в заблуждение вводит вот фраза, которую Сара говорит своему мужу, «господин мой», да? Но это скорее говорит о ее уважении к своему мужу, нежели о...
1: Да, вот вы знаете, в чем вы правы? Я думаю, что вот просто под словом «господин» мы неправильно вот что-то понимаем. То есть вот у нас звучит это слово, да, и мы думаем, ну все, какой-то там узурпатор сейчас будет, да, или там не знаю, что будет с ней делать. А здесь, если это охрана какая-то...
3: Ну это почтительное отношение к своему мужчине.
1: Да, просто.
3: Даже если он вот такой вот сговорчивый, даже если он такой, пожалуйста, делай, что хочешь, но она уважает его. И он был уважаем не только в ее глазах, его уважали... Многие люди, об этом видно из повествований, когда он встречался с соседними народами, и он, в общем-то,
1: да,
3: пользовался
1: вот смотрите,
4: почтением.
1: Когда,
4: если бы Авраам оказался верен Богу, он бы не слушал, он допускает ту же ошибку, что и Адам. Он слушается голоса жены, вместо того, чтобы слушаться голоса Творца. Когда мужчина начинает слушаться голоса жены вместо Творца, будет беда.
1: Хорошо, а как же вот тогда давайте Бытие 21.12 откроем. Бог защищает Сару следующими словами. «Во всем, что тебе скажет Сара, слушайся голоса ее».
5: Угу. Интересно.
1: Да.
3: Ну, стоит признать, что Бог действовал не всегда через мужчин лишь только. И говорил не всегда только через мужчин. Поэтому этот текст...
1: В контексте, наверное, да, нужно...
3: Этот текст еще посмотреть. Раз показывает, что Бог в равной степени готов использовать для того, чтобы возвестить свою весть как мужчину, так и женщину.
4: Знаете, здесь Бог себя ведет крайней степени корректно.
1: Вот, я тоже так думаю.
4: Почему? Потому что ситуация, сложившаяся тогда, вот в этот момент, в 21 главе, такова, что она была уже несовместима с нормальным существованием. Ни для Агари с Измаилом, ни для Сары с Исааком. И поэтому Бог, с одной стороны, вот именно по этой причине Бог говорит, слушайся то, что тебе говорит Сара. Угу. Потому что Сара в данный момент, хоть, может быть, это выглядело как скандал, но она была в корне, она была права. И смотрите, Бог позаботился как о Саре с Исааком, так и о Агаре.
3: Здесь, может быть, еще вот эта ситуация назрела, потому что Авраам где-то бездействовал. Может быть, он упустил что-то. И поэтому Бог принимает решение, что через Сару возвестить точно, что теперь делать, как делать.
4: Знаете, если бы Авраам еще тогда, когда Сара ему предлагала свою служанку, сказал, знаешь что, милая, но Творец сказал, у меня будет сын от тебя, и точка. Я тебя очень люблю, но мне твоя служанка не нужна. Я думаю, исход был бы совершенно другим. И Сара была бы гораздо более рада такому исходу, нежели тому, что произошло.
1: Да, согласна. Вот. И знаете, что интересно? Что вот Бог заступается и за Агарь. Хотя,
4: ну, это очевидно.
1: То есть, понимаете, то есть, вот если прочитаем, тоже судьба у женщины какая? Ведь ужас. Правильно?
3: Ну, и так.
4: Почему ужас?
1: Ну как, и посылают сначала. Сначала давай рожай потомка, потом уходи. Потом Бог возвращает.
4: Ну, знаете, не надо эту ситуацию, опять же, это ошибка, типичная ошибка для человека, который считает Библию сейчас. Не надо думать, что Агарь такая прям несчастная. Дело в том, что то, что ее Авраам взял в качестве наложницы, как жену будущего своего потомства, это возвышало ее статус, а не унижало. Это во-первых. Во-вторых, когда она убежала первый раз, да, из-за притеснений с хозяйкой, Бог ей говорит, слушай, вернись.
1: Да, Бог ее возвращает.
4: Вернись, покорись. А вернуться — это означало снова обрести безопасность, экономическую безопасность, физическую безопасность. Когда она второй раз уже уходит, да, вместе с ребенком, Бог тоже говорит, а что ты вообще расстроилась? Что случилось?
3: Несколько слов, что касается Агари. Она служанка или рабыня. Возомнила себя, что она жена. Она возомнила себя женой. Затем, после того, когда Авраам позволяет Саре притеснять ее, он просто позволяет это делать, Сара притесняет, реакция Агари, значит, я здесь не нужна, она убегает. И тогда Бог говорит к ней о том, что она должна, вот 16 глава, 9 стих, он ей говорит, возвратись не к мужу своему, а госпоже своей, то есть он ставит ее на ее место, и покорись ей. То есть это вот амбиции ее, которые она возымела, будучи беременной от господина, он ставит их на место.
5: А в дальнейшем, вот еще

0: то она жена. А это не так.
1: То есть он не выполнил своего долга как господина.
0: Обратите внимание, Бог молчит здесь. Да. Бог никак не оценивает. Он мог бы сказать Саре: слушай, Сара, ты не права. Угу. Но Бог молчит. Значит, отчасти Авраам позволил этому случиться. Бог лишь возвращает ее потом назад в семью и говорит: покорись, твое место.
2: И когда Бог говорит, что ты служанка, тем самым, мне кажется, здесь есть еще намек на то, что Бог не приемлет многоженство. Ну, да. У Авраама одна жена, Сара. Да. Все. Это ситуация, которую создали вы, Авраам и Сара. Это не Божий промысел.
1: Давайте сейчас поговорим еще о Ревеке. Вот как там. Вот для меня, вот когда я первый раз прочитала о Ревеке рассказ, для меня, конечно, сказочный. Это вот прям, представляете, как на заказ, да?
3: Всегда так было.
1: Да, то есть вот здесь как Бог позаботился о женщине, чтобы она была счастлива. Прямо и вот тебе муж на тарелочке с голубой каемочкой.
3: Да, сегодня что-то такое похожее было через интернет, знакомство.
1: Ой, ну нет, там, конечно, я не знаю, там, наверное, не Бог это делает.
3: Сколько удачных, счастливых браков после этого бывает?
1: Да.
3: Что такое статистика?
1: Нет, здесь, конечно, я считаю, что здесь, конечно, исключительный вариант, да, вот Евгений об этом говорил, то есть нельзя это брать, ну, как бы за правило. Здесь вот именно Бог решает, кто будет женой.
2: Я просто не раз слышал все такие вот намеки на то, что вот такой восточный подход, он такой идеальный, хороший.
1: Да.
2: Когда ноль эмоций, принцип: подходите, согласовали с родителями, все хорошо, все нормально. Но мне кажется, что эта ситуация с Ревеккой, которую Бог нашел через слугу Авраама, это исключение из правил. И в этом был Божий промысел о будущем народе. Поэтому эту ситуацию нельзя приводить в качестве того, что
1: как стандартный какой-то.
2: Это нормально, что это нормально. Это исключение из правил.
1: Да, здесь.
0: Знаете, я думаю, что я согласен, да, отчасти с вами, Евгений, но и в то же самое время могу добавить, что ситуация с Ревеккой, она не лишена эмоций. Обратите внимание, слуга Авраама, он расписывает своего господина. Он очень четко описывает вообще, что за мужчина тебе предстоит. Вот, ну. И он описывает о том, что он такой вот весь успешный, у него и то, и все есть, и вообще вот все хорошо. И я думаю, и в конце потом, когда речь идет о ее окончательном выборе, опять же.
1: То есть она решает.
0: Последнее слово было за ней.
2: Но все же здесь, знаете,
0: и она согласилась.
2: Здесь чувствуется намек на брак по расчету. То есть, да, хороший, замечательный, успешный, у него много богатств. Вопрос: если она остается в доме своих родителей, как состоится ее жизнь? Как она будет жить, если она останется одна и не найдет себе никакого мужа? Намек есть все-таки на брак по расчету.
0: Я женился по расчету.
1: Да вы что?
0: Да. Я женился по расчету. Почему? Я посмотрел на свою жену. Красивая, красивая.
3: Умная.
0: Пообщался с ней. Умная. Понравилось. Совпадают наши цели и интересы. Я женился по расчету.
2: Ну, я думаю, что...
0: Но когда я рассчитывал, я так влюбился.
3: И сколько у тебя период такой?
1: Да, вот сколько это времени?
0: Мы до свадьбы гуляли год и восемь.
2: Мне кажется, что у Ревеки не было возможности по скайпу общаться со своим возлюбленным.
1: Да, она вообще его не видела, представляешь?
2: Поэтому то, что сейчас вы перечисляете, она не имела возможности доступа к такому знакомству.
0: Я хотел лишь сказать то, что для нее Исаак не был абсолютно полным нулем, она ничего о нем не знала. Все-таки она кое-что знала, она видела, она получила подарки. А подарки – это внимание, это статус, это финансовое состояние. Понимаете, это игра на чувстве безопасности женщины. И она почувствовала доверие, что да, вот этому мужчине я могу довериться.
1: Да, и представляете, что вот она должна оставить свой дом, да, родителей, где все хорошо, и пойти совсем в чужую страну. Представляете, вот я, да, вот если мне сейчас придет, и кто-нибудь скажет вот такое. И я его не вижу. Да, и вот мне такое предложение. Представляете, ну я не знаю, я бы точно, наверное, не поехала, если бы мне было вот откровение от Бога только единственное, то есть поверить, что

0: Это вот Божий конечно, путь. Представляете, оставить все и в чужую страну поехать.
1: Евгений абсолютно прав в том, что нельзя сбрасывать, то есть нельзя эту ситуацию применять к, вот, ну, да, к нашей современной ситуации. Я полностью согласен, потому что это не сработает. Сегодня люди другие.
2: Но правда в том, в этой истории, как повествует вот 24 глава книги «Бытие», когда Исаак ввел в свой шатер эту девушку, здесь сказано, что она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Несмотря на то, что они друг друга не видели, несмотря на то, что здесь могли быть интересы по расчету, я уж извиняюсь, как мы говорили, но все же Бог, который контролировал это, он не упустил и вот этот момент подлинной притягательности, любви. То есть это был не сухой брак,
1: потому что так
2: нужно, чтобы от вас родился народ.
0: Да,
2: здесь нет. Есть элемент вот этой вот любви.
0: Но там не пишут «возлюбил», но прям сразу вот, что за одну ночь, что ли, или как «разлюбил», или как там?
2: Ну тут не говорится о времени.
0: Вот, о времени не говорится.
2: То есть сколько прошло времени, не знаю.
1: Это процесс. Это процесс определенный. Он не прям сразу это случилось.
0: Да,
1: это...
0: вот то есть там увидел прям... Ох.
2: Ну, вообще сразу это может быть только либо симпатия, да, либо сексуальная притягательность. Да. Любовь, она же...
0: А здесь подразумевается
1: надо
0: любовь.
1: Надо сказать, что
2: нужно
1: века
2: сказать,
1: красивая.
2: Время какое-то ушло. Угу.
1: Она была красивой женщиной.
3: Еще интересно, здесь есть добавка такая, что он утешился по печали по матери своей. То есть она... в каком-то степени заменила
2: восполнила,
3: даже мать ему.
2: Восполнила то, чего не хватало.
3: То чувство, говорится, тоже.
0: А может быть, не мать, а просто вот чувство любви, потому что как человек вообще не может жить без любви. Я сейчас не имею в виду сексуальную любовь, а вообще человек априори не может жить без любви.
3: Ну да.
0: Понимаете, то есть вот это вот очень
2: даже,
0: важно.
2: Даже я бы сказал бы больше, не просто человек. Потому что о мужчинах так говорят, что это больше такие вот все на разуме, все на логике. Здесь сказано, он возлюбил ее. Это мужчина именно. Угу. Поэтому нельзя сказать, что мужчина не нуждается в эмоциях. Что это только женщинам присуще. Нуждается. Поэтому вы говорите, человек, я говорю, мужчина.
0: Угу. А может быть, поэтому вот там написано, да? Может, да. Что вот именно... Хорошо, значит, давайте еще поговорим о сестре Моисея и Аарона. Вот как там Господь показывает свою любовь к ней. Знаете, да, что там?
1: Ну, она, эта женщина очень высокого статуса. Ее имя используется наряду с именем Моисея, лидера народа. Используется ее имя наряду с Аароном, первосвященником, и Мариам.
0: И она, да.
2: Притом, вот 15 глава книги «Исход» содержит в себе песнь, торжественная песнь Моисея и Мариаме.
0: Угу.
2: Это одна из немногих частей Библии, в которых включена песнь, которую, скажем так, сочиняла или была участником женщина.
0: Угу. Это где, откуда написано?
2: 15 глава книги «Исход».
0: Да,
2: и... Песни Моисея и Мариаме.
0: Угу.
2: То есть это одна из немногих частей, где женщина является практически автором этих строк.
0: Да, и вот 20-й. «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова». То есть она вообще пророчица была.
3: То есть Бог
0: то есть
3: доверяет
0: Бог
3: использует
0: женщину да,
3: великую миссию.
0: Да.
1: Вообще вопрос положения женщины в Библии, он рисуется не с позиции унижения женщины,
0: да,
1: а с позиции нормального, взаимного существования с мужчиной, взаимодополнения.
0: Да, вот это очень важно понять.
1: Дело в том, что если мы возвратимся в Бытие, там видно, когда Бог говорит, да, поручает мужчине заботу о скажем так, об экономической составляющей да, семьи,
0: да.
1: Бог поручает женщине семейный очаг, он поручает ей деторождение, заботу и так далее. То есть здесь четко видно вот эта взаимозависимость. И тогда, когда, неважно, мужчина или женщина нарушает вот этот принцип взаимной дополняемости и зависимости, вот тогда происходит проблема. Говоря о Мариаме в этой связи, хочу сказать, что однажды Мариам переступила черту.
0: Да, это...
1: Она предъявила претензии к жене Моисея, тем самым бросив вызов авторитету мужчины. И Бог ее за это наказал. Бог показал, слушай, вот эта твоя сфера, она высокая, она статусная. Но есть вещи, которые ты, вот граница, которую ты не можешь перейти.
0: Так, она ему сказала,
3: мы сели, да. Проказы.
0: Да, проказы. То есть она, да, она ему что сказала? Что у тебя жена? Какая она у тебя? Черненькая.
3: Знаете, не своего народа.
2: Да. Если, возвращаясь к тому, о чем мы начали, вы задали вопрос, что образ женщины, так сказать, представлен в Библии как...
0: Кажется, да.
2: Унижен, да?
0: Да.
2: Но если внимательно читать вот полное, вкупе все Священное Писание, то все стоит на своих местах. Да, о женщинах не так много написано. Но, собственно, и мужчинам больше доверено. Знаете, как говорится поговорка, кому больше дано, с того больше и спроса спрашивается. Да. И вот читая даже вот несколько историй, мы посмотрели, мы увидели, что нельзя сказать, что женщины вот настолько умалены, и Бог не любит женщин, да. И не дает им никаких прав. Нет, это не так. Библия показывает нам...
0: Я согласна. Знаете, когда я особенно вот это поняла, когда я прочитала притчи 31 главу, когда вот там самый настоящий гимн идет, гимн женщине. Какой женщины? И вот на фоне вот этой вот сексуальной, не знаю, как сказать... базы или вот что, что у нас, то есть постоянно женщина оценивается только внешне, да, вот ее сексуальные какие-то там, и постоянно вот ты секси.
2: Вот то, что вы сказали сейчас по притчам 31 главы,
0: да.
2: Следует заметить, что женщина, которая воспевается в этой главе, да. подлинно, ну, такой статусно, ее муж, сказано здесь, известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли.
0: Вот что это значит,
3: да. Нужно прояснить, да, почему.
0: Да.
2: Мужчина, который сидел со старейшинами у ворот, это были самые уважаемые люди.
3: То есть какой у него статус?
2: Которые пользовались авторитетом, статус, да? Которым да. приходили, чтобы рассудить, которые принимали участие в решении. И эта женщина, она является, как это сегодня говорят, тылом, да,
0: да.
2: которая является помощницей для мужчины.
0: Да. И я восхищена, вот если когда посмотрим, да, вот что описано, там нигде не вспоминается ее внешность, а говорят о ее делах. То есть вот как она себя ведет, ведет себя как женщина, вот самого настоящего мужчины.
2: Можно я вот немножко так абстрагируюсь от библейский, свой личный пример. Вот мне приходится там на различных конференциях выступать, на семинарах. И люди, которые слушают мои там доклады, лекции, проповеди, они могут сказать, ну вот, наверное, проповедник умный такой, да. Они не знают, что очень многое из того, что есть во мне, это не то, что принадлежит мне, а то, что Бог дает через мою жену, которая выполняет такую невидимую работу помощницы, которую не видно, которую не слышно, она не на передовой, но она вкладывает сюда очень много. И поэтому, вот, возвращаясь к 31 главе, муж, который сидит вот там у ворот, я не хочу этим самым сказать, что он сидит там только из-за того, что у него такая жена, но не без этого. Не без этого.
0: Слава Богу, что Бог так вот все предусмотрел, и что статус женщины никак не ниже мужчины, и статус мужчины никак не выше. То есть они взаимодополняемы. Слава Богу за это.

0: секретно.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья! Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей чудесной школе здоровья и хочу с нетерпением познакомить вас с моей племянницей и помощницей Веселинкой и моими учениками. Проходите, проходите. У нас в гостях Анечка и Виталик.
5: И необычный гость. Это мой кролик. Его зовут Стешка. Вот покладьте его. Он очень любит, когда с ним дружат.
4: Какой необыкновенный.
5: Он очень-очень любит прыгать и скакать. Какой Но хороший. Я ему разрешаю прыгать, профессор Бодрячок, только с кровати.
4: Да. Так, Веселинка, я заметил, что у него перевязана лапка. А он да. Что, заболел?
5: Просто вот я ему не разрешаю прыгать на стол, а он мне иногда не слушается.
4: Ай-яй-яй.
5: Ну сломала
4: что же,
5: лапку.
4: Ты не послушался свою хозяйку, Стешка, Стешка, она же тебя так любит.
5: Ай, да, я его очень-очень люблю. А Стешка еще очень любит семечки.
4: Ну, понятно, он же кролик.
5: Да, я однажды положила ему семечки в миску и поставила на стол. Потому что мама меня позвала. А когда я вернулась, семечек-то не было. А ну, Стешка прыгнул со стола и подвернул лапку.
4: Подвернул? Ай-яй-яй-яй-яй.
5: Да.
4: Хорошо, что не сломал.
5: Да.
4: Ведь тогда лапка бы болела, и он бы не смог бы даже прыгать.
5: Конечно.
4: Да, правда?
5: Стешка, тебе очень повезло. Не надо слушаться.
4: Да. Вот видите, ребята, до чего может довести непослушание.
5: Да.
4: Вот. Оно может плохо сказаться на нашем здоровье.
5: Давай, Стешка, мы тебя отправим, чтобы
6: он
5: ты...
6: Он зевнулся. Да?
4: Наверное, он хочет спать.
5: Не бойтесь, не бойтесь.
4: Ну, иди, скорее отнеси его, пусть он выздоравливает.
5: Хорошо, пойдем.
4: Лапка должна заживать.
5: Пойдем, и хорош. А вот и я.
4: Так, ну что же, кролик нас пошел отдыхать.
5: Да.
4: Ребята, непослушных детишек называют непослушными. А как называют тех детишек, которые слушаются маму и папу?
6: Послушными.
4: Да,
5: точно. Непослушные и послушные.
4: Да.
5: Так.
4: Для того, чтобы быть послушными, нужно что делать?
5: Что нужно?
4: Да. Слушаться. Чтобы быть сильными, что нужно делать?
5: Слушаться, Аня говорит.
4: Правильно. Тренироваться. Ну?
5: Ну?
4: Чтобы
5: ну?
4: быть послушными, надо тоже тренироваться послушанием.
5: Да, я знаю такую зарядку, которая учит послушанию. Она тренирует мышцы послушания.
4: Ой, что-то я за всю свою жизнь никогда не слышал, что такие мышцы есть.
5: Может быть, я есть.
4: Чего-то пропустил? Пожалуй, я загляну в энциклопедию. Она у меня всегда с собой. Может быть, мышцы послушания, как по-латински послушание.
5: Профессор Бодрячок. Просто мышцами послушания я называю привычку слушаться.
4: Ты какая хитрая. Так и поймала меня на этом. Ну что же, давай скорее покажи нам твою эту, как ее, зарядку для послушания.
5: Пошли. Я приглашаю вас на нашу полянку.
4: Пойдем.
5: Побежали. Ой,
4: я так.
5: О, смотрите, что я для вас приготовила.
4: Приготовила какие-то кружочки.
5: Да. Так, посмотрите, так. Тут есть белые кружочки, да, есть черные кружочки. А какого цвета еще есть кружочки?
6: Желтые, красные, синие.
5: А еще
6: оранжевые.
4: Они непростые. На некоторых кружочках есть какие-то конфетки.
5: Конечно. У меня необычные кружочки. Для мышц Виталика нужно собрать только черные кружочки.
4: Так. Угу.
5: А для Анечки нужно собрать только белые кружочки.
4: Отлично. Теперь я понял. Так.
5: Так, профессор Бодрячок.
4: Так, так.
5: Прежде чем ребятки будут собирать, я их должна предупредить.
4: Давай, предупреждай.
5: Ну, у меня есть специальные точные весы.
4: Угу.
5: Вот здесь они у меня припрятаны под деревом. Угу. Если вдруг сюда попадется какой-то неправильный кружочек, он сдает очень неприятный звук.
4: Интересно, интересно, интересно.
5: И эти весы у нас проверят. Правильно, ребятки, собрали кружочек или нет?
4: А можно я попробую? Ну, просто так, положить на них неправильный кружочек. Ну, интересно, что скажут весы?
5: Разрешим, ребята?
4: Давай.
5: Разрешаем, профессор Бодрячок.
4: Вот этот. Итак, кладу. Ой, вот. Да. Да, интересные весы.
5: Но у нас ребятки послушные, и они соберут правильные кружочки.
4: Так, ну что же, давайте на старт.
5: Внимание, марш! Молодцы, молодцы. Так.
4: Так, веселинка.
5: Он же красивый, этот кружочек.
4: Да, он неправильный.
5: Ну, встаем, проверяем.
4: Так, ну, драгоценные вы мои, давайте проверим, как вы справились с заданием.
5: Давайте.
4: Итак, Виталик, сейчас я эту корзиночку положу на эти чудесные говорящие весы, и они скажут нам, правильно ли Виталик все сделал. Итак, кладу.
5: Отлично! Молодец, Виталик!
4: Виталик, молодец!
5: У меня для тебя есть приз за послушание. Держи.
4: Да.
5: Вот тебе какая я.
4: Так, а теперь у нас Анечка.
5: Так.
4: Итак, мы возьмем ее корзинку и положим на эти чудесные весы.
5: Так.
4: Итак, кладу.
5: Тишина.
4: Отлично!
5: И тебе приз, моя дорогая. Держи. А вот скажи, Анюта, тебе хотелось сядь вон тот кружочек с конфеткой? Хотелось?
4: Что, правда, что ли?
5: Какие у него крепкие мышцы послушания.
4: Но он же молодец. С конфеткой. Виталик, ну неужели тебе вот не хотелось взять что-нибудь другое? А? Че, совсем? Мне вот хотелось.
5: И мне хотелось.
4: Смотри, какой молодец.
5: Особенно с конфетками.
4: Да, с конфетками. Ну что же, по всему вижу, что вы молодцы. И у вас хорошие мышцы послушания,
5: да,
4: как придумала моя племянница, так вот сказать. Ну что же, я сейчас приглашаю вас за столик. У меня есть для вас один эксперимент.
5: О, как я люблю эксперименты!
4: Да.
5: Побежали, посмотрим. Смотрите, какие колбочки на столе! Как интересно!
4: Да, я приготовил для вас специально эти колбочки.
5: Так.
4: Так, вот в этих колбочках самая обыкновенная питьевая вода. Ее можно пить. И вот сейчас я возьму вот эту колбочку и добавлю в нее масло.
5: Масло?
4: И посмотрите, что у нас получится. Да-да, это масло.
5: Итак, что же у нас получится?
4: Я наливаю масло.
5: Ой, как красиво.
4: Так.
5: Смотрите-ка,
4: ну-ну.
5: Маслица не утонула.
4: А?
5: Ничего себе.
4: Посмотрите, масло не утонуло. Оно плавает на поверхности воды. Да? Правда интересно? Да. А вот в эту колбу я налью сок. И посмотрите, что теперь будет с этим соком.
5: Угу. Оно тоже не утонет?
6: Утонет.
5: это совсем не такая колбочка, как с маслицем.
4: А, смотрите, сок растворился в воде.
5: Да.
4: Да. Вот, вот эту колбочку я назвал колбой непослушания.
5: Ух ты.
4: Когда мальчик или девочка не слушаются своих маму и папу, то это всегда заметно и приводит к плохому результату. Это плохо. И водичка эта стала очень-таки неважной.
5: И видно, как маслица.
4: Да, ее даже и пить не хочется. Правда? Да. Разве ты хочешь такую воду?
7: Хочешь воду с маслом?
5: Мы тебе дадим попробовать.
4: Но поверь, не понравится, потому что это не очень хорошая водичка. Поэтому мы ее, ну, выльем. Давай, отложи пока в сторону. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Понюхай.
6: Гадость.
4: Да,
6: просто гадость.
4: Правильно, гадость. А вот эту колбу я назвал колбой послушания. Ведь когда мы слушаемся наших родителей, это всегда хорошо. Забота наших мам и пап смешивается с нашим послушанием, как вода смешалась с соком. И получился, в общем-то, неплохой напиток. Хотите попробовать?
5: Давайте, давайте.
4: Да, его
5: так,
4: можно попить. Это же вода с соком.
5: Опа.
4: С гранатовым. Она кисленькая, вкусная водичка. Так, давай попробуем.
5: И нам. Так, бодрячок.
4: Давай-ка я налью тебе янчика немножечко.
5: Так, так, всем хватило.
4: Да,
5: Профессор,
4: хватило. И Виталику мы нальем немножечко.
5: Мы тоже хотим быть здоровыми, да?
4: Так, так. Ну, попробуйте водичку.
5: Ой, я теперь, профессор Бодрячок, всегда буду слушаться. Очень-очень.
4: Молодец. Молодец, Веселинка.
5: Как этот полезный напиток.
4: А вы слушаетесь маму и папу? Да?
5: Профессор Бодрячок,
4: молодцы,
5: а вот если не хочется сегодня слушаться, что же мне тогда делать?
4: Анечка,
5: вот
4: скажи по секрету, у тебя было такое, чтобы вот не хотелось слушаться, мама? Что, правда, что ли? Виталик, а у тебя не было такого, чтобы вот маму и папу слушаться, ну, не хотелось?
6: Нет.
5: Всегда слушался?
4: Молодцы!
5: Какие дети! Это да. Я что, одна не слушаться не хочу?
4: Ну, да. Ну, дело в том, что если, ну так, получилось, что не хочется слушаться, тогда нужно произнести чудесные слова. Чудесные слова – это слова, которые мы говорим Богу. И называется этот разговор молитва.
5: Молитва?
4: Да.
5: Я обязательно сегодня поговорю с Богом. И попрошу его, Господи, помоги мне быть послушной.
4: И он обязательно, обязательно поможет, потому что он всегда помогает тем, кто просит его о чем-то очень добром. Потому что он сам очень и очень добрый.
5: Как здорово! А я предлагаю вам одно доброе дело.
4: Давай, давай,
5: предложи. Я предлагаю вам сделать интересную подделку.
4: С удовольствием.
5: Согласны?
4: Да.
5: Согласен?
4: Давай эту подделку, сейчас мы ее сделаем.
5: А эта подделка сегодня будет напоминать нам о нашем Стежке. Что для этого нужно? Смотрите.
4: Так. Ну,
5: для
4: так.
5: этого нужно рулончик от туалетной бумаги.
4: Так, рулончик.
5: Да.
4: Рулончик.
5: Ну, чтобы это было похоже, ну, красивого Стежку, я рулончики вот заклеила цветной бумагой.
4: Рулончик как рулончик.
5: Держи тебе рулончик.
4: Так. С цветной бумагой. Да.
6: А тут замечательный рулончик.
5: А это мой. Профессор Бодрячок будет помогать нам.
4: А я буду вам помогать.
5: Так, как говорится,
4: как
5: что
4: же мы
5: нужно?
4: Из рулончика будем делать зайца?
5: Кролика, профессор Бодрячок.
4: Ну, кролик.
5: Кролика.
4: Да.
5: Что нужно кролику?
6: Усы.
5: Молодец.
4: Да.
6: И вот.
5: Вот.
4: Да, ну как же мы будем делать уши кролику?
5: Вот смотрите, чтобы сделать уши,
4: да.
5: Рулончик немножечко с огнем.
4: Немножечко. Так.
5: И отрежем две полосочки. Которые будут
4: слишком сильно согнула. Ну, давай.
5: Нашими ушками.
4: Так.
5: Вот.
4: Вот. Отлично.
5: А это останется для
4: Получилось главное. Два вот таких вот кружочка.
5: Так.
4: Угу. Давай мы тоже отрежем. Тоже
6: я тоже сам.
4: Тоже хотим.
5: Сам давай, будешь?
4: Мы тоже отрежем.
5: Давай, с тобой отрежем.
4: Сантиметр
5: ну-ка.
4: Такой вот.
5: Тебя отрезать?
4: Отрежем.
5: Или ты сам?
6: Сам.
5: Сам, ну давай, попробуй.
4: Опа.
5: Давай. Отлично, молодец. Так, давай, давай я тебя буду держать, а ты отрезай.
6: Давай. У него же два уха.
4: Два. На одном и два на другом. Все,
5: молодец.
4: Получается четыре.
5: Давай, давай, давай.
4: Значит, у нас будет два
5: отлично.
4: Зайца.
5: Отлично. И теперь еще одно.
4: Так, ну вот у нас вот кружочки такие вот получились.
5: Сейчас мы с Виталиком закончим второе ухо. Отлично. Вот такие у нас такие большие уши получились. Очень ушастый зайчик.
4: Да?
5: Очень ушастый зайчик.
4: Ну вот.
5: Получился.
4: Вот такой зайчик.
5: Давай я тебе вот это дам. Так.
6: А вы не одно сделаете.
5: Да. Смотрите, чтобы ушки у нас держались, их надо вот так вот соединить. Но чтобы да, они у нас да, соединились да, да, да. и держались, для этого есть степлер. Смотрите.
6: Степлер.
5: Степлер. Смотрите, как мы сделаем.
4: Оп. Ну и что получилось у нас?
5: И получилось ушком.
4: Я тоже так. хочу. На. Давай. Хочешь?
5: А у нас ушко развалилось. Давайте еще раз попробуем.
4: Вот, держи, а я вот степлер.
5: Другим степлером.
4: И бабах.
5: Так.
6: Он кусается.
5: Ага, кусачий степлер попался.
4: Так, ну что?
5: Вот, смотри, получилось.
4: А, ухи получились, ушки.
5: И у нас получились ушки. Давай, клади зайчика сюда. Клади наверх.
4: Так, так, такие ушки у нас получились.
5: Смотрите, немножко развалился. Давайте ушки растопырим.
4: А, это вот сюда.
5: Вот так вот, вот.
4: О! Ох ты как!
5: Как здорово!
4: Да.
5: Что же не хватает да. нашему зайчику?
4: Ну, что-то же
6: ручка.
4: Должно быть.
5: Правильно.
6: И ручек.
4: Ручка не хватает.
5: Да, ручек. Ну, ручки мы потом приклеим. А вот мордочку мы сейчас сделаем. Берите фломастеры.
4: Так.
5: Держите. Какой вам
4: я
5: фломастер?
4: Понял,
5: какой
4: что мы фломастер? Нарисуем.
5: Сначала мы нарисуем глазки,
4: угу.
5: потом носик и усики.
6: Я сама нарисую.
5: Усики.
4: Носик, ротик, оборотик. Получился
5: давайте.
4: Зайчик.
5: Так, это что у нас?
6: Это глазик.
5: Молодец, мы один глаз уже нарисовали.
4: Да, ну сейчас и мы нарисуем. Подожди.
5: Так, второй
4: тут
5: глаз.
4: У нас кролик с глазами.
5: Теперь мы нарисуем носик.
4: Давай побольше.
5: Ой, какой красивый носик. У нас даже есть ротик.
4: Да.
5: В котором есть травка.
4: Сейчас и мы тоже
5: нарисуем. А теперь осталось усики.
4: Да.
5: Вот, профессор Бодрячок.
4: Ну что же, очень хорошая поделочка.
5: Ребят, молодец, Виталик, молодец.
4: Обязательно молодец. Сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о кролике Стежке, который не послушался, и видите, что с ним получилось.
5: Да.
4: Вот. И когда вы увидите вашего кролика из бумаги, он вам напомнит о том, что всегда надо слушаться. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч, мои дорогие друзья.
5: Пока. Давайте помашем ребяткам. Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день.
2: Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
3: Вы слышали, что такое «золотое правило»? Если не слышали, давайте разберемся. «Золотое правило» – оно принадлежит устам Иисуса. Он в Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 12 стихе написал так. «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними, ибо в этом закон и пророки». Интересно получается, Христос обращается к людям, давая им направление их жизни. Он говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Это сердце, это ось, на которой зиждется, можно сказать, учение пророков и учение апостолов, или закон, как бы, который является мерилом или основанием. Но вы посмотрите, как это, ну, фактически в сути своей меняет принцип наших взаимоотношений. В основном сегодня доминирует принцип «как вы со мной, так и я с вами». Вы начали кричать, я начала кричать, вы меня обидели, я обидела, и так далее, и так далее. То есть, но Христос говорит, а это все можно изменить. И вопрос «как?» Очень просто. Начни делать первым. Сделай шаг навстречу, сделай как надо. Конечно, возникает вопрос – почему мы это не делаем очень часто? Потому что мы боимся. Мы опасаемся, что люди будут на нас ездить, они будут сядут на шею, они будут этим пользоваться, и я буду добрый, а они все будут недобрые, я буду к ним относиться честно, а меня будут обманывать и так далее. Но на самом деле, вы знаете, есть еще один очень важный текст в Библии, где Христос говорил «будьте как дети». Я прочитал одну забавную историю, и мне она очень понравилась. Я посчитал ее поучительной для нас с вами. Смотрите, однажды пишет молодая женщина, говорит, я в магазине хожу по, ну, скажем, по магазину, выбираю товар, читаю, говорит, хмурюсь и так далее. И вдруг, говорит, смотрю, подходит маленькая девочка, такая красивенькая-красивенькая, и говорит, возьми меня на ручки. Я, говорит, поставила корзинку, подняла ее, взяла. Она меня обняла крепко, потом слезла. Вот. Я, говорит, так посмотрел, думаю, может, потерялась она, ну, сейчас надо искать как-то. Смотрю, говорит, с полным недоумением. А она объяснила, ты красивая, и я хотела, чтобы ты улыбнулась. И побежала. Она говорит, я аж еле сдержала смех, говорит, ну, надо же, вот ребенок мне вот такой праздник сделал на ровном месте. То есть девочка, она совершенно без всякой опаски, да, вот посмотрела на молодую женщину, она ей показалась красивой, но она не улыбается, она что-то там вычитывает. Как ты будешь улыбаться, когда ты читаешь состав, где, можно сказать, широкий спектр или комплекс витаминов Е, Е-330 и так далее? Конечно, ты не будешь улыбаться, но девочка не знает этого. Она хочет, чтобы эта молодая женщина улыбнулась. Вот поэтому Христос говорит, ты в этом мире можешь не встретить то, что ты хочешь. Просто не встретить. Ну, так будет казаться. Но ты можешь привнести в этот мир. Вот почему настоящий обращенный человек, настоящий христианин, он делает подвиг, потому что он ломает систему этого мира. Самое трудное, друзья, это первому начать. Но давайте не будем этого бояться. Почему? Потому что, когда Бог видит, что ты поступаешь так, как Он сказал, Он же начинает тебя и благословлять. Следовательно, ты не останешься в убытке, ты будешь всегда иметь благословение. Поэтому давайте помнить это золотое правило, и, как написано в Слове Божьем, что посеет человек, то и пожнет. Давайте сеять доброе, давайте сеять красивое, давайте сеять прекрасное, чтобы то доброе, что мы посеем, оно вернулось к нам еще и в приумноженном состоянии. Так что золотое правило работает. А кто не верит, давайте проверять.
4: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Проблема лишнего веса беспокоит многих людей. Быть красивым, молодым и стройным – мечта каждого человека. Но что делать, если нет желания изнурять себя жесткими диетами и физическими нагрузками? И тут реклама предлагает нам легкий способ похудеть. Нам предлагают таблетки для похудения, уверяя, что какой-то недорогой препарат поможет организму справиться с лишними жировыми отложениями. Спрос рождает предложение. Поэтому фармацевтические компании разработали такие средства в большом количестве. Действительно ли они эффективны и насколько безопасно ими пользоваться? Смогут ли таблетки для похудения обеспечить длительный эффект? Сегодня у нас есть возможность задать эти вопросы нашему эксперту. Это кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Мы сегодня с вами обсудим, так сказать, легкий способ похудеть. Какие на данный момент существуют лекарственные средства для похудения? Может быть, есть какие-то классификации?
5: Ну, условно можно выделить несколько групп. Основными из них являются следующие. Это анорексики, блокаторы липаз, жиросжигатели и нутрицептики.
4: Что это такое? Потому что ничего не понятно, кроме жиросжигателей, да? Знакомые просто слово. И как они действуют?
5: Ну, первая достаточно известная группа, самая, так сказать, ранняя, это анорексики, то есть препараты, подавляющие аппетит. Они воздействуют на центральный мозг, в центр насыщения, и человеку просто не хочется кушать. Ну, можно в данном случае злоупотребить, и в конце концов пища начинает вызывать отвращение, и мы знаем, есть, так сказать, развитие такого анорексигенного эффекта, когда человек просто не хочет принимать пищу и вплоть до истощения.
4: Это уже болезнь, да, наверное?
5: Конечно, уже злоупотребление. Но при приеме данной группы препаратов вообще-то люди худеют достаточно комфортно, потому что они просто не хотят кушать.
4: Очень легко. А другие каким образом действуют?
5: Ну, если мы говорим про блокаторы липаз, то липаза – это фермент, который вырабатывается в желудке и в поджелудочной железе, отвечающий за расщепление и усвоение как раз жира. И блокаторы липаз связывают этот фермент, и он просто не расщепляет жир. Жир в неизменном виде выводится через кишечник. Вот такой хитрый способ. Да, то есть мы можем кушать в больших объемах жирную пищу, и до 30% будет просто выводиться в неизменном виде. Но здесь есть один не очень приятный фактор. Поскольку наличие, вот, так сказать, непереваренного жира в кишечнике очень слишком сильно смазывает стенки, и пища начинает легко выходить. То есть каловые массы достаточно легко и быстро выходят. И при любом, так сказать, чихе могут возникать курьезные и неприятные ситуации. Да. Не каждой девушке это будет приятно. Да.
4: Жиросжигатель – это, наверное, то, что помогает сжечь этот жир, или нет?
5: Совершенно верно. Данные средства позволяют нормализовать обмен веществ. И их также условно можно разделить на две группы. Первое – это средства термогеники, которые повышают температуру тела в среднем на 1,5-2 градуса и тем самым запускают процесс сжигания жира. Организм требует больше энергии. И откуда ее берет? Конечно, из жировой ткани. И вторая группа – это липотропики, так называемые липотропики, тропный фактор, который препятствует синтезу жира в печени.
4: И, по-моему, у нас была еще четвертая была группа. Она что делает? Каким образом действует?
5: Следующая группа, четвертая, это нутрицептики или заменители продуктов питания, которые состоят из комплекса полезных веществ с низким содержанием калорий. Употребление их в пищу позволяет, так сказать, увеличить ее объем за счет микрокристаллической целлюлозы, которая при набухании дает чувство сытости, такой наполненности, и в то же время получить минимум калорий, которые дали бы вот это увеличение массы тела. Но диетологи считают, что наиболее безопасный и приемлемый способ снижения веса для организма – это упор на питание. То есть группа нутрицептиков и заменителей питания наиболее щадящая в данном случае.
4: На сколько килограмм можно похудеть за один месяц так, чтобы не навредить своему организму, своему здоровью?
5: Ну, считается, что в среднем без вреда можно, так сказать, терять плавно и медленно 1,5-2 килограмма в неделю. Угу. Месяц получается около 8 килограмм. Ну, конечно, речь идет об изначальном состоянии организма. Если вес был изначально 160, то 8-10 килограмм практически будет ощутимы для организма. А для людей с более низкой начальной массой тела снижение, конечно, должно быть более медленным, угу, чтобы не навредить.
4: По данным ВОЗ, только 5% людей, сбросив вес, могут его сохранить в течение года. А есть ли какие-то препараты, которые помогут зафиксировать полученный результат?
5: Да, очень интересный вопрос. Про такие препараты я еще не слышал, которые именно фиксируют вес. Все борются с его снижением. Однако нужно понимать причину набора веса. Скорее всего, что источником увеличения массы является продукты питания или избыточное потребление калорий. В данном случае следует рассчитать норму потребления калорий в сутки и придерживаться этого показателя.
4: Имеют ли лекарственные препараты для похудения какие-либо противопоказания?
5: Ну, конечно, как и любые другие лекарственные препараты, у них существует ряд противопоказаний, но о чем следует проконсультироваться с врачом. Но главное из них – это непереносимость компонентов препаратов и какие-то тяжелые острые состояния, например, острая почечная или печеночная недостаточность.
4: Угу. Так, а может быть, нужно какие-то факторы учитывать при выборе лекарственных средств для похудения?
5: Ну, в данном случае также необходима консультация специалиста, который посмотрит на образ жизни, на особенности питания, на особенности генетического строения и развития и даст уже конкретные рекомендации при выборе конкретного препарата. Но самому всегда можно контролировать количество килокалорий, потребляемых в сутки, потому что именно наша пища является строительным материалом для всего организма.
4: В интернете есть немало предостережений об опасных средствах для похудения. Что это за препараты?
5: Ну, к такой группе можно отнести препараты анорексики, подавители аппетита, потому что во время их применения были обнаружены тяжелые последствия, когда люди себя доводили до такого истощения, что вернуть нормальный вес к организму уже не удавалось. И в некоторых случаях таких людей теряли. Поэтому данные препараты назначаются строго по назначению врача и требуют предъявления рецепта в аптеках.
4: А существуют ли эффективные и вместе с тем безопасные препараты?
5: Ну, вы прямо хотите чудесную таблетку?
4: Конечно.
5: К сожалению, препаратов, которые не оказывали бы никакого побочного эффекта, пока еще не создано, но работы в этом направлении ведутся.
4: Накладывает ли прием этих препаратов какое-либо ограничение на образ жизни человека? Или он может кушать и жить, как ему нравится, принимая чудесные таблетки?
5: Ну, обычно врачи, назначая такой препарат, говорят о том, что следует придерживаться определенного ограничения в поступающих калориях в организм, поскольку именно неограничение в питании, невоздержанность и является главной причиной увеличения массы тела. То есть соблюдение диеты в данном случае никто еще не отменял. Причем диета на фоне лечения как раз и дает эти хорошие, иногда удивительные результаты.
4: Все-таки таблетка не волшебная.
5: Ей надо помогать.
4: Да. Можно ли детям, ну, скажем, подросткам, да, тоже принимать какие-то препараты для похудения?
5: Ну, у данных лекарственных препаратов есть ограничение применения с 18 лет. И, наверное, это правильно, потому что у подростков у них формируется эндокринная система. И вот такие скачки в резкое изменение массы тела могут, конечно, привести к различным нарушениям, что крайне нежелательно для растущего организма. Поэтому я еще раз повторяю, что именно главным фактором, ведущим к увеличению массы тела, является потребление продуктов, богатых сахарами и углеводами. И если всего лишь исключить

0: Ну, наверное, эти люди еще не знают об одном маленьком секрете, так называемый эффект верблюда. Я сейчас с вами поделюсь. Ученые выяснили, что, оказывается, в случае дефицита поступления воды в организм, он начинает накапливать жир, потому что именно жир при расщеплении дает воду и жирные кислоты, представляете? Поэтому если нормализовать потребление жидкости в течение дня, то организм плавно начинает переходить от запасания жира к его медленному расходованию. Поэтому надежда, конечно, есть, и в первую очередь в образе жизни.
1: Угу. Может быть, какие-то конкретные советы вы можете нам дать?
0: Ну, в первую очередь, пересмотреть свой рацион, произвести расчет килокалорий. Если вы пользуетесь смартфоном, то можно скачать очень простую программку, называется калькулятор килокалорий. И множество других программ существует, которые позволяют именно фиксировать количество потребляемой пищи и ее калорийность. Также следует ограничить потребление рафинированных сахаров, которые буквально, так сказать, раздувают организм, снизить потребление мучных изделий, перейти на потребление макаронов из сортов твердой пшеницы, ввести в рацион клетчатку, больше фруктов и овощей, и тогда организм начнет плавно изменять вес до своего идеального состояния.
1: Я слышала, что вы проводите консультирование для желающих снизить вес. Вот как вы это делаете?
0: Ну, я сотрудничаю с Центром здорового питания «Апельсин» в городе Екатеринбурге и провожу консультирование тех, кто желает сбросить вес с помощью правильного питания. Мы проводим расчет потребления килокалорий в сутки для конкретного человека с его уровнем нагрузок, массой тела, потребностями и желаниями по скорости снижения веса. Затем наши повары формируют для него диету. Мы рассчитываем не только килокалории, но и количество белков, жиров и углеводов в его рационе, чтобы не перегрузить почки в данной ситуации. И вы знаете, многие довольны, потому что им привозят полноценные пакеты питания, которые состоят не из заменителей пищи, а из полноценных высококачественных продуктов питания. И меню настолько разнообразное, что в течение 2 недель ни один продукт не повторяется. Многие наши, так сказать, клиенты довольны эффектом и рекомендуют его друзьям.
1: То есть получается, что если человек, как вы порекомендовали ранее, не может вот следовать этим рекомендациям, сам себе вот не может рассчитывать все это, то он может обратиться вот в такие организации, да, которые, в общем-то, все сделают за него, правильно?
0: Да, дело в том, что у многих элементарно не хватает силы воли, чтобы просто начать, чтобы просто начать правильно питаться. А в другой ситуации человеку просто может не хватать времени, чтобы начать правильно готовить, ведь это же действительно затратный
1: тоже
0: процесс.
1: Тоже верно.
0: Кому-то просто не хватает поддержки или какого-то настроя. Угу. Мы помогаем именно правильно
1: морально
0: настроиться,
1: да?
0: Сдать необходимые анализы, чтобы проследить динамику процессов в организме, посмотреть, как изменяется у него соотношение плохого и хорошего холестерина, как меняется у него глюкоза и другие показатели, чтобы плавно отследить динамику процесса в организме. То есть подход у нас не только к питанию, но и полностью к состоянию организма.
1: Вот это очень здорово. Вот, наверное, это то как раз, да, чем и нужно заниматься, чтобы действительно хорошо похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и избавиться от лишних килограмм. Правда?
0: Да. И в то же время получить необходимые макро-микроэлементы,
1: да,
0: витамины, белки,
1: навредить, да,
0: жиры и углеводы из природных, естественных источников.
1: Да, да, остаться еще и здоровым при этом, и красивым.
0: Да.
1: А я вот дома поддерживаю форму таким способом. Беру скакалку, но я на самом деле ее не беру, я ее воображаю, потому что дома негде ей махать.
0: Виртуальная такая.
1: Да, но начинаю с полным такой... полностью имитировать, что я ее действительно, и прыгаю, прыгаю, прыгаю, минут так 40-30 я прыгаю. Вот насколько я вообще правильным делом занимаюсь, и эффективно ли это?
0: Ну, вообще прыжки на месте, движения улучшают работу не только всех мышц, но и желудочно-кишечного тракта. То есть поэтому не будет проблем с запорами и, так сказать, застойными явлениями.
1: Это, конечно, вот хорошо, а вот насчет похудение, да? Калории сжигает ли это?
0: Известно, что 1 килограмм жира соответствует 9000 килокалорий. В среднем за одну тренировку спортсмен теряет 350-500 килокалорий. Ну вот, нетрудно посчитать, что где-то около 14 тренировок нужно потратить, чтобы сжечь

0: именно килограмм жира. Поэтому все-таки в данном случае, говоря о скорости потери массы тела, да, сжигания жира, следует делать упор на поступление килокалорий с пищи, которые как раз и вызывают именно запасание жира. Причем интересно, что жир в пище запасается в неизменном виде, практически сразу поступает в наше депо. Поэтому чем больше жира поступает с пищи, тем больше жира 100% откладывается в наших известных местах.
1: Понятно. Значит, нужно делать и то, и другое. Нужно и правильно питаться, да, и при возможности это делать именно разумно, грамотно, как помогаете людям делать это вы. И прыгать на месте или заниматься другими, да, физическими занятиями, но это уже как помощь, да, такая все-таки. Основное – это питание, правильно я понимаю?
0: Вспомогательное, конечно, вести здоровый образ жизни, потому что именно занятия спортом помогают организму, так сказать, мобилизировать свои скрытые силы и начать работу по сжиганию жира. Если мы говорим про пассивные способы сжигания жира, то здесь существует опасность того, что в первую очередь начнет расщепляться именно мышечная ткань, потому что белки расщепляются быстрее жиров на самом деле, да. Организм до последнего держит запасы жира как стратегического источника энергии. Поэтому, когда мы худеем без физических нагрузок, в первую очередь расщепляются именно белки. То есть мы теряем мышечную массу. Поэтому, чтобы терять жиры, нужно давать нагрузку мышцам, тогда мышцы, которые в работе, они расщепляться не будут.
1: Здорово. Спасибо вам большое за такие подробные, полезные ответы. Мы очень вам благодарны, очень рады, что вы к нам пришли. Всего вам хорошего. До новой встречи.
0: Спасибо. Будьте здоровыми и стройными.
1: Подытожим. Желание быть стройным, подтянутым понятно и похвально. Помните, что препараты для коррекции веса подбираются специалистам с учетом индивидуальных особенностей организма. Однако для того, чтобы реально добиться желаемого результата, не стоит уповать только на средства для похудения. Путь к вашему идеальному весу лежит через сбалансированное питание, физическую активность, помноженные на оптимизм и удовольствие от жизни. Будьте стройны и здоровы!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Священное Писание призывает нас благословлять людей. Как это делать? И разве это не обязанность только священников? Почему слова благословения так важны, как они изменяют нашу жизнь и кто имеет право благословлять? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы, и нам в этом помогает Борис Геннадьевич Протасевич, магистр богословия, ректор Заокской духовной академии. Борис Геннадьевич, здравствуйте, рада вас приветствовать в нашей студии. Что мы, собственно, знаем о благословении? Я думаю, что каждый знает о том, что родители, вернее, дети, прежде чем вступить в брак, должны попросить благословения у своих детей, родителей, то есть одобрение на этот шаг. Вот, пожалуй, наверное, и все, что мы знаем о благословении. Что Священное Писание говорит об этом? Кто имеет право благословлять? В чем выражается благословение? Только лишь в словах? Или это что-то более широкое?
8: Да, очень хорошую тему мы сегодня с вами затратим, Юля, потому что на самом деле о благословении очень много говорится в Священном Писании. Может быть, эта тема не совсем справедливо иногда забыта, и мы мало уделяем время. Но на самом деле апостол Петр в своем первом послании говорит слова, которые когда-то тронули мое сердце. Вот послушайте, как об этом говорится в 9 тексте 3 главы. «За зло не воздавайте злом, за оскорбление – оскорблением. Наоборот, обидчиков своих благословляйте. К этому призваны вы, и только так обретете благословение». Интересно, что этот библейский текст говорит нам о том, что вообще-то мы призваны к тому, чтобы благословлять, и когда мы это делаем, то тогда сами получаем благословение. И вот несколько лет назад я очень серьезно задумался над этим вопросом, а более того, у меня всегда возникал вопрос, может быть, он когда-то был у вас, например, когда мы читаем книгу «Псалтырь», много раз мы встречаем такие тексты, где написано «Благослови, душа моя Господа» или «Благословите Господа». У вас не возникали вопросы, как это мы можем благословить Господа?
7: Да, это непонятно, потому что кажется, что Бог должен благословлять человека. А как это благословить Бога? Ну, может быть, только доброе о Боге говорить? Вот единственное предположение.
8: Да, на самом деле, когда мы обращаемся к языку оригинала, тогда, в принципе, все становится на свои места, потому что буквально слово «благословлять» одно из значений означает «преклонять колени». То есть на самом деле мы не можем или преклониться перед кем-то, да? Поэтому тогда становится все на свои места. В каком плане? Мы понимаем, что мы должны преклониться перед Богом. А когда Господь призывает нас благословить кого-то, это значит проявить уважение к тому человеку, проявить ему особое почтение. И тема благословения, она начинается с книги «Бытие». И на самом деле, прежде чем поговорить об этой теме, я бы сегодня хотел больше поговорить о том, насколько вообще наша жизнь, наше прошлое, наше воспитание, оно оказывает влияние на всю нашу последующую жизнь. И это неразрывно связаны эти темы – прошлое, настоящее и тема благословения. Вы знаете, я в своей пасторской практике вспоминаю такую историю, когда однажды меня пригласили в церковь, потому что молодые люди решили пожениться. И вы знаете, что у нас есть такая практика, мы обычно проводим добрачное консультирование, мы очень серьезно относимся к браку. И вот в момент добрачного консультирования я понял, что, в принципе, молодые люди не готовы к браку. И я, конечно же, им об этом сказал. Сказал, что, знаете, друзья, наверное, вам стоит еще немножечко повстречаться, получше друг друга узнать. На что выслушал массу эпитетов очень недовольных, потому что почему-то девушки думают, если они в 18 лет замуж не вышли, то жизнь закончена. Вот, и девушка говорит: вот, вы хотите лишить меня счастья, я вообще только с ним могу быть по-настоящему счастливой. Я ей задаю вопрос: почему ты хочешь за него замуж? И знаете, ответ поражает. Ну, у него же, он состоявшийся человек, у него есть жилье, у него есть машина. Вообще я за ним себя чувствую, как за каменной стеной. Спрашиваю молодого человека: почему ты хочешь на ней жениться? Он мне говорит: а вы видели ее фигуру? А вы знаете, как она готовит? И вот эти все ответы давали мне очень четкое понимание, что, в принципе, для брака они не созрели.
7: А почему? Разве это плохо, что женщина красивая и что она хорошая хозяйка? И разве плохо, что мужчина может обеспечить семью? Это, в общем-то, одна из основных его задач.
8: Да, это очень хорошо, но это не главный принцип или стимул для того, чтобы выходить замуж. Потому что правильный ответ на этот вопрос, почему ты хочешь жениться или почему ты хочешь выйти замуж, ты должен любить этого человека. А любовь — это отдавать. То есть ты должен хотеть сделать счастливым свою вторую половинку.
7: То есть не думать о своем благе.
8: Абсолютно верно. А вот в их ответах я видел, что они только хотели бы брать. Каждый друг у друга. Я хочу, потому что она такая красивая, она хорошо готовит. Я хочу, потому что он состоятельный, я за ним себя буду чувствовать. В каждом из них на первом месте было слово «я». И это говорило о том, что их отношения еще не зрелые. Я им посоветовал не жениться, немножечко повстречаться еще, уехал. Но так получилось, что все-таки они поженились. Они попросили другого служителя церкви, и он их сочетал законным браком, как мы говорим. Вот. Прошел год. Мне звонят, я был руководителем церкви на той территории, мне звонят и говорят: приезжайте. Вот эта молодая девушка, этот парень разводятся. Я приехал в церковь, начал с ними встречаться. Я говорю: почему ты хочешь развестись с ним? И вы знаете, она говорит: он сделал меня несчастной женщиной. Я отдала ему самое дорогое, что у меня было. И она стала обзывать его такими эпитетами. И я очень жалел, что год назад у меня не было диктофона, чтобы предъявить ей запись того, как она говорила, что только с ним она будет счастлива, что только с ним по-настоящему она чувствует себя действительно прекрасно. Но в тот момент она говорила, что он негодяй, он такой человек, который испортил ей жизнь и всякое прочее, прочее. Ну, парень был более сдержанным в этих всех своих тоже эпитетах и ответах. Но что я мог тогда сказать? Библия очень четко говорит, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И наше отношение к браку и к семье очень серьезное. Господь запрещает разводиться, вы знаете, только по одной причине, это причине измены. Там измены не было. И поэтому я сказал: вам нужно пытаться жить. Она сказала: но у нас характеры абсолютно разные. На что, естественно, и ему, и ей сказал: меняйте свои характеры, обращайтесь к Богу. Вы знаете, она произнесла тогда фразу, которая заставила меня очень серьезно задуматься. Она сказала: если я не разведусь, я не буду счастливой. И я, когда уехал, я сказал, что нет, вы не можете разводиться. Несмотря на это, они все-таки развелись. Точно так же, как они поженились, особо, видимо, не нуждаясь в советах опытных людей и служителей церкви, они и так же развелись. Но вот это отношение ее к разводу, оно впервые меня побудило задуматься о том... Я вообще думал, почему она так легко говорит о разводе. Знаете, Юля, я вырос в семье, ну, не самой благополучной. Мой отец употреблял алкоголь, и иногда он так распускал руки, но я когда задал своей маме вопрос, когда мне было, наверное, лет 15, «Мама, а почему вы не разводитесь?» И она сказала фразу: «Я хочу, чтобы у вас был отец». Я спросил: «Кто?» Отец? Какой же он отец, если он так себя ведет? Но вот когда мне уже сегодня 45, конечно, я понимаю ее. И я вырос в семье, где развод – это подобно смерти было. То есть мама терпела, понимая, что детям нужен отец. Да, он же не всегда выпивал. И когда он был трезв, это был замечательнейший человек, который мог все сделать своими руками. Поэтому какой-то пример, который он должен был оставлять, видимо, и мне как сыну, и моей сестре как дочери. И поэтому, хотя я был в неверующей семье, я понимал, развод – это очень плохо. А здесь девушка, верующая, христианка, очень легко говорит о разводе. И я стал задумываться, исследовать этот вопрос. И вы знаете, что я обнаружил? Что ее мама была замужем и развелась. Ее старшая сестра была замужем и развелась. И, видимо, эта девушка, я понял тогда, что она выросла в семье, где развод – это не трагедия. Да, мама развелась, она живет по-своему, видимо, счастливая. Сестра тоже, они как бы состоялись, они даже пытаются что-то делать и как-то служить другим людям, что-то принимать какое-то участие. Но я понял, что на самом деле то, какое воспитание в нас закладывается в детстве, оказывает влияние на все наше будущее.
7: Формируется модель отношений.
8: Формируется модель отношений. Да. И, наверное, об этом говорил апостол Павел в послании к Галатам, когда сказал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». А вот пророк Осия, он как бы даже вторит этому. Он говорит: «Так как они сеяли ветер, то пожнут бурю». И вот я хочу сегодня показать на основании Библии, двух примеров библейских на самом деле, что наше прошлое очень сильно влияет на наше настоящее. И первый пример мы находим с вами в послании апостола Павла к евреям. «Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Знаете, когда ты читаешь этот библейский текст, невольно возникает вопрос: как это так? Моисей, который вырос и большую часть своей жизни провел во дворце фараона, который получил блестящее образование и, по сути дела, имел все преимущества потом стать властелином того мира, потому что фараон, по сути дела, это властелин того мира был, древнего, вдруг он отказывается. Почему? И ответ мы находим в самом начале книги Библии, в книге «Исход», когда видим, что первые 12 лет Моисей провел в доме своих родителей. Вы знаете, как чудесным образом он был спасен. И потом его сестра, когда увидела, что корзинку подобрала принцесса Египта, она сказала, что готова найти кормилицу. И вот он попадает в свой дом. И до 12 лет Моисей находился в доме своих родителей. Вы представьте только, Юля, 12 лет он был в доме родителей, а потом 28 лет до следующих событий его жизни он находился во дворце фараона. Но то, что в него ложила мама и папа до 12 лет, смогло настолько быть серьезным фундаментом, что даже 28 лет роскоши, разврата и, может быть, прочего другого, что-то, что противоречило тем пониманиям, которые вкладывали в него родители, у него это не удалило из его сердца и разума. То есть вот это положительный пример, как воспитание в детстве оказало влияние на всю последующую жизнь уже зрелого состоявшегося человека.
7: Борис Геннадьевич, конечно, хорошо, это идея.

0: Идеальный вариант, когда родители добропорядочные, они верующие, хотят, чтобы ребенок стал верующим, воспитывают его в соответствующем духе. А если детство человека прошло вот так, что действительно отец был пьющий, или родители очень много работали и вообще не уделяли детям воспитания, их воспитывала улица. Вот, ну вот мы что, мы не изменимся уже с этого прошлого. Мы ничего не сделаем. Назад мы не перемотаем эту пленку. Как тогда быть? Мы лишаемся благословений, чего-то мы лишаемся, или можно еще что-то исправить?
1: Вы знаете, мой отец очень часто в детстве меня обзывал. И, ну, всякими нехорошими словами. И вот, когда родилась моя дочь, и я уже был, кстати, верующим человеком, вдруг из меня стали вырываться те же самые слова, когда она плакала, кричала, те же самые слова, которые когда-то произносил мой отец. Может быть, не так грубо, но они вырывались из меня. То есть вот это детство, то, что я увидел в детстве, оказало влияние на мою жизнь. И моя жена, мы были очень молодыми людьми, молодыми родителями, нам было по 22 года. Она сказала: «Боря, как ты так можешь?» Вы знаете, я тогда помню, что встал на колени, воззвал к Господу и сказал: «Господь, вылечи меня это. Убери у меня это. Я не хочу так. Я очень люблю свою дочь. Почему вот это прошлое во мне так сидит?» И вы знаете, Господь вот так сделал чудо. Поэтому каким бы ни было твое прошлое, даже если оно было тяжелым в детстве, но когда мы встречаем в своей жизни Бога, Господь способен изменить. Но так или иначе, я хотел бы показать, что то, что в нас вкладывает, оказывает влияние на наше
0: будущее.
1: Чтобы
0: мы уже были более бережны со своими детьми.
1: Конечно. А вот посмотрите отрицательный пример. Этот пример мы находим уже в книге Левит в 10 главе. И здесь мы встречаем совершенно другой персонаж. Это Аарона, священника, служителя церкви. И у него было два сына. И Библия говорит нам о том, что эти два сына, к сожалению, закончили свою жизнь очень печально. Посмотрите. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господом огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господним». Когда я читаю этот текст, я просто в ужасе. Дети служителя церкви погибают. Почему? И ответ есть в Библии. Потому что, к сожалению, Аарон пренебрег воспитанием своих сыновей. Я хочу ко всем отцам сегодня обратиться. Это очень важно, потому что на самом деле то, как отцы воспитывают своих детей, оказывает влияние на всю последующую жизнь. Они берут с них пример и мужественности, и отношению к женщине, отношению к окружающим, и честности, и справедливости. Поэтому на самом деле от отца очень многое зависит. И вот два примера. Положительный Моисей, родители сумели вложить, и отрицательный – это Аарон. И вот это как раз помогает понять, что прошлое оказывает влияние и на настоящее, и на будущее детей.
0: Да, Борис Геннадьевич, это действительно так. Спасибо вам за участие в беседе. Мы не можем изменить ту семью, в которой мы родились, но зато своим детям мы можем дать самую прекрасную семью, которую только может дать человек, это уже в нашей власти. Спасибо за участие в нашей программе. Мы еще продолжим размышлять на тему благословений в наших следующих передачах. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Пусть Бог благословит вас и ваших близких. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Откровенно и не секретно. Ведущая Елена Палашкова.
1: Вы знаете, мы здесь говорим о симфонии любви, о симфонии Божьей любви. И я считаю, что мы просто обязаны поговорить о таких вопиющих нарушителях этой симфонии. Это, например, как изнасилование. Насилие и божественный идеал любви, они абсолютно несовместимы. Но что самое интересное, что в Библии есть такие примеры.
2: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям. Директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
3: Знаете, я думаю, что не стоит воспринимать Библию как житие святых.
1: Да, что-то все там.
3: Библия – это вот лично меня, чем Библия привлекла в свое время, это тем, что она очень правдива, открыта. Она говорит,
1: и честно, главное, честно. Вот для меня
3: совершенно
1: было.
3: Верно. Да. То есть она не замалчивает какие-то такие вот вопросы сложные. Она открыта обо всем говорит.
4: Ну и здесь можно еще добавить то, что это не просто так эти истории попали в Священное Писание. Угу. Они имеют тоже какое-то предназначение, чтобы читатель мог бы увидеть здесь через это позицию Бога, увидеть, вообще, как Бог относится к этому. Поэтому нельзя умалчивать это.
1: И интересно вот вообще, ну это в конце поговорим, в второй части, вообще возможно прощение вот такому? Ведь это же ужас, да, изнасилование, что это такое? Ну давайте
3: Я все-таки вернусь к вопросу, почему в Библии, да, эти истории есть. Дело в том, что если говорить о том, как Библия, Бог показывает, да, вот эту ситуацию изнасилования, там используется очень такая экспрессивная, негативная лексика. То есть, когда писатель пишет, описывает вот саму ситуацию насилия, он это рисует как что-то крайней степени негативное. То есть, он у читателя или у слушателя пытается вызвать вот такое отвращение к этой ситуации. Поэтому позиция Божья по этому вопросу, она очень четко обозначено.
4: Кстати, если о позиции Бога по отношению к насилию, может быть, мы прочитаем?
1: Да, давайте.
4: Потому что сразу же вспоминаются из книги «Второзаконие», приходит на память, где в законах Бог обозначил, как он относится и как, что делать в случае насилия.
1: «Второзаконие» это где?
4: «Второзаконие», глава 24. Нет, 22.
1: 22. 22. Глава 22 и текст...
4: Можно читать с 25-го.
1: С 25-го. Хорошо.
4: «Если же кто в поле встретится с отроковицей обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею.
1: Да.
4: А отроковице ничего не делай. На отроковице нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его. И он встретился с нею в поле, и хотя отроковица обрученная кричала, но некому было спасти ее». И вот дальше есть еще другая ситуация. «Если кто-нибудь встретится с девицей необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу отроковицы 50 сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею». Ну, вот здесь два вида насилия. В первом случае это девушка, которая обручена
1: с кем-то,
4: и она в перспективе должна стать женой какого-то мужчины. В этом случае насильник подвергается самому жесткому наказанию – смерти. А во втором случае это девушка необрученная, то есть нет перспективы выхода замуж. А значит,
5: ближайший, по крайней мере.
4: А значит, этот насильник теперь и есть. перспективой, и он должен стать
1: да,
4: его мужем.
1: Да, причем не может уже никогда развестись.
3: Но, хотя здесь есть одна оговорка. Да. Если отец даст свое разрешение, не факт, что, что отец будет согласен. Потому
1: да,
3: что,
1: я тоже бы подумала.
3: Потому что мы же...
1: Отца.
3: Мы же не, а если свой... этот человек женат да. уже? Поэтому, да, с одной стороны, этот закон показывает, да, что ответственность насильника за свое действие, но с другой стороны, это совсем не факт, что...
4: И, да. Но в данном тексте мы видим, что это уже обязательство этого мужчины.
1: Да.
4: То есть он обязан заплатить отцу и эту девушку взять в жены. Это его обязательство.
5: Да. То есть этим законом Бог хочет помочь этой жертве. Дальше как-то
4: вот,
5: жизнь
4: кстати,
5: устраивать.
4: Говоря о втором случае, о девушке необрученной, это забота именно о жертве насилия.
1: Mm, да.
4: Потому что, да. потому что в случае, если просто побьют его камнями, а она останется вот теперь в таком
5: судьба
4: состоянии.
5: Судьба сломана, и дальнейшая семейная жизнь может быть...
3: Знаете, этот закон как раз-таки говорит о том, что прежде чем насильник совершал свое действие, он должен четко понимать последствия. Что если в других случаях, в стандартных случаях, скажем так, оставалась вот эта лазейка развода, да, возможности прекратить отношения, то здесь нет. И поэтому человек, мужчина, да, который вот знал этот закон, он будет думать, а ему
1: да,
3: это надо.
1: Было надо, да.
4: И, кстати, вот в этом законе четко выражена позиция Бога к насилию.
1: Да.
4: То есть вы слышите, смерть тому, кто это совершает.
3: Мне очень фраза здесь нравится. Нет. Смотрите, вот в первом случае, который Евгений читал, да, угу. это то же самое, что если кто восстал на ближнего своего и убил его.
1: Да,
3: насилие есть, сравнивается с убийством.
1: Смертью.
3: И я хочу вам сказать, что человек, который переживал насилие или попытку насилия, это люди, которые колоссальный стресс испытывают. Это люди, которые внутренне сломаны, вплоть до того, что ну, просто ломается судьба человека.
1: Знаете, я пример скажу. У меня есть одна знакомая женщина, но она уже взрослая, у нее семья, муж хороший, дети двое. В общем, все прекрасно. Но она мне рассказала, что в детстве ее отец изнасиловал. И, знаете, вот ей 45, и вот это чувствуется постоянно, что вот она не может от этого избавиться. И, то есть это очень тяжело. Вот я ее слушаю просто, я такое не пережила, слава Богу. А вот я ее слушаю, и как помочь вот таким людям? Давайте сегодня вот еще и об этом в конце поговорим.
4: Из практики пасторского консультирования мне приходилось слышать некоторые истории из жизни людей, которые пережили в детстве насилие. Mm. Жизнь этих людей, она сломана. У некоторых людей возникают отклонения даже сексуальной ориентации. Именно на почве того, что ребенок в детстве пережил насилие, комплекс неполноценности. То есть жизнь человека сломана.
1: Вот поэтому здесь написано «убил человека». То есть насилие убивает человека как личность.
4: Но
1: то есть он физически живет, но...
4: Да, да. Я хотел бы сказать, что Бог, который здесь констатирует о наказании в других текстах Священного Писания, он обращается к нам как к больным, как к убитым, понимаю, которых он может воскресить и возродить.
1: Так, давайте начнем с Дины, потому что меня вот это очень волнует. Там тоже то же самое происходит.
5: 34 глава.
1: Да, Бытие 34. Вот давайте коротко скажем, кто она была, Дина, и что там произошло.
4: Дина – это дочь Иакова, у которой были еще и братья.
5: Единственная дочь.
4: Она была единственная дочь. И как мы читаем, вот давайте прочтем все же 34 главы, что с ней случилось с первого стиха. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Ивиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие». Вот что пережила эта девушка.
1: Ну, конечно, ужасно, но зачем она туда пошла, вопрос вот у меня. Вышла посмотреть на дочерей.
4: Мне кажется, что...
5: Запрещенная территория.
1: Может, да.
4: Одна из причин, при которой возможно свершение насилия, Это когда девушка оказывается в таком месте и в таком сообществе, в котором это вполне возможно. Ну, еще раз, вот из практики консультирования я слышал ситуации, о которых рассказывали и некоторые женщины, и мужчины, и я увидел некую закономерность. Вот мне кажется, что одно из мест, где совершается обычное насилие, это компании людей с алкоголем.
1: Да.
4: Ну, в наше время, в наши дни. Еще я слышал,
5: нет трезвого рассудка.
4: Да? Еще я слышал истории о том, когда девушка или женщина оказалась в каком-то темном переулке или на какой-то пустынной улице, в каком-то месте, где нет людей. И третье, когда женщина или девушка остается наедине с каким-то человеком.
1: С мужчиной. Сама, добровольно.
4: Ну, так да? или иначе, наедине остается.
1: Ну, тогда это глупость, извините.
5: Поздно вечером.
1: Знаете, девушки, вообще, глупость
3: тема,
1: девушки.
3: Тема насилия в Библии, она очень многогранна. И угу. вот

0: Этот случай конкретно подчеркивает действительно то, что говорит Евгений, да, некая доля вины, доля ответственности за произошедшее у Дины угу. есть.
1: Да.
0: Но в других случаях женщина может выступать исключительно в качестве жертвы, угу. без какой-либо провокации. А вот эта история, она, да, она подчеркивает этот момент, да. что девушка сама или женщина может сама спровоцировать насилие. Это может быть спровоцировано из-за откровенной сексуальной одежды. Вот, женщина, пытаясь привлечь мужское внимание, она может привлечь не только здоровое, но и очень да. нездоровое внимание. Угу. Поэтому...
1: Надо
0: нужно,
1: думать.
0: Нужно думать, как,
1: да,
0: одеваться.
1: Как одеваться.
2: А вот сейчас
1: где быть?
2: Вначале вы да. перечислили три героини библейских, которые пережили насилие. Это Дина, да. Версавия, значит, которая подверглась сексуальному домоганию царя Давида.
1: Да, попробую царю отказать.
2: И Фомарь, сестра Амнона, Амнон ее брат, который
0: родной,
2: ее, родной брат по отцу,
0: ну, да, сводный,
1: по отцу, да.
2: по отцу, который ее изнасиловал. Мне кажется, вот в этих трех сюжетах видятся различные виды насилия.
1: Да.
2: Это, в первом случае, да. когда девушка сама виновата, ну, пошла куда не положено, куда не да. нужно бы. И, ну, в какой-то степени она виновата. Мы говорим, что все же насильник, который применяет силу, берет на себя ответственность за это. Вот в случае
3: с Версавией жертва,
1: а, давайте, да,
2: а в случае с Версавией царь, увидев обнаженную женщину, которая в своем дворе моет свое тело, моется,
1: замужняя,
2: он приказывает привести ее во дворец и для того, чтобы приспать с ней. Получается, что женщина под давлением власти готова пойти на все, чтобы сохранить жизнь, может быть, своей семьи.
1: Ну, я говорю, попробуй царю отказать.
2: Да. Yeah. То есть люди, которые, обладая властью, могут просто своим авторитетом заставить человека. И этот человек не под силой рук мужских, да, это сделает, а под прессингом, давлением вот авторитета.
1: Опять вообще, страхом. Да, кто насилует, всегда сильнее.
0: Я хочу вернуться к вопросу о Дине.
3: О Дине?
0: Вот да. посмотрите. Здесь используется ряд очень сильных таких глаголов. Угу. Увидел ее Сихем,
1: да.
0: взял ее,
1: да.
0: спал с нею, изнасиловал
1: да.
0: ее.
1: Да.
0: То есть вот это подряд встречающиеся глаголы угу. показывают саму динамику вот,
3: развития
0: да, развитие ситуации. Мы видим, что это было крайне дерзко сделано. Это сделано было очень грубо. Это было просто вот, ну, реальное насилие над личностью.
3: И заметьте, кто и когда, это сделал. Князь той земли.
0: Да, и когда братья дальше дают оценку этой ситуации, да, они говорят о том, что этот человек поступил с нашей дочерью как с блудницей. Вот. Дело в том, что в те времена сама женщина не могла распоряжаться своей сексуальностью. То есть до замужества она, ее сексуальность охранялась семьей. Mm-hmm. И поэтому, по большому счету, ну, братья реагируют таким вот образом, очень, ну, жестким, да, они потом тоже совершают, в свою очередь, ответное насилие.
2: Месть,
0: да. Но сама оценка общества того
1: общество,
0: времени и Бога,
1: что произошло?
0: Она очень понятна.
1: Да.
0: То есть так поступать нельзя. Когда происходит насилие, это то же самое, что, ну, с девушкой ведут себя как с проституткой.
1: Да. Ну, тоже они закончили свою жизнь, мы знаем, как случилось все. Хотя там, ну, я сейчас не хочу в это идти, потому что там он вообще-то в нее влюбляется. И прилепилась душа да, его к Дине, дочери Якова, и полюбил он девицу, которой... И
0: знаете, это, сердцу. Кстати, не факт, что это вот та самая настоящая нормальная любовь, симфония
1: да.
0: любви, о чем мы говорим. Вот. Достаточно часто вот, отношения между мужчиной и женщиной, они могут выглядеть не как любовь, угу. хотя внешне это может так угу. выглядеть. Это симбиоз двух нездоровых людей, двух угу. нездоровых личностей. Но это не любовь, это ну, нечто нет, уродливое, да. это извращенная форма любви. Когда,
1: сначала хочу изнасиловать, да, а потом вдруг люблю.
2: Ну, видите, эта любовь в кавычках, она начинается да. с насилия именно сексуального, и, возможно, прилепилась его душа именно в контексте сексуального,
1: да.
2: тяготения к этому.

0: этой девушке.
1: Да, если, как говорится, один раз попробовал, потом еще захотелось. Да.
2: Так, хорошо. Вот давайте еще к Версавии. Там ведь тоже все не закончилось изнасилованием, да? Потом Версавия Давид, это... да, Давид заплатил за это сполна.
0: Это вторая книга царств?
2: Да, вторая книга царств, 11 глава. В общем, там вот что происходит дальше? То есть потом...
3: Здесь, знаете, такая ирония вообще в тексте звучит. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел». Вот, вот здесь, знаете, такая ирония звучит. То есть в то время, когда его армия воюет.
1: Я просто находил с ними всегда.
2: Да, а он гуляет.
1: За своим войском.
3: А он просто проспал. Занимается не пойми чем вообще. Он занимается вот таким, вот такой праздностью.
1: Расслабился.
3: Поэтому, когда мужчина перестает работать, когда он перестает делать дело своей жизни, происходит вот, да, искажение, вот, в том числе и насилие.
0: Ну вот, кстати, мы, возвращаясь немного к теме мужчин, сексуальности мужчин, здесь довольно-таки четко сказано, что он увидел.
2: Да,
0: и это возможно, у него возникли какие-то фантазии и, конечно, страстное желание.
2: Да, и все окончилось очень печально. То есть там она забеременела, да, и ребенок умирает.
1: Умирает, да.
2: То есть Давид просит прощения
3: это
2: у Бога.
3: Как раз показывает, это как раз показывает отношение Бога, да, к этой ситуации.
2: Бог его простил.
3: Бог против насилия.
2: Да, вот категорически против насилия.
0: Читая эту историю, вы знаете, может создаться впечатление, что здесь как бы нет насилия. Привели ее, она там пришла.
2: Что такого? Красивенькая,
0: здесь не написано, по крайней мере, да, нету вот этих слов о применяемой силе для того, чтобы овладеть ею. Но
1: здесь больше здесь, похоже на согласие.
0: Здесь властное такое повеление. И, как вы сказали, что ты сделаешь против царя?
2: Да.
0: А если попробуешь что-то сказать, может быть, не только ты пострадаешь, но и вся твоя семья. Поэтому есть такая категория женщин, подвергшихся насилию, именно, так сказать, под вот этим давлением, добровольно пошедшие на статус жертвы ради благополучия семьи своей или кого-то других.
3: Ну, знаете, смотрите, ведь она же не знала, почему ее привели к царю. Она не знала, почему ее.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Вот еще одна стратегия, которая поможет бросить травиться сигаретами. Глубокое дыхание. Здравствуйте. Человек способен существовать несколько недель без еды, несколько дней обходиться без воды, но он не проживет и несколько минут, если будет лишен возможности дышать. Дыхание является наиважнейшим физиологическим процессом, без которого немыслима жизнь. Человек рождается с правильным механизмом дыхания, но по мере роста и развития искусственно глубокое дыхание переходит в поверхностное дыхание, то есть оно утрачивается. Вдохните сейчас все вместе. Заметьте, многие при этом стали дышать плечами, и это нам нужно исключить. В данный момент ваши легкие еще могут взять воздуха, потому что дыхание плечами неправильное. Понаблюдайте за тем, как дышит ваш ребенок. Да грудной ребенок покажет вам, как он дышит всем своим телом, но в основном он дышит животиком. Если взрослые с поверхностным дыханием отличаются от манекена тем, что они что-то делают руками, то ребенок же изначально обладает физиологическим типом дыхания, брюшным дыханием. И еще это называется диафрагмальное дыхание. С каждым вдохом его маленький животик поднимается, обеспечивая полную вентиляцию легких. При выдохе, наоборот, втягивается. Это правильное дыхание. Большинство людей разучилось правильно дышать, а курильщики автоматически попадают в эту группу. Но вы спросите, какое отношение имеет дыхание и то, что вы хотите бросить травиться сигаретами? Самое прямое. И вам это важно знать и иметь нормальное, правильное, глубокое дыхание. Учеными доказано, что неправильное дыхание действует на нашу волю и мышление. Этому есть множество подтверждений. Хочу представить вам только один из примеров. Французский исследователь заинтересовался полетом на большой высоте и договорился с тремя аэронавтами на подъем в безвоздушное пространство. Захватив все необходимое для эксперимента, они, тем не менее, взяли с собой маловато кислорода. И поэтому решили использовать его только в крайнем случае, при необходимости. Поначалу все шло хорошо, но через некоторое время они начали замечать, что у них появились странные, неподвластные контролю эмоции. То безудержный смех, то плач без всякой причины. Все это, конечно же, было вызвано тем, что кончился их кислород. Они осознали, что что-то происходит не так. Но чтобы сделать что-то, они не делали. Веревка была, и нож имелся под руками для того, чтобы перерезать веревку и выпустить часть водорода. Однако ни сил, ни способностей для этого не было. Через 3 дня, когда воздушный шар наконец приземлился в нескольких сотнях километров от назначенного места, 2 из аэронавтов были мертвы. Оставшиеся в живых рассказали как раз об этом трагическом событии. Это небольшая иллюстрация говорит нам о многом. Люди, лишенные необходимого количества кислорода, были способны здраво рассуждать. Они знали, что им следует делать, хотя бы способность владеть своими эмоциями уже подверглась вредному воздействию. И вот сила воли исчезла совсем. И это для нас очень важно. Очевидно, что в первую очередь ослабевает именно сила воли. И, разумеется, если недостаток кислорода будет ощущаться,

Ощущаться долго, самоконтроль и здравый смысл также снижаются. И, скорее всего, в таком порядке. Такой же процесс происходит у нас, если мы владеем только поверхностным дыханием, дыханием грудью. Многие люди обладают здравым смыслом и пока еще вполне владеют собой, но их сила воли при этом столь слаба, что о ней и говорить не приходится. Недостаток кислорода в первую очередь сказывается на деятельности в высших центрах головного мозга, парализуя волю и мышление. Поэтому закон даже требует, чтобы пилоты и летчики, поднимающиеся на большую высоту, следили за уровнем кислорода в кабине и пользовались при этом кислородной маской. Глубокое дыхание делает сильной нашу силу воли. Не только ослабление силы воли происходит, но и падает сосредоточенность, внимательность, оценка обстановки, логика и мышление. Поверхностное дыхание может отражать состояние душевного здоровья, помрачение сознания, раздражительность, плаксивость. Волна стрессов и депрессий подчас связаны именно с поверхностным дыханием, даже для человека, если он не травится сигаретами. Человек приходит с правильным дыханием. Так в чем же тут дело? У кого-то это с детства, потому что родители говорят: не плачь, не плачь громко, и ребенок, схлипывая, переходит на поверхностное дыхание. Может быть, с возрастом, в результате частых стрессов, напряжение мышц приводит к тому, что дыхание ограничивается. И так происходит при взрослении человека, когда человек сталкивается с сильными стрессами. Подавление дыхания. Будучи молодым человеком, парни и девушки скрывают свои чувства, вместо того, чтобы выплеснуть их. И всякий раз, как это происходит, вновь задерживается нормальный физиологический акт дыхания. В конечном итоге привыкаем мы дышать только неправильно, дышать грудью. Сам процесс курения, как я говорил, убивает физиологический акт дыхания. Итак, правильное дыхание обеспечивает нас жизненной силой и повышенной выносливостью. Мы рассмотрели с вами уже, как успешно противостоять рецидиву курения с помощью фразы-формулы «Я выбираю не травиться». Теперь прибавим к этому еще совершенствование нашего дыхания. Это сравнительно несложное дело, для которого потребуется лишь малость нашего усердия. Давайте с вами посмотрим. Я здесь хочу еще раз оговориться. Когда вот так вот у нас происходит, когда мы чувствуем, что мы неподвижно находимся, когда грудная клетка работает, нам важно перейти на правильное диафрагмальное дыхание. Глубокое дыхание. В этот момент диафрагма спускается вниз. Мы вдыхаем воздуха, не поднимаются наши плечи, а надувается наш живот. Таким образом образуется отрицательное давление, то есть давление меньше нуля, и у нас остается больше места для того, чтобы наши легкие расправились. Таким образом, при нормальном процессе дыхания 75% кислорода заполняются наши легкие. Нижние части, полные кислорода, способствуют тому, что мы получаем эффективный кислород для того, чтобы сражаться нашим выбором, нашей силой воли с проблемой. Но при поверхностном дыхании 25% за счет ребер, мышц, которые окружают наши легкие, грудная клетка. Всего лишь 25%. Мы не умрем, но меньше силы воли, меньше выносливости и даже меньше работоспособности. Поэтому очень важно, чтобы для глубокого дыхания мы использовали именно этот важный, ценный, Богом данный нам орган – диафрагму. Это и является для нас правильным дыханием. Итак, выполняйте каждый раз в завтрашнем дне, а можно и сегодня начать, несколько циклов, 4 серии по 6 раз. Глубокое правильное дыхание. Дышим носом, надуваем наш живот. Последите, поставьте свою руку на живот, чтобы чувствовать, что живот при этом надувается. А дальше выдыхаете, может быть, через рот, может быть, через нос, но при этом вы чувствуете, что сдувается именно живот. Делая так 10 раз

Утром, 10 раз в обед, вечером и, может быть, еще вечером мы получаем с вами то, что физиологически организм привыкает к правильному глубокому дыханию. И в этом вам как раз поможет воздушный шарик, который вы будете надувать и тренировать глубокое дыхание. И помните, выход есть!

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Ведал владыка в душе о вещем предостережении. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его.
3: Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса, идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти. Так и хочется сказать, идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни.
4: Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море.
3: Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, они сделаны нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией. Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял, нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде, и у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря этому мы сможем по-настоящему понять смысл морского чуда.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пит-стоп». Мы говорим здесь о важных, актуальных темах для молодежи и подростков. И сегодня у нас в нашем гараже Сергей, Наташа, Велина и я, Сергей. И тема сегодня очень интересная, надеюсь. Бесы, миф или реальность?
4: Я не могу спать без света вообще. Мне 21 год, я не могу спать без света.
5: Серьезно?
4: Серьезно, если я одна ночью...
5: Это же твои мысли.
4: Ну откуда они появляются?
5: И такая, фух, тень прошла. Я говорю, бабушка!
4: А вот такой, я не бабушка.
5: И вторая тень появляется, прикинь, вот с этой же. И они вместе уходят.
3: Вот ты сейчас выражаешь действительно мнение основ молодежи, подростков на эту тему. Ну, да, ну, что я сказал, беса, ну, что беса. То есть действительно серьезного отношения к этому сейчас вот нет. Друзья, мы поговорим с вами про бесов. Очень интересно, правда? Но не только про бесов, мы поговорим вообще про сверхъестественное. Про, ну, про что-то такое, что за гранью нашей жизни, нашей реальности. И для начала я бы хотел попросить, Наташ, ты вообще можешь сказать нам, вот, что говорит нам интернет о том, кто такие бесы?
4: Бес – это зловредный дух, демон в мифологии и народном христианстве славян. В народной демонологии славян представление о бесе развивалось под влиянием книжной и церковной традиции. Ну, то есть в Библии же описывается про бесов, и мы из нее про них, в принципе, узнали.
3: Ну и книжная, и литературная.
4: Ну да.
3: Мы знаем, что много в литературе про бесов написано.
4: Сталкивались.
3: Классической.
4: Да, то есть и сближаясь, и смешиваясь с поверьями о черте и дьяволе. Откуда, собственно, все?
6: Демонология. Слышали, да?
4: Да.
6: Целая наука.
3: Наука есть.
4: В религиозных верованиях вселением бесов могут объясняться различные пороки, болезни, ну и в частности бешенство.
5: У собак, да?
6: У людей, видимо.
4: Но в Библии же говорилось о том, что было однажды изгнание бесов, и они вселились в
3: свиней.
4: Да, почему?
6: С тех пор свиньи болеют бешенством.
4: Ну, почему, мне кажется, я верю в то, что они могут быть и в животных. Я не говорю именно про бешенство, конкретно эту болезнь, но бывает такое, мне кажется, что... Они могут вселиться во что угодно.
3: Ага. И в предметах. Шкаф там бешенством, да? Ну ладно. Хорошо, давайте по порядку, чтобы мы понимали, о чем мы говорим. То есть вот бесы. Наташа прочитала, что да, это вот определение, как его понимают люди сегодня в мире. А вы скажите, это актуально вообще в наше время? Люди говорят о бесах? Вы слышали, что ваши друзья, знакомые, ну, заикались?
5: Я, особенно в лагере, в палатках.
3: Да.
5: Чтобы никто не спал.
3: Когда темно.
4: Страшная история,
5: конечно.
4: У костра.
5: Да.
4: Но самое популярное, мне кажется, это когда человек говорит, меня бесит. Вот. А это слово, ну, оно как бы типа, что во мне бес какой-то. Вот.
3: Да, но они же не подразумевают, что реально
4: Нет,
3: во мне бес.
4: Но это так. В этом-то и проблема. То есть они бесы, и это все, оно так внедряется в общество. А сейчас в фильмы ужасов на первом месте по, ну, как бы, по самым интересным рейтингам. То есть их смотрят в первую очередь. И я даже по себе, хотя, ну, как бы, я христианка, но мне это нравится смотреть. То есть, да, и более того, и это, конечно, ужасно, я этим не горжусь.
6: А почему нравится?
4: Потому что это так идеализирует на экранах, что ты такой, вау, он такой классный. Если это вампир, это красавчик. Сериал про дьявола, все его теперь обожают, реально. Люцифер, офигенный сериал, я еще не начинала смотреть, надеюсь, не начну. Это просто...
3: Спасибо за рекламу. Подождите, насчет сериала как раз была тема, мы ее дальше коснемся. Но вот вопрос еще раз. Реально, в нашем обществе люди верят в бесов, таких, как вот мы сейчас прочитали, что они реально есть, что они реально участвуют в жизни. Вот как.
5: Я на самом деле думаю, то, что это больше такое поколение за 30, наверное.
6: 30, эти старики.
5: Эти старики, да.
3: 90-х, 80-х и ниже, да?
5: Да, да, потому что сейчас больше все такие, ну, любят научный подход и все такое, и говорят, что бесов нет.
4: Да, они говорят, что это все мракобесие.
5: Да, да, да. Потому что это, ну, серьезно, это никто не доказал вообще, в принципе, никогда.
3: Сережа, можете попросить статистику немножко почитать нам? Или своими словами сказать, что сейчас вообще в мире... А по опросам у людей, какое мнение у них относительно бесов, сверхъестественного?
5: Есть, значит, организация Всероссийского центра изучения общественного мнения. Вот, по ее данным, 31% россиян по-прежнему убеждены в возможности предсказания будущего и, ну, вот, порчи и так далее.
3: То есть 31% до сих пор еще верят во все вот это, вот, сверхъестественное.
5: 22% верят в лечение гипнозом, и 18% убеждены, что, ну, могут предсказывать, мысли читать, и такой, ну, и все в таком духе.
3: Ну, на самом деле, немного. 30%, да, сегодня. А сегодня мир уже более, так скажем, прагматичный, не особо верующий во все это. Действительно, и я тоже заметил, что люди сегодня вообще, когда говоришь о бесах, ну, не, раньше, знаете, было такое: ой, не говори, ты что, не называй это имя, не называй. То есть люди боялись, ну, это совсем раньше, да, то есть бабушки наши, люди пожилые. Может,
5: это сегодня... очень религиозные люди. У меня вот, в общем, мама, когда я говорю, блин, бесит, мама мне говорит: а ты не бесись, помолись Богу. Я говорю: мама,
6: помолись и не бесись. Я не об этом.
5: Ты что, в тебе сатана? Я такой: блин, ясно, понятно.
3: Вот ты сейчас выражаешь действительно мнение основ молодежи, подростков на эту тему. Ну, да, ну, что я сказал, бес. То есть действительно серьезного отношения к этому сейчас вот нету на нашем обществе. И понимание, что это такое. Но давайте мы сегодня обсудим вообще, кто такие бесы. Вот я хочу задать вопрос. Кто это такие? Вот вы как думаете?
4: Я слышала, что у них есть своя иерархия. Ну как?
3: Так, это интересно.
6: Маркетинг.
5: Есть много бесов.
4: Да, то есть дьявол как бы на первом месте, сколько я знаю. Потом идут демоны и бесы уже.
6: Смотри, ты глубоко погрузилась.
3: А чем отличаются демоны от бесов?
4: Я не знаю, чем они отличаются, но я так понимаю, бесы — это те, кто вселяются в людей, а демоны, наверное, я не знаю, это
5: они
4: те, кто...
5: более благородными.
4: Да, это, знаете, это как менеджеры.
3: Которые сидят в колл-центре и регрулят.
4: И уже, да, то, что им дьявол говорит.
3: Велин, можно тебя попросить прочитать Откровение? Это Библия, Откровение, 12 глава, 7-9 стихи. Кто такие бесы? Может быть, вы в это не вдавались глубоко? Может, ребята, кто нас смотрит, никогда этого не читали? Послушайте.
6: Откровение 12
3: глава, 7-9.
6: «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
3: Кто такие бесы? Четко и ясно написано в Библии, если мы, конечно, верим.
5: Это в Библии, а есть, да, и другие культуры.
3: Я согласен, но другие культуры, столько много сегодня, ну, разных мнений о том, как сотворена Земля, как появилась, да, то есть как вообще добро и зло на этой.